человек заявляет, что он принадлежит такой-то и такой-то конфессии, он должен поступать согласно тому, что учит его Господь. К большому сожалению, народ Божий вел двойную жизнь. Вот перед нами результат этой двойной жизни.

0: Удивительным образом поступает Господь с человеком. Даже тогда, когда он заслуживает наказания, Бог, наказывая его, не оставляет без милости. Так было и с его народом. После того, как храм был разрушен, Бог все равно милостиво отнесся к народу израильскому. Пророк, который больше всего обличал свой народ, пророк Иеремия, написал такие слова. «Однако же ныне так говорит Господь Бог Израилев об этом городе, о котором вы говорите. Он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровой язвою. Вот я соберу их из всех стран, которые изгнал их, в великом гневе моем и негодовании, и возвращу их на место сие, и дам им безопасное житие». В 539 году царь Кир издает указ, разрешающий евреям вернуться на свою землю и отстроить храм. Этот храм был отстроен в 515 году. Однако, как всегда для человека, свойственна ему крайность. Крайность то в одну, то в другую сторону. Религиозный синкретизм, когда народ Божий хотел делать и поступать согласно обычаям язычников, сменился полным изоляционизмом. Теперь народ считал себя лучше и больше, чем остальные и другие народы. Теперь они считали себя выделенными, избранными, смотрели на другие народы сверху вниз. То, что мы видим сейчас, это остатки крепостной стены, окружавшей второй храм. Здесь, вот на этой южной стороне, располагался двор язычников. Это была крытая галерея. Единственное место, куда пускали в храм неевреев. Несмотря на то, что пророк Исаия писал, «Ибо дом мой назовется домом молитвы всех народов», вход в Дом Божий был строго ограничен. Только лишь на этой галерее могли находиться неевреи и наблюдать за тем, что происходило в храме. Так, к сожалению, бывает. Из одной крайности в другую. От слепого отвержения до фанатизма. От атеизма до религиозного беспредела. Так случается и в нашей жизни. Поэтому Иисус, к сожалению, с большой жалостью обращается к народу своему и говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, а вы не захотели». Как часто мы не хотим понять Бога. И результат этому всегда плачевный. К сожалению, вот что осталось от величественного сооружения второго храма. Только внешние стены, а внутри камня на камне не сохранилось.
1: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Вот и завершилось наше с вами путешествие по Золотому Иерусалиму. Однако, какие уроки можем извлечь мы из этой экскурсии? Совсем недавно я прочитал в одной израильской газете историю об одной психиатрической больнице, находящейся здесь, в Иерусалиме. В ней можно найти людей, которые называют себя царем Давидом, Ильей Пророком, Марией Магдалиной. Главврач этой больницы говорит, что это уникальная болезнь, называемая так Иерусалимский синдром. Этой болезнью болеют пилигримы, которые всю свою жизнь мечтали попасть в Иерусалим, но когда они попадают в Иерусалим, они разочаровываются. Они не могут выдержать контраста между действительностью и ожидаемым, между реальностью полной проблем, войны, враждебности и недоверия и тем образом святого, тихого города, по которому ходил Иисус, в котором царствовал Давид, который они нарисовали в своем собственном разуме. Об этом разочаровании нас предупреждает сама Библия. Так говорится об Аврааме. «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог». Является ли Бог сегодня художником, архитектором и строителем этого города? Является ли он проектировщиком линии, которая сегодня разделяет город на два сектора – восточный и западный, израильский и арабский? Сейчас эта линия проходит по центру вашего экрана, и снизу находится арабская часть города, а сверху – еврейская часть города. Является ли Бог автором разделения и войны, которая до сих пор происходит в этом месте? Является ли Бог автором двух мнений, каждое из которых заявляет о том, что Иерусалим является неделимой и единой столицей Палестины, другое мнение о том, что является единой и неделимой столицей Израиля? Во втором веке у евреев было одно очень популярное ювелирное украшение. Оно называлось «Иерушалаем шель Захав». Это была золотая пектораль, на которой был изображен город Иерусалим. Это дорогое изделие было сделано для того, чтобы напоминать о той былой славе города Иерусалима, которая была до разрушения храма. Однако в Библии апостол Иоанн, возлюбленный ученик Иисуса Христа, пишет нам о золотом Иерусалиме, который не является пекторалью, а является реальностью. Вот что написано в последней главе книги Откровения. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу». В этом городе уже не будет зеленой линии, разделяющей два мнения. В этом городе не будет войны и несправедливости. Вот что написано. «Отрет Бог всякую слезу с очей их. Смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Храма в этом городе тоже не будет. Иоанн Богослов пишет: «Храма же я не видел в нем, ибо Господь, Бог Вседержитель, храм его». В этот город приглашает всех наш Господь Иисус Христос. Там он будет правителем, там он будет царем. Там не будет ни смерти, ни горя, ни страданий, ни болезни. Дорогие друзья, может быть, у кого-то сегодня нет средств для того, чтобы поехать и побывать в городе Иерусалиме, столице Израиля. Может быть, кто-то в связи с эскалацией арабо-израильского конфликта боится посетить Иерусалим для того, чтобы сделать фотографии его достопримечательности. Однако Господь сегодня приглашает всякого верующего в него, в золотой Иерусалим, в город, в котором будут жить все искупленные Господом, вечно, счастливо, и будут иметь радость в общении с нашим Богом и Спасителем Иисусом Христом.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
3: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Всем привет, друзья! Это программа «Пит-стоп», и это опять Аркаша, Оксана, Таня и я. Сегодня мы поговорим с вами, о чем мы поговорим, скажет нам Оксана.
3: Мы будем говорить о зависти, о таком чувстве нехорошем или хорошем, как вы думаете?
4: Я даже не знаю, но учат все-таки, что завидовать это плохо.
3: А когда тебе завидуют?
4: Это может быть...
5: Для тебя это отлично, это приятно.
4: Это поднимает твое настроение, но все-таки, честно говоря, это... К этому можно пристраститься, во-первых, терять и забывать людей, друзей, при этом, когда реально тебе, когда ты уже звездить начинаешь.
2: А что такое уже... белая зависть? Белый цвет хороший, не черный.
4: То есть можно ли вообще друзьям завидовать, например, да? Белой зависти.
2: Ну да, друзьям, которых ты любишь.
5: Просто радоваться за них.
4: И зависть, мне кажется, это неправильный термин, честно говоря. Белая зависть, это наверняка по-другому как-то называется, мне так кажется. Это уже не зависть, потому что зависть, она наверняка одна и та же. Зависть остается зависть, корень один и тот же. А вот именно это уже не зависть, а радость. Нужно радоваться. Радоваться за человека.
2: Хорошо.
4: Я рад, что у тебя есть какой-то достаток, там, благо.
2: Пример, Аркаш. Иду я сегодня по улице и вижу машину, ту, которую я хочу. Я сейчас езжу на... «Жигули» 2105, да, и пока довольствуюсь этим. Проезжает «Гольф», «Фольксваген». В принципе, я очень люблю эту машину.
4: Иголочки.
2: Да, да, такой, знаешь, красивый.
5: Как-то не завидовать.
2: Я этого человека не знаю, который в машине, но у меня волей-неволей просыпается чувство зависти, или, хочется сказать, это радость за этого человека. Классно, что у него есть «Гольф». Когда я хочу себе такой же «Гольф», это что, зависть или нет?
4: Мне кажется, когда ты вот как раз применяешь это именно к человеку, и ты именно к личности привязываешь, то есть вот этот мажор, вот этот вот, который в синей футболке, там, вот этот вот, которого вот такая вот прическа, вот он какой урод прям, надо бы его там это... Лишь бы у него пропал, украли бы у него бы этот гольф, и мне подарили бы.
5: В магазин, и ты видишь какие-то вещи, ты это просто хочешь, да? А вот когда ты завидуешь, то есть это должен быть конкретный человек. Завидовать и ненавидеть, мне кажется, вот здесь что-то общее такое есть. Когда ты при этом вот завидуешь
3: ты
5: таланту
3: эту же
5: и
3: вещь,
5: ненавидишь этого человека.
3: Эту же вещь на ком-то, да, увидела? Это уже другое.
4: Да, то есть это, опять же, то есть если вы видите эту же вещь, только уже не в магазине, а на человеке. Эх, Сергей, опередил. Как мне прям...
2: То
4: прям...
2: есть чувство соперничества.
5: Да, мой папа так... говорил такую поговорку, что мне не жалко, что у меня корова сдохла, а что у соседа жива. Вот. Вот это зависть.
2: Как сколько раз слышу эту поговорку, сколько раз смеюсь, да? Ну, интересно, а как вот себя от этого избавить, от чувства зависти? Хорошо, что мы понимаем, когда мы завидуем. А как избавить? Потому что я реально понимаю, что я сегодня иду, мне хочется чего-то лучшего. Хочется лучший дом, чем я имею сейчас. Хочется лучше машины. Хочется лучше одеваться. Это плохое чувство, что тебе хочется лучшего? Это же неплохое чувство.
3: Это неплохое.
5: Я завидовала одной девушке, ее внешности, ее талантам. И когда мы с ней пообщались поближе, я поняла, да завидовать-то нечему. И есть вещи, которым она завидует во мне. Может, у вас есть
4: даже вот
5: люди?
4: Так вот бывает, девушки подходят, одна к другой, одна кудрявая, другая с прямыми волосами. Говорит, ой, какие у тебя кудряшки, хотела всю жизнь такие себе.
2: Прям белой завистью. Выровнять, да, себе
4: а волосы. Другая такая, да, забери вообще, мне прямые волосы дайте, зачем мне эти кудряшки?
5: Всегда хочется то, чего у нас не хватает.
3: Вот ты сказала про ненависть, да? Сказала, что это очень близко. Угу. На самом деле, вот если зависть рождает ненависть, это, наверное, уже нечто большее, наверное, чем зависть даже. Это вообще, да, банально будет сказано, очень плохо. Наверное, хуже просто уже быть не может. Когда ты уже начинаешь к человеку относиться настолько с неприязнью и ненавистью, что бы у него там ни появилось, какого бы там он успеха ни добился, ты уже просто только ненавидишь его внутри.
5: То есть вот эти зачатки какой-то маленькой зависти, они могут привести к большим последствиям. Тебе прям хочется убить этого человека.
4: А мне, знаете, вот с детства у меня был такой опыт. В совсем в малом возрасте, была зависть один раз. Я не знаю, почему это я так воспринял, но в детстве много чего как-то по-другому воспринимаешь. Моего брата под самый Новый год, день рождения. И ему как бы два подарка или лучший подарок, как-то вот так вот. И мне почему-то казалось, что это несправедливо. Один раз ему подарили красивую модельку, почти чуть ли там не копию, там в сколько-то размеров. Он это как его, Ламборджини или что-то типа такого. И я с зависти, честно говоря, закрывшись в комнате, вот так вот, ну, мы играем что-то там между собой, разговариваем. И я ему добрый совет дал. А давай сделаем кабриолет. Принес молоток.
2: И не дождавшись его ответа.
4: Всю машину. Ну, просто там оторвал и крышу, там тюнинг ей такой сделал. И, честно говоря, меня это испугало, и я до сих пор это помню. Я не вспомню больше случая, наверное, чтобы я брату своему завидовал. Меня потому что это очень сильно испугало.
5: А что делать, когда завидуют тебе? Как вести себя в этом случае?
3: Как я слышала такое мнение, что когда один человек, мне знакомый, он ради того, чтобы не вызывать у людей зависть, даже продал машину дорогую там свою, то есть вот так себя повел, чтобы просто не вызывать у людей чувство зависти.
2: А это правильно,
3: зависти.
2: Оксан?
5: Это ну, вообще да, или правильно? Это крайне скучно.
2: Виноват ли человек в том, что ему завидуют?
3: Я вот долго думала над этим, когда? Наверное, я бы этого не сделала. Вот лично я.
5: Пусть завидуют молча.
3: Нет, не так, конечно. Не, ну просто... Не знаю, я бы на такие, конечно, меры вряд ли пошла, за себя вот говоря. Не знаю, как вы.
5: Когда я чувствую, что мне завидует человек, я говорю о каких-то своих радостях, успехах, я, ну, вижу, что человек завидует, наверное, ну, вот в этот момент у меня включается такое, как бы, я понимаю, что не нужно сейчас это говорить.
2: Вот, я тоже хотела об этом сказать. Есть моменты, когда тебе не нужно о чем-то говорить, что у тебя есть. Например, когда у человека горе, когда у него нет денег, работы нет, ну все плохо, а ты говоришь, вот, слушай, у меня так все классно.
3: Мне зарплата прибавили.
2: У меня зарплата такая, бабух. И такой стоишь радостный, и он так смотрит на тебя такой.
5: А ты лучше помоги деньгами.
2: А ты лучше сейчас мне скажи, на тебе 1000 рублей, да. Там просто так. Вот и это
5: все, приобрел друга.
4: Это сложно, согласитесь, это сложно.
3: Чаще всего как раз люди, которым завидуют, они как себя ведут? Наоборот, еще 10 раз подчеркнут свое достоинство.
2: Это очень большое искушение есть, чтобы стать гордым, эгоизм, когда ты знаешь, что тебе завидуют. Это очень большое искушение для тебя самого. Вот лучше, конечно, не знать об этом. Вот. И когда завидуют хорошему, это еще ладно. А когда завидуют в плохом, они тебя в этом поощряют, получается.
4: У меня вот вопрос вместе с
5: ответом.
2: Хорошо, например, мы молчим, да?
4: Нет, вот, может быть, у вас тоже такое есть. У меня есть даже в церкви друг, который как раз продал машину для того, чтобы не выделяться. Потому что когда он был в церкви, приезжал на обычной, на старой машине, на своей, на предыдущей, было все хорошо. Но когда он приобрел, ну там, была возможность, подфартило, грубо говоря, у него появилась машина классом лучше, замечательная, просто все позавидуют. И он как раз приезжал в церковь, ну просто несколько раз, и он сразу заметил просто в спину острые взгляды. Ничего, ни осуждения, ничего, но ему пришлось продать. Честно, я его понимаю, он сказал, почему? Все хорошо, то есть можно иметь хорошую машину, но, например, есть такие места, например, церковь, где, я думаю, что не нужно выпендриваться тем более. Приезжать, извините, на своем новом Феррари, там, ой, давайте сейчас будем соревноваться, у кого круче машина, или у кого там пиджак подороже. Как раз это не то место, где нужно проявлять себя.
3: Ну, такой спорный вопрос, я бы сказала. Я не могу согласиться с этим. Ну, все тут, если бы у меня
2: была... То есть, если у тебя есть хорошая одежда или есть красивое что-то...
5: Я бы это не скрывала.
2: Почему бы не одеть, да. И почему бы не взять с собой, и почему бы...
3: Многие но вот говорят, меня Бог благословил, вот у меня такая машина.
4: Нет, ну тоже, это то же самое, что если у тебя даже много украшений дома, да возьми, как и обезьяна, и одень все брошки, все сережки и все пальцы одень.
2: Все видели,
4: и вот так вот ходи, у меня все есть. Это же тоже неправильно.
2: Вот я согласен с Аркашей, я бы, наверное, то же самое сделал, хотя я не знаю, я не сталкивался.
4: Сложно.
2: Это сложно.
3: Смотря вот, насколько крутая машина. А, да?
2: Нет, ну зачем крутая машина, когда... Ну, опять же, здесь вступает в силу вопрос, когда вот ты ездишь на такой машине, там дети в Африке умирают от того, что у них воды нет, да? Ну все должно быть в меру. Я не знаю, все в меру. Зачем машина нужна для того, чтобы передвигаться? Ну, и чтобы удобно было передвигаться, да? Или чтобы передвигаться было без крыши, там уже пошло, да? Двухэтажное передвижение.
4: А я подчеркнул-то как раз еще одно, то, что в церковь. Он именно даже потом, время было, когда ему нужно было продать эту машину, и он ездил с друзьями, он не показывал эту машину, то есть он оставил ее, и в церковь, по крайней мере, к своим близким друзьям он ездил как раз, либо с кем-нибудь приезжал, либо приезжал на другой машине, как-нибудь пытался там такси взять и не афишировать, по крайней мере, чтобы просто вот это не распространять.
5: Давайте выход найдем. Вот человек завидует, что же ему делать?
2: Можно я скажу, как раз хотел об этом заговорить? Мне кажется, что главное чувство, от чего рождается зависть, это проблема в том, что человек, отношение человека к самому себе. Не к вещам вокруг себя, не к людям, которые носят эти вещи или имеют эти вещи, а к самому себе. Если в этот момент мне Бог дал столько, сколько у меня есть, то значит так и нужно. Значит, мне не нужна та машина, значит, всему свое время. Вот. Это, конечно, сложно понять. Я тоже знаю, пока это в теории иногда там в своей жизни у меня такое было, что я видел, что что-то есть лучшее, но я понимал, и я когда приобретал это, я понимал, что это мне не нужно было на самом деле. И я приобрел, но ничего почти не изменилось всегда. Когда ты приобретаешь что-то, хочется чего-то большего. И по-любому найдется машина, которая тебе потом покажется лучше твоей.
3: Если ты как раз смиришься...
2: Вот,
3: Бог
2: это тоже, кстати, нюанс.
3: Все, что
2: когда ты смиряешься с тем, что у тебя уже есть, и ты не завидуешь другим, то тогда тебе Бог дает то, что тебе нужно. И может и тот гольф, который я хочу.
5: Слышал такую историю. В общем, было две семейных пары. Например, там Иван да Мария, Петр и Феврония, да? И вот они дружили все вчетвером, проводили вместе время. И потом, когда они расходились по домам, Иван всегда упрекал Марию. Вот Феврония, она какая хозяйственная, какая заботливая. А вот ты на себя посмотри. А другая пара, они тоже приходили, и там... девушка говорила своему мужу, что вот этот Иван-то, он какой классный, такой весь хороший, а ты у меня никчемный. И, в общем, прошло время, супруги умерли, те, на которых вот они ругались, да? И они, долго думая, что они идеалы друг для друга, они поженились. И, в общем, через две недели они поняли, как было хорошо нам с теми, с нашими старыми, ну, вот этими любимыми там, да? В общем, и они пришли к выводу, к тому, что на самом деле нужно довольствоваться тем, что у тебя есть. И в мыслях просили прощения.
2: Вот, мне кажется, это прям хороший ответ и для тех, кто не знает, что делать, когда ты завидуешь. Вот, это разобраться в себе, почему ты завидуешь, потому что ясно, что причина зависти, может быть, это человек, может, у тебя предвзятое чувство, отношение к нему. Не важно, что он имеет, он там займет какую-то другую вещь, ты начнешь завидовать в этом. Вот, это тоже нюанс такой.
3: Еще такая проблема часто встречается, что человек не признает, что он завидует. Вот даже для себя внутри, я завидую? Нет. Вот даже по статистике, я посмотрела в интернете, 80% людей отрицают, что они завидуют. 80% опрошенных. Хотя это мы понимаем, что это, конечно же, не так. Но ведь почему-то эти 80% даже не думают близко о том, что они завидуют. Это вообще проблема, когда ты еще не понимаешь этого,
2: не осознаешь. Нет, есть те вещи, которые нельзя назвать завистью, я не знаю. Я, например, есть у меня человек, идеал, под которого я равняюсь. Мне нравится, как он себя ведет, как он общается с людьми, его настроен в жизни, то, что он постоянно никогда не унывает, он постоянно смотрит вперед с радостью, его никогда не увидишь с плохим настроением. Даже если у него есть оно, плохое настроение, он не распространяет его на тебя. Когда у него плохое настроение, не будет так, что раз у меня плохое, у вас всех тоже, давайте, это все тут согнулись. Вот. И я пытаюсь равняться на него, и мне кажется, что это не зависть, а вот это хорошее чувство. Ну, белая зависть, давайте.
3: Белая зависть – это зависть. Надо сказать, что это стремление, это цель.
2: Мотивацию нашу надо проанализировать себя. Вот почему ты так хочешь таким стать, как этот человек, почему ты хочешь иметь то или иное. Это самое важное.
4: Все-таки излечение тогда получается, сугубо свое личное, то есть работа над собой. Потому что общего правила такого просто пилюли, наверное, изобрести нельзя от зависти.
3: Первый шаг к успеху – это признание, да?
4: Да, признание к излечению, того, что... Да. Если хочешь излечиться, нужно признать, что ты болен. иначе ты себе, не
5: то, что, что есть у тебя, разобраться. Какие есть у тебя таланты, какие у тебя данные. Приобрести уверенность в себе, тогда тебе не будет повода завидовать кому-то.
2: Чаще всего, кстати, люди завидуют. Я знаю одного человека, который я вот... Ну, мы с ним друзья, я не буду называть его имя, но я знаю, что он завидует очень многим людям, потому что он считает, что в чем-то его обделило, значит, это... природа, Бог его отделил, потому что у него это нет, того нет. Но на самом деле я вижу, что этот человек просто не обращает внимания на то, что у него есть, то, что он имеет, а то, что я ему говорю, вот ты смотри, ты можешь вот это делать. Он, да ладно, что это, если сравни, что вот тот может, сравни, что вот у меня, а у меня того нет. То есть он делает акцент на то, что у него нет, то, что, чем его, значит, эта судьба обделила, да, Бог. Вот. И вот это, мне кажется, одна из больших проблем. Надо сначала увидеть, что Бог тебе дал, и чем ты можешь, в чем подняться, в чем ты можешь достичь высоких, как говорится, идеалов, высокой цели и так далее.
5: В каждом человеке есть своя изюминка. Мне один парень однажды сказал, да в тебе вообще килограмм изюма. Как это узнать? У Бога спрашивай, покажи мне, Господь, что есть во мне. Дай мне сил не завидовать другим.
4: Может быть, это и выход тоже, просить силы исправиться, понять, вот как раз
3: у Бога. Да даже просить силы, пускай добиться своего успеха, то есть чтобы Бог дал тебе то, что ты хочешь. Это все-таки про то, что я говорила, про смирение, да? Это первое, наверное. И просто нужно идти какой-то к своей цели, достигнуть чего-то самому, смочь. Чтобы, может быть, и другие увидели, что ты можешь, а не только можешь тихонько дома завидовать.
2: И вот как ты сказала правильно, если мы в каких-то маленьких вещах уже можем цель достигать, если мы можем простить просто человека, если мы можем чего-то там сделать, это уже достоинство, и от этого, двигаясь, мы сможем делать уже великие вещи.
4: Да.
2: И нам будут завидовать.
3: Жучу, конечно. Но это порождать не стоит.
2: Наверное, на этом все. Мы уже тут с вами такие некоторые практические советы, да, смогли вывести, и я думаю, что они помогут нам. Я лично для себя узнал тоже много интересного, что мне поможет не завидовать тому человеку в гольфе. Вот. Ну все, друзья, это была программа «Пит-стоп». Опишите, пожалуйста, ваши отзывы и вопросы, которые бы вы хотели адресовать нам. Мы их обсудим в нашей программе. Может быть, сделаем программу с таким названием, которое вы предложите. А пока.
4: Пока. Пока.

0: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Мы начали с вами изучать тему «Что же такое благая весть?». И в прошлую субботу мы рассмотрели тему «Благая весть до Нового Завета». Я сделаю небольшой обзор. Если вы хорошо помните, то мы с вами увидели, что существительное «благая весть», глагол «басара», существительное «басара» и глагол «басар» встречаются в Ветхом Завете, начиная с книги «Царств», и затем в книге пророка Исаия, конечно, он встречается и в псалмах в том числе, и в других пророческих книгах, но именно ключевые такие тексты. Так вот, в книге «Царств», во второй и в четвертой книге «Царств», слово «благая весть» означает победу Бога или суд Бога над врагами. А если мы читаем книгу пророка Исаии, где встречается глагол «благовозвещать», то этот глагол связан именно с возвращением Бога на Сион, с воцарением Бога и с избавлением Божьего народа из плена и рабства, в котором они находились тогда. Вот именно это благая весть. Да? Еще раз, благая весть – это победа или суд Бога над врагами. И второе – это возвращение Бога на Сион, то есть царствование Бога, и избавление Божьего народа из плена или рабства. Сегодня мы посмотрим на Евангелие, и тема называется «Благая весть в Евангелиях». И я прошу моих помощников, чтобы сейчас нам показали в самом начале изображение, картинку. Если вы... видите вы уже как раз на экране. Значит, это изображение нарисовал известный художник, карикатурист Уильям Эли Хилл и разместил в своем журнале, в журнале, где он публиковал свои карикатуры, в 1915 году. На самом деле за основу он взял другую картинку, которая была издана в германском журнале в 1888 году. Немножечко ее слегка переработал, а вариант, который вы сейчас видите на экране, на самом деле более упрощенный вариант этого художника, с тем, чтобы люди могли быстрее угадать, что же там на самом деле изображено. И у меня к вам, естественно, вопрос. Когда вы смотрите на эту картинку, то кого вы видите? Так кто... картинку. Здесь видите пока вы меня, да? Да, я не девушка. Хорошо. Отлично. Значит, кто-то видит девушку, а кто видит пожилую женщину? Кто видит бабушку? Вот, видит бабушку. Так, а кто девушку видит? Видите, мы сейчас будем друг с другом спорить, кто же на самом деле там изображен. Хорошо. Давайте посмотрим. Те, кто видит бабушку, но те, кто не видит бабушку, есть такие, кто бабушку не видит? Есть. Хорошо, сейчас я вам буду показывать ее. Давайте смотреть. Вот это вот нос большой, видите, да? Вот глаз, вот подбородок, вот ее губы. Соответственно, это платочек такой и волосы. Видите бабушку теперь? Да? Понравилась красавица? Не очень, да? Хорошо. Те, кто видит только бабушку, но не видит девушку, есть такие? Покажите руки. О, хорошо. Давайте смотреть. Теперь девушка. Посмотрите, вот ее лицо, вот носик, вот глазки. Это ее ухо. Значит, это щека, подбородок, соответственно, шея. И здесь такое, как декольте, да? И это вот шапочка такая модненькая. И здесь какая-то вуаль такая. Все увидели? Увидели теперь? Вот у меня вопрос. Кого вы видите на картинке? Бабушку или девушку? Видите? Смотрите, как мы с вами в этом отношении разделились. Правда ведь? Да? Да, на самом деле эта картина называется с оптической иллюзией. Ее специально используют сегодня психологи для того, чтобы протестировать, и показать свои определенные взгляды. Мы сейчас не будем об этом говорить. Суть не в этом. Я хотел использовать именно это изображение для того, чтобы показать существование, взгляда, парадигмы на определенные вещи. Мы настолько иногда привыкаем смотреть на мир какими-то глазами, что нам, как верующим людям, многие вещи уже становятся привычными, и мы смотрим так все через определенную призму. Но иногда есть другая точка зрения, другой взгляд, другая сторона этого же вопроса. И иногда мы не способны это увидеть или понять, и приходится, ну, иногда убеждать, доказывать, читать, размышлять, молиться и, может быть, даже посвящать этому много-много времени для того, чтобы наконец-то мы вдруг увидели и сказали: «Ну да, точно, действительно, так, об этом говорит Священное Писание». Вот, сегодня мы с вами посмотрим на благую весть в Евангелиях.

более понятными, нежели усложнять. Так ведь? Поэтому мы всегда все упрощаем. Например, благая весть, она для кого? Для неверующих. В чем суть благой вести? Бог сотворил чудесный мир, люди согрешили, теперь Иисус, чтобы спасти людей грешных, пришел, умер за их грехи, воскрес, да, и так далее. Но примерно, да, мы так обычно говорим о Евангелии. И мы именно так упрощенно понимаем благую весть. На самом деле благая весть гораздо глубже и гораздо шире. И поэтому нам важно сегодня попытаться обновить свое представление о благой вести. Действительно, мы, как верующие люди, ходя долго в церковь, нуждаемся в обновлении того, во что мы верим. Не только в обновлении, но нуждаемся в пересмотре, в переоценке наших взглядов. Именно в переоценке, в переосмыслении этих взглядов. И не только в переоценке и пересмыслении. Мы нуждаемся еще и в новом опыте. То есть, действительно, пережить Евангелие не когда-то 20 или 30 лет назад, ну, в зависимости от того, когда вы пришли в церковь, а переживать его здесь и сейчас. Потому что благая весть, она не сказана была когда-то, и теперь она уже не для нас. Она для нас всегда будет именно благой. И именно тогда, когда мы ее будем переживать на своей личной жизни. К чему я подвожу? Давайте мы с вами сейчас прочитаем Евангелие от Марка, первую главу. Я просил вас в прошлую субботу, чтобы мы читали. Да? Если вы это сделали, то вы понимаете быстрее о том, о чем пойдет речь. Давайте мы прочитаем в начале Евангелие от Марка, первая глава, первый стих. «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». Обратите внимание, прям сразу, сходу, евангелист Марк не делает длинных вступлений, сразу говорит, о чем будет это Евангелие. Да? Евангелие кого? Иисуса Христа. Конечно, здесь проблема в греческом тексте состоит в том, как перевести именно фразу, которую апостол евангелист Марк указал. Евангелие Иисуса Христа. Как ее перевести? Либо это благая весть об Иисусе Христе, то есть все, что сейчас пойдет дальше, о чем будет писать евангелист Марк, это все об Иисусе Христе. Да, и тогда здесь главным действующим лицом является кто? Иисус Христос. Либо Евангелие Иисуса Христа – это Его послание, то есть то, что хочет сказать сам Иисус Христос, до чего Он хочет достучаться до той аудитории, к которой Он пришел. Да? То есть либо благая весть – это сам Христос, либо благая весть – это то, что-то, что проповедует Христос. Да? И поэтому в греческом тексте можно перевести и так, и так. И, скорее всего, может быть, даже здесь и хорошо, что использовано именно в таком обороте речи, чтобы мы, с одной стороны, увидели и деяния самого Иисуса, и увидели содержание самого Евангелия, что это Иисус. И вот что я хотел сейчас сказать по самому слову Евангелия. Дело в том, что, помните, да, я в прошлый раз говорил, если вы не смотрели эту проповедь, то, пожалуйста, посмотрите ее на нашем канале, либо Церковь Нижняя, либо Христианский культурный центр под названием «Благая весть до Нового Завета». И мы говорили о том, что на самом деле «благая весть» произошло не от греческого слова, а именно задолго из Ветхого Завета. Именно в Ветхом Завете была заложена основа, фундамент благой вести. Фундамент благой вести. И евангелисты используют не греческое слово «евангелие», хотя они, ну да, они его используют, я имею в виду, как слово, да, но они, скорее всего, используют его со значением и смыслом, взятого из Ветхого Завета. Не греческое значение, а еврейское. То есть они были евреями, они мыслили ветхозаветными образами, но просто используют это языческое, ну скажем так, слово. Хотя, если мы посмотрим, как изначально означало слово «евангелион» греческое, то первое его значение было – это благодарность или награда за благую весть. Например, Гомер в своем произведении «Одиссей» пишет, что Одиссей не вернется, и дух твой всегда недоверчив, я, однако, не просто скажу, а с великою клятвой.
Он вернется домой, награду за

добрую весть мне дашь ты, как только вернется обратно и вступит он в дом свой. Платье прекрасное, плащ и хитон ты тогда мне подаришь». Вот здесь именно используется слово «евангелион», которое в данном случае Гомер использует в значении не доброе сообщение, да, благая весть, а именно награда за это сообщение. И так именно греки и понимали, что евангелион – это награда за добрую весть. Ну, например, Плутарх, он тоже будет в своем произведении будет писать, именно использовать такое выражение «стефанио тина евангелия», то есть именно как венец, увенчание именно за добрую весть, да, то есть как награда определенная. Второе значение, как использовали язычники, да, греки, это слово «евангелион», они воспринимали это как жертва благодарственная богам за радостную весть. Они приносили жертву, и именно, ну, допустим, Ксенофонт, еще один, да, использует это выражение, фразу, как именно принести Евангелие в жертву. То есть, вот интересно, да, как бы Евангелие становилось некой жертвой благодарности вот за благую весть. Когда император повелевал что-то принести именно жертву, именно Евангелион принести, то они воспринимали, что значит случилась какая-то победа, значит император одержал какую-то победу или что-то произошло хорошее, доброе, что мы теперь должны богам приносить жертву. Ну и, наконец, третье значение, которое использовалось греками, потом уже римлянами в том числе, Евангелион именно уже во множественном числе, они стали использовать как благую весть о рождении сына у императора. Если император божественен, то сын, который рождается у императора, кто? Сын Божий. Понимаете? Поэтому вот она, благая весть, начинает звучать по всей империи. Или если воцарялся какой-то император и провозглашал себя божественным, то звучало Евангелие, то есть Евангелие звучало о том, что воцарился, наконец-то, император божественный, все, он принес нам мир, защиту и благополучие. Именно так воспринимали греки и римляне благую весть. Но когда христиане берут это греческое слово «Евангелие», то в каком значении они его начинают использовать, скажите? Совершенно в другом, именно в ветхозаветнем. Давайте посмотрим, почему я так утверждаю. А когда мы читаем с вами второй стих Евангелия от Марка, как написано у пророков, «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою, глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему». У меня к вам вопрос. Что цитирует евангелист Марк? Скажите, пожалуйста. Он цитирует сразу три текста из Ветхого Завета. Книгу «Исход» «Я посылаю ангела моего». Затем отсылка на Малахию, когда именно придет ангел, который должен приготовить путь Господу. Так и, наконец, он использует пророка Исаии 40 главу. А давайте вернемся к 40 главе Исаии. Готовы? Вспомните, вот что было в 40 главе Исаии. Давайте, мы читаем 40 главу книги пророка Исаии. И прочитаем ее всю, с 1 по 9 текст, как я читал в прошлый раз, с тем, чтобы мы увидели картину и поняли, о чем евангелист Марк нам хочет сказать. Читаем внимательно. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог наш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его». Что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни произрекли это. Голос говорит: «Возвещай!» И сказал: «Что мне возвещать? Всякая плоть – трава, и всякая краса ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа, так и народ – трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего
пребудет вечно. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион. Возвысь силу и голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся. Скажи городам Иудиным, вот Бог наш. Вот Господь Бог грядет силою, и мышца Его с властью. Вот награда Его с Ним, и воздаяние Его пред лицом Его. Скажите, пожалуйста, о чем прорекал пророк Исаия? О чем он говорил? Мы в прошлый раз с вами об этом говорили. Что Бог посылает вестника, говорит народу своему, что все, закончилось на страдании Божьего народа, что ему пора возвращаться куда? На свою родную землю, восстанавливать свой храм. Почему? Потому что туда идет кто? Господь, Он идет на Сион, чтобы воцариться, чтобы там царствовать и править. И поэтому Ему нужно приготовить этот путь. И теперь, когда мы читаем с вами Евангелие от Марка, да, давайте вернемся к нему, к Евангелию от Марка. И что хочет сказать евангелист от Марка? Евангелие от Марка, Евангелие Иисуса Христа, Сына Божьего. И дальше сразу о чем он идет речь? О том, что вот были пророчества, да, чтобы приготовили путь Господу, а затем сразу появляется кто в Евангелии от Марка? Тут же появляется Иоанн Креститель, который начинает что делать? Призывать людей, если мы читаем это по Евангелию от Матфея. Давайте посмотрим, что делает Иоанн Креститель. Третья глава Евангелия от Матфея. Это я тоже просил вас прочитать. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит, «Покайтесь, ибо приблизилось что? Царство Небесное». И он начинает возвещать эту весть, что люди идут к нему, крестятся именно в покаянии. Да, вы хорошо знаете об этом. Но затем, когда Иоанна арестовывают и потом его обезглавят, кто на этом фоне начинает появляться? Иисус Христос. И давайте посмотрим Евангелие от Матфея, если мы прочитаем дальше, 4 главу, то что мы увидим? Что проповедует Иисус Христос? 17 стих. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И 23 стих нам нужен, тоже очень важно. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя что? Евангелие чего? Евангелие Царства». Про какое Царство идет речь? Царство Божье. Да, Царство Иисуса. То есть теперь сам Иисус начинает ходить. Вначале это делал Иоанн Креститель, призывал покайтесь. Да, и примите, да, Царство Божие, ибо оно приблизилось. А теперь Иисус начинает говорить то же самое. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Но если мы посмотрим на Евангелие от Марка, давайте посмотрим на первую главу, 14 стих, это тоже очень важные ключевые слова. То что мы здесь читаем? «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя что? Евангелие». К сожалению, дословно в греческом тексте звучит фраза так. «Евангелие Бога». Не «Евангелие Царства Божия», это добавили переводчики. На самом деле там стоит в греческом «Евангелие Бога», он стал проповедовать. Божью весть. И что же это за весть? И говоря... Что исполнилось время, приблизилось Царствие Божие. Что дальше? Покайтесь и веруйте в Евангелие. Кому эти слова говорит Иисус? Кому Иоанн Креститель проповедует, кому Иисус в первую очередь, скажите? Евреям. Обратите внимание, что благая весть в первую очередь была адресована верующим людям. В смысле? Не в смысле верующим именно в единого Бога. Да, конечно, народ Божий окружали язычники, которые тоже верующими были. То есть они тоже верили в разных богов. Но в первую очередь благая весть была адресована тем, кто верил в кого? В единого Бога и который его ждал. Но в какой ситуации находится Божий народ в первом веке, когда проповедует Иоанн Креститель, и потом Иисус? В какой он ситуации находится?
они находятся под властью Рима. И когда Иоанн Креститель об этом говорит, и потом, когда именно благовестит Христос, то вот он что хочет сказать. Дело в том, что Божий народ, несмотря на то, что он остается на своей родной земле, знаете что? Он продолжает оставаться где? Он остается в плену. Он остается в плену. Да, он вроде бы на своей земле, но он в плену. И в плену он не у римлян. Понимаете? А у кого же он в плену? А он в плену сил зла. Потому что именно проблема в самом Израиле, который никак не может осмыслить, переосмыслить. Понимаете, что происходит, почему? И дело в том, что в то время были разные взгляды на эти вещи. Например, фарисеи считали, что нам надо очень тщательно изучать Тору и следовать всему, что там написано, и тогда Бог Яхве придет и прогонит римлян. Саддукеи говорили: не, нам надо как-то с римлянами договориться, чтобы жить мирненько, ну, то есть обтереть все вопросики, да, чтобы не было спорных каких-то разногласий. Договориться, в общем, надо. Да, где-то пойти на уступки какие-нибудь, ну, так, чтобы просто не было конфликта. Были другие, которые считали, что нужно точить ножи. Кто это были, вспоминайте? Зелоты или кинжальщики, которые говорили о том, что нужно точить ножи и восстать против римлян. И тогда Бог увидит, что мы проявили ревность, и что? И вступится за нас. А другие были ессеи. Что они говорили? Знаете что? Пора сваливать отсюда, бежать из этого города Иерусалима, уходить в пустыне и жить в пустыне. Все, туда надо идти. Уходить. Здесь нечистота, здесь тьма. И себя они называли детьми света, что они проповедуют света. Они уходили вообще, считая, что Иерусалимский храм – это воплощение нечистоты. Там пребывает тьма, там зло пребывает. Там нету Бога. Это вот именно те взгляды в первом веке, вот именно такие были. Такие представления были. Но что делает Христос? А Христос говорит немножечко о другом. Он говорит о том, что действительно Израиль находится в плену и в плену своих же собственных представлений. Понимаете, он ошибся в понимании, вообще понимании Бога, роли Бога, участия Бога. И может так случиться, что люди ждут Мессии, но удивительно по Евангелию от Марка, что Христос становится кем? Вот по Марку кем он становится? Он Яхве, которому нужно приготовить путь. Вы понимаете, о чем идет речь? Получается, что Христос – это Бог Яхве, который приходит. Но если Иоанн Креститель – это тот, кто ему готовит путь, то тот, кто приходит после Иоанна Крестителя. Христос, который есть, то есть служение Иисуса Христа, его деятельность и все, что Он совершает и делает, Он продолжает показывать, что Он творит новую историю Израиля. Посмотрите, Иисус вначале крестится. Это аналог того, что Израиль прошел через Красное море. Так ведь? Так. Затем куда уходит Иисус на 40 дней? В пустыне. Почему именно 40 дней? Потому что Израиль сколько ходил в пустыне? 40 лет. Опять подсказки. А затем он выходит и начинает звать людей к чему? Именно к тому, чтобы Израиль вернулся к Богу, к своему Богу вернулся. То есть именно раскаялся. Понимаете, настал час, настало время. Царство Бога приблизилось. Вот оно здесь. Оно в служении Иисуса Христа. Правление Бога, оно воплощается теперь в то, что говорит и делает Христос. И помните, когда Иоанн Креститель начинает задавать вопрос Иисусу, «Ты ли тот, который должен прийти или ждать нам другого?», то что хочет сказать Иисус Иоанну Крестителю? Посмотри, пожалуйста, слепые что? Прозревают, хромые ходят. Ну, Евангелие что? Благовествуется. Что он этим хочет сказать? Что Иисус и есть то воплощение, то благовестие, та благая весть, которая когда-то звучала Божьему народу, который должен был выйти из вавилонского плена. А теперь Божий народ сам оказался в плену. На своей же земле оказался пленен силами зла и грехом. И теперь ему нужен совершить новый исход,

новый выход из плена. И Христос – это то воплощение Яхве, который подарит это избавление Божьему народу снова. Если они в Него уверуют, и если они действительно покаются, не в смысле просто только поменяют мышление, а развернутся, обратятся лицом к Богу, взыщут Бога и будут Его просить о том, чтобы Он их принял. И если они примут Иисуса Мессию, они примут и это избавление. Вот о чем, скажем так, благая весть в Евангелиях. Ее смысл именно в этом. Иисус провозглашает возвращение Бога на Сион, снова возвращение Бога, которого им нужно принять и увидеть. Но проблема эта состоит в том, что очень тяжело увидеть в Иисусе Яхве. Вот какая проблема. Потому что сидят в умах предрассудки, сложились определенные стереотипы, и их тяжело преодолеть. Они ждут какого Мессии? Победоносного, который с мечом ворвется в Иерусалим, перережет всех римлян, прогонит их прочь вон отсюда и освободит землю от захватчиков. Вот какого ждут они Мессии. А он какой приходит? А он приходит кроткий и смиренный. Понимаете? Он другой. И вот это представление, оно помешало Божьему народу, особенно лидерам, духовным лидерам Израиля, помешало увидеть в Иисусе Мессии. И вообще трагедия происходит страшная. Потому что вспомните, какую трагедию Христос предрекает Божьему народу, который отвернулся, который, когда он находится на Елеонской горе, смотрит на Иерусалим, и что он говорит? Иерусалим, Иерусалим, побивающий пророков, да? Которые сколько раз я к тебе их посылал, да? Но ты не услышал. Посему оставляется дом ваш пуст. Трагедия произойдет, братья и сестры. Страшная трагедия. Лидеры, священники отвергают Иисуса Мессию. Яхве отвергает самого, который вот таким образом пришел, неожиданно и непредсказуемо отвергает. И тогда грядет Божий суд. Придут римляне, и в 66-м году настанет восстание, иудейская война. И вы знаете хорошо, в 70-м году Иерусалим падет, город будет захвачен, храм будет разрушен и полностью разорен. Вот оно, что произойдет. Вот что случится. Понимаете? Просто потому, что Божий народ оказался в плену своих каких-то представлений, каких-то ложных надежд и ожиданий, оказался в плену сил зла и греха. И он не может оттуда выйти. Но Бог через Иисуса Христа начинает говорить: покайтесь, да, и уверуйте в благую весть. Вернитесь. Это важный момент, который Израилю нужен был, чтобы он переосмыслил. Вот оно настало время. Вот оно приблизилось Божье правление. Вот оно здесь теперь, в Иисусе Христе Божье владычество. Его нужно принять. Давайте мы подведем небольшой итог. К чему я вообще веду и практическая сторона? Да, мы посмотрели основную суть, что теперь Божий народ нуждается в тоже в новом исходе, тоже в выходе, да, из рабства, греха теперь уже, сил зла, которые его сковали и так далее. Но давайте мы посмотрим на такую практическую сторону для нас. Пастор Александр, это, конечно, все хорошо, что ты нам тут рассказываешь. Да? Все очень хорошо. Как это нам к нашей жизни это применить? Как это применить? Давайте я сейчас расскажу, как это применить. Я понимаю, это сложно, но я очень прошу, чтобы вы про себя внутренне молились. Еще раз, братья и сестры, когда мы верим в благую весть на уровне уроков детской субботней школы, это хорошо. Но простите, нам ведь уже кому-то под 40, кому-то уже по 50, правда ведь? И мы уже не дети, нам нужно понимать вещи более серьезно и более глубже. Как понять теперь и связать то, о чем я говорил, что Евангелие – это еще и Евангелие Царства Божьего, Божьего владычества, Божьего правления, как это принять и как это понять? Послушайте. «Вот жил Божий народ, веря в единого Бога, у которого не было никакого изображения и никакого видимого знака, где он». Было такое? Было. «Рядом с этим народом жили другие народы, у которых было куча всяких башков, но они были видимы,

ин стояли в конкретном месте. К этому башку можно было прийти и что сделать? И поклониться. Возложить на него свои надежды, вознести молитвы, принести жертвы и сказать: «О, божок, такой-то, такой-то, подай то-то, то-то и так далее». Было такое? Было. И существовало в тот мир, вот в тот мир, существовало две реальности. Одна реальность – это Бог, владыка всей вселенной, всего мира. И мы на субботней школе об этом говорили, да? Владыка всего мира. И были боги. Но теперь у меня к вам вопрос. Кто же был, что же было правдой? А что было иллюзией? Скажите, пожалуйста. Что было правдой, а что было иллюзией? Куча разных башков, которые можно было потрогать, поклониться им и принести жертвы и вознести молитвы. Или же был один Бог, единый, невидимый, незримый. Да, один невидимый. Вот. Вот. Но что делает Израиль? Скажите, пожалуйста. Израиль начинает потихонечку, глядя по сторонам и смотреть, слушай, у них там вот то, то, сё. И начинает потихонечку этих башков и идолов куда привозить? К себе, этому поклоняться и этому служить. И что же происходит? И потихонечку Израиль за свое нарушение закона куда идет? В плен на 70 лет. Бог говорит: хорошо. И раз вам нравится эта реальность, вот она, эта реальность, пожалуйста, вы уйдете в плен. И потом Израиль начинает осознавать и понимать, что действительно он потерял и чего лишился. Он оказался в плену своих же собственных иллюзий и предрассудков. А теперь к нам, братья и сестры. Скажите мне, пожалуйста, а что, вот есть реальность, о которой сейчас проповедуют Евангелие, что Бог царствует? Вот она реальность. Так? Что Бог правит. Что Он и есть истинный Господь. А в этом мире что сейчас есть? Что в этом мире нет каких-то современных других идолов? Разве нет каких-то предметов, на которые мы уповаем и надеемся, и делаем их нашей опорой? Разве сегодня в этом мире, в котором мы живем, разве нету этого? На что мы возлагаем наши надежды? Больше, чем на нашего Господа. На кого мы больше всего полагаемся? На что мы опираемся в нашей жизни? Вот это важный момент, и создается два таких мира. И верующий человек потихонечку начинает... Смотрите, есть мир материальный, он плоский. Понимаете, он плоский. И вот в этом материальном мире мы не видим пока духовных сил. Я имею в виду Бога, да, потому что он же невидим, так ведь? Он невидим, он незрим. И мы потихонечку начинаем сами скатываться в этот материальный мир. И сами становимся плоскими христианами, которые просто вот вращаются здесь, вот в этом мире. Все. А Бог начинает потихонечку куда уходить? Он исчезает прежде всего из нашего сознания, уходит. Понимаете, мы начинаем переставать видеть Его, слышать Его, Ему молиться, читать Его Слово. Это так происходит, серьезно. Если поспрашивать, сколько верующих людей читает Библию ежедневно, регулярно, сколько они проводят время в общении с Богом, то, поверьте, их будет меньше 50%. И количество таких людей сокращается, которые читают Слово Божие, молятся, общаются с Богом. Почему? Казалось бы, я верю в единого истинного Бога, который есть владыка всего, но я перестаю даже с Ним общаться уже. Мне некогда, у меня куча дел, у меня куча проблем, у меня какая-то суета, одно, другое, третье и тому подобное. И потихонечку Бог, который есть истинный Царь и Господь, Он становится где-то у меня на задворках, но зато что-то другое становится у меня на первом месте. И я этому начинаю поклоняться, перед этим благоговеть, этим дорожить, ради этого жить. Я не говорю, что это что-то плохо. Что там плохо материальные ценности, секс, да, что это плохо. И там, ну, потому что это современные идолы, это культура. Деньги, секс, власть – это новые современные идолы, к которым люди стремятся, ради которого они отдают все, всю свою жизнь, чтобы этим обладать и это иметь. Но не только этот, там много чего, много же другого. Но Бог остается куда-то, Он уходит. Он ходит где-то в стороне и становится таким вот. Вот этот важный момент, который нам и нужно услышать. Мы становимся верующими людьми, которые засыпают. Мы впадаем в какой-то дрем, понимаете, и свыкаемся вот с другой реальностью, у которой есть иллюзия. Я приведу один пример про одного человека.
как в заключение. Был такой евангелист и проповедник, звали его Джордж Уайтфилд, английский проповедник. Он был один из основателей методистской церкви вместе с Джоном Уэсли. Был очень такой энергичный проповедник. Он обладал невероятной харизмой, у него был сильный голос. Он мог без всякого, обратиться к людям с проповедью на 10 тысяч. Представляете, на 10 тысяч, на 20-30 тысяч. Даже есть некоторые свидетельства, рассказы о том, что он проповедовал такой аудитории, толпе. И он использовал различные приемы, был очень эмоциональным человеком и очень умел зажечь людей эмоционально, поднять их эмоции. Вот такой у него, скажем так, пламенный и огненный такой был проповедник. И он в Англии проповедовал очень активно и энергично, и потом уезжал в Америку, и там тоже проповедовал и призывал людей именно к тому, чтобы они уверовали, покаялись Богу. Он раздавал различные такие буклетики, объявления, которые печатались его проповеди, распространялись по Америке, и тогда люди уже читали это и заранее знали о том, что он приедет в этот город, и, конечно же, собирались. И вот однажды он приехал в один из таких городов, где на открытой местности он как раз проповедовал. Он стал призывать людей именно покаяться, уверовать в Господа. И вот он проповедует очень громко, и произносит одно слово: «Покайся!» Но настолько громко прокричал он это слово. Где-то на соседнем поле, которое было огорожено лесополосой, работал фермер, который не слышал о том, что приезжает известный проповедник-евангелист. И он спокойненько работает на поле, копает землю, и вдруг он слышит, раздается голос: «Покайся!» Человек застыл, бросил лопату, стал смотреть по сторонам, нет никого. Но он хорошо понимал, отчетливо слышал, что «покайся!» Он слышал призыв, что ему нужно покаяться. И он падает на колени прямо на этом поле и начинает молиться Богу и просить его о том, чтобы Бог простил его, смиловался над ним, и он уверовал. Понимаете, одно слово услышалось. А это был Уайтфилд, который в этот момент обращался к огромной толпе людей на открытой местности и призывал их именно покаяться. Но этот человек услышал это слово, подумал, что его призывает Бог, впал на колени и покаялся, и принял Господа. Я просто хочу вот о чем сказать, что иногда мы, верующие люди, думаем, что Евангелие, оно не для нас. Мы когда-то, 30 или 40 лет назад, поверили в благую весть, стали ходить в церковь, и у нас все теперь прекрасно и все хорошо. Правда ведь? Но мы можем забыть о том, что наша жизнь тоже может оказаться в плену. Мы можем быть пленены страстями, своими грехами, суетой, всякими различными ценностями, подмены которых происходят в этом мире. И мы можем не задуматься над тем, как потихонечку мы перестаем быть действительно людьми Божьими, людьми Евангелия. Мы перестаем ими быть. Бог перестает быть для нас главным и центром нашей духовной жизни. Поэтому благая весть, она прежде всего для нас. И суть ее состоит в том, что Господь царствует. И действительно, если настало время, и если приблизилось Божие Царство, значит, нужно что? Покаяться и веровать в Евангелие. Это значит, нужно свою жизнь переоценить, пересмотреть. И я предлагаю вам в следующую, на этой неделе читать два отрывка для размышления. Это первое и второе. Прошу прочитать «Деяния апостолов» в 10 главу с 34 по 43 текст. Просто легко запомнить. Деяния 10. И второе место – Деяния 13 глава, 17 по 39 текст. Или проще – Деяния 13. Итак, прошу, прочитайте Деяния 10 глава и Деяния 13 глава. Это очень важно. И если у вас получится в течение этой недели читать, молиться и размышлять, и просить: «Господи, открой мне глаза, дай мне увидеть, что за послание для меня послано. Дай мне прозреть, дай мне увидеть, дай мне прорваться сквозь толщу вот этих предрассудков и стереотипов, которые сложились». И второй момент, на котором я хочу, чтобы мы подумали. Это очень важно. Первое.
Чувствуешь ли ты, что твоя духовная жизнь находится в плену? Вот ощущаешь, что ты пленен. Подумай над этим. Что ты в плену чего-то. Может быть, каких-то страстей, может быть, каких-то грехов, может быть, каких-то представлений, но ты в плену находишься. Ты хочешь выбраться, но не можешь. Подумай над этим. Находишься ли ты в плену? Свободен ли ты действительно во Христе? И второй момент. Веруешь ли ты в Евангелие? Не-не-не, я не прошу формулировку такую, знаете как. Веруете ли вы в Троицу? Веруем. Веруете ли вы в то, что Иисус Христос есть Сын Божий? Веруем. Веруете ли в то, что Библия есть Слово Божие? Я не про эту формулировку говорю. Просто спросите, веруете ли вы в Евангелие? Доверяетесь ли вы благой вести? Действительно ли благая весть, она к вам обращена в первую очередь? Она для вас. Она для тебя. Благая весть для тебя. Если это так, поразмышляйте, пожалуйста, над этими вопросами, это очень важно. Ну а в заключение мы сегодня помолимся и попросим, чтобы Господь помог нам услышать благую весть, чтобы она для нас прозвучала снова, с новой силой, с новой остротой и действительно с новизной. Помолимся Господу. Господи, Ты видишь нас и видишь нашу жизнь, потому что она у Тебя как на ладони. Ты читаешь нас как книгу и знаешь глубже все наши мотивы, и знаешь, с чем мы боремся, что мы испытываем, что мы чувствуем, чем мы живем, чем мы дышим, и ради чего мы действительно живем, что является смыслом нашей жизни – и главным нашим сосредоточием. Мы лишь просим Тебя, Господи, о том, чтобы Ты послал нам благую весть. Дай нам ее снова услышать. Слышать по-другому, по-новому. Дай, Господи, чтобы за этой благой вести была не просто фраза или какое-то предложение, но чтобы за этой благой вести был Ты и Твоя сила, способная освободить нас, вывести из плена, вывести нас на свободу, чтобы мы снова обрели силу Твоего Святого Духа, чтобы мы снова обрели живую веру, настоящую и подлинную, чтобы мы горели Тобой, жили Тобой. Господь, помоги нам, благослови нас, благослови Твою Церковь и Твой народ. Если мы нуждаемся в исходе, то пусть, Господи, он случится в жизни нашей, в опыте нашей личной жизни, так и в опыте Церкви, чтобы она пробудилась, чтобы она стала другой. В Твою славу и честь молимся. Аминь.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
2: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Дальний Восток – место фантастических пейзажей и непростых климатических условий. Как там живется людям и почему социальная помощь на Дальнем Востоке сейчас особенно актуальна? Поговорим об этом. В гостях у нас Роман Медведь, региональный представитель общероссийской общественной организации «Центр по оказанию помощи АДРА на Дальнем Востоке». Роман, здравствуйте.
2: Анна, здравствуйте. Приятно и спасибо, что пригласили.
1: Спасибо вам за эту встречу. Роман, у вас очень непростой климат на Дальнем Востоке и очень часто бывают стихийные бедствия. Расскажите об этом моменте.
2: Вообще, Дальний Восток – это прекрасное место для жизни. У нас красивые пейзажи, много рек, очень много прекрасных животных, которые редкие или занесены в Красную книгу, которые очень часто выходят к людям, такие как уссурийский тигр, медведь. И, конечно же, вместе с этим Дальний Восток имеет ряд проблем, которые связаны с климатическими проблемами, такие как наводнения, которые происходят в результате ливневых дождей. И поэтому на Дальнем Востоке очень часто происходят чрезвычайные ситуации, которые возникают в результате каких-то атмосферных, может быть, давлений, как несколько лет тому назад был ледовый дождь. Поэтому вместе с этим мы очень часто работаем по организации помощи людям, которые оказались в нужде в результате каких-то проблем.
1: А какую помощь вы оказываете? Да, расскажите.
2: Ну вот если сказать про последнее наводнение, наводнение Ханун, которое произошло в прошлом году с 9 по 11 августа, в результате ливневых дождей, которые разлились по окрестностям, было затоплено очень много городов и муниципальных образований, таких как город Уссурийск, поселок Барабаш, поселок Михайловка. И мы с нашими волонтерами, сотрудниками выехали туда для того, чтобы оценить и впоследствии оказать посильную помощь для этих людей.
1: Отлично. А вы с кем-то сотрудничаете? Кто-то вам еще помогает? Ну, вот кроме волонтеров.
2: Да, несколько лет тому назад, наверное, в 2020 году, мы подписали соглашение о сотрудничестве с Приморским центром социального обслуживания населения, благодаря которому мы имеем возможность оказывать помощь людям, которые оставляют заявки, которые находятся на учете этого центра. И вот если смотреть на последний проект, то мы получили списки людей, которые были в нужде. 85 семей, которые были переданы нам для адресной помощи, и мы выехали к этим людям вместе с сотрудниками этой организации для того, чтобы оказать помощь и поговорить, пообщаться и просто как бы помочь добрым словом. Но не просто словом, но и делом.
1: Роман, а как вам удается оперативно реагировать и уже оказывать помощь людям?
2: Ну, наверное, в каждой благотворительной организации, которая специализируется на помощи, у нас тоже есть определенный алгоритм действий. Мы узнаем проблему. Мы, если это чрезвычайная ситуация, то мы стараемся очень быстро реагировать, собрать информацию, найти возможность финансирования, закупки всего необходимого и непосредственного выезда в тот или иной регион. И поэтому, как правило, мы в течение недели, ну максимум полторы, реагируем и уже выезжаем на помощь.
1: А какие направления социальной помощи у вас существуют?
2: Прежде всего, мы оказываем помощь инвалидам, матерям-одиночкам, инвалидам первой, второй, третьей группы, людям, которые оказались в трудных или сложных ситуациях жизненных. И, как правило, мы стараемся изучить проблему, вникнуть в нее и уже как бы оказать полную и точную помощь. То есть не просто так, как бы для галочки, да, потому что, как правило, мы всегда выезжаем на место жительства таких людей. Поэтому наша помощь, если так, от А до Я, в зависимости от ситуации. То есть если это чрезвычайная ситуация, наводнение или ледовый дождь, или какая-то еще проблема. То есть мы изучаем специфику и оказываем помощь. Если это какие-то малые группы населения, то есть это нуждающиеся, пенсионеры, старики, дети, инвалиды, или это какие-то рождественские программы, которые очень часто проходят и которые мы совместно проводим. То есть то же самое мы узнаем, стараемся каждому человеку, ребенку, старику, мужчине или женщине подойти с помощью индивидуально. Не просто так, знаете, как всем одинаково. То есть вот всем по нужным, кто в чем нуждается.
1: А еще какие большие и малые проекты могут быть?
2: Ну, вообще, я занимаюсь социальной работой уже с 2009 года. И вспоминая тот год, когда я только начал этим заниматься, у нас были такие замечательные проекты, как мы оказывали помощь детям-отказникам в родильных домах. То есть, что это означало? Был специальный проект для таких детей, то есть, когда мамы отказываются от своих детей, маленькие детки некоторое время остаются в родильном доме. И, естественно, обслуживающему персоналу очень сложно, потому что не хватает людей. По крайней мере, так было на тот момент. И в городе Хабаровске, в городе Спасске, Дальнем мы имели такие проекты. Мы закупали памперсы, гигиенические салфетки, брали несколько волонтеров, которые приходили и ухаживали за этими детками. А также покупали медицинское оборудование специальное, которого на тот момент не находилось в той или иной больнице. То есть это вот такие были глобальные проекты в том году, в тех годах, вернее. В 2009 году, я помню, работал над проектом образовательным, когда мы организовывали курсы изучения иностранных языков, приглашали специалистов для обучения, приглашали носителей языка, и наши волонтеры, они обучали детей всех возрастов, всех желающих. Мы делали объявления.
1: Желающих много?
2: Было несколько классов. Обучение происходило, как правило, после обеда, с обеда до позднего вечера. И классы, они были поделены на возраста, на уровне знаний. И вот АДРА на Дальнем Востоке такой проект осуществлял. Ну, вообще, как правило, у нас очень много проектов больших, я бы так назвал их. И в основном, как мы вот вначале с вами сказали, эти проекты большие, они касается чрезвычайных ситуаций. Вообще, как мы уже говорили, на Дальнем Востоке очень часто происходит наводнение. В результате ливневых дождей или каких-то проблем, которые возникают. Может быть, русла где-то загрязнены. И, как правило, населенные пункты, которые находятся рядом с большими реками, они чаще всего страдают. Или города, такие вот как Благовещенск, город Хабаровск и город Комсомольск-на-Амуре. В 2013 году было сильнейшее наводнение, и мы смогли, как организация АДРА, в этой проблеме поучаствовать. Были собраны все ресурсные возможности. Мы пригласили волонтеров. И в Амурской области, в Хабаровском крае мы оказывали помощь. Покупали детям одежду, покупали и компоновали продуктовые наборы, покупали одеяло, покупали постельные принадлежности. То есть то, что вот нужно было для тех людей в данный момент. И если вы или зрители помнят, то существовала на тот момент огромная проблема, потому что дамба, которая находилась в городе Комсомольске-на-Амуре, она вот-вот могла прорваться. И многие жители города тогда вышли для того, чтобы строить защитную дамбу из песка. Вот все тогда работали, и мы, как организация, мы тоже оказывали помощь. Поэтому это вот такие вот большие проекты. Также в те годы мы смогли закупить специальные фильтры для очистки воды, потому что была проблема с водой. И, по-моему, если мне не изменяет память, мы тогда закупили 1000 комплектов специальных фильтров, которые были розданы людям для того, чтобы они могли фильтровать воду. То есть это большие ресурсы, для этого требуется очень много людей. И так или иначе мы стараемся как бы оценивать нужды людей и давать им то, в чем они нуждаются именно сейчас. Бытовую технику закупали, мебель закупали людям, которые нуждались. То есть вот то, в чем они нуждаются. В 2016 году мы участвовали в оказании помощи после также наводнения. Наводнение называлось «Лайнрок». Это был Приморский край. 4 муниципальных образования тогда пострадало. Кавалеровский район, Тернейский район, Ольгинский район. Был сильный ветер, было очень много воды, очень многие люди пострадали, дома смывало, мосты смывало. И я помню, в 2016 году я лично приехал, это был сентябрь месяц, по-моему, мы приехали. Вернее, сначала я приехал, оценил ситуацию, и потом мы стали собирать все ресурсы. Все то же самое. Делали большие продуктовые наборы. По-моему, 800 человек мы тогда смогли обслужить, оказать помощь.
1: Это замечательно. Да, огромное количество людей.
2: Да, и вот продуктовые наборы, одежда детям. По-моему, вторая школа поселка Кавалерово. Мы тогда несколько классов одели. Договорились с местными магазинами, чтобы они нам сделали хорошую скидку. Договорились с предпринимателями, чтобы они смогли привезти продукты, сделать компоновку. Ну, мы уже на своей территории непосредственно собирали эти пакеты. И потом, как я уже сказал, адресно развозили. То есть мы не раздаем там на улицах или на площадях. Мы работаем через органы государственной власти, потому что есть соглашение, получаем списки, получаем направление. И вместе с сотрудниками вот, муниципальных образований, учреждений мы едем и оказываем помощь людям. Поэтому это был 2016 год. Это большой был тоже проект. Если продолжить наш рассказ, то в 2020 году был ледовый дождь в городе Владивостоке и в городе Артеме. В результате атмосферных явлений таких, резкий спад температуры, это была ночь, пошел дождь и потом сильный мороз. И вот вся эта масса водная, она превратилась в лед, легла на деревья, деревья рухнули, провода рухнули, электрические опоры, ЛЭП рухнули. Я помню, в городе Владивостоке район Чуркин, по-моему, на 8 или 9 дней оказался без света. И мы также смогли вместе с нашим головным офисом АДРА Москва и Дальний Восток собрать необходимые ресурсы. И мы снова собрали продуктовые наборы, закупили воду, потому что воды не было у людей, закупили одеяло теплое и вместе с волонтерами разносили эти наборы. Вы знаете, очень тяжело было, потому что света нету, лифты не работают, приходилось подниматься на 9 этаж, нести эти одеяла, воду, оказывать людям помощь. И люди были благодарны, потому что эта помощь приходила к ним прямо домой. Очень много было волонтеров в 2020 году. Где-то порядка полутора месяцев мы вот оказывали эту помощь. Люди очень сильно переживали, потому что не было света, дома не обогревались. Было введено такое региональное положение чрезвычайной ситуации. Город оказывал помощь. И мы вместе вот с администрацией города и с Центром по поддержке населения мы оказали такую помощь. По-моему, да, 800 человек смогли тогда получить такую помощь. Ну и последнее наводнение, которое, я уже сказал в начале нашей программы, это вот наводнение Ханун. 85 семей смогли получить помощь. И в этот раз мы оказали прямую финансовую помощь. Вместе с сотрудниками Центра социального обслуживания города Уссурийска, поселка Михайловка и города Спасско-Дальнего мы выезжали к тем домам, где находились жители, или приглашали в Центр социальной поддержки для того, чтобы заключить договор и впоследствии перевести им финансовую помощь, которую они смогли потратить вот, на те нужды, которые у них были. И поэтому, пользуясь случаем, благодарю всех, кто участвовал и жертвовал тогда на сайте АДРА, на нашем официальном сайте, с помощью QR-кода. Мы эти все средства смогли использовать. Это вот такие большие-большие проекты, которые мы делаем на Дальнем Востоке, которые возникают в результате чрезвычайных ситуаций. Ну и есть малые проекты. Малые, я их так называю. Малые. Почему? Потому что они краткосрочные. Получатели, малое количество получателей. Что это означает? Очень часто мы организовываем социальные парикмахерские. Мы приглашаем людей на территорию, приглашаем волонтеров, которые обладают даром стрижки, которые могут помочь нам в этом. делаем объявления в социальных сетях, в Телеграме, в WhatsApp-ах, рассылаем, клеим объявления на досках объявлений, приглашаем людей, мужчин, женщин, детей в определенное время для того, чтобы они могли получить вот эту бесплатную услугу. И в день, в момент какой-то акции мы осуществляем стрижку порядка 15-20-25 человек. И такие акции мы делаем по всему Дальнему Востоку. В частности, в городе Артеме, в городе Арсении, в поселке Кавалерово, в городе Хабаровске. То есть люди приходят, получают вот такую кратковременную помощь. Может быть, для кого-то 300-350 рублей – это как бы не деньги, но для пенсионеров это как бы существенная сумма, которую они могут сэкономить. Очень часто родители приезжают с детьми, привозят двоих-трех детей, мы помогаем им, стрижем их, и люди уезжают довольны, потому что они смогли сэкономить. Для семьи постричься и сэкономить 1000-1200 рублей – это хорошее средство. Помимо этого мы делаем вот небольшие продуктовые наборы для определенных групп населения. Как я уже сказал в начале, это могут быть инвалиды первой, второй, третьей группы, пенсионеры, оставшиеся без попечения, которые находятся на учете в центре социальной поддержки. Это дети могут быть, это могут быть люди, которые находятся или оказались в трудной жизненной ситуации в результате несчастного случая, болезни. И каждые такие проекты мы изучаем индивидуально и пытаемся помочь людям. Мы не можем помочь всем, да, но мы следуем принципу. Помогая одному человеку, мы помогаем всему миру. То есть, а человек, он уже в свою очередь дальше может сделать такое добро. Недавно, в декабре, мы оказали помощь детскому дому в городе Благовещенске, закупили бытовую технику для одной из групп детей, которые там находятся. Мы собираем вещи, которые люди приносят нам, мы их перебираем и в какой-то назначенный день приглашаем для раздачи. Это очень такая замечательная акция, потому что очень многие люди участвуют в ней. Многие предприниматели привозят со своих магазинов вещи, бесплатно их нам передают, они новые в упаковке. Это или летние, или зимние вещи. То есть в зависимости от сезона года, если это лето, то мы раздаем летние вещи. Если это зима, то мы раздаем зимние вещи. И такие акции у нас проходят в больших городах. Город Хабаровск очень часто делают такие проекты. На базе...
1: Зим может кто угодно вот так вот, да?
2: Да, любой человек. На базе местной церкви люди приходят, мы это организовываем. Город Владивосток очень часто делает такие акции. Поселок Кавалерово, ну и многие другие города. То есть это малые проекты, но они значимые, потому что человек, он может получить вот прямо сейчас непосредственную какую-то помощь. Вот. Поэтому есть очень много возможностей, которые мы стараемся использовать. Год назад мы занимались проектом

0: наборы, которые человек может взять с собой. И еще организация, по-моему, «Вкус жизни», они приготовили горячие завтраки. И вот в течение месяца, раз в неделю по пятницам, мы приезжали рано утром, привозили одежду, сухие завтраки, горячую пищу, чай горячий, каша, хлеб свежий. И вот эта булка хлеба, мы все складывали в пакеты и помогали этим людям. Многие организации у нас, помимо нашей организации АДРА, они тоже оказывают эту помощь и продолжают ее оказывать. Мы иногда подключаемся к ним, когда у нас есть возможности. И оказываем вот такую вот, ну, как бы замечательную помощь. Угу. Поэтому очень много разных проектов. У нас есть волонтеры, у нас есть помощники, которые анализируют ту или иную ситуацию в том или ином городе и помогают нам, и подсказывают нам, дают нам идеи. И мы их пытаемся реализовывать.
1: Я вот еще обратила внимание на такой интересный момент. Вы сотрудничаете с предпринимателями, да? То есть, получается, они вас находят, да? Или вы как-то вот вместе все это организовываете?
0: Они видят объявления, мы вешаем баннеры, которые позволяют нам, ну, как бы собирать эту помощь. И, ну, у многих предпринимателей доброе сердце, и они готовы тоже жертвовать, готовы дарить. Поэтому им благодарность. Ну, а чаще всего это все как бы происходит так, что кто-то что-то узнал, кто-то где-то спросил, кто-то кому-то что-то сказал. И такое эхо идет по району, по городу. И тот, кто хотел бы помочь, он всегда найдет возможность, чтобы помочь. Поэтому все друг друга знают. Есть телефоны, есть интернет, соцсети. Таким образом мы общаемся, имеем... как бы такой коннект у нас есть.
1: Отлично.
0: Совместная работа.
1: Продуктивная работа получается. Роман, я понимаю, что работа работой, а как вот в обычной повседневной жизни вы исповедуете помощь людям?
0: Ну, прежде всего, это часть жизни, наверное. Поэтому я всегда старался помогать людям. Мои родители всегда помогали людям. И поэтому, если я вижу на дороге человека, который нуждается, я останавливаюсь, чтобы им помочь. Вспоминаю случай, который произошел в городе Хабаровске. Мы вместе с супругой и с друзьями ехали в центре города на машине. Я каким-то взглядом, краем глаза увидел человека, который лежал на дороге. Это зима, это минус 20, представляете, да? То есть к утру этот человек был замерз. Я в себе переборол это чувство поехать дальше, остановился, развернулся. Я подумал, что он пьян. Ну, так оно и было на самом деле. Лежал на обочине молодой человек. Нам его стало жалко, мы его вместе с супругой и друзьями подняли, посадили в машину и стали его тормошить и расспрашивать, кто ты, как тебя зовут и откуда ты. Это было сложно. Наверное, 15 минут мы его пытались так разбудить из той спячки, в которой он находился. В конце концов мы узнали, где он живет, отвезли его туда. Он перепутал адрес, перепутал квартиру, но все-таки вот ночью мы добились, что нам открыла дверь его мама с удивленными глазами, как так, что мы передали ей сына, она нас очень поблагодарила. Таким вот образом мы, как бы, и лично я, как бы, участвую. Если я вижу, что есть проблема, то я стараюсь помочь. И потом через два месяца, наверное, где-то, когда уже наступила весна, я был возле нашего офиса в городе Хабаровске. Смотрю, этот молодой человек идет. Я его подзываю и говорю: привет, как дела, ты меня не помнишь? Он говорит: нет, не помню. Я говорю: помнишь, зимой, так и так, ты вот лежал. Он: ну да, что-то помню. Я говорю: ну, ты жив благодаря помощи. Он поблагодарил меня и побрел дальше. То есть...
1: Вот он результат, да?
0: Результат, человек жив. Да. Человек жив. Он, конечно, в каких-то своих думках там находился, но как бы мы ему оказали помощь. Поэтому... Дальний Восток – это такой суровый край на самом деле. Перепады температуры могут находить, ну, как бы быть от минус там, 35-40 до плюс 35-40. То есть если ты оказался на дороге, то тебе нужна помощь. Если ты что-то потерял в результате наводнения, тебе нужно помочь. Потому что помимо этого и государственные органы помогают, и другие фонды помогают. Поэтому мы стараемся сотрудничать. Такая большая организация, как Красный Крест, она тоже имеет своих представителей на Дальнем Востоке помогают. И многие-многие мелкие организации, фонды благотворительные, церкви различные,

0: занимаются большими проектами. И мы, как АДРА на Дальнем Востоке, мы также участвуем в этом и стараемся оказывать помощь. Как я уже говорил, есть девиз такой у нас: изменяя одну жизнь, мы изменяем весь мир. Мы не можем всем помочь, но мы стараемся помогать. Поэтому в своей жизни я пытаюсь исповедовать этот принцип, и при имеющихся возможностях я или моя семья, мы тоже оказываем помощь. Мои дети, они очень часто просят меня дать им денежку, если они видят, что кто-то сидит и просит милостыню. Моя дочка подходит и говорит: папа, я хочу очень сильно помочь вот этому дяденьке, мне его жалко. И мы всегда отвлекаемся, потому что мы видим, что наши дети, их сердце открыто для помощи. Это благословение, потому что ребенок видит влияние, ребенок
1: хороший пример видит. Да.
0: Они оказывают помощь. Моя супруга, она очень добрый человек, она готова всем оказать помощь. Вот кого бы она ни видела, если кто-то нуждается, она готова всем оказать помощь. Я, в свою очередь, всегда ее иногда торможу так, говорю: подожди, нужно уточнить, а нуждается ли он в помощи. Потому что, ну, как бы я привык анализировать. Было очень много случаев, когда и обманывали. Я вспоминаю один случай, когда один человек пришел к нам в офис и попросил помощи. И я его тогда, помню, расспрашивал, наверное, часа полтора. Как, что, откуда. Я так к нему проникся. И у меня тогда было очень мало денег. Но я ему сказал: я тебе помогу. Мы ему купили билет на автобус, по-моему. Я ему сказал, что подожди меня, сейчас я тебе поеду куплю продуктов еще. Поехал, купил, прихожу, его уже нет на автовокзале. Оказывается, он просто сдал билет и пошел в соседнее кафе, уже купил все еды. Я зашел, говорю: что ты сделал? Говорю: ты зачем это сделал? То есть ты сделал препятствие для помощи другим людям, я теперь буду не доверять. Поэтому разные бывают ситуации. Но в целом мы остаемся преданными своему делу, своему служению, своей работе. Потому что в мире очень много людей сегодня, которые нуждаются. И наша задача, как представители АДРА, мы не хотим помогать людям всегда, вот каждый день. Наша задача – помочь в определенный момент и дать человеку толчок, чтобы он вышел из вот этого состояния. Да? Потому что если мы кормим бомжей, их можно кормить всегда. Но это сезонная помощь. Как только наступает весна, они разбредаются по своим локациям, где они привыкли обитать, и вроде бы хорошо. Как только начинается зима, холода, они собираются вместе, и все начинают им помогать. Поэтому мы пытаемся работать и в образовательном направлении, и в консультировании, и просто словом где-то нужно помочь. То есть, чтобы человек смог вот получить ту или иную помощь.
1: Отлично. Роман, расскажите, какие новые проекты и перспективы развития АДРА на Дальнем Востоке ожидаются?
0: Ну вот буквально уже сейчас, в новом году, 2024 году, мы сейчас уже осуществили несколько проектов. Такие, как мы оказали помощь в виде рождественских подарков во время рождественского концерта в городе Хабаровске. Пригласили людей. Это были люди по специальным спискам, нуждающимся, как мы привыкли делать. Это были переселенцы из Азии, которые переехали в нашу страну, которые на данный момент нуждаются. Это были просто нуждающиеся люди. Собрали для них вот такие своеобразные индивидуальные подарки. И во время рождественского концерта мы оказали им такую благотворительную помощь в виде подарков. Для детей во время праздника важен подарок. Поэтому там были и фрукты, и там были игрушки, там было все необходимое, вот что нужно им сейчас. Также в городе Арсеньеве в январе месяце мы сделали тоже продуктовые наборы для нуждающихся многодетных семей. Смогли оказать им помощь. В городе Хабаровске снова мы еще один проект сделали. Мы закупили специальное питание для детей до 1 года. И вручили их матерям, матерям-одиночкам. Это тоже у нас были специальные списки, которые мы получили. В городе Владивостоке сейчас, в феврале уже, мы готовим специальный концерт для детей из интерната. Дети и подростки будут играть в спектакле по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена «Дюймовочка». И после этого концерта мы детям приготовим специальные подарки. Каждый ребенок получит индивидуальный подарок. И мы сейчас начали пробовать себя в новом проекте. Проект направлен против мошенников, которые активизировались сегодня в средствах интернет, когда звонят людям, пенсионерам, и в буквальном смысле воруют их сбережения. Поэтому в поселке Вяземский с января по сентябрь 2024 года у нас будет проходить комплекс мероприятий, который будет направлен на обучение определенных групп населения и предостережению их от мошеннических действий. То есть будут специальные мероприятия, специальные семинары, которые позволят людям иметь информацию. Потому что очень часто мошенники звонят. Очень многие не знают об этой проблеме. И когда им звонят и говорят, что их родственники попали в беду, нужно срочно деньги, они теряются. И поэтому мы готовы оказать вот такой комплекс мер, обучающих семинаров для людей, чтобы эта информация могла способствовать вот помощи вот в какой-то стрессовый момент. Поэтому в течение 9 месяцев этот проект будет осуществляться в поселке Вяземский Хабаровского края. Такой будет пилотный проект, мы попробуем его распространить на весь Дальний Восток. Потому что, согласно статистике, в Приморском крае за один месяц примерно до 40 миллионов рублей мошенники снимают со счетов доверчивых граждан. Это очень серьезная проблема, и средства отправляют, не знаю куда. Они берут еще кредиты на очень большие суммы. После того, как они отправляют эти средства мошенникам, люди остаются в долгах. Это стресс, это болезни, это проблемы, это психологическое расстройство. Поэтому мы готовы работать и в этом направлении. Поэтому, ну и, конечно же, мы будем готовы реагировать на те чрезвычайные ситуации, которые будут возникать в нашем регионе. У нас большой регион, это Приморский край, Хабаровский край, Сахалин, Камчатка, Якутия, Еврейская автономная область, Амурская область. Это большая территория нашей страны, где очень много людей. Это разные территории. Приморский край – это приморский климат, Амурская область – там холодно, в Якутии еще холоднее, до минус 50, до минус 60. Где-то есть ветра, где-то нет ветра. Вот сейчас, пока мы пишем с вами программу эту, записываем, да, в городе Владивосток бушуют ветры очень сильные. Вчера несколько крыш сорвало. Эти крыши как бы похоронили под собой какое-то имущество. Людей сдувает. То есть определенные климатические условия, которые влияют на быт и жизнь наших граждан, нашей страны. Поэтому наша организация Центр по оказанию помощи АДРА, мы стараемся реагировать и осуществлять свою деятельность вот в таких больших проектах и малых по возможности, по ресурсам, по тем особенностям, которые возникают.
1: А как вы эти новые проекты реализовываете? С помощью каких рычагов? И, к примеру, как люди могут узнать о новых проектах? Вы какую-то рассылку осуществляете, правильно?
0: У нас есть сайт в интернете. Вы также так можете очень просто найти нас в сети интернет, написав в поисковике АДРА, АДРА Россия, выйдет сайт, где будет описана наша информация, где будут приглашения для оказания финансовой помощи. Ну и многие люди, они как бы знакомы с нашей деятельностью, представители власти знакомы, социальные службы они знают, потому что очень часто мы стараемся работать и привязывать свои как бы проекты к определенным значимым событиям. Ну, например, если это начало школьного года, то мы организовываем проект «Помоги собраться в школу». Если это начало зимы, я вот сейчас вспомнил, мы очень часто делали проект, когда мы назвали его «Теплые ножки, теплые ручки». Когда мы закупали шерсть и передавали нашим волонтерам, волонтеры вязали или носки теплые, или варежки. Мы передавали эти варежки или носочки нуждающимся людям. Если это 1 июня, то это Международный день защиты детей. То есть к 1 июня мы тоже стараемся что-то сделать. Опять же, в зависимости от ситуации или возможностей. Поэтому в целом на Дальнем Востоке наша организация, Центр по оказанию помощи АДРА, мы пытаемся работать и реагировать на те ситуации, которые возникают у нас. И поэтому в целом мы исполняем как бы поручение, великое христианское поручение помощи нуждающимся людям.
1: А если возникают какие-то непреодолимые ситуации, что в этих случаях вы делаете, что предпринимаете?
0: Непреодолимые ситуации в каком смысле?
1: Ну, различные препятствия на вашем пути. Препятствия оказания помощи оперативной или еще какие-то моменты. Люди сами, может быть, каким-то образом отстраняются. Всякие бывают ситуации.
0: Ну, как правило, мы пытаемся решать их на месте. Допустим, когда был ледовый дождь в городе Владивостоке, мы не могли доставить нашу помощь на остров Русский, потому что мост был закрыт, и как бы существовали проблемы. Или когда было наводнение Лайн-Рок, мы не могли доставить помощь в самый северный район. Поэтому мы используем всевозможные возможности и рычаги, которые есть у нас. Используем стороннюю помощь, сторонние организации, транспортные компании, которые имеют выходы или специальную технику. То есть они оказывают помощь и вместе с нами сотрудничают. Но, как правило, за всю историю, наверное, моей работы или служения, мы всегда выходили из этих ситуаций. Вообще непреодолимых ситуаций не бывает. То есть если одна дорога закрыта, мы ищем другую дорогу. Ну и, как я уже сказал, прежде чем совершать проект, мы стараемся сделать хороший анализ, где мы пытаемся понять, какие могут возникнуть у нас проблемы. Поэтому заранее мы пытаемся как бы их решить. Поэтому я не помню, чтобы каких-то сложностей возникало. Всегда органы государственной власти идут навстречу нам. Мы все делаем одно общее дело, помогая людям, помогаем им в трудностях.
1: Отлично. Ощущаете ли вы, что Бог никогда не оставляет вас в подобных ситуациях и в этой деятельности?
0: Бог не сказал, что будет все хорошо. То есть мы это понимаем, да? Но Бог дал нам возможность помогать. И я вообще так скажу, что у Бога всегда есть деньги, проблемы всегда в людях. То есть сложнее всего иногда как бы найти человека, а средства всегда найдутся. Потому что люди имеют все равно доброе сердце. И поэтому, если у тебя доброе сердце, ты всегда пожелаешь оказать помощь нуждающемуся. Поэтому важно вот эти все факторы собрать, скажем так, в одну кучу, в одно русло и направить их правильно. Поэтому Всевышний дает нам мудрость в анализе, в планировании, в управлении и в организации помощи. Ну а мы, как люди, мы уже стараемся использовать тот опыт, который есть в нашей организации, в церкви, использовать человеческий ресурс для того, чтобы оказывать ту или иную помощь. Поэтому слава Богу, что мы имеем возможность сегодня помогать. Потому что если обращаться к Евангелиям, то в Евангелиях Господь, прежде чем накормить духовным словом, Он физически помогал людям. Он их сначала кормил, давал им хлеб или рыбу, или успокаивал, а потом уже преподавал им те замечательные библейские истины, о которых мы сегодня читаем в Священном Писании.
1: Роман, огромное вам спасибо за это общение, за то, что вы рассказали нам о вашей деятельности, об этом, да, социальном служении вашем. И я думаю, что когда такие люди занимаются помощью активно на Дальнем Востоке, у Дальнего Востока очень хорошее будущее.
0: Спасибо. И, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех, кто когда-то нам помогал, помогает или будет помогать, потому что без вашей помощи, без помощи наших телезрителей, без тех ресурсных возможностей, которые мы получаем, мы не смогли бы ничего сделать. Поэтому, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в сборе средств для людей, которые пострадали вот в прошлом году в Приморском крае. потому что именно тогда мы собирали средства через наш сайт, через QR-код. Поэтому если вы помогали, то мы вас благодарим. Спасибо и приезжайте к нам.
1: Благодарим вас.
0: Спасибо.
1: Не сдавайтесь на пути к своим мечтам, целям, призванию, ведь для Бога нет ничего невозможного. Как сказано в Священном Писании, «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, то, чего ты не знаешь». Храни вас Бог.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий – филолог, литературовед, богослов Александр Богданенков.
1: В Российской империи считалось, что накануне пришествия Христа в мир явится Антихрист. Как представляли себе приход Антихриста на Руси во время правления Романовых? Связывался ли церковный раскол в царствовании Алексея Михайловича с концом света? И какие настроения вызывала в народе опала на Никона и Аввакума? Какие уроки истории мы можем извлечь из этих событий? С нами в гостях в студии Олег Габрусевич, историк и богослов, и просто замечательный человек. Здравствуйте, Олег.
2: Здравствуйте, Александр.
1: Мы будем с вами говорить относительно Антихриста и Христа именно в контексте царствования Романовых и спутного времени. Ну, соответственно, отсюда и вопрос вытекает. Вот эти настроения эсхатологические, настроения конца света, об ожидании Антихриста, претерпевали ли какие-нибудь изменения в смутное время, когда все оказалось, зашаталось, когда все устои двинулись, когда страхи царили в народе? Что-то происходило в сознании вот именно в этом религиозном вопросе?
2: Не просто даже, Александр, происходило, даже, можно сказать, очень происходило, да, то есть такую применим сравнительную степень, потому что, так сказать, что вот, ну, происходило налегке, заметно, незаметно, нет. Вот это очень, да, было массово, это было настроение. Если мы говорили там в прошлых передачах, вот ожидание конца света там в 1492 году, может быть, оно не так массово было, не так люди, может быть, понимали, осознавали. Но вот эпоха смутного времени, она очень такая, ну, заметная, ощутимая. И понятно, что создавая впечатление, настроение, вот именно вот все вот, пришел конкретно Антихрист. Впрочем, давайте вот, может быть, с текста Священного Писания. Потому что вот в вопросах вот Антихриста и в богословии, и в каком-то фольклоре, и в умах людей, и в настроениях, ну, если мы говорим о Руси, по-разному представляли. Как конкретно некая личность, которая уведет от веры. Видели Антихриста в политическом каком-то деятеле, в религиозном каком-то деятеле, даже в какую-то, в целой в какой-то там организации, но об этом чуть позже. Но, по крайней мере, вот 24 глава Евангелия от Матфея и 24 текст. «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных». В принципе, еще Христос предупреждал, то, что вот будут вот такие какие-то отклонения, будут выдавать за себя, будут выдавать себя люди, которые, ну, говорят, что вот он может быть учитель, там, спаситель, он тот, кто даст какое-то там, не знаю, освобождение. И, в принципе, Христос предупреждал учеников, а, соответственно, христиане, должны, читая Священное Писание, должны были понимать это. Так? Относительно смутного времени, несмотря на то, что вот Лжедмитрий, что первый, что второй, они, ну, выдавали себя, то есть, как за, ну, наследника престола.
1: Уцелевшего
2: Дмитрия, сына Ивана Грозного. Но они не, вот, не тот и не второй не вышли из, скажем так, недр Руси. Да? То есть вот они где-то там находились, где-то в Подмосковье, вот, где-то, может быть, в другом какой-то там, в другом регионе там, Руси. И вот там начался какой-то очаг там, в плане того, что собирать себе единомышленников. И что один, что второй приходит с Запада. А может ли быть что-то Запада доброе? Понимаете, Александр? Ничего. То есть там уже вот эта церковь, она давно отступническая, поэтому в ней ничего нет нужного, там правильного. А тут еще идет вот прямо там из католицизма Лжедмитрий, даже несмотря на то, что выдает себя за царя там русского.
1: Это сложно тогда представить. Но сегодня как-то проще. Скажите мне, какая у вас марка автомобиля, и я скажу, как вы относитесь к Западу. Какая техника у вас на кухне, дома и прочее.
2: Но
1: тогда сложнее.
2: Очень сложнее. Все было настроение, но, конечно, было вот людей, независимо, опять же, от образования, в плане то, что происходило вот это смутное время, конечно, не видели. А уж тем более, когда священники там, да, православные, люди там образованные, видели, естественно, да, вот самый прямой посыл Антихриста. То, что приходит изменить и подменить. там веру.
1: А вот это Гришка Отрепьев, Марина Мнишек, и мальчики кровавые в глазах, помните Александра Сергеевича, его знаменитую вещь «Борис Годунов». Вот то, что в результате смутного времени к власти приходит священство. Не, скажем так, аристократы, не Рюриковичи, которые были людьми, не связанными непосредственно со священнической деятельностью, а приходит Федор Михайлович, который является...
2: митрополитом.
1: Который связан с богослужением. Вот это как-то... как на народ повлияло? Религиозный деятель становится руля огромной страны,
2: тот земский собор 1613 года. По крайней мере, народ воспринял положительно, все нормально. Вот. И Михаил Федорович был воспринят как царь, легальный, действительный, потому что, с учетом всех тех родственных корней, которые велись равно там к Рюриковичам. Вот. Поэтому опасения какого-то не было. Mm-hmm. Вот, относительно того, что вот Лжедмитрий, то, конечно же, опасения были. И не просто даже опасения, а эти опасения там они оправдывались, когда вот на чин такой западной жизни, когда вот этот Лжедмитрий, там что один, что второй приехал в Москву, один приехал в Москву, второй, то есть один возле Тушина, да, там находился до Москвы. Вот. То, что как они себя оба вели, то понятно, что вот некое воплощение Антихриста было вживую, угу, заметно для сознания тех людей. Вот. А Михаил Федорович достойно, можно сказать, что в глазах людей он занял свой трон.
1: Смутное время, наверное, всегда ассоциируется с антихристами, же пророками и прочими заблуждениями. Точно так же, как Христос говорит, он говорит в первую очередь в рамках иудейской войны, которая вот-вот придет, и в рамках осажденного Иерусалима, и в рамках этого освободительного движения за независимость Иудеи от Рима появлялось огромное количество людей, которые называли себя мессиями, объявляли себя мессиями и имели ту или иную поддержку. То же самое смутное время, всегда, в любое смутное время. Но вот Федор Михайлович приходит к власти, устанавливается на долгие 300 лет династия Романовых. Федор Михайлович, Алексей Михайлович, вскоре Петр займет и явит себя как яркого представителя, далеко не всеми принимаемого. Вот скажите, вот в династии Романовых эти настроения сохраняются или они убывают? Вот все, царь появился, нормальный, легальный, избранный, принимаем, приветствуем, все, утихли настроения. Или они сохраняются в 17 веке, в 18 веке, при царствовании Романовых? Что происходит?
2: Знаете, настолько здесь непростая картина, в силу социального этого политического строя, религиозного мировоззрения, которое менялось. И понятно, сказать, чтобы так история ровно развивалась, легко, спокойно, без всяких таких инцидентов, конечно же, мы не можем так сказать. Мы только давайте возьмем 17 век, который был, опять же, очень такой ключевым, с различными такими переломками, с различными переосмыслениями, расколами и потом дальнейшим каком-то толчок и движениями, и появлением целых новых каких-то движений. Вот это 17 век очень стал ключевым для истории России. Вот. Может быть, конечно, не всех там мы будем детали об этом говорить. Раскол при патриархе Никоне.
1: Так вы... При царствовании Алексея Михайловича.
2: При царствовании Алексея Михайловича, да.
1: Михаила Федоровича.
2: Вот. И здесь... Конечно, может быть, то, что произошло тогда и стало происходить, конечно же, они не ожидали того, что вот такой виток может задать тон в дальнейшем развитии этой истории для России, в вот этом религиозном осмыслении. Но, по крайней мере, давайте, может быть, как-то предварительно, хотя бы как-то обзорно обрисуем вот это там 17-е столетие и вот связанное с этим расколом. То есть в 17-е столетие появляется такой кружок среди там священника, кстати, входит туда, и еще не патриарх Никон, ревнители благочестия. Ревнители благочестия, даже можно сказать о двух направлениях этого ревнителя благочестия. московские ревнители благочестия и провинциальные. В чем у них такая вот, в чем у них основное такое отличие? Московские вот ревнители были сторонники, чтобы ну вот, православие как-то утвердить и сделать более эталонным, нужно прибечь и использовать византийские там книги, да, в плане служебной книги. Интерес, кстати, у них был в плане православия от украинскому, который приглашали, кстати, монахов даже с Украины. И поэтому желание вот не просто там как-то отмежеваться от всех и от всего, а наоборот, то есть сделать какой-то шаг в пользу там навстречу там византизму, чтобы вот свои, может быть, те книги, которые уже есть, богослужебные, править их по греческому образцу, да. То есть, ну, можно сказать, какой-то вот характере демократичности, какой-то открытости, да. Вот в то же самое провинциальные ревнители, не сказать, что вот они были прям вообще такие закрытые и недоступные, но они делали акцент на духовности вообще русского человека, прихожанина, там, мирянина, священника, но вот из недр вот этого русского православия, да, то есть независимо нет византизма, нет украинского какого-то там богословия, вот, но только вот то, что вот формировалась вот эта русская православная церковь, обратить внимание на себя, просто человеку-мирянину и священнику, и дальше же так ее формировать, воспитывать, но извне ничего не заимствовать. То есть вот даже таких два направления вот, среди этих ревнителей, но положительно то, что и те, и другие хотели доброго, хорошего для этой религиозной жизни, и понятно, что для церкви. Вот. Поэтому заметен уже вот этот ну, интерес и к богословию, интерес к этой духовной жизни. И в конце концов, видите, он потом выявится вот в этот в раскол. Да?
1: Но взаимопонимание между собой они не нашли.
2: Ну, какие-то вопросы, конечно, они не нашли, но и в то же время каких-то там столкновений тоже, понятно, что там не было. То есть, ну, вот таких две точки, на том этапе, то есть это две точки зрения разные, по крайней мере, но это не какие-то не там враждующие стороны. Вот. Но в то время, но в то же время, когда уже Никон становится патриархом и начинает реформы, все же изменить там, некоторые моменты там чина богослужения, да, вместо двухперстного там трехперстное там осенение крестным знаменем, вот богослужебные книги по образцу греческих изменить, вот тогда начинается уже волнение, вот тогда уже появляется вот какая-то вот даже из тех вот провинциальных ревнителей, то есть появляется вот оппозиция и воспринимает это уже как некое осквернение церкви. И в итоге, когда реформы были приняты, то из истории мы уже, конечно, знаем, что откололось целое движение. И по сей день существующие – это старообрядцы, вот, которые, в принципе, потом в дальнейшем они истории тоже целые у них были такие.
1: Состоящие движения из десятков разнородных движений.
2: Да, да, да. Вот
1: на тот неоднородные.
2: Момент, да. Поэтому на тот момент, конечно, эта реформа – это уже было… И сам Никон – это уже антихрист. Uh-huh. То есть он совершает вот эту ну, страшную, великую подмену, то есть осквернить русскую там, православную церковь. Ну, несмотря на то, что корни византийские, там, то есть они даже не у латинян заимствовали, понимаете? Вот, а у соседа своей, можно так, старшей сестры ну, в свое время. Но она уже не являлась сестрой, потому что, как мы говорили, Константинополь…
1: Уже почила благополучно.
2: Да, да, да. Почила, ну, не знаю, Александр.
1: И неблагополучно.
2: Да, наверное, неблагополучно вот так исторически произошло. Поэтому те настроения у старообрядцев, они уже были, знаете, очень мощно эсхатологически настроены. Мы говорили о мировой седмице, да, мы говорили о датах, которые там также были и на Руси. И, наверное, дата, которая… Она в следующий раз, ну, в очередной раз была взята в оборот, это 1666 год. Uh-huh. И это только данность не вот славянских и русской православной церкви. В принципе, на Западе тоже вот были эти настроения, ожидания Христа в этот год. Кстати, западная церковь отождествляла в этот год антихристов с разными, сразу нескольких было личностей, среди них даже и Оливер Кромвель, который попадал под эту категорию, что вот это вот такой вот он является тем вот, да,
1: предводитель буржуазной революции в Англии.
2: Ну, предваритель, да, но в нем видели, понимаете, как другую личность, как антихриста. Вот. И на Руси. В 1666 году не приходит Христос. Появляется новая, опять же, в среде старообрядцев, появляется новая идея, что в 1669 году, потому что еще должен прийти антихрист, и спустя там 3 года должен прийти уже Христос. Вновь никто там не... Ну, понятно, что Христос не возвращается. Потом в этой же среде, ну, появляется несколько целых течений, как вы уже сказали. Появляется идея то, что нужно отсчитывать не ровно 1666 год, а нужно отсчитывать со дня смерти Христа, прибавить годы, сколько прожил Христос на земле, добавить до этих 1666, да? И вот получается 1702 год. Опять это очередная дата, которую ожидали вот в среде старообрядцев Иисуса Христа на землю. И интересный момент, он даже не то, что интересный, он скорее может быть такой трагический момент. Некоторые, ну, старообрядцы, чтобы сохранить в чистоте веру свою, понимая, что может быть очередной какой-то прессинг со стороны там, да, власти, они шли на самосожжение. Что самое страшное и печальное, вот по статистике, вот есть историков информации, было 20 тысяч человек сожгли себя, тем самым сохранить веру.
1: Это некоторое такое всесожжение своеобразное, переосмысленное.
2: Да, да.
1: В книге «Левит».
2: Возможно, возможно, Александр. Практически до, вот историки отмечают, до времен Екатерины II вот это происходило самосожжение. То есть это не в один миг там 20 тысяч, а вот на протяжении какого-то периода, вот начиная после этого раскола до периода Екатерины II. То есть вот можем сказать, что эти ожидания в среде вот этого русского народа, под этим волнением этого раскола, видели антихриста, так? Вникан, правительство, царь. Затем было влияние вот этого украинского богословия. И...
1: Ну, наверное, украинское, но тогда нету такого слова «Украина».
2: Ну, украинского... Не, ну оно в историографии используется. Ну,
1: может,
2: да,
1: быть, как анахронизм.
2: Вот. Но, по крайней мере, такая вот тоже ключевая фигура, ее нужно, думаю, отметить, это Стефан Зизани. Вот от украинского там происхождения, у него была написана книга об антихристе. Но в глазах его антихрист – это Папа Римский. Вот. И, кстати, очень это была книга влиятельна уже для вот, православия, которое приняло реформу. Видели, кстати, вот антихриста вот, и ну, главного отступника, кстати, вот, у соседа западного католической церкви, у старообрядцев видели тех вот, в православной церкви.
1: Официально.
2: Официально, да. Вот. А затем, конечно, та история, которая продолжалась уже в среде старообрядцев, возникали новые движения духоборов, молокан. Те, в свою очередь, тоже происходили деления, среди которых были свои лидеры, которые не раз выдавали себя даже за Христа, за Мессию, за Освободителя. Вот. И народ шел, принимая того или иного учения. Практически это до 19-го столетия, можно так сказать, Александр.
1: А вот Петр, продолжатель династии Романовых, делает страшный шаг. Как человек светский, как человек, настроенный на западный манер, он убирает патриаршество и учреждает синод. И тут же Петр в глазах многих людей становится антихристом. То есть уже не как религиозная фигура, а как политическая. Были ли еще другие политические фигуры, которые почитались антихристами вот в этот промежуток времени?
2: Да, вы, Александр, верно заметили, что, по крайней мере, все реформы, ладно, там они еще там связаны, если там в сфере там, образования, в сфере там, что-то там строительства, в сфере там, какого-то прогресса, но они же были вот, направлены и против тех же старообрядцев. Да? Вот. И для них те же бороды, стричь, это, ну, в убеждениях это не просто вот какое-то оскорбление. Это вообще, ну, вот, в равной степени потери вечной жизни. Поэтому насколько было тяжело вот воспринимать эти реформы Петра, то понятно, что для них это вот зримо, понятно и доступно. Петр – это все, это антихрист. Uh-huh. То есть даже без какого-то там рассуждения и попытки еще взвешивать. То есть эта фигура, да. А еще и на весь западный манер, то есть приводить эту русскую жизнь, то, конечно, было возмущение даже и среди, наверное, там сторонников и самой православной церкви. Относительно того, вы спрашиваете, были ли...
1: Да, вот, допустим, были
2: отождествления других.
1: Степан Разин, Емельян Пугачев, вот эти политические движения как-то тоже были связаны с антихристами.
2: Александр, вы хорошо подметили относительно вот крестьянско-освободительных движений. Ну, в нашей историографии чаще всего каждое там крестьянско-освободительное движение, оно направлено против феодалов, для того, чтобы там сделать там свободные там деревни, там жизнь и так далее. Но не все вот крестьянско-освободительные движения, они были политическими. Конечно, они уходили в плоскость политичности, но целое некоторое движение, они были направлены как раз-таки вот с таким религиозным оттенком, религиозным характером. Часто вот в среде старотамобрядцев идея построения мессианского царства на земле. То есть у Малакан это было, там у Араратских гор Новый Иерусалим построить, там у Духоборов какой-то там другой местности. И, ну, мы можем даже говорить, то есть, о череде тех царей, которые вот, ну, сменяли друг друга там. Вот. Я, может быть, уже не скажу там об Николае II там, и вот Александре там, III. Но, по крайней мере, и Александр II, и Николай I, и Александр I попадали вот в глазах тех же старообрядцев, и, ну, уже, наверное, даже и духоборов, всех малакан, которых видели в них.
1: То есть они нарицались антихристами?
2: Да. И вот, может
1: какой-то
2: быть, еще...
1: частью населения.
2: Да, кстати, вот важный момент. Я вспомнил Стефана Зизания. Он усматривал подмену веру и опасность то, что произошло в 1596 году, состоявшаяся Брестская уния. Если мы говорили там о Флорентийской унии, да, то были те из лидеров священников православных, которые впоследствии отреклись от этой унии, сожалели там, что вот она произошла. Угу. То Брестская уния, она состоялась, она была действенной, она была мощной, она была очень результативной, по крайней мере, вот на белорусско-украинских землях. Да, в принципе, она сегодня там и осталась. И, конечно, для Зизании это было тоже вот знамение действия антихриста. Угу. Вот, и это внесло вот эту опасность.
1: Когда мы говорим об унии, это значит, что православная церковь вступает в союз с католической церковью, признает верховенство папы, но при этом сохраняет восточный обряд.
2: Да, вот да,
1: это
2: да,
1: чтобы...
2: Да. Угу. То есть сегодня, может быть, это какие-то вещи, но немножко для нас диковаты, да?
1: Ну, слишком много всего происходит, и, наверное, все сложно удержать в голове. Давайте мы в оставшееся время посвятим вопросу о прикладном характере того, что было, к тому, что есть. Что нам сегодня от того, что было, вот от всего этого? Как это на современность влияет? И как оно может помочь нам не сделать каких-то ошибок, возможно?
2: Видите, вот ложное представление, искаженное представление о Христе, оно вносит в жизнь общества травму. И не просто это вот травму, так вот, ну, кто-то вот заболел, и что она вносит, ну, целые конфликты. Вооруженные какие-то восстания, проблемные отношения, конфликтные, порождают антагонизм в разных каких-то группах, народах, и который по сей день-то может продолжаться. Мы можем взять даже, ну вот, скажем так, вот в среднестатистического человека, который там может и не политик, и не лидер. Даже его какие-то представления, которые может, ну, внести вот какие-то вот деструктивные такие элементы, он уведет группу за собой людей. Хорошо, он не уводит какую-то группу людей, он просто ставит под сомнение Священное Писание. Я вам дам новое откровение. Откуда? Потому что я сон видел. И он может там говорить там об этом, понимаете? То есть, начиная от какого-то личного влияния, заканчивая каким-то политическим каким-то или религиозным лидером, которые формируют настроение, формируют мировоззрение, формируют политику и идеологию, которая, ну, понятно, что создает определенный резонанс и отношения. И, может быть, вот любые, конечно, можно, вернее, немало можно каких-то приводить примеров, а о том, что вот мы говорили раньше, да, о Иване Грозном. Вот такой момент, конечно, Господь тоже реагирует на это все. Я думаю, в жизни этих политиков и в жизни тех каких-то отдельных людей. И вы помните, что опричнина на Иван Грозный, ожидание Иисуса Христа, вот, и сделать эту жизнь чище там, за счет вот, казни и так далее, и так далее, и так далее. И он ждет Христа, он должен вернуться там в 1569 году. И он возвращается. Только не Христос, а Дивлет-Гирей. В 1571 году в Москву и сжигает ее. То есть после этого кается Иван Грозный, понимает, что может быть некое безумие вообще, то, что он совершал, понимаете? Так и в жизни может быть человека, оно, но не может вот такой нагнетающий вот постоянно идти накатом, когда человек вот заблуждается, уводит. Какая-то развязка, наверное, должна быть в жизни человека. Хотя, может быть, и последствия потом уже, не знаю. Спустя время.
3: Ожидал одного, а получил абсолютно другое.
2: Абсолютно другое, да.
3: Хотя, возможно, в этом и был ответ Господа на все то, что он делал.
2: Да,
3: все как верно, его неприятие, верно, как история иудейского восстания отчасти повторилась в судьбе Москвы и в правлении Ивана Грозного. Благодарим вас, Олег, за историю, рассказ о этих эсхатологических настроениях уже в дальнейший период, в период Романовых и «Смутное время». Будем ждать вас на новых программах с новыми темами интересными. Всего доброго, до свидания, благословений вам.
2: До свидания.
3: Дорогие друзья, дьявол не спит и не дремлет, у него нет выходных и не бывает отпусков. Он трудится, не покладая рук, как рыкающий лев, дабы увлечь за собой как можно больше людей, сбить их с пути, украсть Господа из их сердец. Не спешите поддаваться на массу соблазнов, очень часто привлекательных и убедительных, чувственных и эмоциональных. Читайте Слово Божие, вникайте в Него, общайтесь с Господом каждый день, старайтесь слышать Его. Что Он говорит вам, вашему разуму, вашему сердцу, какой бы канал для связи Он ни избрал. Будьте тверды в вашем следовании Божьим заповедям, и вы вместе с Господом однажды окажетесь в огромном сонме, в огромном обществе спасенных всех времен, и да сохранит вас Господь от обмана и лжи, и да пребудет с вами. Всего доброго, до свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
1: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Ведущий Александр Сахаров.
1: Хорошо, когда молодые люди все делают правильно. Хорошо, когда у них все без ошибок, и в результате они имеют счастье, в том числе в интимной жизни. Но, к сожалению, так бывает не всегда. С вами передача «Мужчина и женщина». Сегодня мы поговорим о том, как восстановиться после самых серьезных жизненных ошибок. Я с удовольствием представляю нашу гостью Людмилу Федоровну Верлан, которая много лет занимается помощью людям именно в семейной и личной сфере. Людмила Федоровна, я рад вас приветствовать.
2: Взаимно, Александр.
1: Итак, греховное поведение, блуд, измена или же петь.

0: Но Бог в своей милости, в своей любви, Он прощает человека. Да, конечно, какие-то последствия все равно остаются. В памяти что-то остается даже, ну, может быть, и на уровне каких-то таких более тяжелых последствий. Но восстановить можно, потому что Бог любит человека. И для Бога не существует маленьких и больших грехов. Это у нас, у людей такое представление, что вот это что-то малозначащее, такое там, ну, преступление, за которое можно просто штраф заплатить и отделаться от него. А вот это преступление, там, пожизненное заключение или там еще хуже, там еще что-то такое. То есть в нашем представлении есть какие-то страшные, большие преступления, которые, в общем-то, ну, там, несут очень тяжелые последствия. Есть что-то такое незначительное, но, в конце концов, за то, что человек позавидовал другому, за это не сажают, и об этом даже никто не знает. Человек подумал, там, для Бога это все одинаково. Одинаковый грех, как зависть или там крупное какое-то преступление. Поэтому Господь по своей милости как прощает что-то мелкое, на наш взгляд, как мы думаем, Он прощает и крупное. И Он любит своих детей. Ведь любящий родитель, он, даже если нашкодничает, что это ребенок, он все равно дает ему возможность восстановиться. Да, допустим, ребенок взял нож, который нельзя было взять, он порезался, рука болит. Но родители же любят, они перевязывают эту руку. И дают возможность ребенку восстановиться и помогают, чтобы это все зажило. Да, может быть, шрам останется, но все равно ребенок понимает, что он любим, и что родители помогли ему как-то преодолеть это. Точно так же и здесь. Какие-то шрамы, конечно, останутся. Шрамы на душах, шрамы в психике, в воспоминаниях. Какая-то боль, может, все равно останется. Но все равно восстановить отношения можно. И наслаждаться общением друг с другом можно. Это реально.
1: Когда человек совершает грех или какую-то ошибку, как правило, у человека возникает чувство вины. Чувство вины психологи называют одной из самых токсичных эмоций, которая отравляет жизнь человека, в том числе и сексуальную жизнь. Как избавиться от чувства вины?
0: Дело в том, что мы на предыдущих передачах уже затрагивали этот вопрос с вами. Говорили о том, что это даже может быть комплексом. Чувство вины может даже стать комплексом. То есть даже не одноразовое какое-то такое чувство вины, когда человек постоянно по жизни себя чувствует виноватым. И это чувство муссируется, естественно, дьяволом. Он враг человеческий, и он пытается навязать постоянное напоминание человеку, что он виноват, что он это сделал. И я знаю, что есть рассказы о том, что точно так же дьявол подошел к Лютеру и сказал, что он виноват во всех смертных грехах. И Лютер предложил ему записать все эти грехи. И когда он все написал, Лютер говорит, а внизу подпиши, кровь Иисуса Христа меня омывает от всякого греха. И вся вина с него была взята. Это касается точно всех сфер жизни человека. И в сексуальных отношениях тоже, в интимных, семейных отношениях тоже. Иисус очень любит человека, Он снимает с него чувство вины. И когда человек понимает, что Иисус его любит, и Он прощен, и он это воспринимает действительно верой, понимает это всей внутренностью, и рядом с ним живущий человек тоже понимает, что он не святой, что да, может быть, он не сделал, он не изменил, но у него тоже есть масса всевозможных грехов. И Бог его простил точно так же. Ведь молитва «Отче наш, прости нам грехи наши, как и мы прощаем грешникам, это ближним нашим». Так ведь? То есть как мы прощаем, так и Бог нам прощает. И когда человек понимает, что его недостатки, его ошибки ничуть не меньше, чем того человека, который так вот, может быть, поступил по-человечески очень неправильно, легче простить тогда. Когда понимаешь, что Бог тебя прощает. И когда просишь об этом Бога. Потому что зачастую бывает так, что человеку действительно очень сложно простить. Но я очень благодарна Богу за опыт. В моей практике такое было. И жены прощали своих мужей, когда они изменяли. И действительно строили очень хорошие отношения. Мужья прощали
1: своих жен. Вообще это, как это работает? Вот как простить все-таки, знаете, ну, измена – это очень серьезная рана. И простить измену очень тяжело. Как это удается людям пережить вот это в своей жизни?
0: Ну, это достаточно длительный процесс. Приходится долго.

0: работать не
1: сколько
0: менее года.
1: Времени?
0: Не менее года. Это минимум год. Когда нужно работать с человеком и помогать ему, во-первых, в первую очередь, просто принять другого человека, который это сделал, и захотеть его простить. В первую очередь, человек должен захотеть сохранить семью. Хотя по Евангелию Христос тоже сказал, что единственная возможность развода – это когда человек изменил. То есть прелюбодеяние – это является единственным поводом для того, чтобы человек мог развестись, и он становится свободным. Но даже в таких случаях Бог помогает, и человек прощает. Но самое главное – это возможность сделать только тогда, когда хочешь сохранить семью, когда хочешь бороться за свою семью. Конечно, это проще сделать женщинам. Мужьям это тяжелее делать, но я очень благодарна
1: женщины,
0: Богу.
1: Женщины легче прощаются.
0: Да. Ну и как-то женщине не хочется оставаться без мужчины. Мужчин все-таки меньше. Мысль о том, что останешься одной, как-то не очень греет душу. Мужчинам проще. Они легче могут найти себе новую спутницу жизни. Но если мужчина хочет бороться за семью, если он понимает, что от этого страдают дети, если он понимает, что это не только его решение, а это решение судьбы своих детей, которые пострадают в случае развода, и он хочет бороться за семью, он может простить тоже. Хотя я такая понимаю, что мужчине это сделать намного тяжелее, потому что это настолько унижается достоинство мужское, когда женщина предпочитает другого мужчину своему мужу. Но вот Божья любовь и желание именно не причинить боль своим детям дает возможность бороться за свою семью. И люди побеждают с Божьей помощью. Конечно, это по-человечески очень сложно. Нужно разрешить Богу действовать.
1: Скажите, а стоит ли говорить своему спутнику, ну, новому спутнику, о своих прошлых ошибках?
0: Скорее всего, нет. Хотя разные мнения на этот счет. Некоторые специалисты утверждают, что нужно быть до конца открытым. И полностью, как, не то что исповедаться, но, то есть интимная близость и близость душевная, она заключается в том, когда человек полностью открывается перед другим человеком.
1: Давайте вот на примере конкретной ситуации. Допустим, девушка встречалась с парнем. Ну, не удержались, у них была интимная близость, как в результате ничего не получилось, девушка лишилась девственности. Через некоторое время вот она, ну, созрела к новым отношениям, и вот парень, она уже не девственница. Стоит ли ей говорить о своем предыдущем опыте?
0: Ну, по-любому она должна его предупредить и сказать, что она не девушка. То есть нет смысла описывать в подробностях, как это произошло, и тем более говорить, допустим, о другом мужчине, но о том, что она не девушка, естественно, что она должна обязательно предупредить молодого человека, чтобы это не было сюрпризом в первую брачную ночь.
1: Ну, хорошо. С девушкой более-менее понятно, потому что есть видимые признаки, да, девственности. А как быть, если девушка, ну, скажем так, имела один или больше опытов, ну, просто таких ласк, достаточно серьезных ласк до брака? Стоит ли говорить об этом?
0: Дело в том, что я опять говорю, что есть разные мнения на этот счет. Некоторые специалисты утверждают, что необходима вот полная открытость, и что не может быть духовной близости, если не будет полной открытости. Но я знаю достаточно много печальных таких случаев, когда мужчины не могли это принять. То есть даже так и говоришь, лучше бы я этого не знал. Просто он не может приступить потом через эту черту. Для него это такая мощная психотравма, что он просто не может приступить. Я знаю реально такой действительно конкретный случай, когда очень была хорошая семья, и в порыве вот такой действительно душевной близости жена вдруг признала, что она в одно время она хотела ему просто отомстить за там какие-то тоже такие не очень благовидные поступки, и решила им таким образом отомстить, и она буквально один раз изменила ему. Этого хватило, хотя это прошло уже много лет. Этого было достаточно, и с ним разговаривал мой супруг тоже, с этим мужчиной, он говорит, ну не могу, ты понимаешь, вот просто не могу. Вот мужчина не смог переступить через это, он не смог. Он говорит, я ее прощаю, но дальше просто, говорит, быть ее мужем я просто не могу. У меня сразу вот эта картинка в глазах, что вот кто-то с ней имел какие-то отношения, и все, я больше не могу. В данном случае мужчина не смог через это переступить. Поэтому, наверное, стоит в первую очередь просить прощения у Бога и с ним наладить отношения. И есть какие-то такие вещи, которые совершенно не обязательно досконально все в подробностях рассказывать человеку. Если человек об этом не знал, а знает только Бог, то, скорее всего, это бремя нужно сложить у креста и рассказать Иисусу, покаяться, получить у Него прощение и действительно разрешить Богу, чтобы Он все наши грехи опустил на дно морское. И совершенно не обязательно надевать водолазные костюмы и потом оттуда все это вытаскивать. Бог похоронил, пусть так оно и будет похоронено.
1: А как простить себя?
0: Да, это более сложный вопрос. А потому что мы склонны заниматься самоедством. Тем более, когда мы видим, что это влечет за собой какие-то последствия. Единственное, что можно сказать в данном случае, это осознание того, что если Бог меня прощает, какое имею я право себя не простить? Если Бог, действительно любя, стирает с меня всю эту вину. Мне очень нравится прекрасная история, записанная в книге пророка Захарии, где стоял священник в запятнанной одежде, что означало очень много вины. Сатана подошел, он обвинял его, и Бог сказал: «Да запрети тебе, сатана». И Господь сказал снять с него эту вину. Если Иисус Христос умер за меня на кресте, и Он снимает с меня вину, на каком основании я буду продолжать себя обвинять? На каком основании буду продолжать себя бичевать? Да, это было, да, это случилось. Но я осознала это, я иду теперь вперед. Нет смысла сегодня жить в прошлом. Очень важно все это переосмыслить, сделать выводы, просить у Бога помощи, чтобы этого не было больше. И нет смысла в этом копаться и опять тащить это за собой.
1: Скажите, а можно ли простить другого человека или же простить себя, если ты не веришь в Бога?
0: Это намного сложнее, потому что процесс прощения, он выходит из рамок человеческого восприятия, человеческой даже нравственной, моральной силы. Это нужно быть очень сильным духовно и душевно для того, чтобы возможно было простить. Простить, допустим, человека, который убил твоего ребенка. Ну, по-человечески это вообще невозможно, нереально. То есть, как правило, и общество не прощает такие вещи. Поэтому только Божья сила может это сделать. Или осознание вот внутреннего ощущения Божьего присутствия в жизни человека. Потому что по-человечески это практически невозможно.
1: Почему молодежь, ну не только молодежь, почему мы, люди, так тяжело понимаем и последствия, которые нас ждут во время того, когда мы делаем какие-то неправильные вещи?
0: Ну потому что, как правильно, молодой человек, он воспринимает здесь и сейчас. Мне здесь хорошо сейчас, а что будет? И, как правило, для молодых людей не существует авторитетов и опыта старшего. Он здесь и сейчас, ему хорошо, и он совершенно не задумывается, что будет завтра. Ему сейчас понравилось, он сейчас хочет, ему вот понравилась эта девушка, эта женщина, он сейчас хочет получить удовольствие. А что будет завтра, его это абсолютно не волнует. Потом уже происходит расплата. Как часто девушки делают аборт и потом жалеют об этом всю жизнь. Большому сожалению, это данность, и далеко не всегда мы учимся на чужих ошибках. Чаще всего мы учимся на своих, большому сожалению. Но слава Богу, что мы можем с Его помощью восстановить даже все разрушенное. Мне очень нравится пример в одной мечети хотели поставить колонны из очень красивого стекла. И при транспортировке одна колонна разбилась. И вся вот рассыпалась в осколках. Строители были в шоке, не знали, что делать, как делать, каким образом можно это изменить. Было много проектов, ничего не подходило. Один скульптор пришел, сказал, что он постарается это изменить. Он взял молоток и разбил оставшиеся три колонны, их было четыре. Все там в ужасе, это такое дорогостоящее, это вот такие вещи дорогостоящие. Он взял их, разбил, все превратил в осколки. Но потом этот скульптор из этих осколков сделал необыкновенную мозаику. И сейчас это одна из самых знаменитых мечетей мира. То есть Господь готов из этих разбитых осколков, из разрушенных отношений, Он готов сделать что-то необыкновенное и красивое. Только нужно разрешить Ему это делать.
1: Да, очень хороший, яркий такой пример, как может восстановиться жизнь человека. Это очень важно, потому что мы все совершаем ошибки. Спасибо вам большое за ваше участие в нашей программе. Ну что ж, дорогие друзья, не все у нас в жизни идет гладко, так как хотелось бы. Но всегда помните о том, что восстановление возможно. И в этом очень хорошую помощь всегда сослужит наша вера, наше доверие Богу. Ну, конечно же, лучше не совершать ошибок, пользуясь опытом предыдущих поколений. Всего доброго и до свидания.

0: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Контрасты души. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях Гончаров Олег Юрьевич, священнослужитель, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. Приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: Сегодня у нас пойдет действительно такая патриотическая тема о патриотизме. И в частности о патриотизме среди христиан, потому что верующие люди, они во многом особенные, и у общества иногда складывается непонятное, не совсем стабильное мнение относительно того, насколько же христиане действительно являются патриотами своей страны.
2: Да, безусловно, что сегодня этот вопрос очень широко обсуждается в обществе, и президент нашей страны призвал как раз объединиться вокруг вот патриотизма, любви к родине, различным социальным группам, различным нациям в нашей стране, объединиться вокруг именно вот этой идеи, патриотизм. И я считаю, что для верующего человека ни в коем образом не является его вера каким-то барьером к тому, чтобы проявлять любовь, патриотизм к своей родине, где он родился, где он вырос, где он живет и трудится сегодня, и, может быть, будет жить в будущем. Я считаю, что верующий человек, несмотря на то, что родина его на небе, как написано в Священном Писании, и он стремится к небесному царству, к небесной церкви, он живет на этой земле, и, конечно же, Бог призывает его быть патриотом своей страны. Но здесь вопрос, наверное, будет заключаться, а в чем заключается патриотизм, я так уже подозреваю.
1: Да, однозначно, потому что я чувствую, что и мнение относительно, что слово это значит, что за этим словом стоит, может быть, какие-то там действия или вот, нет, у всех разные бывают.
2: Да, вот что мне понравилось, когда выступал президент нашей страны, он сказал, что патриотизм заключается не столько в политических лозунгах, там, в произношении каких-то лозунгов или политической борьбе, там, как это обычно принято сегодня считать. Но президент нашей страны подчеркнул, что патриотизм – это прежде всего служение своей стране и конкретным нуждам ее граждан, то есть служение своему ближнему, как мы говорим в Священном Писании. Вот что для меня, как христианина, является прежде всего патриотизмом. Что я понимаю под словом патриотизм? Служение нуждам своих сограждан, своих близких людей, тех, кто живет рядом, служение своей стране, служение теми дарами, которые Господь нам дает. Вот.
1: Ну, вы знаете, сказать, что христиане не служат обществу, нельзя однозначно, потому что христиане больше других проводят различных социальных служений и прочее. Но, вы знаете, я думаю, есть некая недосказанность вот в этом вопросе и в этой формулировке патриотизма. Потому что, когда все благополучно и в мирное время, так прямо скажем, никаких проблем не возникает служить своей родине, заботиться о там, своем окружении и каким-то образом там, поднимать благосостояние всего общества в целом. Но, как говорится, друг-то познается в беде, и когда приходит беда для всей родины, для всей страны в целом, когда наступает какая-то конфликтная ситуация, будь то революционная ситуация или еще хуже, война с внешним агрессором, вот насколько христиане в тот момент останутся патриотами? Потому что патриотизм с точки зрения большинства, это вот в военное время, это встать на защиту своей родины до последней капли крови, как делали наши предки во время Великой Отечественной, и что они, естественно, ожидают от нас. И когда начинаешь общаться с христианами, понимаешь, что они все из них готовы к этому. Некоторые христиане никаких проблем, они, пожалуйста, в армии, они, пожалуйста, с оружием готовы защищать. А некоторые христиане, смотришь на них и думаешь, а это вообще мужчина или нет?
2: Ну, знаете, вот вы начали свой вопрос с того предложения, которое прозвучало, что вот сейчас в наше время нет проблем в проявлении патриотизма. Во-первых, я с этим хотел бы не согласиться. Проблема существует. вот какого плана. Гораздо легче, на мой взгляд, сегодня для человека выкрикивать какие-то политические лозунги, бить себя в грудь, выступать по телевизору там, или где-то в средствах массовой информации и объявлять себя перед обществом как такого, значит, патриота своей страны, произносить какие-то пафосные речи, гораздо легче, чем заниматься конкретными нуждами конкретных людей, то есть решением каких-то конкретных проблем. И мы это видим со стороны сейчас политиков, вот такое проявляется. Он говорит, что он патриот, он кричит, он бьет себе в грудь, но на самом деле он ничего не делает для своих сограждан из того, что он мог бы делать, и, обладая какими-то определенными политическими функциями, определенной политической властью. Вот в чем проблема-то заключается. Войны вроде нет, человек вроде говорит, что он патриот, но на самом деле он ничего доброго не делает для своих сограждан. И это гораздо легче, понимаете, что-то говорить, чем что-либо делать. Поэтому я бы так не стал говорить, что сегодня проблем с патриотизмом в этом отношении не существует. Они существуют.
1: Может быть, но по отношению к крестьянам, потому что они это как раз делают. А что касается видных людей, ведь мы обращаем внимание на людей популярных, на людей, которые, в принципе, уже...
2: Во-первых, я что хочу сказать, да, Андрей, да, что не только христиане, представители других религий, других конфессий в нашей стране, они тоже являются патриотами и что-то делают для своей страны, это я, во-первых, бы сказал. А если говорить о христианах, то тоже эта проблема может существовать и в наше время. Некоторые верующие люди считают, что главнее всего это провозглашать вот слова, записанные в Священном Писании. И, может быть, легче их провозглашать, чем пойти и помочь конкретному человеку, нуждающемуся в его помощи. Здесь тоже такой момент, понимаете, существует проблемный. Но если мы вот ко второй части вашего вопроса переходим, что касается, скажем, войны, вопроса войны и мира, не все, конечно же, верующие могут брать оружие в свои руки и идти с оружием в руках защищать свою страну и в этом выражать свой и проявлять свой патриотизм. Потому что есть целые конфессии, группы верующих, которые являются пацифистами по своим убеждениям в этом отношении. То есть они в прямом смысле понимают заповедь «не убей» и не могут брать оружие и убивать других людей даже во время военных действий. Но это отнюдь не означает, что эти люди во время войны становятся там предателями или, значит, пятой колонной какой-то. Отнюдь нет, потому что если, допустим, вот брать Великую Отечественную войну, юбилей, который отмечался в прошлом году, вот если мы берем этот пример, то мы видим, что многие верующие, не беря в руки оружие, являлись защитниками своей родины, получили награды, высокие награды от государства в то время за то, что они совершали свою защиту родины, находясь в тылу, самоотверженно выполняя ту работу, которая шла на помощь фронту, да, или в санитарных каких-то медицинских частях. Они не убивали других людей, они спасали их, но они также защищали тем самым свое отечество, как и те люди, которые воевали на фронте, христиане, которые воевали с оружием в руках. И поэтому умалять патриотизм таких людей, которые имеют пацифистские убеждения, конечно, я бы ни в коем случае не стал.
1: Вот. Ну, вы знаете, здесь встает, может быть, даже другой вопрос, а чему учат тогда религиозные организации своих последователей? То есть учат ли они их патриотизму или нет? Или они их учат только Библию читать и молитвы молить? То есть что в итоге происходит? Мы действительно ли в своих религиозных организациях воспитываем добропорядочных членов общества, или мы из них, то есть мы воспитываем в них просто красивых, хороших верующих, которые, кроме как молиться, больше ничего другого, в принципе, не умеют?
2: Вы знаете, это очень важный вопрос. Я тоже хотел бы на него ответить, вот, поговорить на эту тему. Потому что я считаю, что кроме чисто каких-то теологических вопросов, да, которые мы затрагиваем во время наших богослужений, во время деятельности религиозных организаций, мы должны не забывать об обществе, не быть равнодушными к проблемам общества, государства. И на наших богослужениях обязательно совершать молитвы, за правителей нашей страны, за правителей наших городов, за те общественные проблемы, которые сегодня возникают, за тех людей, которые сегодня страдают в нашем обществе. Мы об этом должны думать, молиться и призывать к активной помощи наших прихожан, вот, людям, государству в социальных вопросах, тех вопросах, которые не противоречат нашей вере. Если это пацифисты, то пусть, пожалуйста, помогают своей стране чем-то, что не противоречит вот их принципу ни ношения оружия, ни убивай.
1: Если бы среди них была действительно критическая масса, это было бы, конечно, хорошо, чтобы... Пусть не берут, никаких проблем. Найдется работы и в тылу достаточно, найдется работы на передовой и санитарам, и связистам, и многим другим. Вот, не, скажем так, ну, условно скажем, безоружным, да, отделением каким-то на войне. Но, знаете, тут еще один нюанс. Когда мы говорим о традиционных религиях, представленных в России, проблем в принципе не возникает, потому что к ним уже привыкли. Это устоявшиеся религии, они их все знают, их имена на слуху, ну, кто-то больше, кто-то меньше. Вот. И в их преданности сомневаться не приходится, потому что и приверженцы этих религиозных организаций пережили и гонения в советское время за религию, и пережили при этом на фоне гонений страны-государства, пережили Великую Отечественную, и отстаивали, и защищали свою родину. Поэтому сомнений в этих организациях нет. А как быть с теми религиозными организациями, которых сейчас появляется, ну, извините, как грибы весной? И очень у многих из этих организаций их структура такова, что руководящие органы находятся за пределами России. И у многих людей возникает вопрос, а может быть, это вообще шпионы, которые приходят к нам под видом каких-то религиозных организаций или некоммерческих каких-то структур, или, может, даже под видом благотворительных структур. Как быть, как распознать и как вообще к ним относиться?
2: Ну, вы знаете, это может быть несколько другая тема, хотя она связана с нашей темой о патриотизме. Я бы не стал делить людей на патриотов и не патриотов по чисто вот такому конфессиональному принципу. То есть вот верующие, принадлежащие к этой конфессии, это обязательно патриоты, а вот верующие, принадлежащие к этой, к другой конфессии, скажем, менее, более малочисленные, да, это вот не патриоты. Они, потому что вот у них западное происхождение, там на Западе у них структуры находятся, и они не могут являться патриотами.
1: А как это тогда обосновать? Представьте себе мнение народа, знаете, который смотрит, у нас с Западом этот конфликт, а у них там...
2: Вы знаете, дело в том, что те религиозные организации, которые имеют западное происхождение, даже вот взять неопротестантов или протестантские организации, которые не так давно появились в нашей стране, они могут быть патриотами наравне с, скажем, другими христианами, православными, католиками, такими же патриотами своей страны.
1: Могут быть, а могут и не быть. И, вы знаете, на авось полагаться в военное время – это опрометчиво.
2: И здесь, конечно же, судить нужно не по конфессиональной принадлежности этих групп верующих, да, а нужно судить по их делам. Потому что я знаю, что протестанты и баптисты, и адвентисты, и пятидесятники, они прожили довольно долгий путь в нашей стране, и прожили советское время, и период Великой Отечественной войны. Многие из этих верующих, принадлежащих к этим конфессиям, были награждены правительственными наградами во время Великой Отечественной войны за защиту Родины нашей, хотя многие из них не брали по своим убеждениям оружие в свои руки. И ко многим из этих верующих сегодня очень хорошее отношение, в том числе и у руководства Русской Православной Церкви. Вот вместе с митрополитом Илларионом, руководителем отдела внешних церковных связей, я имею честь работать на площадке Совета по взаимодействию с президентом, по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации. И я знаю мнение митрополита Иллариона относительно протестантских организаций. Его мнение такое, что Русская Православная Церковь не как бы разделяет это отношение, то есть она не относится плохо к протестантам, да, ко всем протестантам. И у Русской Православной Церкви хорошие отношения с адвентистами, и с баптистами, и с многими пятидесятническими организациями. Вот. И это мнение митрополита Илариона, которое он озвучивал в своих выступлениях с экранов телевизора. И мы это можем увидеть на православных каналах. И Русская Православная Церковь не считает так, что вот эти группы верующих, они не патриоты, потому что они пришли с Запада, вот, имеют там какие-то структуры на Западе, а относятся именно по тем делам, которые совершают верующие. И если сегодня протестанты совершают большую благотворительную, я знаю, деятельность в нашей стране, социальное служение большое, конечно, по силам своих организаций, то как может повернуться язык и сказать, что эти люди, они не являются патриотами только потому, что вот у них церкви находятся там, или руководство некоторых церквей находится на Западе. Причем тут это? Надо посмотреть на дела этих людей. А дела говорят об обратном. Это добропорядочные граждане, которые совершают немалую социальную работу и тем самым служат своей стране и как раз-таки являются, по словам нашего президента, самыми настоящими патриотами, потому что в начале передачи я сказал, президент нашей страны считает, что патриоты – это прежде всего те люди, которые заботятся о стране и о конкретных нуждах граждан нашей страны. Поэтому с этой точки зрения, пожалуйста.
1: Воистину, получается, как в Священном Писании написано, по плодам их узнаете их. То есть у нас, прежде чем судить какие-то религиозные организации, да и вообще любые другие слои общества и населения нашей такой вот многоконфессиональной и многонациональной страны, нам действительно нужно посмотреть на то, что человек из себя представляет, какими делами он занимается.
2: Я хотел бы в конце нашей передачи зачитать из Евангелия от Матфея, 25 главы, небольшой отрывок. Вот смотрите, Христос так говорит. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». То есть, смотрите, как Христос оценивает нашу веру. Он оценивает ее по тем добрым делам, которые мы совершаем для наших ближних. И я хочу призвать всех наших слушателей, зрителей к добрым делам и в этом проявить патриотизм и любовь к своей стране.
1: Спасибо вам, граждане. Спасибо. Спасибо вам, что вы были

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю».
2: Для вас поет Юлия Авструб.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Здравствуйте, ребята. А вот и Марк, привет. Да ты сегодня не один.
1: Мы вдвоем. Привет, это моя кошка Фрикаделька.
2: Можно твою кошку погладить?
1: Да.
2: А что у твоей кошки с лапкой?
1: Ну, это я ей на всякий случай привязал. А то вдруг у нее растяжение. Знаешь, как сильно ее сегодня Петька за лапу тянул?
2: А зачем он это делал?
1: Хотел, чтобы она прославилась.
2: Чем прославилась?
1: Ну, понимаешь, Надь, Петька решил научить ее брать барьер. Ну, пусть погуляет.
2: Барьер?
1: Ну, да. Хотел, чтобы она перепрыгивала большую горку. Но Фрикаделька не хотела. Вырывалась.
0: Ну, конечно, как она могла еще показать, что возражает против этой затеи?
1: Ну вот, я сказал Петьке, что Фрикадельке это все не нравится. А он стал убеждать, что она еще будет нам благодарна, когда ее в цирк возьмут. И она будет всех там смешить и удивлять. А потом начал отнимать у меня кошку, а я ее не отдавал.
0: Бедняжка. Ну ты молодец, Марк, что не оставил ее в беде.
1: Петька сказал, что раз я для него кошки пожалел, то он со мной больше не разговаривает. А я сказал, что у меня есть такой друг, который всегда рядом со мной. Я могу с ним поговорить в любое время, дня и ночи.
0: И что, Петька догадался, кто это друг?
1: Нет, он спросил, а почему же он тогда его не видит? А я сказал, что мой друг пока не видим, но он слышит обо всем, что я ему рассказываю.
0: Интересно, Марк, а ребята уже догадались, о каком друге мы говорим?
1: Надь, я думаю, что после нашей взаправдочной истории все точно догадаются.
0: Ну что ж, история уже начинается.

0: история произошла, когда Вавилоном стал управлять царь Дарий.
1: И было у царя много помощников для управления царством.
0: А лучшим его помощником был Даниил, потому что он был мудрый, всегда говорил правду, и царь любил его как друга.
1: И захотел тогда царь поставить Даниила управлять всем своим царством.
0: Не понравилось это князьям, и решили они в чем-нибудь обвинить Даниила.
1: Но Даниил был хорошим человеком, молился Богу утром, днем и вечером, и никто не мог сказать о нем ничего плохого.
0: Тогда у князей возник коварный план, чтобы погубить Даниила. Они пришли к царю и сказали: «Царь, подпиши новый указ, чтобы 30 дней все жители страны обращались с просьбами не к Богу и другим людям, а только к тебе. А кто не послушается, пусть того бросят в яму ко львам».
1: Князья специально так сказали, потому что знали, что Даниил молится Богу и со всеми просьбами обращается только к нему.
0: Но царь не догадался об этом и подписал указ.

0: Когда Даниил узнал, что подписан такой указ, он пришел домой и начал разговаривать с Богом, благодарить его и просить о помощи.
1: А князья подсмотрели, что он разговаривает с Богом, и поспешили к царю.
0: Когда они пришли, то сказали: «Царь, Даниил не обращает внимания на тебя и на твой указ, но по-прежнему молится Богу 3 раза в день и обращается к нему со всеми просьбами. Брось его в яму ко львам».
1: Опечалился царь Дарий, ведь он любил Даниила, но не мог изменить свой указ. Тогда привели Даниила и бросили его в яму ко львам.
0: А царь при этом сказал ему: «Бог твой, которому ты служишь, он спасет тебя».
1: А потом пошел царь в свой дворец, лег спать без ужина, но так и не смог уснуть.
0: Я бы, наверное, тоже не смог заснуть, если бы Петька отнял у меня фрикадельку и бросил ее через горку.
1: Да, Марк, сон пропадает, когда твой друг оказывается в беде. Вот и царь встал на рассвете и пошел к яме со львами. А подойдя, сказал жалобным голосом: «Даниил, спас ли тебя Бог, которому ты служишь?»
0: И тут он услышал голос Даниила: «Да, царь, Бог послал ангела и заградил пасть львам».
1: Очень обрадовался этому царь и дал повеление поднять Даниила из ямы. И не было на Данииле ни одной царапины.
0: После этого царь Дарий написал повеление, чтобы все люди славили Бога живого, которому всегда молился Даниил.
1: Вот теперь-то все ребята догадались, Марк, с каким другом ты можешь поговорить, когда захочешь, и который всегда помогает.
0: Все, кроме Петьки. Жаль, что он со мной разговаривать не хочет, а то бы я ему эту историю тоже рассказала.
1: Да, молча дружить трудно. Марк, а я помню, ты говорил, что Петька у тебя любит все смешное и удивительное.
0: Еще как любит.
1: Тогда у меня есть идея. Думаю, она поможет твоему Петьке разговориться, и ты сможешь рассказать ему историю эту.
0: Здорово. А что для этого нужно сделать?
1: Для этого нам понадобится тетрадный лист, фломастеры или цветные карандаши.
0: Это у нас все есть.
1: Отлично. Тогда приступаем. Берем тетрадный лист и сворачиваем его гармошкой. Но так, чтобы каждый верхний край отступал от нижнего ровно на 3 клеточки. Так.

Нам нужен простой карандаш. Рисуем лицо твоего Петьки. Теперь разворачиваем и дорисовываем до конца.

0: Вот наш Петька. Здорово, да?
1: Да.
0: Теперь мы раскладываем. Ого!
1: Я никогда не видел такого удивленного лица. Скажу Петьке, что когда он послушает историю о моем невидимом друге, он удивится точно так же, как мальчик на этом рисунке.
0: И он узнает, что с этим другом мы можем поговорить в любое время.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Всегда радуйтесь!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Красная книга. А ты в красной книге? Женщина молчащая. Латинская «femina tacita». Как видно, этот вид давно занесен в Красную книгу и находится на грани исчезновения. Говорят, что отдельные особи этого вида встречаются в интересных семьях, где их любят, и еще где-то далеко-далеко на севере. Что делать, когда все вокруг исчезает и рушится? Ничего хорошего в этом нет. Спасибо, что есть хотя бы Красная книга. Красная книга – это Библия браконьера. И что тут сказать? Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем говорить из Слова Божьего. И хочу сказать, что всякий, кто берет в руки Слово Божье, уже никогда не будет как прежде. Сегодня тема нашего духовного размышления – «Красная книга». Что это такое за «Красная книга»? Наверное, всякий житель Земли знает или слышал, что такое «Красная книга». Да, это мой ежедневник, он тоже в этом году был красного цвета, но это очень хорошая иллюстрация того, а что такое красная книга, почему она вообще появилась, кто ее придумал и что в ней есть. И какое это отношение может иметь к спасению моему и вашему. Это очень интересный момент, потому что я сейчас хочу показать целый ряд параллелей между тем, что в красной книге и то, что в Библии. Кто в красной книге и кто в Библии, ну и не только. Давайте по порядку. Когда появилось вообще понятие «красная книга»? Хочу привести интересную историческую справку о том, что был такой прекрасный человек, которого звали Питер Скотт, английский естествоиспытатель, очень талантливый молодой человек. Можно сказать, что он первопроходец в мире природоохраны. Он является основателем Всемирного фонда дикой природы. Между прочим, он является автор знаменитой картинки с пандой, председатель комиссии по редким и исчезающим видам. И опять же вопрос, а почему красная книга? Потому что красная – это цвет запрещающий. Красный цвет – это признак тревоги, что пора остановиться, что что-то нужно делать не так или делать по-другому. Ну и интересно то, что когда он родился 14 сентября 1909 года в Лондоне,

Наблюдаем одиночество, разводы, какие-то, скажем, ну, подвиды семей, которые нельзя назвать семьей, потому что у них априори не может быть детей вообще, по сути. Это не есть семья, и поэтому настоящая семья, а если еще и она хорошо любящая друг друга семья, они смогут воспитать интересных детей. И что интересно, когда ему было 2 годика, он был еще маленьким мальчиком, его отец погиб, и его жизнь вообще, его отца, она очень сильно повлияла на этого ребенка. Он был малыш, но ему рассказывали о том, каким был его отец. Интересна судьба этого молодого человека, которому пришлось знать, что его отец умер, когда ему было всего лишь 2 годика. Но что такое 2 годика? Интересно другое, что Роберт Скотт, отец Питера, как раз-таки написал очень серьезное письмо перед смертью своей супруги, и в своем последнем письме он очень ее попросил воспитать сына в любви к природе и заинтересовать его естествознанием, поскольку именно эту сферу деятельности считал достойной. И вот эта его супруга Кэтлин, она выполнила просьбу. Интересно дальше, что вот этот одаренный, разносторонний мальчик после школы поступил в колледж в одно из учебных заведений Кембриджского университета и в полной мере проявил тягу к знаниям, унаследованную им от великого своего отца. И вот он хорошо учился, он учился просто на отлично, и он был отличный спортсмен. В 1936 году он занял призовое место в Берлинской летней олимпиаде в дисциплине парусный спорт. И вот интересно, что после окончания колледжа вот этот мальчик, да, уже парень молодой, он служил в Королевском флоте Великобритании. Там же он прошел 2-ю, заметьте, мировую войну. И после окончания войны уже как раз-таки Питер с головой ушел в естествоиспытательскую, природоохранную и эколого-просветительскую работу. И вот там, наконец-таки, он нашел свое призвание. Интересная судьба интересного человека. И вот что важно заметить. Он не только основатель Всемирного фонда дикой природы, автор эмблемы Всемирного фонда дикой природы с изображением панды, но и талантливый человек, который смог все это и зарисовать, и очень много сделал для природы. Он написал и проиллюстрировал несколько орнитологических, вообще, энциклопедий и экспедиций. Он очень любил птиц. Он снял знаменитый телесериал «Взгляд». Look по-английски, да, он выходил на канале BBC с 1955 года по 1981. Это стал один из самых рейтинговых в Соединенном Королевстве, то есть он был посвящен природе. И что интересно, он был долгое время вице-президентом Ассоциации британских натуралистов и личным примером вдохновил многих людей на то, чтобы посвятить свою жизнь охране природы. И он создал вот эту красную книгу и предложил ее сделать как своего рода банк данных о численности биологии видов, а также краткие сведения и о принятых мерах по охране тех видов, которые заносятся в Красную книгу. Она делилась на 2 части. Это были животные и это были растения. То, что действительно подлежало очень большой защите и охране. Ну вот что интересно. Вы знаете, мы сегодня, когда смотрим на вот этот вопрос Красной книги, вроде бы как бы все понятно. Но люди, понятно, что кто-то там заботится. И посмотрите, как сильно разделилось общество. Есть браконьеры, которые совершенно не думают о тех видах, о том, как сложно вообще животным выживать, когда их истребляют браконьеры. Потом лесные пожары вытесняют их на определенные участки, уже не приспособленные для их среды обитания жизни. И кроме всего прочего, эти животные попадают, вот можно сказать, кому-то на стол, кому-то на стену, потому что кому-то захотелось туфельки из шкуры крокодила, кому-то захотелось сумочку из шкуры какого-нибудь еще человечка, кому-то захотелось воротничок или еще что-то. И так появилась вот эта Красная книга. Почему? Потому что мы, как люди, вмешались в эту экосистему нашей Земли. Но я хочу, чтобы мы сейчас сделали еще одну очень важную параллель, потому что в послании к римлянам, 8 главе, мы можем с вами прочитать одно переживание, которое передает апостол Павел. Он говорит, 8 глава,
с 18 стиха он здесь говорит о страданиях. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении

0: той славой, которая откроется в нас. Ибо творение, ну тут в русском переводе написано «тварь», с надеждой ожидает откровения сынов Божьих. Потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божьих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучается до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться. Ну, достаточно. Вот здесь очень интересный отрывок. Он, апостол Павел, проводит параллель между миром природы и миром человека. Он говорит, да, природа подчинена человеком, определенным, скажем, правилам, там есть понятие одомашнивания животных и так далее. Но природа стенает, и живущие на ней тоже стенают, и человек стенает. Я хочу сказать, что есть, знаете, три вида людей, вот если так посмотреть. Есть даже такое замечено, как и три вида там врачей, например, мастеров. Врач или доктор, или мастер, или человек. Человек с Богом, человек от Бога и человек, как говорят, не дай Бог. Поэтому вопрос остается, каким человеком являемся мы с вами? И какими Бог хочет нас видеть? Может ли с каким-то из человеков идти Бог и быть его, скажем, соавтором, да, того, что он делает, или нет. И вот интересно, что когда мы смотрим на современную жизнь, мы понимаем, что такие понятия, как доброта, любовь, справедливость, это тоже качества, занесенные уже в некую красную книгу, потому что это понятие на грани исчезновения. И теперь возникает вопрос, а что делать нам с вами, да, потому что это как бы достаточно серьезный вопрос. Если что-то исчезает, если чего-то больше не будет, а что нам делать и где нам это взять дальше, когда этого уже не будет? Поэтому сегодня, когда открываем Библию, мы находим интересные вещи, что Господь заботится о природе, потому что Он ее сотворил. Ему больно смотреть на то, как выглядит то, что Он сотворил совершенно другим. Это равносильно, когда вы сделали ремонт в квартире, красоту навели, и потом вдруг вы видите, как кто-то, да, ну обычно говорят, квартиранты все портят, хотя многие из нас тоже живут на квартире, и очень много зависит от самого человека, да, почему я всегда говорю, что Бог меняет человека, Бог ему помогает стать другим, а не просто пробиться куда-то или не пробиться куда-то, не это главное, важно, чтобы Господь поселился в сердце человека. И вот интересно, что когда вы сделали что-то красивое и кто-то это испортил, какие чувства наполняют самого человека? Как прискорбно ему смотреть на то, что было красиво и стало некрасиво. Вот точно так же Господь смотрит на природу, на мир, который Он сотворил, и на то, что из него осталось и во что его превратил грешный человек. Поэтому Он имеет очень серьезный решительный план спасти человека. Поэтому я вам хочу сказать, есть у Бога своя красная книга, очень серьезная красная книга. И все, кто занесены в красную книгу, кстати, если посмотреть по законодательству, например, российская красная книга, между прочим, международная красная книга, она была создана в 1963 году, а в России появилась в 1984 году. И получается, что мы как бы недавно создали такую книгу, почему? Потому что осознали трагизм происходящего вокруг. Если бы я только сегодня мог перечислить вам, и это была бы, конечно, уже совсем другая тема, это может быть даже не проповедь, а лекция, какие виды исчезли, совсем исчезли, их просто больше не восстановить, они остались только на каких-то редких фотографиях, по заметкам некоторых натуралистов, их больше нет и никогда не будет. Некоторые грани буквально защищены законом настолько, что они занесены или заведены в определенные заповедники, за ними установлено круглосуточное наблюдение, иначе они вымрут. Почему? Опять же, браконьерство и неподходящие условия для жизни. И вот получается, что Библия нам показывает, хотя Библия это тоже книга, и Библия переводится, да, как собрание многих книг. Она показывает, что у Бога есть две книги. Есть книга, в которую записываются дела человека, абсолютно любого человека. И есть еще одна книга жизни. И хочу сказать, что для любого зверька, для любого животного, для того, кто занесен и чье имя занесено в Красную книгу, это некая гарантия его безопасности и шанс на то, что ты будешь спасен. Почему я сказал, что для некоторых браконьеров Красная книга – это как Библия? Они из нее находят, кого они еще хотят в свою коллекцию повесить на стену или еще что-то. И хорошо, что есть вот такие люди, которые любят природу, любят животных. Они понимают, насколько этот мир был гармонично создан. Я читал недавно книгу одну, и мне понравилась там мысль о том, что человек, он опустынивает землю, опустынивает. И там вот этот термин раскрывается очень широко. То есть это не Сахара, это не природные какие-то пустыни. Это когда мы заходим и начинаем бетоном, асфальтом, щебнем, строениями, высотными зданиями и прочим, мы забираем ту землю, которая должна быть другой. Да, там появляется искусственный, или, как, к примеру, да, зеленый газон, но он не такой, как в природе. Все это говорят, кто занимается ландшафтом, все говорят, что есть природный газон, а есть вот этот газон, который очень требовательный в уходе, и когда пчелка прилетит, она не найдет там цветочек. Когда прилетит другое какое-нибудь насекомое, у него там ничего его там не ждет. Потому что предназначение, чтобы было красиво. Но, вы знаете, интересно то, что люди, которые это делают, они не замечают того, какие последствия. И вот что интересно, вот эта Красная книга, она как раз-таки является тем спасением для вымирающих видов животных. И вот теперь возникает вопрос, а человек... Это ведь тоже вымирающий вид. Посмотрите, как сегодня наши с вами современники переживают, например, о тех добродетелях, которые уже действительно можно занести в Красную книгу. Ну, давайте с вами прочитаем о некоторых из них. Второе, послание апостола Петра, 1 глава, и он здесь говорит с 3 стиха потрясающие мысли. «Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми, то есть славой и благостью, дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». То вы, прилагая к сему все старание, покажите вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. Посему, братья мои, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь, ибо так откроется вам свободный вход в вечное царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Итак, этот потрясающий отрывок библейский говорит о том, что Царство Небесное, несмотря на то, что там проложен узкий путь, и, как сказал Христос, тернистый путь, который ведет в жизнь вечную, есть и легкий путь попасть в Царство Божие. Как? Очень интересно, посмотрите, он здесь говорит... Нам дано все потребное для жизни и благочестия. Он дал нам обещание или обетование, и это великие и драгоценные обетования. Какие? Мы здесь читаем внимательно. Мы сделались причастниками божественного естества, или божеского естества, или божественной природы. То есть природы, когда Бог сотворил человека, он был похож на Бога, он был обожествлен. И природа была ему невраждебна. И только после грехопадения он сказал, Господь, проклиная землю, он сказал, терни и волчцы, то есть бурьян, пыль, грязь, шипы, она произрастит тебе. Ну и возникает интересный дальше вопрос. Он говорит, мы должны удалиться от господствующего в мире растления похотью. Что такое похоть? Похоть – это страстное греховное желание. То есть я хочу, и я не думаю обо всем остальном. И вот он говорит здесь с 5 по 7 и 8 стих такие слова. «Вы, прилагая к сему все старание». Таким образом, для того, чтобы что-то сохранить, нужно приложить много старания. И когда человек прилагает много старания, у него получаются и хорошие результаты. Чтобы сохранить хотя бы одну особь из Красной книги, нужно очень много стараний, нужно законодательные нормы и определенные акты, нужно создать условия, нужны люди, которые будут исполнять это, которые будут понимать это. И поэтому он говорит, дорогие друзья, сегодня такие добродетели, как вера, добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь – это сегодня вымирающий вид. Это сегодня то, чего почти нигде не увидишь. Сколько раз беседуешь с родными братьями, да, и ты слышишь, что они много лет не разговаривают. Две сестры между собой с очень натянутыми отношениями живут на протяжении уже достаточно немалого времени и лет. И вот получается, возникает вопрос, а как так могло получиться, что такие высокие вещи вдруг стали такими дефицитными? Оказывается, есть браконьер. И этот браконьер-дьявол, который хочет это все похитить у нас, он сегодня сеет и убеждает нас в том, что вот эти качества, они никому не нужны. Ты будешь любить, тобой будут пользоваться. Ты будешь добрый, на тебе будут ездить. Ты будешь стараться человеку помогать, а они никогда не оценят и спасибо не скажут. И после этого в человеке охладевает любовь, и он уже по-другому начинает смотреть на людей. Я недавно смотрел интересный ролик, в Москве сделали социальный эксперимент. Конечно, справедливости ради, нужно сказать, что сегодня этого стало так много, да, наверное, что люди уже не совсем понимают, то ли это розыгрыш ради хайпа какого-то, да, то ли это действительно нуждающийся, плюс очень много аферистов появляется. И вот мы, живя в таком обществе, в таком мире, мы вдруг обретаем для себя некую такую, ну, реальность, что нас уже это не трогает. И вот дедушка такой чистый, порядочный, одетый возле дорогого супермаркета просил у людей кушать. Он говорил, ну так, знаете, достаточно навязчиво, ну дайте покушать, ну вы же несете, у вас же пакет с едой, ну дайте мне что-нибудь. И знаете, никто не давал, а он, ну, молодой, видно, так человек одет под деда, и он говорит, ну вот, сами на Бентли ездите, на Лексусе, на Крузаке, а кушать мне дайте. Никто не давал ему, и одна женщина, она так шарахалась от него, он так ближе к ней, говорит, ну у вас же есть. Она так взяла хлеб, как кинет в него, он взял этот хлеб, поднял, она села, быстро уехала, там водитель с ней, закрыл дверь за ней, и он смотрит, 680, по-моему, там рублей хлеб стоит. И он говорит, люди, что происходит? Вы берете хлеб по 680 рублей, а бедному человеку не даете ничего. Вопрос возникает, почему так? Потому что исполняются библейские пророчества. Нас сегодня сатана стремится истребить с лица этой земли. По всем фронтам, по духовным фронтам, чтобы не было духовности в человеке. По экологическим фронтам, чтобы загрязнить все, что можно загрязнить. По морально-этическим нормам, чтобы их не было, чтобы стереть. И по многим-многим другим направлениям. И все сегодня люди, думающие, наблюдающие, они еще и могущие сравнить, они говорят, что происходит вообще с нашей землей, куда мы катимся. И вот интересно есть выражение. Хороший, добрый совет для каждого из нас. Преврати свою жизнь или жизненную свою книгу, которую ты пишешь, в Красную книгу, чтобы каждый человек, занесенный в твою жизненную книгу, Красную книгу, был для тебя уникален, дорог, неповторим и ценен, чтобы ты берег его, чтобы все у тебя вот в этом вопросе, в отношениях с людьми было, как мы иногда забыли это слово, по-людски, по-нормальному. Вы знаете, интересно, есть еще одна, скажем, мысль, которую записал святой ученик Иисуса Иоанн в книге Откровения в 11 главе, в 18 стихе есть такие мысли. И он здесь говорит: «И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым, и боящимся имени твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». И вот мы сегодня с вами наблюдаем, что вот этот браконьер, этот дьявол и сатана, который охотится за всем добрым, рушит все доброе. И вы знаете, как сегодня больно и неприятно наблюдать, когда люди, например, на чистом начинают плевать, начинают бросать какие-то, ну, грязь, там, мусор, отбросы и прочее. Как это все некрасиво. И понимая, что люди не ценят то, что есть. Посмотрите, какими темпами сегодня вырубаются леса, загрязняются водоемы. Сколько всего происходит вокруг такого, что, ну, совершенно испортит качество нашей с вами жизни в ближайшее время. И, к сожалению, люди не придают этому значения. Поэтому я хочу возвратиться к этому очень интересному тексту. Да, природа стенает. Да, сегодня мы с вами обнаруживаем, что вот такие добродетели, качества, с которыми... Ну, очень приятно общаться. Вот и когда вы встретите человека, который в своей жизни достаточно добродетельный, рассудительный, воздержанный, да, то есть организованный, любящий, да у вас крылья вырастают, вам жить хочется рядом с такими людьми. И Господь воспитывает таких людей. Я вам хочу сказать, природа будет воссоздана заново. Потому что Бог, когда сотворил животных, они все были очень гармонично созданы. Они не были созданы для того, чтобы один съел другого и жил за счет другого. Вот почему написано в Библии, что на новом небе, на новой земле, там вол будет есть траву, и лев, как вол, будет есть траву. То есть его вот эти хищнические наклонности, они уйдут, и он будет совершенно другой, дружелюбной кошкой с очень мягкой шкуркой для того, чтобы радовать, а не просто висеть у кого-то на стенке. И вот что интересно, как бы мы сделаем две такие параллели и подведем определенный итог. Насколько ценная жизнь человека сегодня? Я знаю, что есть люди, которые знают, что их никто не ценит. Вам может казаться, что ваши родственники, ваши друзья, работодатели, коллеги ваши отвернулись от вас, и они совершенно другими глазами смотрят на вашу жизнь. Они только хотят попользоваться чем-то от вас и не сказать вам спасибо, и вам обидно. Да, такое может быть. Может быть, ваше терпение уже на грани, оно уже само, наверное, занесено в Красную книгу, его надо беречь. Может быть такое. Но у меня для вас хорошая новость. Если вы примете Иисуса Христа в свое сердце, как личного спасителя, если вы скажете Господу: «Господи, я люблю тебя, я не знаю, как тебя любить, я не знаю, как тебе служить, я буду стараться делать то, что я умею и то, как я это умею, но ты помоги мне, пожалуйста». Уверяю вас, в момент заключения завета с Богом ваше имя попадает в небесную книгу, Красную книгу жизни. И тот, кто туда попал, уже никогда оттуда не исчезнет. Сатана не сможет похитить, сатана не сможет его истребить, потому что все небеса будут защищать того, чье имя записано в книге жизни. Вот поэтому в книге Откровения в 20 главе мы находим удивительные тексты, где он говорит о том, что море отдало мертвых, 13 стих, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, и были, судим был каждый по делам своим, и смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая, то есть раз и навсегда все сгорело. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. То есть погибель или жизнь. Эта мысль просматривается на протяжении всей Библии. Я знаю, что есть люди, которые все-таки считают, что есть вечные муки в аду. Простите меня, пожалуйста, я не могу с вами согласиться. Библия не учит, что Бог вот так сводит счеты с детьми своими, которые отвергли его. Нет, он все воссотворит заново. Он создаст новый мир, новую красивую природу. И уже там больше никогда не понадобится эта красная книга. Вот этот красный запрещающий цвет, что опасна остановка. И я хочу вам сказать, те, кто записаны у Бога в книге жизни, их имена вписываются туда красным цветом. И это красная кровь нашего Спасителя Иисуса Христа. как для многих, к сожалению, эта истина стала забытой? Почему люди сегодня не видят вот в этом свое спасение? Почему нам кажется, что мы создадим еще один Greenpeace, еще одну какая-нибудь, не знаю, Грета Тунберг там появится, и вдруг все, нефть мы перестанем качать, все перейдем на электрический транспорт, и мы наладится, все, жизнь пойдет. Не наладится, друзья, потому что есть браконьер, и есть у браконьера последователи браконьеры. Он даже умудрился 1/3 ангелов соблазнить, переубедить в том, что Господь их любит. И вот сегодня, когда он сброшен сюда на землю, когда здесь разворачивается последняя битва между добром и злом, между спасителем и губителем, Господь хочет, чтобы больше этого никогда не всплыло во всей вселенной. Вообще никогда. Поэтому сегодня Божьи дети, а да, они занесены в его красную книгу. Да, им нелегко, они стяжают эти добродетели, они прилагают все старание. К чему? Чтобы жить как люди. А потом, что здесь написано? Он говорит, если вы это сделаете, приложите старание, вы не останетесь без плода в познании Господа Иисуса Христа. А говорит, кто этим не занимается, тот слеп, тот забыл о чем? Об очищении прежних грехов. Что тянет человека на дно? Прошлая жизнь. Потому что мы родились во грехе, и теперь мы идем к святости. И вот что интересно, он говорит, посему, братья, старайтесь делать твердым ваше звание и избрание. Так поступая, никогда не приткнетесь. То есть ты старайся быть вот таким, старайся быть похожим на Иисуса. И тогда что? Откроется свободный вход в Царство Небесное, потому что мы не в Царство Небесное ломимся, а мы здесь, на земле, хотим жить, как люди. Мы к каждому человеку относимся так, как к тому, кто занесен в Красную книгу. Мы к каждому человеку относимся бережно, потому что Христос за него умер, потому что его имя тоже может быть занесено в Красную книгу. Несмотря на то, что, как один человек заметил, говорит, а как же быть, когда у тебя появляются смешанные чувства, когда тот, кто занесен в Красную книгу, ест цветок, который тоже занесен в Красную книгу. И это все сделал грех. Поэтому Христос пришел освободить землю от греха. Христос пришел освободить меня и вас от греха. И когда мы будем свободны от греха, он нас спокойно переселит в небесное царство, которое будет уже воссоздано заново, и уже больше не надо будет создавать красных книг, не надо будет создавать природоохранных обществ, не надо будет больше законодательно как-то утверждать защиту кого-то, потому что это будет совершенно другая жизнь. Я очень рад, что сегодня мы коснулись этой темы, потому что, возможно, кто-то из нас задаст вопрос. А если я не попаду в эту красную книгу? Я буду просто жить. Хочу вам сказать, есть браконьер, который не остановится ни перед чем. Он загубит все доброе. И несмотря на то, что сегодня уже очень многие виды занесены в Красную книгу, мы продолжаем слышать эти плохие новости, что люди, пользуясь своими какими-то там служебными удостоверениями, полномочиями, они продолжают истреблять природу, чтобы какое-то время порадоваться, какое-то время перед каким-то очень узким кругом людей показать им, что вот это я сделал, вот это я подбил этого оленя или там лося или еще кого-то. А ведь на самом деле под угрозой целая популяция. Поэтому сегодня христиане, люди, богоподобные люди, богобоязненные люди, это популяция под гранью исчезновения. На грани исчезновения, потому что дьявол не останавливается. И я очень хочу, чтобы вы, дорогие друзья, поняли, насколько вы дороги Христу. Он хочет каждое имя внести в свою книгу жизни. Вот поэтому пророк Даниил говорит, что он впишет туда эти имена всякого человека, кто построит свои отношения со Христом и отдаст свою жизнь ему. Ему нетрудно решить наши проблемы здесь, на земле, но он хочет нас переселить совершенно в другое царство. Я так благодарен Богу за эту мысль, за то, что мы сегодня обратили на это внимание. Я хочу вам пожелать, дорогие собратья, дорогие друзья, дорогая молодежь, дорогие все те, кто смотрят эту мысль, эту тему, эту истину, которую Бог заложил, давайте повернемся лицом ко Христу. Давайте зададим себе простой вопрос. А мое имя есть у Бога в небесной книге жизни? И от ответа на этот вопрос будет зависеть наша дальнейшая жизнь. Я очень хочу, чтобы все были спасены. Чтобы было спасено как можно больше людей. Вот почему я исполняю то, что Христос повелел. Проповедуй вечное Евангелие. Евангелие – это добрая весть. Евангелие – это весть о том, что я и ты можешь быть спасен. И у нас очень легкий вход в Царство Божие. Если ты привык жить по-другому, то это легко для тебя. Поэтому пусть Господь нас благословит. Я очень хочу, чтобы каждый испытал вот эту радость и спокойствие, что я у Бога в красной книге, и мне сатана ничего не сможет сделать. Отойди от меня, сатана, как говорил Христос ему, когда он подошел его искушать. И вы можете так сказать: отойди от меня, сатана, потому что ты говоришь мне не то, что Божье. И Господь станет на защиту, как говорит Давид в 33-м псалме: ангел Господень ополчится вокруг боящихся Бога и защитит их. Очень приятно, что Господь на нашей стороне. Очень приятно, что Он каждого из нас, зная по имени, хочет спасти. И Он сильнее, чем дьявол. Поэтому победа будет за нами. Помолимся. Отец Небесный, благодарю Тебя за Слово Твое, за надежду, которую Ты нам даешь, за то, что человек жить начинает с книгой, с букварем, потом дальше, благодаря книгам, становится умнее, и особенно, когда Ты подводишь нас к Твоей небесной книге, Библии, в которой открываешь нам главное спасение. И здесь мы находим, что у Тебя есть еще одна важная книга – и мы так хотим, чтобы наши имена были занесены в нее. Чтобы мы не вели себя, как это большинство порой ведет себя, греховное большинство. Чтобы мы не оправдывали себя, но могли, взирая на Тебя, на нашего Спасителя и Искупителя, подражая Тебе, прилагая к этому все старание и усилия, потом обнаружить, что небо досталось нам легко, потому что Ты боролся на нашей стороне. Благодарю Тебя и славлю Господа нашего за все, что Ты для нас сделал. Тебе да будет слава вечному Богу, ныне и вовеки. Аминь.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Пожилой дед приходит в магазин и обращается к продавцу. «Продайте мне два костюма». «Дедуль, да зачем тебе два? Возьми один, до конца жизни хватит». «Да я себе-то один беру, другой для папы». «Для папы? А ему зачем?» «Просто он на дедушкиной свадьбе хочет нарядным быть». «Вы смеетесь? Вашему деду должно быть 130 лет. Он что, жениться хочет?» «Он-то не хочет, но его родители заставляют». Здравствуйте! Мечта человечества – это долгая и здоровая жизнь. Но чаще всего мы всерьез задумываемся о здоровье только тогда, когда оно начинает пошаливать. Одна из таких распространенных проблем со здоровьем, с которой сталкивается современный человек, это сердечно-сосудистые заболевания. О том, как сохранить свои сосуды здоровыми, мы поговорим дальше в сегодняшней программе. Конечно, профилактика значительно лучше лечения, но что делать, если вас уже начинает беспокоить высокое давление? В следующей рубрике врач санатория здорового образа жизни Наталья Назарова расскажет, как с помощью трав снижать артериальное давление. Но прежде чем вы начнете применять эти советы, не забудьте проконсультироваться со своим лечащим врачом.
4: Добрый день, дорогие друзья! Мы с вами сегодня продолжаем наши небольшие передачи по поводу тех простых советов, которые мы можем применять при некоторых заболеваниях. Сегодня наша тема будет о гипертонической болезни, то есть о состоянии, сопровождающемся повышенным артериальным давлением. Как правило, при этом состоянии мы применяем травы, которые обладают успокаивающим эффектом и легким мочегонным эффектом. Это травы такие, как валерьяна, пустырник, ортосифон и боярышник. В нашей прошлой передаче мы говорили о том, что боярышник, как правило, мы завариваем отдельно, потому что для того, чтобы он хорошо заварился, ему нужно настояться хорошо. То есть лучше его заваривать в термосе. А остальные травы можно заваривать вот в таком вот чайнике, который занимает объем примерно 700-750 мл. Для того, чтобы взять необходимую дозу этих трав, мы берем десертную ложку. Потому что валерьяна и пустырник – это травы, которые чуть-чуть похожи по действию. Поэтому мы берем неполную дозу каждой из этих трав. Десертную ложку. Валерьяна – десертная ложка. Пустырник – тоже десертная ложка. Следующее. Ортосифон – десертная ложка. И, наконец, боярышник, который лучше заварить отдельно, но его мы советуем брать в количестве 1 столовой ложки. И теперь мы этот чайник заливаем водой. Если вы заливаете боярышник отдельно, то потом просто он у вас настоится несколько часов, и вы можете его влить в этот чайник. И у нас с вами получается количество чая на один день. Потом мы советуем его пить по 1 стакану 3 раза в день, обычно до еды.

Хочу сказать, что так же, как и в прошлый раз мы говорили при сердечных заболеваниях, фитотерапия не является основным методом лечения гипертонической болезни. Потому что обязательно нужно изменить свое питание и изменить вообще свой образ жизни. Гипертоническая болезнь, она относится к заболеваниям, возникающим вследствие неправильного такого излишнего употребления жирных продуктов, излишнего употребления животных продуктов и большого количества соли. Поэтому мы советуем снизить количество всех этих продуктов в питании, особенно животных жиров и соли. Но если говорить о соли, то лучше всего ограничить ее в день количеством 1 чайная ложка. Примерно так вот, без горки, 1 чайная ложка. Это максимальное количество, которое должно входить во все, то есть в те продукты, которые вы уже готовите, в те продукты, которые вы уже покупаете. Рассчитывайте так, чтобы вы могли сами добавлять эту соль в пищу. Но при всем при этом обязательно употреблять еще и воду, потому что если воды нет, то кровь она сгущается, и это уже ведет за собой другие проблемы. Более густую кровь ее сложнее проталкивать по сосудам. Лучше для организма, когда она будет достаточно жидкой. Поэтому если вы пьете воду, и если вот вы, например, принимаете такой чай, в который входит ортосифон. Ортосифон – это легкое мочегонное средство. То в этом сочетании вода лишняя, она не будет задерживаться в организме и будет выводиться. Кроме того, в питании очень важно увеличить количество продуктов, богатых клетчаткой, которые препятствуют повышению холестерина и выводят его из организма. Это продукты растительные, неочищенные растительные продукты. Очень важно еще обращать внимание на отдых, своевременный отдых и на решение проблемы стресса. Помните, что это очень важный момент. И фитотерапия в этих условиях, когда вы будете обращать внимание на эти принципы, то она будет иметь свой хороший эффект.

Гипертония – это высокое давление в артериях. Нормальное давление составляет 120 на 80. Отклонения от этого могут быть как в сторону повышенного, так и в сторону пониженного давления. Высокое считается более опасным, но врачи убеждены, что низкое давление – это тоже проблема для здоровья, ведь гипотония с возрастом нередко превращается в гипертонию, минуя этап нормального состояния. И то, и другое состояние чаще всего спровоцировано образом жизни и в первую очередь неправильным питанием. Продукт, о котором пойдет речь в следующей рубрике, вреден как для людей с повышенным, так и с пониженным давлением. Впрочем, тем, у кого со здоровьем все в порядке, тоже стоит от него воздержаться.

0: На полках наших магазинов между брусочками сливочного масла и сыра не так давно появился новый продукт – спред. Само название происходит от английского слова spread, и обозначает оно то, что можно размазать. Спред – это пищевой продукт, очень похожий внешне на сливочное масло. Но он представляет собой смесь из животных масел и разнообразных растительных жиров. Спреды делятся на три вида. Рассмотрим качество каждого. При содержании более 50% молочного жира спред называется сливочно-растительным. Он наиболее близок к натуральному сливочному маслу. Если спред содержит от 15 до 49% молочного жира, он называется растительно-сливочным. Как видим, содержание молочного жира в нем чисто символическое. А потому и питательная ценность еще меньше. Это видно и по цене. И, наконец, при полном отсутствии молочного жира спреды называются растительно-жировыми. Он представляет собой практически чистый маргарин. Особенно плохо то, что входящие в его состав растительные масла предварительно подвергаются гидрогенизации. В результате этого процесса их структура меняется, и из полезного продукта они превращаются во вредный, употребление которого ведет к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, раку и ожирению. Поскольку трансжиров в природе не существует, вашему организму приходится тратить уйму времени на их переработку, и большая часть таковых жиров откладывается в организме. Прежде чем положить в корзинку масло, убедитесь, что вы берете то, что хотите. Прочтите этикетку. На сливочном масле написано, что продукт изготовлен из натуральных сливок. На этикетке спреда, что он содержит растительные добавки. На пачке настоящего сливочного масла написано «Сделано по ГОСТу». На спреде сделано по ТУ, то есть по техническим условиям. Это значит, что его состав зависит от возможностей и рецептуры производителя. В России действует закон. Если производитель изготавливает смесь масел, то на этикетке такого вида продукта обязательно нужно писать «спред». К сожалению, некоторые производители нарушают этот закон. Но и в этом случае есть способ обнаружить подделку. Дело в том, что масло после нескольких часов нахождения в холодильнике твердеет, а спред – нет. Он остается достаточно мягким и размазывается легко по хлебу. Это объясняется тем, что при получении спреда производится обработка молочного жира. После обработки его молекулярный состав меняется. Если положить на горячую сковороду спред, он начинает шипеть и разбрызгиваться. Кроме того, спред расслаивается на прозрачную и непрозрачную составляющие. Сливочное же масло ведет себя достаточно тихо, ровно расплавляясь по всей поверхности. Врачи и диетологи в один голос утверждают, что употребление натурального сливочного масла полезнее, чем спредов. Но при этом нужно помнить, что и настоящее масло может стать вредным в двух случаях. Первое – при длительном нагревании, и второе – это неумеренное его потребление, что ведет к повышению холестерина в крови. Итак, будьте внимательны и здоровы!
1: Питание жирной пищей, к которой прибавились еще и продукты с опасными для здоровья трансжирами, это бич нашего времени. Поэтому, несмотря на достижения медицины, которая делается все совершеннее, количество проблем с сердечно-сосудистой системой у человечества только растет. Если колбасы, жирное мясо, сало, сливочное масло и блюда фастфуда часто попадают на ваш стол, не забывайте, что это опасно. Хорошо, что нерафинированные продукты растительного происхождения не только не имеют холестерина, но и способны очищать от него организм. А некоторые, такие как чеснок, даже станут помощниками в борьбе с повышенным давлением. По данным исследователей из Университета Аделаиды в Австралии, чесночный экстракт способствует снижению и нормализации давления, что подтвердил эксперимент с участием 50 человек. Впрочем, это не единственное преимущество жгучего овоща.

0: средние века люди носили этот овощ на шее во время эпидемии чумы и холеры. Возможно, в наше время регулярных эпидемий гриппа такое украшение снова вошло бы в моду. Но исследования ученых показали, что активные вещества чеснока действенны только тогда, когда его дольки измельчены. Чеснок принадлежит к числу древнейших лекарственных растений. О нем говорится и в самом древнем памятнике письменности папирусе Эберса. Полагают, что именно это жгучее растение оберегало строителей пирамид от массовых инфекций и болезней, естественных при таком большом скоплении людей. Каждому строителю перед работой давали по зубчику чеснока. На пирамиде в Гизе обозначено, что за время строительства рабочие съели чеснока, редьки и лука примерно на 1,5 миллиона рублей. В древней истории вообще часто упоминается, что чеснок давался рабочим для поддержания и увеличения их силы. Свежий чеснок уничтожает кишечную палочку, стафилококк, и противодействует некоторым грибковым заболеваниям. Чаще всего мы используем его лечебные свойства в борьбе с гриппом и простудами. Своими оздоравливающими способностями чеснок обязан обилию фитонцидов, главный из которых – аллицин. Именно аллицину чеснок обязан своим знаменитым запахом, а также способностью тормозить размножение микроорганизмов. Поэтому употребление чеснока во время эпидемии служит профилактикой. А если вы уже заболели, он поспособствует более скорому выздоровлению. Один из действенных, но простых рецептов при лечении простуды – это чесночный чай. Измельченный зубчик чеснока заварите стаканом кипятка. Дайте немного настояться, и эффективное средство профилактики и лечения готово. Для лучшего лечебного эффекта чеснок нужно употреблять на ранней стадии заболевания. А еще лучше добавлять его в пищу регулярно, в качестве профилактики. Недавно было открыто еще одно замечательное свойство чеснока. Исследователи из Пенсильвании обнаружили, что чеснок способен отчасти обезвреживать нитрозамины, широко известные канцерогены. Канцерогены – это опасные вещества, которые могут попадать в наш организм с пищей, водой или воздухом и вызывать онкологические заболевания. Итальянские ученые установили, что диета, богатая чесноком, луком и некоторыми родственными растениями, существенно снижает вероятность возникновения некоторых типов злокачественных новообразований. Но кулинарная обработка этого овоща сильно снижает его противоопухолевую активность, поэтому добавляйте его уже в готовые блюда. Чеснок содержит более 400 полезных компонентов. Они самым различным образом активно воздействуют на наше здоровье. Благодаря им чеснок способен омолаживать ткани организма. Он способен снижать уровень вредного холестерина в крови. Поэтому любители чеснока реже страдают от атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Его употребление повышает сопротивляемость заболеваниям. Наконец, благодаря высокому содержанию серы, чеснок помогает нормализовать уровень сахара в крови. Все эти богатства скрыты в белых едких дольках. Чеснок вполне заслужил нашу любовь. Однако не спешите есть его головками. 2-3 дольки чеснока в день – это вполне достаточно для взрослого человека. Чтобы в полной мере использовать целительные свойства чеснока, оставьте его измельченным минут на 10, а уже после этого приступайте к кулинарному творчеству. Приправляя блюдо чесноком, не забывайте удалять центральные ростки из каждого зубчика. Именно они – основной источник характерного запаха. Листик базилика, кинзы или несколько семян тмина, съеденные в конце обеда, тоже способствуют свежему дыханию. Чеснок – это не только полезная, но и очень вкусная добавка к самым разным блюдам. Так, в одном из европейских ресторанов можно приобрести даже мороженое с чесноком. Чеснок – это хороший повод для кулинарных экспериментов. Экспериментируйте, и пусть удовольствие приносит вам пользу.
1: Здоровое питание – это, конечно, прекрасно. Так приятно о нем побеседовать на сытый желудок. Но вероятность того, что такие разговоры существенно поправят нам здоровье, ничтожно мала. От слов пора переходить к делу. Если вы любите хорошо поесть, это совсем не значит, что вы обречены есть нездоровую или невкусную пищу. Можно поискать новые рецепты полезных блюд, которые вам понравятся. А можно попробовать оздоровить уже привычные для вас блюда. К примеру, если вы боретесь с количеством холестерина в пище, то вместо сливочного масла попробуйте намазывать на хлеб пасту из арахиса или грецких орехов. Вместо яиц в оливье хорошо добавить нарезанный авокадо. И вкусно, и полезно. И даже майонез, популярный, но вредный для сосудов продукт, может стать полезным, если сделать его своими руками.
2: Сегодня мы с вами приготовим соевый крем, соевую сметану и соевый майонез. Это делается из молочного киселя. Это основа для приготовления всех этих блюд. Молочный кисель можно хранить в холодильнике, варим его из соевого молока, и прежде мы уже рассказывали, как это делается. Сегодня мы увидим, как из него можно готовить различные блюда. Первое, что мы приготовим, это соевая сметана. Мы используем 2 стакана молочного киселя. Также для приготовления сметаны нам необходимо будет сок половинки лимона. И мы используем уже готовый сок. Сок половинки лимона. Также нам нужно будет 1 чайная ложечка соли. Но так как потом мы будем готовить на этой основе крем, мы сейчас положим только 1/4 чайной ложечки соли. И еще один ингредиент, который нам необходим для приготовления сметаны, это растительное рафинированное масло. Обязательно рафинированное, то есть очищенное масло. Масло мы используем 1/3 стакана. Первые 3 ингредиента, то есть молочный кисель, лимонный сок и соль, мы взбиваем вначале, чтобы они получились однородной массой. Тогда, когда вы взбили молочный кисель с лимонным соком и солью, тогда вы вливаете масло. Масло вливаете при работающем блендере, когда видно вороночку тоненькой струйкой.

сейчас посмотрите, нижняя часть, где ближе расположены ножи у блендера, она уже побелела, там уже готовая сметана, а верхняя часть, она еще темная. То есть вам нужно опять же блендеру помочь немножко ложечкой. Помешивайте при выключенном блендере, чтобы вся сметана была однородного цвета и качества, а потом еще раз можно немножко включить. Теперь мы видим, у нас готова сметана. Она вся одного цвета, белого.

готовится по этому принципу и соевый майонез. Только к этим ингредиентам вы добавляете половинку или целую луковичку и несколько зубочков чеснока. 2 или 3 по вашему вкусу. Просто ложите в блендер и взбиваете. Можно добавить 1 столовую ложку томатной пасты, и у вас получится томатный майонез. Можно добавить пучок зелени, и у вас получится такой зеленый весенний майонез. По вашему вкусу и по вашему желанию.

Для того, чтобы приготовить соевый майонез, вам понадобится соевый кисель, полуфабрикат, о котором мы говорили в предыдущей программе. Если вы просмотрели эту программу, можете отправить запрос по указанному в конце.

нам потребуется 2 средних кабачка, стакан муки, 2 яйца и немного соли. Кабачок натирается на терке. Туда добавляется 2 яйца. Мука. И немного соли. Все это перемешивается. У нас получается тесто, которое мы выкладываем на сковороду и жарим с двух сторон. Получаются такие небольшие коржи. Эти коржи мы будем смазывать кремом, который мы приготовим из сметаны и чеснока. Я приготовила, у меня получился вот такой крем. Его мы будем намазывать на наши коржи. Не очень толстым слоем намазываем на весь корж. Для прослойки торта мы будем использовать помидоры. Помидоры мы разрезаем на кружочки и дальше разрезаем чуть-чуть помельче, на квадратики, на четвертинки. Все, украшаем наш торт в произвольном порядке, как нам больше нравится. То же самое мы делаем с остальными коржами. Украшать торт можно всем, чем вам нравится. Можно маслины, оливки, какая-нибудь зелень. Вот такой торт у нас получился. Приятного аппетита!

Организм будет вам благодарен, если вы создадите ему хорошие условия, даже если кажется, что благоприятное время для здоровья уже упущено. Нельзя вернуться в прошлое и изменить свой старт, но можно стартовать сейчас. Каждый новый день Бог дает человеку шанс исправить свои ошибки. Каждое утро – это новый шанс. Главное – этот шанс не упустить. Поспешите воспользоваться им прямо сегодня, и пусть Бог вас в этом благословит.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Расстояние между Ветхим и Новым Заветом – это условность.
4: Нового Завета не было. Значит, о каком Писании идет речь? Это исключительно речь идет о Ветхом Завете.
5: Книга «Бытие», и читать ее очень интересно, только, как бы, что называется, нужно преодолеть первые главы, проскочить их, да, а потом легко начинается читаться.
1: В этой программе авторство Пятикнижия, предназначение Пятикнижия, герои первых пяти книг Библии, ведущие идеи Пятикнижия и их значение для современности.
5: Если мы уже почитали Новый Завет, то теперь мы готовы приступить к Ветхому Завету. И Ветхий Завет открывается Пятикнижием. Пятикнижие Моисеева. Самое начало, по-еврейски она называется словом «Тора».
1: Торой называют Пятикнижие Моисеева или книги Моисеева. Причем как сам текст, так и печатные или рукописные экземпляры, свитки. Тора в широком смысле – совокупность иудейского традиционного религиозного закона.
5: Первая книга – книга «Бытия», которая открывает первую часть Библии, Ветхий Завет. В содержании у нее есть надписание – книга «Бытие», или она же, мы читаем, первая книга Моисеева. Первая, то есть традиция приписывает ее авторство конкретному человеку по имени Моисей. Кстати, в литературоведении существует масса вопросов, связанных с авторством. Действительно ли пьесу Шекспира написал человек по имени Уильям Шекспир? Написал ли Михаил Шолохов роман «Тихий дом»? Автор ли «Илиады» и «Одиссей» человек по имени Гомер? И по поводу последнего даже есть шуточный ответ, что «Илиаду» действительно писал не Гомер, а другой человек с таким же именем. Так или иначе, у книги «Бытие» есть автор – Моисей. Обстоятельства его рождения, жизнь его описана в других книгах с его авторством. Например, «Исход» начинается с его истории. А во «Второзаконии» его история завершается. Там написано, что он умер. И вот здесь стоит вопрос, как же читать Пятикнижие? Получается, что если мы знакомимся с Моисеем, то сначала надо прочитать книгу о его рождении, то есть книгу «Исход». Но при этом первые стихи книги «Исход» – это явно продолжение книги «Бытие». И если не прочитать книгу «Бытие», то «Исход» не очень будет понятен. Поэтому, конечно, сначала было бы неплохо просто представить себе, кто такой Моисей. То есть он родился в еврейской семье в ту пору, когда в Египте, евреи находились в Египте. И тогда фараон издал указ о том, чтобы бросать еврейских мальчиков в реку на съедение крокодилам. Мать не могла ослушаться указу, но и выбросить сына она тоже не могла. Она выбросила сына в реку, положила его в реку, в просмоленной корзинке, которую нашла дочь фараона. То есть как бы указ выполнил, но выполнил его с определенной хитростью. Дочь фараона нашла корзинку, установила ребенка и назвала его «Вынутый из воды» – Моше. Самое интересное, что это имя явно еврейского происхождения. Разве что отдельные еврейские слова все-таки пришли к нам из Египта. К нам это имя, которое имя Моше, попало к нам из греческого, потом из славянского. В греческом оно звучало как Моусес, а в славянском как Моисей. С именами у нас всегда такая история, когда мы встречаемся с именами в Библии, то ясно, что в еврейском они звучали иначе. Через языки и посредники, греческий и славянский, они попадают к нам в измененном виде. Если «Бытие» написал Моисей, то зададим вопрос, зачем он написал книгу «Бытие»? Если ключевое событие Ветхого Завета – это исход, то мы понимаем, что все евреи и вышли из Египта на свободу с большим добром и отправились в землю обетованную, в землю, обещанную Богом. История исхода как раз и будет лейтмотивом отношений Бога и его народа. Вспомните, я вывел вас из земли египетской, рукой высокой, мышцы простертой. Но как евреи Божий народ в Египте оказались? И кто такие евреи? Вот на эти два вопроса отвечает книга «Бытие». При этом нам нужно посмотреть на бытие в обратном порядке. То есть лучше всего понимается логика построения этой книги, если мы посмотрим как бы в телескоп в перевернутом виде. Да? То есть возьмем телескоп и посмотрим на него с большой стороны. Да? Почему с большой? Потому что история Иосифа, которая заканчивается книгой «Бытие», это самая большая история Ветхого Завета, на истории книги «Бытие». Он спас всю свою семью от голодных лет. В последний раз, в 50 главе, сказано, что Иосиф остался в Египте вместе с семьей отца. И чуть выше сказано, что в Египет переселилось 66 человек, кроме самого Якова и Иосифа. А вместе с сыновьями Иосифа, два сына у него родилось в Египте, это Ефрем и Манассия, всего получилось 70 человек. Книга «Исход» как раз начинается с упоминания факта о переселении, что прямых потомков Якова было 70 человек. То есть эта цифра, она является фактической, и она же, добавка, является еще и символической. 70 – красивое число. Позднее об этой, эта цифра, она будет фигурировать в еврейской истории не раз. Они, например, скажут Стефан, да, 72 человека. Вспомним, что цифра 70 фигурировала в рассказе о переводе Библии на греческий язык, да. То есть это тоже очень важно, символически 72 человека переводили Библию с еврейского на греческий. Поэтому слово 70 по-гречески «септуагинта» стало названием греческого перевода. С небольшого племени, в 70 человек, начинается весь еврейский народ. Но самое интересное, что Моисей говорит о том, что это не наша заслуга. Слава за все это. В своей последней речи Моисей воздает Богу. В книге Второзакония он говорит: «Было всего 70 человек праотцев наших, когда-то они переселились в Египет. А ныне стало нас так много, будто звезд на небе. И все это сделал Господь, Бог наш». История Иосифа Прекрасного в последней части книги «Бытие», самая большая в книге «Бытие», она занимает 14 глав из 50. Вот этот момент надо отметить, что когда в Библии о чем-то говорится много, значит, это важно. То есть, когда мы видим большие главы, которых очень много, да, мы должны понимать, почему это так. Есть, например, такая книга «Чисел», в этом пятикнижии, да, там есть 7 глава, которая полностью состоит из повторяющихся рассказов. Эти рассказы повторяются 13 раз. Один и тот же рассказ, но с разными коленами. Это важный прием, который подчеркивает равенство всех колен перед Богом. История Иосифа необыкновенная. Отец очень любит своего сына. Он родился от любимой жены, и поэтому считался, что это первенец. Хотя это не совсем так. Да? Сыновья старшие завидовали брату и втайне от отца вероломно продали его в рабство в Египет. Где Бог устроил так, что Иосиф стал вторым лицом в государстве, первым после фараона. И вот как он потом объясняет, почему он попал в Египет.
6: «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет», — сказал он. «Но теперь вам уже не стоит сокрушаться и негодовать на себя за то, что продали меня. Это Бог, чтобы спасти вам жизнь, заранее послал меня сюда. Вот уже 2 года по всей земле голод, и еще 5 лет не будут ни сеять, ни жать. А Бог послал меня в эту страну прежде вас, дабы сохранить на земле остаток народа своего и продлить жизнь вашу, совершив великое спасение». Так что не вы послали меня сюда, а Бог.
5: То, что сделали братья, однозначно плохой поступок. То есть продать брата в рабство – это, конечно, поступок, за который братья потом все время каялись. Но при этом Иосиф показывает, что над всем этим есть рука Божья, есть промысел Божий. В предыдущих главах, с 12 по 35, рассказывается о его предках, отце Якове, у которого было 12 сыновей и 1 дочь. Он пережил удивительную ночную борьбу с небесным посланником, после чего получил имя «Богоборец Израиль». Дедушки Исааки, рассказывается в этих главах, который когда-то был участником живого опыта с Богом на горе, где его должны были принести в жертву, а принесли животное. И, конечно, очень много рассказывается о прадедушке Аврааме, который был первым евреем, слышавший голос Божий.
6: «Евреи – народ, восходящий к одному из семитских племен, обитавших в землях древнего Ближнего Востока. В Библии чаще используется слово «Израиль» по второму имени родоначальника и патриарха Иакова. Бог избирает этот народ для служения ему и дает им свой закон – Тору. Выводит их из Египта и заботится о них. Библия, Ветхий Завет, повествует об отношениях Бога и Божьего народа – евреев.
5: Авраам слышал голос Божий. Он пообещал Аврааму множество потомков и повелел следовать за собой, выйти из своей земли и начать странствовать по призыву Божьему. То есть вот эта вторая часть книги «Бытие» с 12 главы по 50-ю – это некий пролог к исходу, отвечающий на вопрос, кто такие евреи, да, и как они в Египте оказались. Но у книги «Бытие» есть свой пролог. Это история мира до того, как возникли евреи. Это первые 11 глав. Их очень мало. Обратите внимание по отношению ко всей книге «Бытие», да, то есть их значительно меньше. Это сотворение мира за 6 буквально дней. В 7-й день Бог прекратил свои дела. И прекращение или отдых по-еврейски «шаббат», по этому глаголу был названный день. День называется «шаббат».
6: К 7-му дню окончил Бог тот труд, который совершал он. И в день 7-й уже не делал всего того, что совершал прежде. Благословил Бог день 7-й и освятил его. Ибо в этот день он в покое пребывал после тех дел, которые при сотворении совершал.
5: В этих же главах описывается грех падения в раю, в саду Эдемском, после которого мир стал деградировать. Совершилось первое убийство, земля растлилась, была очищена потопом. Но мир не стал лучше, поэтому Бог избирает сначала Авраама, вступает в действие план Б, что называется, да? Потом его потомков, чтобы рассказать всему миру о себе, кто такой живой Бог. То есть такова книга «Бытие». И это Бог в ней – живая действующая личность, которая участвует в судьбе как отдельного человека, так и целого народа. Но книга «Бытие» – это не просто рассказ о каких-то делах, но у нее есть еще одно предназначение. Это книга историй. Книга «Бытие», и читать ее очень интересно, только, как бы, что называется, нужно преодолеть первые главы, проскочить их, да, а потом легко начинается читаться. Может быть, их, когда вы будете читать, может быть, надо опускать списки родословий. Глава 4, стих 18, начинает генеалогический список. Кто у кого какой сын родился, да, который длится до конца главы 5. Таковы главы 10, 11, 36, 46. Ну и глава 49, где подается предсказание о сыновьях Иакова, Израиля. Он дает им пророчество об их будущем. Они тоже ничего начинающему эти пророчества не откроют. Вот. Трудно будет читать, например, первые 4 главы книги «Чисел», главу 7. То есть списки исчисления и перечисления. Но в книге «Бытие» почти нет заповедей. Есть заповедь плодиться и размножаться и владеть землей, и нет ее отмены. Есть поучение на тему заповедей. Например, есть заповедь 7, в 10 заповедях в книге «Исход». И она звучит «не прелюбодействуй», то есть «не нарушай супружеской верности». А в книге «Бытие» есть две истории. Одна история о нарушении заповеди в главе 35. Один из 12 сыновей Иакова, Израиля, первенец Рувим, переспал с наложницей отца своего Валлы, и отец об этом узнал. В греческом переводе добавлено, что это огорчило его. А еврейский оригинал намеренно оценок не дает. Это должен сделать сам слушатель рассказа. И слушатель здесь слово ключевое. Это истории, которые рассказываются. То есть Моисей рассказчик. Кому он рассказывает? Бывшим рабам, которые вышли из Египта. Этот вождь рассказывает истории рабам. Еще одна история о 7-й заповеди – это история раба Иосифа в доме египтянина. Его продали в дом богатого царедворца, и его захотела госпожа его.
6: «И обратила взоры на Иосифа жена господина его, и сказала: „Спи со мной“. Но он отказался и сказал жене господина своего: „Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сём, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред Богом?“
5: Спать с чужой женой – грех перед Богом. Кстати, немецкие и английские переводы отмечают, что это грех против Бога. Наблюдение над книгой «Бытие» вообще очень интересное. Это рассказы для назидания и практики бывших рабов. Адам впервые встречает свою жену. Он поет первую песню.
6: «И сказал человек: „Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа своего. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут два – одна плоть“».
5: В греческом переводе «будут двое – одна плоть», и эти слова потом вошли в Евангелие. Чьи это слова? Ну, точно не Адама. И не для него эти слова, потому что технически он сирота. Ему некого оставлять. В общем-то, и сами эти слова – это тоже гипербола. На Востоке родителей никто не оставлял. клан жил вместе, кочевал или оседал где-то, разбивался еще один шатер или, возможно, к домику пристраивалась еще одна комната. В общем, читателю есть над чем подумать. Сразу скажу, что у каждой из пяти книг Моисея есть такая ведущая идея. Ее можно характеризовать не двумя предложениями. Это то, о чем больше всего говорится в книге. Еврейское слово «Тора» означает не только закон, но и наставление, научение и даже теория. Ну и теперь о других книгах. «Исход». Книга об исходе из Египта. Ему посвящено 12 глав, так как «Бытие» – это книга о том, как в Египет попали, откуда, собственно, взялись евреи, книга о корнях. «Исход» – также книга первоначальных заповедей, инструкция к строительству скинии, переносного святилища иудеев. Скиния, вообще само слово «скиния» очень интересно. Само слово «скиния», как оно попало в русский язык. Скиния или святилище.
6: Скиния – переносной храм Божьего народа. Палатка, шатер откровения или встречи. В ней совершалось богослужение, и сначала Моисею, а потом первосвященнику являлся Бог.
5: В переводе под редакцией Кулакова, в котором я участвовал, очень трудно было перевести это вот «Огель Моэт», потому что «Огель Моэт» означает «шатер свиданий», потому что слово «Моэт» означает «встреча в определенное время», «свидание». Но «шатер свиданий» звучит очень романтически, поэтому в Институте перевода под редакцией имени Михаила Петровича Кулакова это место мы перевели как сначала «шатер богоявления», а потом перевели как «шатер встречи», «шатер откровения». Сам исход был знаменем силы этого удивительного личностного Бога, который явился Моисею в неопалимой купине, в сгорающем кусте, и отправил его к фараону с просьбой отпустить народ. Над Египтом было явлено 10 чудес, или казни египетские, которые потребовали, чтобы убедить жестокосердного фараона отпустить народ.
6: «И встал фараон ночью, сам и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль по всей земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал им: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу Богу вашему, как говорили вы. И мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите и благословите меня». И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: «Мы все помрем». И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло, квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в Сакхов, до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое.
5: И вот вышедший из Египта народ приходит к Синаю. Гора, на которой сегодня будет туристов. Ночью они восходят на гору, чтобы встретить там восход и загадать желание. Но тогда, во время исхода, когда Бог заговорил с народом возле этой горы, народ испугался и просил Моисея выступить их посредником. Он зашел на гору, и Бог вручил ему две скрижали, или две каменные доски с 10 заповедями. 4 заповеди говорили об отношениях Бога и человека, а 6 – об отношениях человека к Богу. Ну, заповеди об отношениях человека очень многие знают: «Не убивай», «Не прелюбодействуй», «Не кради». Было дано еще множество всяких заповедей, всего мудрецы насчитали в Торе 613 заповедей. Еще одна замечательная вещь описывается в книге «Исход». Вот скиния, палатка, шатер откровения или встречи. В ней совершалось богослужение, сначала Моисею, а потом первосвященнику, в ней являлся Бог. Третья книга Моисея – книга «Левит». Книга о святости и ритуальной чистоте. Ключевой стих этой книги, глава 11, стих 44. «Будьте святы, ибо я свят». В общем, судя по названию, было такое ощущение, что она предназначена для колена Левия. То есть она описывает обязанности этого колена и правила богослужебных действий святилища. Ритуалы, обряды, праздники. То есть если в книге «Исход» дается описание скинии, и указано, как сделать ее, как сделать предмет из скинии, как описывать деяния, то здесь уже описывается, как приносить жертвы, которые приводят к святости. При этом святой в Библии – это не безупречный человек, не совершенный человек, а человек, отделенный для особой цели. То есть начинается книга Левит с тем, что там появляется заповедь о жертвоприношении.
6: Он повелел сказать израильтянам: «Когда пожелает кто из вас сделать приношение Господу, пусть его жертвенным приношением будет домашнее животное из крупного или мелкого рогатого скота».
5: Причем у язычников сама жертва значила, имела тройное значение. Первое – это кормление Бога, задабривание его. То есть надо покормить Бога, чтобы Бог был добрый. Второе – это желание вступить с божеством в союз, обрести с ним единство через общую трапезу. То есть божество незримо присутствует на трапезе. И третье – исповедание перед божеством своей зависимости от него. Библия сурово осуждает первый мотив. Бога нельзя задобрить, он не признает любимчиков, но признает и освящает два последних. То есть мы вступаем с Богом в союз, и мы оказываемся, признаем свою зависимость от него. Он повелел, мы выполняем. Основная мысль, которая стоит за образом принесения в жертву животного, описывается уже в Новом Завете, в 6 главе послания к римлянам апостола Павла говорится: «Грех платит смертью». А послание к евреям сказано, что без пролития крови не бывает прощения. Пролитие крови, принесение жертвоприношения символически указывало на то, что однажды придет тот, кто займет место грешника, как занимает сегодня животное место грешника. Замена, конечно, неравноценная, но эта кровь указывает на совершенную жертву, примирителя, которая будет принесена в будущем. Мы можем, конечно, задаться вопросом, зачем нам все это нужно? Сегодня же жертва не приносится. Да и в некоторых местах это затруднительно, даже если бы мы хотели жертву принести. Сегодня, когда на какие-то праздники собратья-мусульмане приносят жертву, вот, это вызывает у людей вопросы. Да? Кто-то скажет, что чтение книги Левит – это удовлетворение некого этнографического интереса. Вот как это было в древности. Отчасти это так, но только отчасти. Просто связь нашего мира с потусторонним или миром высших небесных существ, она существует. И эта связь осуществляется на уровне даже наших жизненных токов. Сама кровеносная дыхательная система человека показывает нам нашу зависимость от очень тонких материй, чистого воздуха, здоровой регулярной пищи, причем правильно принимаемой, да? Без этого мы не можем нормально жить. Еще не менее важно для нас наше окружение и отношения в обществе и семье. То есть нормальные отношения возможны только в том обществе, которое руководимо духовными законами. И вот как раз законы составляют основную ткань повествования, как всего Ветхого Завета, так и Пятикнижия в целом. Книга Левит при этом образует центральную часть. Книга чисел, следующая книга, четвертая, это книга о 40-летнем странствовании еврейского народа в пустыне со всеми возмущениями против своих вождей.
6: Книга чисел – это книга о 40-летнем странствовании еврейского народа в пустыне со всеми возмущениями народа против своих вождей. Русское название книги связано с обилием в ней исчислений по коленам и родам всей Ветхозаветней Церкви в дни Моисея. Тесно примыкая к Исходу, книга чисел посвящена судьбе Церкви, народа Божия. Книга рисует общину, сосредоточенную вокруг святыни, вокруг пребывающей в ее центре славы Божией.
5: Сама книга чисел делится на три части. Первая повествует о пребывании израильтян у Синая, об их исчислениях и об обязанности левитов и назареях, о второй Пасхе после Исхода. А вторая часть рассказывает о странствованиях по пустыне от Синая к Кадешу, потом к равнинам Маава. А вот третья касается событий, происходивших в Заиордане в области Маава. Все эти три части включают и ритуальные постановления. Вот именно в этой книге, в книге чисел, описывается случай, который привел народ к блужданию в пустыне в течение 40 лет. 12 разведчиков, которые Моисей посылает на разведку, вернулись с двумя новостями – хорошей и плохой. Мы были в земле, которую ты посылал нас точно, она источает молоко и мед. Прекрасная земля. Они принесли плоды, предъявили срезанную там ветвь с одной кистью винограда. Ее пришлось нести на шесте вдвоем. Кисть была такая большая. Вторая новость была сокрушающая. Но люди, которые живут на той земле, они сильные и страшные. Города у них огромные, хорошо укрепленные. Из 12 только двое уверяли, что землю эту можно взять. Потому что Бог обещал, однако народ поверил 10, а не 2. Бог определил народу блуждать по пустыне 40 лет за свое неверие, пока не умрет все не поверившее Богу поколение. Только эти двое, которые уверяли, что можно войти в землю, они остались в живых и вошли в землю. Это Иисус Навин и Халев. Книга Второзакония, «Лебединая песнь Моисея». По сути, книга Второзакония – это последняя речь, точнее, не одна речь Моисея к народу Израилеву. То есть основное содержание Второзакония понятно с первой фразы. Вот слова, с которыми Моисей обратился ко всей общине Израиля в пустыне за Иорданом. Они еще не перешли Иордан, то есть за Иордание. Есть такая страна сегодня, Иордания, которая показывает очень много библейских мест, и есть там то место, с которого Моисей обращается к народу. То есть там же, на этой горе, где он обращается, находится его могила. То есть ее нашли уже, конечно, христиане. Христиане-католики нашли эту могилу. От евреев это место Бог скрыл. Престарелый Моисей лично от первого лица говорит о сути закона, собравшимся перед ним израильтянам, следующему поколению. Непосредственно перед тем, как они должны войти в землю ханаанскую. Рассказчика видно всем. Он уже не где-то на заднем плане. В Пятикнижии мы не знаем, где он стоит. Да? Он обращается прямо к живой аудитории. И она включает в себя не тех древних слушателей, но современных читателей. То есть он говорит это к нам. Предостережение здесь дается против измены завета, идолопоклонства. Это взволнованная проповедь перед лицом близкой угрозы. Вот, говорит Моисей, я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло. А человек должен принять выбор, совершить этот выбор, принять решение. Если он будет пребывать в завете, он обретет жизнь. Если отпадет, окажется под властью смерти, духовной и телесной. Кончается второзаконие описанием смерти Моисея лишь издали, с горы Нево. Он смог взглянуть на равнины за Иорданом, куда ему не суждено было вступить. Буквально текст во Второзаконии в 34 главе может быть переведен так. «Яхве похоронил его». Это окружает тайной кончину вождя, чья жизнь была исполнена необычайных знамений великих событий. После того, как в главе 5 Моисей повторил заповеди, в главе 6 звучит главное исповедание народа Божьего во все века.
6: «Слушай, Израиль! Господь наш Бог! Господь един! Люби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душой своей и всеми силами своими».
5: Шма Исраэль, Адонай Элохейну, Адонай Эхад. Эти слова должны звучать в доме иудея обязательно утром и вечером. Конечно, как предписать любовь, да? Ты должен любить. Но смысл заповеди в том, чтобы воспитывать свое сердце, орган мышления, свою душу, чувство и все свои человеческие силы, способности в духе любви к Создателю, пока они, наконец, всецело не проникнутся этой любовью. Как только это произойдет, дух человека соединится с Духом Божьим. Об этом все в Пятикнижии Моисеева.
7: «Не тем Господь могуч непостижим, ты пред моим метущимся сознанием, что звездный день твой светлый серафим, громадный шар зажег над мирозданием. Нет, ты могуч и мне непостижим тем, что я сам бессильный и мгновенный ношу в груди, как он и серафим, огонь сильней и ярче всей вселенной. Меж тем, как я добыча суеты, игралище ее непостоянства, во мне он вечен, вездесущ, как ты, ни времени не знает, ни пространства.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь! Господь всегда рядом!
2: Для вас поет Юлия Авструб.

0: духовное наследие.
1: Чтобы узнать, что такое Россия нынешняя, нужно непременно по ней проездиться самому. Слухам никаким не верьте. Верно только то, что еще никогда не бывало в России такого необыкновенного разнообразия и несходства во мнениях всех людей. Все это и без того спутало и смешало все представления о России, что решительно никому нельзя верить. Нужно узнавать самому, нужно проездиться по России. Писал Николай Васильевич Гоголь в одном из своих дневников. Действительно, русская душа, русский человек и Россия в целом остаются загадкой для всего мира. Меня всегда поражало в облике русского человека, с одной стороны, какое-то странное чувство и надежда на авось и нерасторопность, а с другой стороны, евангельские принципы, которые притворяемы русским человеком в повседневной жизни. Помните, как у Бродского? «В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду». И в подтверждение этого мне хочется вспомнить три примера, которые глубоко запали мне в душу. Один из них случился с Александром Сергеевичем Пушкиным накануне его смерти. Уже тяжело раненый и мучимый в течение нескольких дней, он получает письмо от государя, который пишет ему: «Александр Сергеевич, ни о чем не беспокойтесь, но самое главное помните, я хочу, чтобы вы умерли христианином». И когда перед смертью к нему собрались Даль, Тургенев, супруга Карамзина, другие известные личности, в том числе и Донзас, который описывает это событие, Пушкин сказал им: «Други мои, я хочу умереть христианином. Я хочу исповедать все свои грехи перед Господом, чтобы чистым предстать пред Ним». Второй пример я взял у Федора Михайловича Достоевского, его замечательном произведении «Братья Карамазовы». Вы помните, как Ракитин обращается к Грушеньке и говорит: «А за что мне вас любить? А что вы мне оба сделали?» Она ему говорит: «А ты нас ни за что люби, а вот просто так, как Алёша любит». И, наконец, третий пример. Когда я лежал в больнице, нашу палату постоянно убирала одна уборщица, пожилая женщина. И вот в канун Пасхи она зашла убирать палату, и мой сосед по палате решил немножко над ней подшутить и сказал: «Васильевна, а ты чай, яйцо-то перед Пасхой не ешь, ведь пост великий, грех великий совершишь». Она остановилась в тот момент и сказала: «Грех-то не в том, если я яйцо съем, а в том, если я кого от всего сердца обижу». Для меня это просто классика. В русском человеке сочетается вот эта стремительная возможность обидеть своего ближнего, никем не преднамеренная, просто так, бесшабашно взять и обидеть. Но в тот же момент человек, в следующий момент русский, уже готов покаяться, простить, принять и восстановить все эти отношения. Это еще одна из уникальностей человека русского. И мне вспоминается стихотворение Дмитрия Мамина-Сибиряка «Судное время».

Я чувствую, близится судное время. Бездушье мы духом своим победим. И в сердце России пред странами всеми народом народ будет строго судим. И спросят избранники русские люди у всех обвиняемых русских людей, за что умертвили они в самосуде цвет яркой культуры отчизны своей. Зачем православные Бога забыли? Зачем шли на брата, разя и рубя? И скажут они, мы обмануты были, мы верили в то, во что верить нельзя. И судьи умолкнут с печалью любовной, исчислили себя в неизбежный черед, и спросят, а кто же зачинщик виновный? И будет ответ, виноват весь народ. Он думал о счастье отчизны любимой, он шел на жестокость во имя любви. И судьи воскликнут, народ подсудимый, ты нам не подсуден, мы братья твои. Мы часть твоя, плоть твоя, кровь твоя грешный, наивный, стремящийся всюду вперед, взыскующий Бога в Европе кромешный, счастливый в несчастьях великий народ. Наверное, из глубины страдания рождается и вот эта широта, доброта и красота русской души и нашей культуры. Мне хотелось бы вспомнить еще одно стихотворение замечательного поэта Владимира Жильцова, который в своей жизни прошел через годину испытаний и трудностей. Оно называется «Письмо к матери». «Здравствуй, милая мама, на картофельном поле ты, сбирая с земли желтовато-тугие плоды, кто-то рядом с тобой, ах, наверное, то меньший твой Коля, и папаш не бредет, спотыкаясь в ботве сизый дым. Помню я, как теперь твои руки на шее коровы звали утренней зорьку, достала вечерней она. Видно, строит всегда лучезарное счастье на крови и три плана рязанских крестьянской бедою сполна. Говорят, надломилась та прежняя статная сила, что от века до века спасала былинную Русь, но не верует в то, что как трудно и тяжко мне не было, и сомнений своих, как рождение любви, не боюсь. Дух народа высок, но сокрыт от докучливых взглядов, как сокрыта в природе звенящая радость и боль. И в годину беды, и в пору золотых листопадов откровений и чувств проступает кровавая соль. Перед каждой бедой, говорят, мы уже на исходе. После наших побед, говорят, отодвинут предел. Нет пределов у нас, мы в великом Христовом походе. И Христова любовь наш великий и скорбный удел.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

Жемчужина лежала во мгле густой, без света и тепла.

Жемчужина, как тайна мироздания. Всей тайне столько света и тепла. Любви и нежности.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, какой же выход предложил Господь, особенно для египтян, из вот этого создавшегося положения? Давайте посмотрим, как это описано нам в книге «Исход». Моисей обращается к израильскому народу и говорит: «Скажите всему обществу Израилевых сынов, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или коз, пусть возьмут от крови его и помажут на косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Ешьте же его так, пусть чесла ваши перепоясаны, обувь ваша на ногах ваших, посохи ваши в руках ваших, ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня». Обратите внимание, что интересного мы замечаем. Если я вам задам вопрос, вот так, сходу, что такое Пасха, что вы мне ответите? Слышу праздник. Людей так. Но вы видите, что Библия нам определяет? Вот это слово «это», да, к чему относится? Это что или кто? Это агнец. То есть Пасха Господня – это не ритуал. Пасха Господня – это не праздник, да, то люди говорят, вот еврейская Пасха, вот христианская Пасха. Давайте посмотрим, что Библия говорит, что люди. Пасха Господня – это агнец, и вот что это агнец делает – этот агнец делает следующее. Что дальше происходит? «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца от человека до скота. И над всеми богами египетскими я произведу суд. Я Господь». Обратите внимание еще раз на цели Бога. Бог, поражая первенцев, не ставит перед собой целью расквитаться с нехорошими египтянами. Поражая первенцев, Бог производит суд не над человеком, а над египетскими богами. Понятно, почему мы только что смотрели. Цель Бога – это сломать вот эту сатанинскую языческую систему в Египте. Цель Бога – показать египтянам и всем израильтянам тоже, что Он, Яхве, есть Господь, и что другого не существует. Вопрос возникает такой. Кто-то может от этого получить благословение, а кто-то от этого может стать жертвой. И вот этот вопрос зависит от выбора человека. Вот оказывается, что дальше говорится. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и я увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Мы показали вам, что такое Пасха Господня. Пасха Господня, мы увидели, это Агнец. Что этот Агнец делает? Этот Агнец, умирая, то есть он, его требуется заколоть. То есть, когда этот Агнец, умирая, умирает, будучи заколотым, и кровь его оказывается.

Исход, 12 глава, берется самый важный христианский термин, употребляемый в христианской сотериологии. Сотериология – это наука о спасении. Термин называется «заместительная жертва». То есть вот перед вами заместительная жертва. Многие христиане берут как должное, а это Христос. Ну, естественно, если часто потом бывает так вот, верующие христиане вот всю жизнь, потом раз встретились с каким-то или раввином, или просто образованным иудеем, он показывает, а где здесь Христос? Вот покажи мне. Не знает христианин, что ответить. Не написано тут слово «Христос». Но оказывается, много чего написано. Написано о заместительной жертве. Основываясь на этих стихах, израильтянин позже мог прекрасно понимать, что всякая жертва за грех, приносимая в храме, это заместительная жертва, то есть всякий агнец, которого следовало умертвить, заколоть за грехи, умирает вместо человека, который совершил этот грех. То есть эти слова очень хорошо объясняют концепцию заместительной жертвы. Но я хочу обратить внимание на один серьезный вопрос. Пока что, да, мы видели в самом начале вот этого блока лекции такую дверь и такое чувство, что эта дверь открыта исключительно для израильтян. Так ли это? Давайте посмотрим. Вопрос неоднозначный. Именно поэтому я поставил здесь ответ и да, и нет. Спаслись ли только израильтяне? Ответ – да. Но что тогда означают следующие слова? Прямо тут же, в 38 стихе 12 главы книги «Исход» написано, что вместе с ними, с кеми ними, с израилитами, выходит из Египта множество разноплеменных людей. Так вопрос, только ли израильтяне спаслись? Вам кажется, что не только. А я все равно отвечаю только. А как быть с этим стихом? А сейчас мы увидим, что не все так просто. Сейчас мы увидим, что, оказывается, эти разноплеменные люди, они тоже были израильтянами. Посмотрите, не просто так можно было выйти из Египта. Читаем устав Пасхи. Мы только что выяснили, что только у кого был агнец заколот в доме, у того первенец не умер. Правда? Прочитали. Ну, вот читаем. Вот устав Пасхи. Никакой иноплеменник не может есть ее. Все общество Израиля
должно совершать ее.

Так получается, египтянам закрыта дверь? Не закрыта. Надо следующий момент прочитать. Надо просто понять, как эту дверь египтянин мог открыть. А следующий текст говорит, если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежу у него всех мужеского полу, и тогда приступит к совершению ее и будет как природный житель земли. Друзья мои, из Египта в землю обетованную не вышел ни один язычник. Вы спросите меня, а египтяне? Вышли бывшие египтяне. Но для того, чтобы зайти в эту дверь, где можно получить спасение для первенца, им нужно было перестать быть язычниками. Нужно было взять агнца, да еще и кровью помазать косяки дверей. Это так, чтобы все соседи, египтяне, могли тыкать пальцем и говорить, и ты с ними. А египтянин должен с гордостью сказать, да, и я с ними, потому что я понял, что все, во что мои отцы верили, все, во что меня вот эти жрецы учили, все вот это культ фараона, это все наглая ложь. Поэтому, посмотрев на то, что произошло, как Господь навел этих жаб, песьих мух, как он навел град. И, кстати говоря, египтяне, когда услышали, убрали свой скот, и град их не побил. То есть я увидел, что единственный Бог – это Бог Яхве. Это Бог израильтян. Это Бог Авраама, Исаака и Якова. Это Бог, который сотворил небо и землю, и все, что на ней, и море, и все, что в нем. За этим Богом я пойду, даже если мне придется отказаться от своего египетского гражданства. Потому что фараон ничего против Бога сделать не может. И поэтому я не страшусь. Тыкайте, но посмотрите, что будет. Я хочу, чтобы мой первенец жил. А вы думаете, фараон ваш первенца спасет вашего? Или вы думаете, что после 9 этих чудес и язв это пустая угроза? Вы понимаете? Люди принимали серьезное решение отказаться от язычества. И вот они и спаслись. Они вступили в завет с Богом. Они не были в израильском обществе гражданами второго сорта. Написано, и будет как природный житель земли. Один закон для природного жителя и для пришельца. Вы понимаете, как дверь открывалась? Вот только так дверь может открываться. Если человек хочет спастись, есть один путь ко спасению – отказаться от язычества и следовать за Богом и принять Его заместительную жертву. Эта дверь всегда открыта. Как вы думаете, не зря Иисус сказал,
Я есмь дверь овцам. Вот эта дверь одна, и путь один, и он всегда существовал. Невозможен другой путь. Невозможно спастись, обрести спасение, оставаясь язычником. Надо становиться частью народа Божия. Знаете, каким образом это все представляется? В законах Торы очень интересно показана определенная последовательность. Фактически, люди, закон Торы юридически разделяет людей на три категории. Вот посмотрите, и слова соответствующие используются. Вот, например, первое такое, можно сказать, кольцо. Вы видите, это изобразил такими концентрическими кольцами. Первое кольцо – это нохри. В русской синодальной Библии это переводится как «иноземец». Кто такой иноземец? Ну, представьте себе, ну, купец продает там ткани. Решил приехать в Израиль, я говорю о библейском Израиле, решил приехать в Израиль, ну, поторговать. Поставил свою лавочку, живет там неподалеку. Ну вот, такой он иноземец себе. Торгует. Что у него там в его шатрах, каких он башков своих привез, это между ним и Богом. И вот он себе торгует, поклоняется своим богам себе. Ну, познакомился с местным израильтянином, который... Друг приходит, пятница, он говорит: «Я не буду с тобой никакие сделки совершать вот в пятницу после захода солнца, подожди до воскресенья». «А почему не будешь?» «А вот мой Бог, Творец неба и земли, заповедовал, чтобы мы оставались в покое в день субботний, ибо 6 дней творил Господь небо и землю». Задумался иноземец: «Господь Бог творил небо и землю, я такого не слышал. А можно мне немножко узнать больше про твоего Бога?» «Ну хорошо, пожалуйста, у нас праздник, приходи со мной в храм». Пришел, посмотрел, послушал, увидел. Задумался иноземец. «Слушай, — говорит он своему другу, — а как теперь мне жить? Как я могу теперь, узнав о таком великом Боге, жить теперь с верой вот в эти всех башков, которые мне мои родители, деды, прадеды учили?» «А нет проблем, — говорит ему израильтянин, — оставайся, если ты принимаешь Бога и его заповеди, если ты будешь чтить субботу, если ты будешь выполнять заповеди Божьи, оставайся, становись гером, пришельцем». Вы читали в 4-й заповеди, да? «Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, не пришелец в жилищах твоих». То есть вот вам пример пришельца. То есть пришелец – это человек из неизраильтян, которые уверовали, и теперь они пришельцы. Вы знаете, особенно разницы между
допустим, современным положением, допустим, в церкви, да, нет большой. Вот посмотрите пример такой. Предположим, есть, допустим, кто-то, допустим, какая-то женщина, член общины, и ее муж, который неверующий, подвозит на богослужение, и вот мы, допустим, служитель видит, что он подвез, все, она пришла, он стоит там, ожидает ее с богослужения, ну, там, курит, не заходит, ну, что тут сделаешь? Ну, настал какой-то день, когда служитель пришел в дом к этой женщине, и так разговорились, муж заинтересовался, позадавал вопросы, пообщались. Следующая суббота, смотрю, приходит на богослужение. Ага. Потом выходит с церкви, тянется за сигаретой. Ну, тут уже можно подойти и спросить. Слушай, а вот ты не хотел бы, вот, чтобы мы помолились, чтобы ты прошел программу 12 шагов и избавился от такой привычки? Он начинает ходить, он действительно избавляется, да? Вот он уже меняет свой статус, да? Он уже не иноземец, понимаете? То же самое и здесь. Человек становится пришельцем в обществе израильском, он исполняет все заповеди, он только не может совершать жертвоприношения в храме. Пока... В один прекрасный момент, когда подходит месяц Авив или Нисан, он не заявит своим друзьям: «Вы знаете, я хочу быть как один из вас». Они ему говорят: «Нет проблем, если ты готов совершить обряд обрезания и заключить через это завет с Господом, нет проблем». Нет проблем, можешь это сделать. Как? Да, можешь. Он совершает обряд обрезания, и наступает день 14-го Нисана, и он вместе с израильским обществом садится и вкушает мясо пасхального агнца, и теперь он полноправный израильтянин. Вы видите, какой... Троекратный ход. Три этапа. Чтобы из иноземца превратиться в пришельца, надо субботу соблюсти. А чтобы из пришельца превратиться в израильтянина, надо заключить завет обрезания. И тогда, после этого, съесть пасхального агнца, и будешь полноправным израильтянином. Вот как переходят из язычества в народ Божий. Путь один. Интересно, мы на прошлой лекции разбирали с вами, что в Библии имеет место обрезание младенцев. Но на самом же деле Библия говорит о двух обрезаниях. Они различны. То, что заповедует Господь Аврааму, как вы думаете, для кого эта заповедь? Для младенца? Родители делают, ребенок этого не помнит. А вот здесь, если поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху, это совершенно другое обрезание. Это сознательно язычник принимает решение оставить свое язычество и присоединиться к народу Божьему. Это должен быть взрослый человек. Часто
мне приходится выслушивать такой интересный аргумент, что, так как обрезали 8 дней от роду, то и крестить надо младенцев. Вы видите, что обрезание – это два. Обрезание – это два. Обрезают родители здесь, а здесь – это язычник, который хочет стать частью народа Божьего, принимает решение. Вот это называется просто обрезанием, а вот это на иврите называется гиюр – обращение. Но тут возникает один вопрос. Вопрос, который возникает у многих людей. Хорошо, справедлива ли такая ситуация, когда кто-то, будучи сыном израильских родителей, получил обрезание 8 дней, и вот все нормально, он как бы воспринимает веру отцов как нечто данное. А вот этот язычник должен пройти все эти этапы обращения. Это справедливо? Иисус этот вопрос решает в разговоре с Никодимом. А Никодим не понимает его. И Иисус ему говорит, если кто... В русском переводе это греческое слово подается только «не родиться свыше». Это греческое слово имеет второе значение. Если кто не родился снова, заново, поэтому Никодим говорит, как я могу родиться, будучи стар? Как я что, в утробу матери опять зайду? Он не понимает. Иисус ему говорит, не понимаешь. Потому что вчера мы с вами этот текст читали об обрезании сердца. И для израильтянина, иудея из иудеев, Никодима должен был быть, но необходимо обращение. Каждый нуждается в этом обрезании сердца, рождении свыше, сознательном акте обращения к Богу. Кому-то это действительно шаг из язычества, а кому-то из другой может быть проблемы. Но путь только один. И дверь открыта одна. Как вы думаете, если бы израильтянин тогда, 14-го Нисана 1450 года до нашей эры, решил бы сказать, я израильтянин, для меня не важно, мой первенец все равно не погибнет. Не буду я тратиться, чтобы вот это агнца резать. Да и вообще я защитник прав животных, зачем мучать животину? Вы думаете, его бы первенец выжил? Текст говорит, что нет. Друзья мои, дверь одна. Независимо от того, из какого состояния мы должны туда попасть. Но мы должны пройти через эту единственную открытую во спасение дверь. Дверь, которую открыл пастырь для всех овец.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Программа «Независимость». Александр.
1: Когда я себе задавал вопрос, почему я пью каждый день, я говорил, ну, при такой жизни не мудрено, естественно, мне нужно как-то снимать вот эти стрессы, мне нужно как-то приводить себя в порядок. И когда жизнь изменится, она очень скоро изменится, и я знал, что нужно для того, чтобы она изменилась. А когда она изменится, мне это будет не нужно. И я пробовал выпивать реже, и я чувствовал, что мне это трудно. Меня это тоже беспокоило. И прошло какое-то время, я стал листать книжки, я стал читать про пристрастие к алкоголю. Я стал в книжках находить симптомы, которые были близки к моим. Но я себе говорил, что это у них так, а у меня будет все по-другому. Я смогу с этим справиться. И очень скоро. Вот я решу вот эти вот проблемы, и потом я справлюсь. Но время шло, шли годы. А моей жизни, как сейчас я понимаю, моя жизнь вообще шла под уклон. Обращаться к кому-то мне было стыдно, потому что поговорить со знакомыми я не мог. Я тщательно старался скрыть то, что происходит. К врачам обращаться я врачам не доверял и не верил, что что-то они смогут сделать. Я по-прежнему думал, что я сам выберусь. И в те моменты, когда я более-менее себя чувствовал, я лез в книги, я пытался в книгах найти ответ. Но все труднее и труднее мне было. Ответа я не находил. Я пытался заниматься спортом, думал, что спорт мне поможет, но и это тоже не помогало. Я начал ходить к врачам. Я пытался пройти через сеансы гипноза. И это тоже не помогло. Я действительно воздел руки к небу и просил о помощи, потому что я уже перестал полагаться на себя. Я понял, что я не смогу справиться с ситуацией. И вот именно тогда, я сейчас понимаю, что именно тогда помощь пришла. Через какое-то время я зашел в книжный магазин, и тоже я был в таком в неважном состоянии после очередного запоя. Зашел так в книжный магазин от того, что плохо было внутри, и, так сказать, как-то что-то надо было себя чем-то. Да даже не могу сказать, почему. Вот зашел, потому что я вообще люблю в книжные магазины заходить, порыться в книгах. Сейчас-то я понимаю, что это тоже был Божий промысел. И вот смотрю книжка «Как бросить пить». Ну, думаю, вот еще один умник знает, как бросить пить. Я что только не перепробовал, а ничего не получается, а он знает, как бросить пить. Ну, полистал я ее. Еще продавщица симпатичная такая, мне стыдно, думаю. Что она подумает, что я для себя беру, я так делаю вид, что я для кого-то. Вот, и полистал ее. Ну, думаю, ладно, а вдруг там хоть какую-то мысль найду. Вдруг поможет. И вы знаете, а эта книжка одного из членов сообщества анонимных алкоголиков, он о своем опыте писал там, опыте преодоления. И я сейчас не помню, что, но что-то меня затронуло в этой книге. Но тем не менее, через какое-то время я снова напился. Но снова вернулся к этой книге, снова заглянул в нее, снова почувствовал, что меня это касается, и снова напился. Потом снова ее открыл. А в конце книги были адреса групп приведены. И вот после очередного запоя я посмотрел, один из адресов выбрал и направился по этому адресу, тоже ползком, тоже с большим трудом. Причем, как сейчас я понимаю, вот это было одно из чудес в моей жизни, одно из свидетельств того, как Бог помогал мне в этом. Я не верил уже, что я смогу жить без алкоголя. Я просто в это не верил. И вы знаете, вот первый месяц, когда я остался трезвым, я не думал, что я проживу этот месяц без алкоголя. Потом это было 3 месяца, я тоже не думал, что я смогу прожить без алкоголя. Но это происходило, это удавалось. Мне сказали через некоторое время моего хождения на собрание, мне сказали, ну вот, а теперь тебе нужно обрести Бога. А я, знаете, при слове «Бог» вздрагивал. Настолько я по образованию и по воспитанию материалист был. И мне трудно было вот как-то, ну и все-таки советская школа, и все это вот при слове «Бог» у меня что-то внутри нехорошее происходило. Мне очень трудно было представить, что действительно есть Бог, что самое важное, что мне нужно принять, что Он есть, и что Бог – это не я. Вот это было очень трудно, потому что я всю жизнь полагался только на свои силы, я всю жизнь был уверен, что я знаю, как надо, и вдруг программа мне рекомендует отдать свою жизнь и волю Богу. И вот я помню, когда я задумался об этом, я помню вот это ощущение, ощущение протеста. Я не хочу, чтобы кто-то вмешивался в мою жизнь. Я не позволю, чтобы кто-то вмешивался в мою жизнь. Я против. Я буду управлять своей жизнью сам. И вот опять мне пришла помощь свыше. И я почему-то среди дня остановился около садика, зашел в садик погулять, сказав себе, что я могу себе это позволить, подышать воздухом и погулять по саду. И я встретил там одного из нашего сообщества, мы с ним завели разговор, и разговор как раз пошел вот в русле обретения опоры на высшую силу. И вы знаете, вот после этого разговора он мне рассказал о том, как у него было, насколько ему трудно было с этим. И после этого разговора как-то меня отпустило, я почувствовал, что в этом ничего нет страшного, что действительно так мир устроен, и если другие люди могут так, то почему не могу я? И вот сейчас уже, на сегодняшний день, а я уже более 9 лет остаюсь трезвым, меня не только не беспокоит это, а я, наоборот, стараюсь каждый день найти контакт с Богом и понять, в чем же заключается смысл для меня сегодняшнего дня. Потому что я знаю, что когда я управлял своей жизнью, я ее опустил под откос и дошел до дна. Когда я обратился к Богу с просьбой о помощи, моя жизнь стала выправляться. И мало того, что я остаюсь трезвым, мне удалось обрести совершенно новую жизнь. Я считаю, что мне повезло, мне удалось в одном теле жить вторую жизнь, потому что та моя жизнь и эта жизнь – это две совершенно принципиально разные жизни. А в этой жизни эта жизнь наполнена, она интересна. Она непростая, но она интересная, она наполненная. Наполненная событиями, наполненная контактами с людьми, наполненная новыми ощущениями, новыми впечатлениями. Мне интересно сейчас жить.
2: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. В Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголи и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. В студии Виталий Алиник. А мы продолжаем с вами разговор о науке и религии, о их соотношении друг с другом, о лимитах и границах и возможностях одного и другого. Этот цикл задуман главным образом для того, чтобы восполнить существующий пробел в знаниях касательно того, как священные тексты, в частности Библия, отвечают на многие вопросы, связанные с научными утверждениями. В прошлый раз мы говорили с вами об ограничениях науки, главным образом опираясь на высказывания и размышления Айзека Азимова, известного атеиста и писателя как научных статей, так и фантастических произведений. Мы посмотрели на три очень важных момента, касающихся определения сути науки. Первое – это разница между гипотезой, теорией и фактом. Второе – это то, что научное мнение является мнением большинства ученых, которое, в свою очередь, часто влияет от политической обстановки и расклада иных сил в обществе. Иными словами, научное мнение вовсе не всегда является отражением действительно существующих фактов. И, наконец, в-третьих, научные представления изменчивы. Мы привели несколько примеров, которые показывают, как с течением десятилетий научные мнения изменяются. Главный вывод, который следует сделать, прежде чем продолжить наш разговор, мог бы выглядеть так. Следует избегать догматизма в каких бы то ни было утверждениях, касающихся нашего взгляда на явления, окружающие нас, касательно нашего представления о том, что является научным фактом. Поскольку то, что некогда считалось незыблемым, с течением времени оказывалось ложью, оказывалось неверной информацией. Поэтому утверждать на основании немного части известного, утверждать, что все остальное, что пока не исследовано, что пока неизвестно, антинаучно по своей природе, это, по крайней мере, брать на себя ответственность, которую сама наука по своему методу, по своему смыслу не позволяет нам брать. Сегодня мы попытаемся с вами сравнить науку и Библию. Итак, представьте себе таблицу с двумя колонками. В одной колонке будет наука, в другой колонке – Библия. И мы будем сравнивать их по некоторым параметрам. Итак, как наука, так и Библия предлагают нам знания. Наука может предложить человеку вполне конкретные, вполне определенные, основанные на опыте, основанные на исследованиях, знания о явлениях, о процессах. И Библия также предлагает знания. Она рассказывает о том, как все началось, она рассказывает о главных событиях, которые показались значимыми для людей, участвовавших в написании этого документа. Библия предлагает знания и о будущем. Библия рассказывает о том, каков смысл и какова цель существования человека и в целом Земли. То есть знание присутствует и там, и там. И наука, и Библия предлагает знание. Вопрос сводится к тому, какое из этих знаний в действительности является подлинным отражением действительности. И ответ на этот вопрос слишком долгий. Мы попытаемся в наших будущих программах сравнить утверждения Библии и известные утверждения науки. Далее, если бы мы стали сравнивать науку и Библию с точки зрения главных вопросов, которые они задают, то соотношение бы получилось достаточно интересное. Иногда Библию воспринимают как учебник по анатомии, по физике, по астрономии, но на самом деле она таковым не является. Библия отвечает на совершенно иные вопросы по сравнению с наукой. Как бы вы определили, какие главные вопросы задает наука? Главным образом, она задает вопрос о том, каким образом все происходит. То есть это вопрос «как» и «каким образом». Наука желает знать, по каким механизмам, по каким законам протекают те или иные явления, для того, чтобы, зная этот механизм, использовать его, для того, чтобы можно было получать какую-то выгоду от использования этих законов, которые открываются. Таким образом, главный вопрос науки – это как и каким образом. Библия мало отвечает на вопрос «как» и «каким образом». Например, в ней вы не найдете описание цвета волос Иисуса Христа, или его роста, или его физического сложения. Библия очень мало дает описаний. Она отвечает несколько на иной вопрос. И это различие, и понимание этого различия является чрезвычайно важным для нашего исследования. Главный вопрос Библии звучит так. Для чего? С какой целью? Каков смысл? Какова цель? Если наука главным образом задает вопрос о взаимосвязи между явлениями, она задает вопрос о том, как объяснить, почему нечто является причиной, порождающей то или иное явление, то Библия задает вопрос о том, а для чего вообще это нужно? Для чего существует человек? Для чего существует Земля? И такие вопросы, как «для чего?», «с какой целью?», «почему?», они являются главными, на которые отвечает Библия. Мы видим таким образом, что в этом плане наука и Библия как бы занимаются разными сферами человеческого опыта и практически в этом смысле не пересекаются. Далее. Наука по своей природе испытательна. Это еще один пункт сравнения. Библия же предписательна. Она просто говорит: не убивай, не прелюбодействуй. Она очень мало отвечает на вопрос, а почему это так? Почему это верно с точки зрения опыта? Библия постулирует, предписывает. Высшим авторитетом науки является человеческий разум. Библия утверждает, что высшим авторитетом ее информации является высший разум. Наука изменяема. Мы уже говорили об этом. Библия неизменна. Вот уже почти 2000 лет она не меняется. Предварительный вывод, который можно было бы сделать на данном этапе, будет звучать так. Библия и наука находятся в разных плоскостях человеческого опыта. Давайте приведем следующий пример. Если мы попытаемся законами науки, естественной науки, оценивать поэзию, например, это будет методологически неверным. Например, стихотворение Тютчева. «Люблю грозу в начале мая, когда...» и прочее, прочее. Далее говорится: «Повисли перлы дождевые», то есть капли дождевые, «повисли, и солнце нити золотит». С точки зрения науки, это не имеющее смысла высказывание. Капли дождевые, когда они падают в воздухе, они не могут висеть. И ясно, что солнце нити не золотит. Нет такого химического закона, нет такого процесса в химии. Иными словами, если бы мы начали оценивать поэзию естественно научными законами, мы бы пришли к крайне смешному результату. Это было бы неверно изначально, это неверно методологически. Подобным же образом, когда противопоставляется Библия и наука, очень часто это делается путем нарушения, причем грубейшего, основной методологической разницы между наукой и Библией. Есть в действительности небольшой спектр вопросов, где наука и Библия пересекаются. Но количество таковых вопросов крайне невелико. И мы поговорим о них во время наших следующих передач. Пока же очень важно помнить о том, что наука занимается своим способом постижения реальности. Библия также открывает знания, но она говорит немножечко о другом, о другой сфере. Эти две системы часто не пересекаются, хотя в Библии также используется научный принцип. Итак, мы продолжили сегодня разговор о соотношении религии и науки и надеемся на нашу новую встречу во время одной из наших очередных программ. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.

0: «Вопрос ребром». Ведущая Велина Парфенова.
1: Сегодня призраки – довольно популярные существа. Особенно частые упоминания о них можно встретить в книгах, фильмах, сериалах, даже в некоторых профессиях. Благодаря такой пропаганде напрашивается вопрос – существуют ли призраки на самом деле? Конечно, вопрос этот очень сложный, и мнения людей часто расходятся. Кто-то искренне верит, что призраки существуют, а кто-то считает, что это все глупые выдумки. Ну а мы с вами, чтобы дать правильный ответ, обратимся к самому правильному источнику – Библии. В послании к Евреям 9:27 говорится: «Человеку суждено только однажды умереть, а затем – суд». Вот что происходит с человеческой душой – суд. На самом деле существуют сверхъестественные существа, которые могут связываться с нами и появляться в нашем физическом мире. Библия определяет эти существа как ангелов и демонов. Ангелы – это духовные существа, верно служащие Богу. А демонами являются падшие ангелы, восставшие против Бога. Демоны, несомненно, могут появляться в виде призраков и выдавать себя за умерших людей, учитывая их силы и способности. Часто люди говорят, что призраки, которых они видели, являются положительными и никакой опасности не представляют. Но опять же, не стоит забывать, цель демонов – ввести в заблуждение. Чтобы войти в доверие к человеку, демоны могут принимать облик и положительных персонажей. Но это только на первое время, для того, чтобы обмануть, а позже погубить. Интерес к паранормальной активности все больше увеличивается. Появляются организации, называющие себя охотниками за привидениями, которые за определенную цену с радостью очистят ваш дом от злых духов и призраков. Медиумы, спиритические сеансы, карты Таро – на этом люди делают деньги. Но не забывайте, что главный директор этого бизнеса – сатана. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет группа «Алитея».

0: «Небо на земле». Ведущая Елена Палашкова.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Я очень рада вновь очутиться в этой студии как ведущая, потому что вопросы, которые я сегодня буду задавать, я думаю, что не только меня интересуют, но и вас. Здравствуйте, Виталий.
2: Здравствуйте, Елена.
1: Добро пожаловать в нашей студии.
2: Спасибо.
1: В прошлой программе мой соведущий Андрей Юнак с вами начал такую тему. Что происходит после того, как наш Господь Иисус Христос вознесся на небо? И вы затронули тему молитвы.
2: Да.
1: Меня эта тема очень интересует. Почему? Вот на мой взгляд, что это самый эффективный способ, я не ошиблась, эффективный способ, как поговорить с Богом. Проблема, знаете, в чем я думаю? Я очень много раз слышала, и сейчас слышу, что люди молятся, очень много молятся, ну, и очень много жалуются, что как бы Господь не слышит их молитвы. Вот я над этим думала очень долго. Что же происходит с нашими молитвами? Вот какой-то процесс или, я не знаю, может быть, люди, которые молятся, может быть, я, когда молилась, может, я что-то не так делаю, а они куда-то исчезают, или что с ними происходит? Вот человек молится, что дальше? Почему такое, да, почему такое впечатление, что не слышит Господь?
2: Обыкновенно понятие «слышит ли Господь или не слышит» люди воспринимают сквозь призму «отвечает ли
1: по его
2: на мою молитву,
1: по
2: как
1: да?
2: я хочу или нет». И вот это становится критерием. Вот, слышит молитву, следовательно, дает мне то, что мне хочется. Не слышит, значит, я не получаю.
1: Да.
2: Вот, и сам этот подход очень эгоцентричный. Сам подход к молитве, при которой ее успех оценивается тем, имею ли я просимое в результате или нет, он фактически представляет собой языческий подход к молитве. Потому что для язычника в первую очередь важно, чтобы нужды, которые у него есть, желания, хотения и так далее, чтобы они были удовлетворены. И для этого можно задействовать весь духовный мир, вот все известные заклинания, способы молитвы, обряды и так далее, и так далее. То есть в центре человек. Молитва же, которая признает реальность Бога, Творца, Его волю, которая по своей природе благая, угодная и совершенная. То есть самый лучший вариант, который только возможен. Вот молитва с осознанием такого Бога, с такой волей, она нацелена на то, чтобы как-то в эту волю вписаться и принять именно то, что Господь хочет, а не то, что я хочу. И вот на такую молитву Господь всегда отвечает именно так, как ты просишь, потому что ты просишь по воле.
1: Да, может быть, я вот, может быть, главная проблема в том, что я лучше знаю, что мне просить.
2: Конечно.
1: Я,
2: человеку
1: ну,
2: так
1: это,
2: кажется.
1: Да, это я же прошу, правильно? Значит, что лучше? Попросить это я знаю. Вот, может быть, это проблема. Потом, я себе сейчас говорю, потом я думаю, что еще люди не понимают, что это даже опасно. Попросить то, что я хочу. Потому что я же могу ошибаться. А я попрошу, а Господь вот такую молитву услышит?
2: У нас есть в Священном Писании несколько примеров, когда люди были упорны в своем своеволии и просили Бога, просили.
1: И допросились.
2: И Бог говорит, хорошо. То есть вначале Бог говорил о своем желании, свою волю изъявлял, которая была бы во благо этому человеку, даже если, на первый взгляд, представляла собой нечто негативное. Но если человек упорствовал, у нас есть пример, например, царя Езекии, которому Господь сказал наперед, чтобы он приготовил завещание, чтобы он подготовился к смерти, потому что, как говорится, служение свое на земле совершил и так далее. И он говорит, от болезни, которой ты заболел, ты не выздоровеешь. Вот. И многие не понимают, что на самом деле это великое преимущество – знать день своей смерти. И фактически некоторые из пророков Господних, они об этом молились. «Господи, покажи мне день смерти моей, чтобы
1: знаете,
2: я знал, когда
1: апостол,
2: я умру».
1: Да, апостол Петр, по-моему, тоже, да, знал?
2: Он знал. Целый ряд других знали. Так вот, когда человек знает, он может надлежащим образом подготовиться, потому что мы умрем все в любом случае, если Господь Христос раньше не придет, да?
1: Я не хочу знать, когда я умру.
2: Но ответ на этот вопрос зависит от того, насколько человек
1: готов.
2: Да. И понятие готовности, конечно же, тоже надо отдельно обсудить. Но суть заключается в следующем, что этому человеку, царю Езекии, Господь сказал день его смерти. И он начинает плакать, рыдать, выпрашивать и так далее, и так далее. И фактически говорит: «Господи, поменяй свою волю». И Господь поменял. Он говорит: «Хорошо, я тебе даю еще 15 лет жизни». В эти 15 лет жизни фактически сразу же Езекия наполняется гордостью, он начинает демонстрировать свое богатство, и в результате он духовно падает. Но самое страшное – это то, что у него за это время рождается сын. Сына зовут Манассия. Манассии было 12 лет, когда отец умер. То есть, соответственно, он родился через 3 года после того, как Езекия должен был умереть. И трагизм в чем заключается? В том, что Манассия был самым нечестивым царем за всю историю Израиля. Он царствовал 50 лет, по иным источникам 55 лет. Сказано, он весь Иерусалим кровью наводнил, он погрузился в язычество, в дьявольщину, в жертву детей переносил и так далее, и так далее. То есть Господь желал избавить свой народ от Манассии, потому что он знает все возможные варианты будущего, все потенциальные варианты будущего. И если бы Езекия принял волю Божию, то и его духовный опыт был бы иным. Он бы закончил жизнь славно в Господе и так далее. И, главное, он избавил бы народ Божий от этого страшного царя Манассии. То есть в любой ситуации главная задача молящегося человека – узнать, какова воля Божья.
1: Ой, это тяжело.
2: Ну, на самом деле, мы можем с простого начать. Да. Мы можем, помолившись, вот сделать то, что пророк Аввакум делал. Сказано: «На стражу мою стал я, чтобы наблюдать, что скажет он во мне, и что отвечать мне по жалобе моей».
1: Не, ну я могу перепутать, а вдруг, я не знаю, это, а вдруг это мои мысли? А это не Бог говорит.
2: Конечно,
1: очень
2: верно.
1: Много людей это происходит постоянно.
2: Конечно.
1: Они говорят свои мысли, я вижу, что это их мнение, а они говорят, что это Бог говорит. И потом такая каша начинается.
2: Это верно. Но мы всегда с чего-то должны начинать. Да? Начинаем с простого. Первое, мы сказали аминь Господу, вопрос задали или несколько вопросов. И надо подождать. Вот как Илии, священник.
1: А сколько надо ждать?
2: Он учил Самуила молодого.
1: Да.
2: Говорит, когда зовущий позовет тебя, говори. Скажи вот так вот. Говори, Господи, ибо слышит раб твой. То есть вот этого у большинства верующих, к сожалению, не происходит. То есть они слышат, как они говорят, и не дают Господу минутку, 2, 3, 5, 10 минут, сколько нужно, чтобы послушать Господа.
1: Это недолго.
2: То есть вот это первое. Надо давать Богу время и возможность сказать.
0: Далее в программе.
1: Как я могу себя посвятить Богу? Вот я обычный человек.
2: Я всегда рекомендую людям начинать свои молитвы с того, что Бог уже обещал.
1: Как я могу быть уверена, что Бог слышит мои молитвы?
2: Господь много чудес приготовил.
1: Есть ли молитвы правильные, а есть ли неправильные?
0: Небо на земле.
2: Теперь, вы абсолютно правы в том, что можно перепутать голос. И для этого, конечно же, нужно не пренебрегать всем остальным, что Господь нам дал, в первую очередь Его Слово. То есть Библия есть Слово Божье, это голос Божий.
1: И поэтому он не может противоречить. То есть вот этот голос, который
2: конечно.
1: Я слышу, он не должен противоречить Библии.
2: Да, именно так. Все пророки последующие, они никогда не входили в разрез с пророками предыдущими.
1: И для этого нам нужно тогда Библию хорошо знать, потому что мы можем оценивать с помощью Библии.
2: Мы через Библию учимся слышать голос Божий. И на первых порах, вот когда впервые вот это чудное явление происходит, когда человек начинает голос Божий слышать, он, подобно Самуилу, может вначале не понять.
1: Ой,
2: тот дважды не понял.
1: Со мной так было. Угу. Со мной так было. Я услышала, да, и, вы знаете, я начала с этим голосом спорить. Ну так.
2: О, как интересно.
1: Да, но не очень сильно. Но я не поняла, кто со мной говорит. То есть я услышала, что вот эта женщина будет моя подруга. А я говорю, да нет, она не может быть, я с такой не буду дружиться. Вот, а вы знаете, мы подруги 17 лет с ней. Да, вот, и я вот это вот когда услышала первый раз, Я начала, но я же не знала, кто это, говорю, ой, нет, это не может быть. То есть вот у человека нужно, наверное, время, да, чтобы он научился Конечно. Это отличать.
2: В как-то. Любых взаимоотношениях нужно время для того, чтобы узнать друг друга. Угу. И начинаем мы в случае с Господом с текста Священного Писания, да. потому что голос Божий, голос Духа Святого. Когда мы начинаем хотя бы базовые интонации угу. голоса улавливать, тогда мы можем с легкостью различать. А когда ты его слышишь на регулярной основе, то уже, тут уже, никаких да, сомнений нет. Вот звонит телефон, ну хорошо, сейчас у нас есть определитель там и так далее. А раньше, когда все да, было очень просто, поднимаешь трубку и говоришь, о, привет, Светлана. Откуда вы знаете, что это Светлана?
1: Ну, я слышу голос.
2: Вы знаете голос. Угу. С Богом, когда общаешься через время, никаких вопросов не остается, что это угу. именно Он говорит. И вот контекст святилища угу. как раз-таки да, показывает, как... что как... молитва и вот эта вот взаимосвязь очень и очень реальны. Если позволите, мы можем
1: да,
2: посмотреть
1: вот
2: на книгу Откровения.
1: Как молитвы связаны со святилищем. Да? Вот
2: Замечательно. Давайте глянем на книгу Откровения, 8 главу, угу. где описано вот это вот молитвенное служение именно в контексте святилища. Итак, 8 глава, начиная с 3 стиха. «И пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держа золотую кадильницу». И дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. То есть, во-первых, контекст – это небесное святилище, это небесная сцена, и служители там – ангелы. И вот этот ангел, он совершает служение, которое полностью и в точности соответствует тому, что было описано в Торе, когда Господь давал Моисею,
1: повеление,
2: как
1: да,
2: совершать вот это служение.
1: Да, вот мы вспоминали, что перед завесой вот этот жертвенник.
2: Золотой
1: да?
2: жертвенник курения.
1: Да, это вот про это говорится.
2: Да.
1: То есть такой же находится и в небе.
2: Мы не знаем, такого же ли он размера, мы об этом тоже упоминали, да, ага. мы не знаем такой
1: Но принцип
2: же
1: сохраняется.
2: Формы,
1: то есть, да.
2: потому что для нас Господь открыл, какое служение совершается.
1: Да, вот принцип для меня да. важно понять, что да.
2: И в книге Откровения, чтобы читатель Торы и всех остальных писаний узнавал, о чем идет речь, используются те же самые термины. То есть они повествуют о молитвенном служении. И вот смотрите, что происходит. Дым фимиама, символизирующего молитвы, поднимается, сказано, пред Бога.
1: Но там же завеса.
2: Там же завеса,
1: да. И как пред Бога?
2: И опять вот знание того, как устроено святилище, помогает ответить на этот вопрос. Дело в том, что верхний край завесы, он не доходил до, ну, скажем, условно, до потолка, на определенное расстояние.
1: А дым легкий, да? Он
2: и дым поднимался, и ага. он заходил во святой святых и опускался на крышку ковчега. Вот таким образом пред Бога эти молитвы символически представали. Но главный вопрос здесь другой, что когда эта молитва туда поступила, или эти молитвы, то дальше мы читаем, как Господь реагирует. Он посылает ангелов, те трубят, на земле происходят определенные события. То есть здесь Священное Писание рисует нам картину того, что наши, так сказать, посылы туда, в небо, они никогда не остаются
1: не теряются.
2: Без ответа.
1: Я
2: они
1: долго,
2: попадают
1: да,
2: по назначению.
1: Я долго думала, что они улетучиваются куда-то. А потом, лет 20 назад, я прочитала в одной книге, для меня это было... таким откровением, угу. я не знаю, что там было описано, что человек молится, молитва идет к Иисусу, а рядом с Иисусом стоят ангелы. И у ангелов, на меня это очень повлияло, а у них крылья уже были раскрыты. Угу. И они говорили, пошли меня, Иисус,
2: они
1: пошли
2: готовы...
1: меня, Иисус.
2: Так.
1: Вот. И он выбирает и говорит, да, вот Виталий, вот Лене сейчас нужна помощь, давайте вылетите. Это так, да?
2: Это картина, которая в действительности представлена в книге Откровения. Ангелы совершают
1: слава
2: вот это
1: Богу
2: служение.
1: За это. Слава Богу за это, потому что это так важно, чтобы человек понимал, что когда он молится, что его слышат. Потому что я долгое время думала, но когда Господь не отвечает, у меня такое впечатление было, что они просто улетучиваются куда-то. Uh-huh, uh-huh. И вот хотелось бы сегодня людям, которые молятся, сказать, пускай продолжают молиться, потому что происходит все-таки это служение, и никогда молитвы никуда не потеряются.
2: Верно. Но здесь есть одна фраза, которая нуждается в особом внимании, поскольку она дает определение молящимся. Сказано, что множество фимиама с молитвами всех святых возложил на золотой жертвенник. И вот дальше, вновь 4 стих, вознесся дым фимиама с молитвами святых.
1: Да, вот. И кто это, эти святые?
2: Термин «святой» в Библии означает дословно «отделенный» или «посвященный», «посвятивший себя». И таким образом получается следующая картина. Термин «святой» описывает всех, кто себя посвятил Богу. В послании к Коринфянам, например,
1: могу, как я могу себя посвятить Богу? Вот я обычный человек, обычная женщина, там, и как я могу себя посвятить? Я же, ну, например, да, вы можете себя себе это сказать, вы изучаете, этим занимаетесь, да, вы богослов, а я-то что? Я-то обычный человек.
2: В первом послании к Коринфянам, в первой главе, вот одно из многих мест, где дается определение святым, читаю с первого стиха. Павел, волею Божию призванный апостол Иисуса Христа, и Сосфен, брат, Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте у них и у нас. То есть термин «святые» относится к Церкви Божьей. Те, кто освящен во Христе Иисусе, то есть принял Его жертву,
1: то есть
2: за грехи внесена плата. И когда люди принимают это, когда они принимают эту жертву, когда они становятся частью церкви, а становимся мы частью церкви благодаря водному крещению, когда люди отождествляются со служением Иисуса Христа, с Его подвигом Голгофским, с Его воскресением, и делают Его смерть, Его воскресение своим, то тогда любой член церкви Христовой, он получает статус святого. Потому что, обратите внимание, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, то есть это звание святого. И потому вот термин «святые» обозначает всех, кто на земле молится, всех членов церкви,
1: да,
2: всех, кто освящается во Христе.
1: Хорошо. Знаете, меня сейчас что волнует? Значит, в святилище в Моисеевом, там же это делал
2: священник.
1: Да,
2: или первосвященник.
1: Да. А значит, мне нужно, как я, могу-то я без священника прийти к Отцу, к Богу могу?
0: Небо на земле.
2: Давайте вспомним, как это происходило. В Евангелии от Луки у нас это описано довольно ярко в самом начале, где рассказывается о том, какое было соотношение служения внутри святилища и фактических молитв святых, то есть народа Божия, которые с ним в завете. Вот в первой главе Евангелия от Луки сказано о священнике по имени Захарии из рода Ааронова, вот 5 стих я читаю, из Авиевой череды, сказано в 8 стихе, «Однажды, когда он в порядке своей череды служил пред Богом по жребию, как обыкновенно было у священников, досталось ему войти в храм Господень для кождения». То есть он кадит, он возносит фимиам. Да? Подобно тому, как мы читали в 8 главе книги Откровения, ангелы совершают в небесном святилище это служение. А дальше ключевой момент. «А все множество народа, вот эти вот святые Всевышнего, как они названы в книге Даниила, все множество народа молилось вне, во время кождения». То есть происходила синхронизация. Там служит только тот, кому можно туда зайти, это священник из колена Левия, а везде, по всей остальной территории, если человек живет рядышком, он приходит к храму, если он живет у себя где-то, допустим, там в колене Вениамина там, и так далее, он у себя на месте по направлению к храму, обращая лицо, молится. Вот. То есть все множество народа молится вне. Потому есть разница между тем, что делаю я, как вот, как говорится, частное лицо,
1: понятно,
2: как дитя Божье, и священник.
1: Да, но нет, меня сейчас вопрос волнует в том, что могу ли я без священника прямо говорить с Богом?
2: Ну, смотрите,
1: могу, да?
2: Эти люди не пред Захарию приносили священника свои молитвы. Они молились Господу.
1: Понятно.
2: Но параллельно с этим и синхронно с этим Захария совершал служение, которое вот и представляло собой то, что на небе происходит.
1: Я поняла. И сегодня роль вот священника это играет Иисус.
2: Иисус Христос, плюс мы видим ангелов, которые там совершают служение.
1: То есть
2: там служение постоянно идет.
1: То есть я могу напрямую в небо напрямую, мне посредников никаких не нужно.
2: Но у вас посредник уже есть, Иисус Христос.
1: Аминь. То есть мне не нужно за вами, да, ехать и просить, давайте, Виталий, вот вы человек посвященный, давайте вы за меня скажите мою молитву. Не надо.
2: Фактически, что делают ангелы, если мы снова вернемся к тексту? Они эти молитвы только лишь представляют. То есть мы молимся, и вот символическим образом описывая все служение, которое там происходит, наши молитвы туда попадают благодаря служению ангелов. Но нам не нужно иметь особый контакт с ними, нам не нужно ангелов просить, чтобы они за нас молились. Да. Люди этого священника Захарию не просили, чтобы он за них молился.
1: То есть я могу просто
2: они молились напрямую Господу.
1: Слава
2: а
1: Господу.
2: Он совершал служение, потому что Господь ему велел утром и вечером вот воскурять фимиам и таким образом представлять эти молитвы Господу.
1: Это прекрасно. Это прекрасно то, что у меня есть возможность обычного человека просто прийти и поговорить спокойно с Богом.
2: У нас есть лично непосредственный доступ к Господу, да.
1: Благодаря Иисусу.
2: Да.
1: Благодарна за такую огромную жертву. Вот еще один у меня такой вопрос. Есть ли молитвы правильные, а есть ли неправильные?
2: Обязательно. Обязательно. Всякая себялюбивая молитва, своевольная молитва, по принципу, знаете, рассказывают, как один молодой человек вот искал себе спутницу жизни и молился так: «Господи, да будет воля Твоя, а Маша моя». Да? То есть люди, к сожалению, вот эту благочестивую, так сказать, концовочку добавляют к молитве. Вот они говорят: «Хочу то-то-то-то-то, и много, и сразу, и так далее, но да будет воля Твоя». То есть им хочется, чтобы Бог взял и поменял свою волю.
1: И она была бы как бы Божья, но да. Она в сущности моя.
2: Вот это самая главная
1: это
2: проблема.
1: И опасность.
2: И на такие молитвы Господь, как правило, не отвечает, любя нас. Но если мы упорствуем, Он может послать ответ на эту молитву. Но это всегда будет для нас трагедией.
1: Да. Ну, как родитель, да? То есть когда он же знает, что его ребенку хорошо дать, а что нехорошо дать. Правильно? Да. Вот. Ну, а потом, если чересчур пристает ребенок, то потом мама сдается и говорит: ну, ладно.
2: Потому что, Елена, очень важный принцип, это один из важнейших принципов взаимоотношений между Богом и человеком, это понятие, концепция и право свободы воли. То есть Господь может вразумлять, Он может открывать свою волю, Он может быть, Он может подсказывать, но в конечном итоге, если человек говорит «да», или человек говорит «нет», или человек упорствует, это его право. Это его право. И вот это основа взаимоотношений. Поэтому Господь только лишь может влиять, Он может ставить нас в обстоятельства, чтобы мы вразумились. Но в конечном итоге человек говорит
1: свое слово. Это была, вот у меня лично была именно причина, первопричина, почему я поверила Богу. Вот именно, что свобода. Человек остается свободным. То есть он имеет право принимать решения. Для меня это было, конечно, ключевое. Как я могу быть уверена, что Бог слышит мои молитвы, но на данный момент просто не отвечает? Ну, там, я не знаю, может быть, я не готова это принять. Может быть, кто-то не готов, если люди, да, вот как-то должны содействовать к этому. То есть как я могу? Есть ли какие-то в Библии критерии или какое-то слово, или какой-то стих, который подтверждает, что Бог точно слышит?
2: Ну, ведь одно дело прочитать в Библии, что Бог слышит, да?
1: Да.
2: И в Библии это много сказано. Сказано: «Воззови ко мне, и отвечу тебе, покажу тебе великое, недоступное, чего ты не знаешь. Приходящего ко мне не изгоню вон», и так далее. То есть все, кто прибегал к нему, вот, не оставались в стыде. Много в Библии об этом сказано. Но одно дело, что это написано в книге, другое дело, чтобы это стало частью вот личного опыта человека. И потому я всегда рекомендую людям начинать свои молитвы с того, что Бог уже обещал. Вот. И когда ты молишься по обетованию, например, вот человек знает за собою такой грех, как раздражительность.
1: Да, да. Например,
2: а это грех. Это вот в послании в Ефес, в 4 главе, описано, что это оскорбляет Духа Святого. А это дело серьезное, потому что Дух Святой – это вот главный ресурс духовной жизни вот в эту новозаветную эпоху. Да? И служение Духа Святого чрезвычайно важно. Так вот, если человек знает с собой раздражительность, и он знает, что воля Божья, чтобы этой раздражительности не было, тогда он вот просит по воле Божьей.
1: А воля Божья, чтобы не было раздражительно.
2: Да. И когда просишь по воле Божьей, то у нас в первом послании Иоанна написано: Когда мы просим, что по воле Его, то мы знаем, что Он слушает нас. И мы знаем не только, что Он слушает нас, но что мы и получаем просимое от Него. То есть начать нужно вот с таких моментов, которые в Библии ясно прописаны.
1: Хорошо, а если это генетика? А если это у человека темперамент такой, вот холерики, например, я, например, да? Я раздражаюсь. И что теперь делать с этим? Я же не могу поменять темперамент.
2: Так в том-то и вопрос, что мы сейчас говорим о том, как вам убедиться и увериться в том, что Бог реален. То есть, скоро вы знаете, что у вас такая генетика, у вас такой темперамент, и вы, допустим, все годы своей жизни раздражались,
1: этим, да.
2: И Господь дает вам над этим победу, потому что это молитва по Его воле, то вы точно знаете, что Он слышит молитву.
1: И сколько времени нужно для того, чтобы... Потому что вот я знаю, что характер... Характер одно, а темперамент другой. То есть это очень тяжело меняется. Темперамент вообще невозможно поменять. Характер, да. Но это очень сложно и долго.
2: Ну, смотрите, в Священном Писании у нас есть целый ряд примеров того, как люди становились совершенно другими по темпераменту. И это я знаю и на своем опыте также. Вот те, кто знает меня, так сказать, ранее, да, и те, кто знает меня сейчас, они могут об этом свидетельствовать. Но это была просто лишь иллюстрация того, как можно начать молитвенный опыт. То есть изберите что-нибудь из воли Божьей явно выраженной и попросите именно это. И когда Господь отвечает, то тогда уже, если Господь хотя бы один раз ответил, то вы уже точно знаете. Вот когда мы встречаемся вот с атеистами, с агностиками, со скептиками и так далее, те, кто соглашается, вот они говорят так: «Господи, если ты есть, то ответь
1: мне». Я так сказала.
2: И у меня еще не было случая в моей практике или опыте служения с людьми, пастырского служения, чтобы Бог на эту молитву не ответил. Потому что для Бога очень важно, чтобы человек поверил. И когда у человека есть хотя бы один опыт отвеченной молитвы, он уже в следующий раз молится с большей верой, с большей уверенностью. И таким образом не остается никакого вопроса, слышит ли Господь или не слышит. Но начинать нужно с малого, с явного, с объективного, с понятного.
1: Это, конечно, воодушевляет человека, что вот такую вещь можно в себе исправить. Потому что это очень тяжело. И обычно люди как скажут, да? Ну, я вот уж такой. Что же мне делать?
2: Вот, Господь много чудес приготовил. То есть
1: аминь.
2: Он, будучи Творцом, будучи всесильным, Он все, что по Его воле, может в человеке исправить на условии вот сотрудничества. И когда человек просит, и это когда молитва веры, и когда осуществляется в соответствии с законами Божьими. Это огромное благословение.
1: Очень интересно слушать ваши ответы, Виталий. Спасибо большое за участие. До свидания.
2: До свидания.
0: В следующей программе.
2: И вот дальше он рассказывает, кто же этот утешитель. Он присутствует во всех живых существах.
1: Кто-то говорил, что Бог три раза только обращается. Это вообще для меня это вопиющая несправедливость. Всем дается Дух Святой.

0: небо на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте. Одно из свидетельств того, что Бог творил наш мир, преисполненный любовью и заботой о том, чтобы обеспечить человека всем необходимым для полноценной жизни, является способность природы восстанавливать саму себя. Нам порой кажется, что для лечения страшных болезней необходимы дорогостоящие лекарства, дорогое оборудование, высококлассные врачи. Но что вы скажете о том, что рак невозможно вылечить никакими лекарствами и никакими медицинскими аппаратами? И в то же время установлено, что перемена образа жизни, здоровая диета почти наверняка способствует выздоровлению от рака. На самом деле, в поддержании, восстановлении здоровья эффективнее всего порой оказываются простые методы в сочетании с верой в Бога. Сегодняшнее письмо написала нам Нина Анатольевна Поддубная из Ростовской области. Вот какую историю она нам пожелала поведать. Хочу рассказать вам историю из моего жизненного опыта и общения с Господом. На правом виске у меня была родинка, величиной с однокопеечную монету. Скорее, она была похожа не на родинку, а на пятно коричневого цвета. Появилась она давно, но я ее совершенно не замечала. Но однажды Нина Анатольевна ушибла висок в том месте, где находилось это пятно. И через несколько дней это пятно вздулось, прорвалось и образовалась небольшая ранка. Нина Анатольевна начала лечить ранку народными средствами и медикаментами, но ничего не помогало. Пришлось идти в больницу. Сделали соскоб, но и когда Нина Анатольевна пришла за анализами, получила удар. Сердцем стало плохо. Оказывается, эта ранка – не что иное, как кожный рак. Для Нины Анатольевны эти слова прозвучали как приговор. Врач, видя ее подавленное состояние, стала уговаривать, что ничего, мол, страшного, что Нину Анатольевну, пожалуй, не будут облучать, а просто выжгут азотом. И отправила ее в Ростов. Это было в 1999 году. Нине Анатольевне тогда было 70. Ее организм был подорван переживаниями военного лихолетия, когда жили под постоянным девизом «Все для фронта, все для победы», а в тылу умирали многие от голода. Да и после войны еще долго восстанавливали страну, и к 70 годам Нина Анатольевна была инвалидом, а тут еще угроза облучения. В Ростове вторично произвели анализ, который подтвердился. Врач спросил у Нины Анатольевны, есть ли у нее родственники в Ростове. Ее все же решили облучать, а мест в больнице не было. Ей предложили жить на квартиры, а на облучение приходить самостоятельно. И тогда медсестра спросила у Нины Анатольевны, нет ли у нее 500 рублей дать врачу, который в этом случае обязательно найдет в больнице место. 500 рублей у Нины Анатольевны были. Это все, что было в ее запасе, это все, что она взяла с собой. Но за каждый сеанс облучения надо было еще платить, да и прочие нужды. В общем, Нина Анатольевна заявила, что таких денег у нее нет. Ее отправили в Сальск, в онкологическое отделение.
1: Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный.
2: И тут произошло то, что, по убеждению самой Нины Анатольевны, было заранее спланировано и предусмотрено Господом. Приехав в Сальск, ее отправили домой из-за отсутствия рентгенолога, которая недавно ушла в отпуск. А Нине Анатольевне надо было приехать через месяц. Это было начало сентября. Дома, в огороде у Нины Анатольевны и во многих других дворах просто как сорняк растет трава чистотел. Ее выпалывают, она опять растет еще даже пуще прежнего. И вот в это время чистотел буйно разросся. Конечно же, все знакомые, все родные, знавшие Нину Анатольевну, переживали за нее и беспокоились о ее здоровье. И вот однажды одна добрая женщина принесла Нине Анатольевне книгу, на одной из страниц которой написано о целебных свойствах вот этого чистотела, в том числе и о том, как он помогает от кожного рака. Итак, выжав сок, Нина Анатольевна стала 3 раза в день смачивать пятно этим соком. Пятно сделалось черным, покрылось коркой, и вот дней через 25, во время очередного смачивания, корка сползла, а на ее месте розовое пятно с молодой нежной кожицей. то, что произошло с Ниной Анатольевной, как она сама пишет, какие радостные чувства охватили ее, могут понять, наверное, только те в действительности, кто сам нечто подобное пережил. Когда был установлен диагноз «рак кожи», это было ударом не только для Нины Анатольевны, но и для ее младшей дочери Ольги, которая жила совершенно недалеко от нее. Она тоже страдала и переживала за свою мать, за Нину Анатольевну. Она знала, что мама не только чистотелом лечится, она знала о том, что мама много молится. С ее уст молитвы не сходили день и ночь. Она все свои заботы и вот эту проблему со своим здоровьем возложила на него. Эта болезнь была у нее на виске, и поэтому она всегда была скрыта под косынкой у Нины Анатольевны. Когда Нина Анатольевна окончательно убедилась в своем исцелении, она пришла к дочери и попросила ее посидеть рядом с собой и очень-очень внимательно выслушать. Нина Анатольевна процитировала 29-й псалом, который относился как раз-таки именно к ее переживаниям. «И ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище, припоясал меня весельем. Да славит тебя душа моя, и да не умолкает, Господи Боже мой, буду славить тебя вечно». После этого Нина Анатольевна сняла косынку и произнесла: «Посмотри, уже чистенький висок и никаких следов. О, как была рада моя дочь, как она обрадовалась», — заканчивает свое письмо Нина Анатольевна. «Но просто засветилась вся от радости, ибо она знала, что я очень боялась облучения. И Господь избавил меня от него, Он просто взял и отправил рентгенолога в отпуск и сам исцелил меня». Нина Анатольевна подобная. Город Сальск, Ростовская область.
3: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Есть в Иерусалиме удивительное место – купальня Силаам. С этим местом сопряжено очень загадочное повествование, изложенное евангелистом Иоанном в 9 главе 4 Евангелия. Купальня Силаам находится в нескольких стах метрах от стен древнего храма. Священники черпали воду из купальни Силаам для ритуальных нужд. Во время праздника Кущи, праздника света и праздника воды, купальня Силаам служила тем источником, из которого процессия священников, левитов с музыкальными инструментами набирала воду и поливала роги жертвенника. Купальня Силаам находится южнее храма, в конце долины Сыроваров, которая разделяет город Давидов, храмовую гору, от горы Сион. Купальня Силаам питается подземными источниками. Следует заметить, что эти подземные источники были загадкой для древних людей. И некоторые из древних людей пытались обнаружить истоки, которые питают купальню Силаам. Этим занимались также и археологи. Примерно полтора века назад известный богослов и археолог Робертсон, используя все силы, возможности и массу времени, пытался пройти тоннель, который связывает купальню Силаам с источником Гихон. Источник Гихон находится в скале за стенами древнего Иерусалима. Он был вне черты города. Гихон фонтанирует время от времени в течение суток, иногда в течение полутора суток, и вода в нем прибывает. Эта вода растекается по сети подземных пустот, и часть ее попадает в купальню Силаам. Археологи и ученые попытались создать макет системы, которая снабжала купальню Силаам и другие места из источника Гихон. Макет получился достаточно сложным. Исследовать все карстовые пустоты, которые находятся в этом районе, не представляется легким делом. Робертсон оставил запись о том, что в некоторых местах, следуя вверх по течению воды от купальни Силаам, ему приходилось пробираться на карачках. Для этого не хватало даже дневного времени. Он боялся, что его изыскания зайдут в тупик. Однако он вышел к источнику Гихон. Пещера, в которой находится источник Гихон, снабжена ступенями. Эти ступени очень древних времен. По этим ступеням, как повествует предание, за водой сюда ходили люди Давида. Источник Гихон назван позже, во времена раннего христианства, источником Девы Марии, потому что древнее предание гласит о том, что, воспитываясь в Иерусалимском храме как сирота, она приходила сюда за водой и приходила сюда стирать одежду. Важно заметить, что это единственный источник, который питал древний город. Езекия попытался прорубить новый тоннель, чтобы вода источника Гихон полноценнее могла снабжать город водой. Наличие этого источника и тот факт, что он скрыт в пещере, работал против завоевателей, окружавших Иерусалим, потому что если скрыть вход в пещеру, источник мог стать недоступным для врагов, Зато город всегда был обеспечен водой. Наличие этого источника делало город практически неуязвимым во времена осады, что касается запасов воды. Хотя на самом деле источник Гихон не выглядит как очень полноводный источник. И система карстовых пустот настолько велика, что возникает сомнение, что этой воды может быть достаточно для города, каким является Иерусалим, даже в древние времена. Древние города не были очень большими, как известно. Однако Иезекия старается прорубить тоннель, и следы его работы восхитили древних инженеров. Об этом труде мы находим запись у ряда историков. Тоннель Иезекииля доступен и сейчас. Туристы проходят по нему и встречают тот поворот, где, прорубая этот тоннель, строители этого тоннеля сомкнули свои топоры. Запись об этом находилась на стене в тоннеле, и когда ее обнаружили более полутора веков назад, она перекочевала в музей. В наше время эта надпись находится в Стамбуле, в музее древней истории. Иисус посылает человека, который был слеп от рождения, умыться в купальне Силоам. Купальня Силоам находилась не так далеко, и слепой человек мог на ощупь вдоль стен храма спокойно добраться до этой купальни. Однако в этой истории много загадочных моментов. Во-первых, Иисус совершает это исцеление после того, как Он заявляет о том, что Он — свет миру. 8 глава Иоанна, 12 текст, как раз-таки цитирует это Его утверждение. Возможно, Иисус использует врождённую слепоту этого человека как иллюстрацию к тому, что человечество в целом невосприимчиво к божественному свету. Но ученики спрашивают Иисуса, кто согрешил, он или родители его? Ученики Иисуса, опираясь на убеждение о том, что всякая болезнь является наказанием за заделанный грех, думали, что слепорожденный мог согрешить до рождения. Иисус отрицает такой подход. Его ответ предполагает, что болезни могут быть запланированы Богом в жизни человека с какой-то благой целью. Иудеи реально полагали, что человек может грешить до рождения. Они верили в то, что Дух Святой ваяет кости в чреве беременной и учит человека всей Торе. Когда ребенок рождается от избытка знаний, он хочет кричать. И в древней легенде говорится, что ангел ударяет его по губам в этот момент, и малыш забывает все, чему учил его Дух Святой. Эта жизнь дана для того, чтобы он снова постигал Тору. Это забавное предание отражает еще ту мысль, что человек

выбраться из ее утробы. Когда же она проходила мимо языческих капищ, это делал Исав. Далее комментируется, что человек, будучи объектом Божьего творения в утробе матери, может противиться влиянию Святого Духа, и в этом заключается его грех до рождения. Такой грех почитался самым серьезным бунтом. Именно в этом фарисеи пытаются обвинить слепорожденного, когда говорят ему: «Во грехах ты весь родился». Есть в этой истории еще один интересный момент. Господь плюнул на землю, сделал брение, то есть замесил глину из пыли, и помазал этим составом глаза слепорожденного. Нам кажется, что он совершает какие-то бессмысленные манипуляции, которые ничего не говорят нам о его намерении. Однако для иудеев того периода эти действия были на грани богохульства, поскольку существовало предание о том, что Господь слепил Адама из брения, то есть из глины, а замесил эту глину на собственной слюне. Слюна понималась как сугубая сущность. Слюной лечили обычно глазные болезни. Раввины дискутировали о том, чья слюна более действенна — слюна первородного отца или слюна первородной матери. Следы этой полемики мы можем найти во многих текстах Талмуда. Однако, наблюдая то, как Иисус замесил глину, иудейское большинство было возмущено не только фактом того, что он имитирует действия Яхвы при сотворении Адама, но и тем, что он делает это в субботу. В субботу запрещалось даже плевать на землю. Запрет основывался на опасении, что, плюнув, человек может полить какую-либо былинку или семя, и оно прорастет, а это приравнивалось к труду землепашца. Господь демонстрирует то, что Он является Творцом. Он не боится подсказать эту идею иудеям, используя брение. Далее он посылает слепорожденного к купальне, а купальня Силаам по-еврейски звучит как «шилах». Это означает «посланный», купальня посланного. Первые христиане нередко называли Иисуса этим термином, поскольку он сам говорит о себе как о посланце Бога. «Мне нужно делать дела пославшего меня. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Таким образом, купальня Силаам была символом Иисуса Христа. Слепорожденный человек должен быть пересотворен самим Богом. Иисус, помазывая его глаза брением, досотворяет то, что не было сотворено в утробе, но только послушавшись Его повеления и крестившись во имя Его, крестившись во Христа Иисуса, человек обретает прозрение. Это первый этап — физическое исцеление слепорожденного. Но Христос довершает исцеление слепорожденного духовным исцелением этого человека. После бурной полемики с фарисеями, которые угрожают ему камнепобиением, сказав «воздай славу Богу», слепорожденный встречает Иисуса. Тем, кого готовились побить камнями, всегда говорили «воздай славу Богу». Человек отторжен от синагоги. Но Иисус, добрый пастырь, встречает его и говорит ему о Сыне Человеческом. Слепорожденный ранее не видел лица Иисуса.

Иисуса. Он только слышал голос Его. И теперь, сопоставив этот голос с ликом Господа, он обретает духовное прозрение и понимает, что перед ним сам Мессия, божественная личность, которую Даниил называет сыном человеческим. Падая ниц, он произносит «верую». Далее Иисус скажет: «Овцы мои знают голос мой». Первые христиане придавали огромное значение этому эпизоду. Силаам выступает в роли символа Иисуса Христа, род которого кто изъяснит? То есть, как купальня Силаам питалась иным источником, источником, который находится вне, так Иисус Господь жил среди людей, родился как один из нас, но Он происходит не от земли. Благодаря источнику Гихон, который питал купальню Силаам, Иерусалим мог быть непобедимым городом. Каждый, уверовавший в Иисуса, может стать непобедимым. Он может обладать всеми возможностями утолять свою духовную жажду. Первые христиане придавали огромное значение чуду уверования слепорожденного. Оно воспринималось ими как парадигма всех христиан. Сначала человек слышит голос Духа Святого, который повелевает ему идти в воды крещения. И если человек послушен, то он начинает видеть окружающий мир, постигать то, что было недоступно. Он видит даже лик самого Господа, как Стефан во время камнепобиения. Поэтому слово «верую» стало кредом первых христиан, которое они произносили при крещении.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Открытый разговор. Ведущий Александр Топол.
1: Приветствуем вас, и мы продолжаем говорить о привычках. Сегодня мы будем говорить о привычках и о причинах возникновения привычек вредных и решения этой проблемы. Мы также пойдем вместе с вами 7 шагов самоконтроля и практически сможем испытать, что значит одеться во Христа. Причины вредных привычек. До тех пор, пока наши привычки дают нам чувство временного удовлетворения и не причиняют нам боль, мы обычно не испытываем желания менять наше поведение. Но если вы зависите от своих привычек и ваша жизнь стала невыносимой, возможно, вы уже готовы решиться на некоторые изменения. И первый шаг на пути перемен — это желание найти корни плохих привычек. Общим основанием для всех привычек является стремление человека любыми путями удовлетворить свои желания. При этом мы всеми силами стараемся избежать болезненных эмоций и ранящих ситуаций. Но делая такой выбор, мы просто пытаемся скрыться от реальности жизни, ничего не решая по сути. Это может привести нас на путь, ведущий к гибели. Обратимся к Слову Божьему. Притчи, 14 глава, 12 текст. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти». Неправильная зависимость открывает нам глубинную внутреннюю потребность нашей души и заключается в том, чтобы иметь близкие отношения с Богом. Это потребность нашей души, основанная на любви, и эта любовь, она основана на личном общении. Бог сотворил каждого из нас с желанием искать Его, так как Он знает, что опора на людей, удовольствие и власть, они обязательно приведут человека к падению. Неконтролируемые нами привычки часто являются нашей слабой попыткой восполнить эмоциональные потребности, которые дал нам Бог. Желание любить, быть любимым, стремление к значимости и чувство безопасности. Все это нездоровым образом, через зависимость от людей, вещей или какого рода деятельности. Пытаетесь ли вы реализовать свою глубокую внутреннюю потребность в безусловной любви, доставляя чувственное удовольствие вашей плоти через чрезмерное потребление пищи? Или пытаетесь ли вы реализовать свою глубокую внутреннюю нужду в значимости через достижение успеха на работе? Это трудоголизм, мы называем так. Или пытаетесь ли вы реализовать свою внутреннюю потребность в безопасности, ища поддержки у другого человека? Мы это называем созависимость. К сожалению, многие из наших собственных попыток восполнить наши внутренние потребности имеют очень мало общего с тем, что обещает и делает для нас Бог. Если вы полностью зависите от человека или от чего-то другого, помимо Небесного Отца, откажитесь от этой пагубной зависимости, начните искать свободы от нее и ищите Бога. Пророк Иеремия в 29 главе с 13 текста говорит слова Господа, которые обращаются к человеку. «И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. И я буду найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов и из всех мест, куда я гнал вас, говорит Господь, и возвращу вас в то место, откуда переселил вас». Господь хочет помочь человеку. Но если мы на первое место ставим угождение самим себе, а не Богу, можно смело сказать, что мы уже проиграли войну с искушениями, даже не начав ее. Главная причина разрушительного влияния привычек — это неправильный образ мышления, который не дает нам воспитывать навыки самоконтроля. неправильное убеждение. Благодаря этой привычке я чувствую себя лучше, да и кроме того, я заслуживаю этого, говорит человек, и тем самым неправильно убеждая себя в том, что он на верном пути находится. Все так делают, и кроме того, никто из нас не совершенен. Есть следующая отговорка. Или, допустим, я действительно не в состоянии ничего изменить в данной ситуации. Эта привычка – результат моего прошлого. Кто-то говорит, я пытался остановиться, но вновь и вновь терпел поражение. Это бессмысленно. Я в состоянии отказаться от своей привычки в любое время. Я подумаю об изменениях завтра. Я сразу вспоминаю такой праздник, как Новый год, и как часто много людей именно дают обещание. Вот после Нового года я бросаю какую-нибудь свою там вредную или дурную привычку обязательно. Там человек говорит, все, с 1 января я бросаю курить или там бросаю пить там, или там и становлюсь другим человеком. Человек может самого себя неправильно убеждать и успокаивать в том, что это у него обязательно получится. Но приходит 2 января, 3 января, и человек снова возвращается на свои круги. Круги своей жизни. Я не хочу даже пытаться побороть свои привычки, чтобы не обнаружить, что я не в состоянии контролировать свое поведение. И такая есть отговорка. Но Слово Божье, пророк Иеремия, в 7 главе, 24 текст, говорит следующее слова. «Но они не послушали и не преклонили ухо своего, и жили по внушению, по упорству злого сердца своего, и стали ко мне спиною». Это говорит Господь. Господь говорит, «стали ко мне спиною, а не лицом». Как это стать спиною к Богу, а не лицом? Это оставаться убежденным в своих неправильных привычках, в неправильном образе жизни, в неправильном поведении. Несмотря на то, что Бог хочет изменить нас. Бог хочет помочь нам измениться в лучшую сторону. Но есть и правильные убеждения. Когда человек говорит, я хочу быть ответственным за свои поступки. Как часто вы задаете себе такой вопрос? Как часто вы говорите себе, утверждающее это предложение, «Я хочу быть ответственным за свои поступки». Или «Мое самое глубокое желание угождать Богу, а не себе». Это тоже правильное утверждение. Или еще одно выражение. «Я могу преодолеть плохие привычки, заменив их на хорошие». Это правильное решение. Дух Христа живет в моем сердце, чтобы помогать мне. Вот если такие предложения мы будем говорить себе, проговаривать, если мы будем засыпать и просыпаться, на устах наших будут эти слова, эти предложения. Это правильные убеждения, которые будут помогать нам формировать свой характер для Царства Небесного. Я могу попросить Иисуса Христа, чтобы Он управлял мною, и Он мог контролировать мои поступки. Мои новые привычки должны отражать характер Господа Иисуса Христа. И снова нам на помощь приходит Библия. Апостол Павел в послании к римлянам, 6 глава, 11 текст, говорит, «Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, а живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Пути к решению проблемы. Есть два ключа, которые я сегодня хотел бы вам посоветовать. Первый ключ, ключевой текст из Библии, я хотел бы просить вас, чтобы вы запомнили. Послание филиппийцам, 4 глава, 13 текст. Одно предложение, но как оно помогает нам в результате формировать наш характер с Духом Святым. Это предложение звучит так: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Все могу. Действительно, человек может все, но только во Христе, только со Христом, только с помощью Духа Святого у нас получается все, потому что Бог, Он нам скорый помощник в наших бедах, Он всегда поддержит нас. И второй ключевой текст, я понимаю, он большой, его выучить наизусть сложно, но его можно читать и повторять. Если вы находитесь в этой борьбе, борьбе с дурными привычками, если вы чувствуете, что вы проигрываете в этой борьбе, обратитесь к Слову Божьему. Первое послание апостола Павла Коринфской церкви, 6 глава, с 9 по 20 текст. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют?» Такими словами апостол Павел обращается со страниц Нового Завета, со страниц Священного Писания к человеку. Бог говорит эти слова. «Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни Малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники, Царство Божие не наследует». И дальше он продолжает эту мысль и говорит, что «и такими были некоторые из вас, но оправдались, освятились именем Господа нашего Иисуса Христа». И дальше он ключевым текстом в этой мысли говорит такие слова: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничего не должно обладать мной. Пища для чрева и чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши — суть члены Христовы? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет так. Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано: два будут одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте, блуда! Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши — суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые — суть Божия». Да, очень трудно выучить этот текст, но две мысли в этом большом отрывке Священного Писания, они помогают нам победить те вредные привычки, которые присутствуют в нас. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Это первое, что мы должны запомнить. И второе, что все, что нам дал Господь, это наше тело, это храм Духа Святого, храм, в котором Господь должен себя комфортно чувствовать. Но как может Дух Святой комфортно чувствовать, если он заходит в храм, а в этом храме прокурено, если в этом храме Ниагарским водопадом течет алкоголь, если этот храм пропитан наркотиками? Как Духу Святому чувствовать себя комфортно в этом храме? И апостол Павел говорит: «Но вы помните, вы куплены дорогою ценою, поэтому прославлять Бога мы можем в душах наших и в телах, они являются Божьими». Почти каждый из нас, будучи ребенком, играл в такую игру, которая называется «перетягивание каната», и порой терпел поражение в этой игре. Подобно происходит и в взрослой жизни, когда человек, искренне желая угодить Богу, чувствует, что его сердце разбито, так как вредные привычки, от которых он хочет избавиться, они перетягивают его на свою сторону. Может быть, вы уже потеряли всякую надежду на победу? Что вы чувствуете в таких случаях? Горечь поражения? Библия говорит о том, что Иисус всегда с вами. Это правда. Он обещал это нам. И последние слова, которые записаны в Евангелии от Матфея, в 28 главе, последняя глава этого Евангелия, когда Христос говорит своим ученикам: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа». И вот последние, самые последние слова этого Евангелия, он говорит: «И сей я с вами до скончания века». Господь говорит: «Как бы там трудно ни было, как бы тебе тяжело ни было жить, но помни, я всегда с тобой». Апостол Павел, пройдя через множество тяжелейших испытаний, и свидетельствует, он говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Послание к филиппийцам, 4 глава, 13 текст. Это текст, который я хочу просить вас выучить наизусть. Этот текст, он родился не тогда, когда апостол Павел лежал на комфортном диване в теплой комнате или там возле кондиционера. Этот текст родился, когда апостол Павел находился в заключении, находился в темнице. Вокруг бегали крысы, была сырость, руки его были одеты в кандалы, и глаза гнили. Глаза уже практически не видели. Не видели, потому что долгое время он находился в темноте. Долгое время он находился в том месте, где плохо оно освещено. Но в те времена в тюрьме разрешалось иметь писца, иметь человека, который мог бы записывать. И многие слова, которые мы читаем в Священном Писании, они записаны учеником апостола Павла. А есть некоторые, которые написаны собственноручно. И мы встречаем в Библии, когда апостол Павел говорит: «Смотрите, сколько я, собственно, рукой написал вам». И вот именно послание к филиппийцам, оно написано в тяжелых физических обстоятельствах. Когда человек лишен друзей, когда человек лишен церкви, когда человек лишен, самое главное, свободы, он болен, он умирает, ему плохо, он знает свой смертный приговор, который будет произведен буквально вот через небольшой промежуток времени. И вот при всех этих страшных обстоятельствах, при всех этих тучах, которые сгустились над ним, он говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». В Иисусе Христе мы можем все, и в Иисусе Христе мы можем победить свои привычки и иметь власть над собой, обрести эту власть. Помните, кто вы есть. Если ваши привычки одерживают над вами верх, постарайтесь осознать, что вы, как христиане, уже омыты и освящены и оправданы кровью Иисуса Христа. Вы едины с Ним. Будучи детьми Божьими, вы имеете необыкновенный, драгоценный дар, силу для того, чтобы жить святой жизнью. Помните, это приводит нас к победе в борьбе. Нет никакого смысла проигрывать войну, где все преимущества находятся на вашей стороне. И тот большой отрывок, который мы с вами читали в первом послании к Коринфянам, 6 глава с 11 текста, апостол Павел говорит: «Омылись, освятились, оправдались». Чем мы оправдались? Именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Осознать, что Христос живет в нас, почувствовать это. Вот в чем заключается сила привычек, потому что они способствуют перетянуть нас на свою сторону. Но хорошо, когда нас перетягивают хорошие привычки на свою сторону. И намного печальнее, когда мы идем на поводу плохих привычек. Все дело в нашем убеждении, что вы сами по себе, вы одни во время искушений, которые восстают на вашу душу. Вы можете считать, что Господь далеко от вас по причине вашего греха, вашей вины, и у вас нет Его силы. Однако, если вы христианин, то вы никогда не бываете один. Это надо запомнить. Господь своих не оставляет. «Христос в вас», — читаем мы эти слова в Новом Завете, в послании к Колоссянам, 1 глава, 27 текст. «Христос в вас, чтобы одерживать победы над вашими привычками». Не вы будете одерживать победу, а Христос, который в вас, будет одерживать победы над вашими привычками. И Он совершит это через вас. Библия говорит, что мы едины со Христом и что мы одно с Ним. Это значит, что если мы поддаемся давлеющим на нас вредными привычками, то если мы проигрываем в этой борьбе умышленно, без попытки даже сопротивляться этим вредным привычкам, мы просто унижаем Христа. Понимание этого может стать мотивом, побуждающим нас пересмотреть свое поведение и сделать новый правильный выбор. Пусть ваше тело служит для славы Божьей. Поражение в перетягивании каната может быть результатом стратегической ошибки. Может быть, вы думаете: «Я принадлежу самому себе» или «Я ответственен только перед самим собой». Но Библия говорит, что вы не свои. Вы куплены дорогой ценой. Кровь Иисуса Христа является ценой, уплаченной за вас. Так как вы принадлежите Господу, почитайте и прославляйте Его, отвергая свои губительные привычки и заменяя их на благоугодные. Мы можем достичь успеха в самоконтроле. Для того, чтобы контролировать себя, мы в первую очередь должны знать, что не есть самоконтроль, что не преодоление какой-то одной плохой привычки, замена ее на другую, столь же плохую. Истинный признак самоконтроля — это сдерживание желаний, которые тянут нас вниз. Чтобы вы могли достичь высшей цели, вы должны сказать «нет» своим плохим привычкам и сказать «да» благим и благоугодным целям. Самоконтроль — это дар Божий, дающий нам силы исполнять волю Божью. Мы снова обратимся к Священному Писанию, к Библии. Послание Галатам, 5 глава, 22-23 текст. «Плод же Духа — любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание — на таковых нет закона». И апостол Павел продолжает: «Но те, которые Христовы, они распяли свою плоть со страстями и похотями». Те, которые Христовы, их плоть уже пригвождена ко Христу. А эта плоть, она уже не имеет силы, не имеет власти над вами. Семь шагов, о которых мы говорили в начале программы, для обретения самоконтроля. Первое. Начните с посвящения себя Богу. Поверьте, что Бог благ и справедлив. Поверьте, что воля Бога для вас — это самое наилучшее, что только может быть вообще во всей Вселенной. Поверьте, что Бог не испытывает удовольствия, когда наказывает вас. Поверьте, что у Бога есть желание и сила помочь вам. Примените к себе «мой Бог». Слова из Второзакония, 32 глава, 4 текст. «Он твердыня, мой Бог, совершены дела Его, мой Бог, и все пути Его праведны, Бог верен, и нет неправды в Нем, Он праведен и истинен». Второй шаг для обретения самоконтроля – отделитесь от греха. Покайтесь и признайте, что ваша привычка есть грех. Осознайте, что, поддаваясь своим привычкам, вы становитесь рабом греха. Вы теряете свободу. Проверьте опять и опять свои мысли. Постоянно отслеживайте своим разумом вот те негативные проявления ваших привычек. Читайте и заучивайте наизусть первый псалом, который говорит: «Блажен муж, который не ходит на собрание нечестивых». Примените к себе, что же скажем. В послании к римлянам в 6 главе 1 текст и 2 текст апостол Павел обращается: «Что же я скажу», если мы применяем к себе этот текст, «оставаться ли мне в грехе, чтобы умножалась благодать? Никак! Я умер для греха, и как же мне жить в этом грехе, если я в нем умер?» Третий шаг. Поставьте перед собой новую цель. Пусть вашей целью будет познание Бога. Пусть вашей целью будет жизнь, угодная Богу. Пусть вашей целью будет полная зависимость от Него. Примените к себе, и потому ревностно стараемся. А если мы применяем к себе, мы говорим: «Я стараюсь». Когда мы читаем Священное Писание, применяйте это не во множественном числе, применяйте это в единственном числе и ставьте «я» и «мне». Ставьте эти слова, и тогда Слово Божие, оно будет проникать в ваше сердце. Вы действительно почувствуете, что значит прикасание живого Бога через Духа Святого к нашим сердцам. Четвертый шаг — это познать истину. Познать, что вы во Христе. А если вы во Христе, вы освобождены от наказания за грех. Познайте, что во Христе вы свободны от власти греха над вами. Познайте, что во Христе вы умерли для греха. Познайте, что вы больше не являетесь рабом греха. Читайте послание к римлянам, 6, 7, 8 главы, и запишите каждый текст, в котором апостол Павел говорит о том, что вы свободны от власти греха. Примените себе. 6 глава, 6 текст послания к римлянам. «Я знаю, что ветхий мой человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы мне не быть уже рабом греху». Дабы мне не быть рабом греху. Следующий, пятый шаг – думать о том, что угодно Господу. Замените свои мысли на Божьи. Когда вас искушают ваши собственные привычки, молитесь, как молился псалмопевец Давид в 138-м псалме, 23-24 текст. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня, и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути». И направь меня на путь вечный. Когда вы думаете, что вы беспомощны перед лицом привычек и слабостей, скажите: «Все могу в укрепляющем Господе». Когда вы думаете, что ваши привычки слишком давно владеют вами, чтобы вы смогли отказаться от них, будьте уверены, что тот, кто во Христе, как говорит Священное Писание, тот новое творение, древнее прошло, теперь все новое. Когда вы включаете механизм защиты, так называемую рационализацию, оправдывая свои привычки, вы объясняете, что они не так уж и плохи, но этим вы обманываете себя. «Кто разумеет делать добро, — говорит брат Иисуса Христа, апостол Иаков, 4 главе, 17 текст, — и не делает тому, что? Тому грех». Когда вы думаете, никто никогда не узнает о вашей привычке или пристрастии, осознайте, что нет твари сокровенной от Бога. Все обнажено, все открыто перед очами Его. И самое важное, Ему дадим отчет. Когда вы снова сдались, подчинились власти своих привычек, помните, Господь поддерживает всех подающих и восстанавливает всех низверженных. Примените к себе. «Я представляю тело мое в жертву живую, святую, благоугодную Богу», читая послание к Римлянам, 12 главу. Применительно к себе. «Не сообразуюсь с веком, я не буду обращать внимание на мнение мира. Я буду преобразовываться обновлением ума моего, чтобы мне познать, что есть воля благая, угодная и совершенная». Шестой шаг — «Откажитесь от своей воли». Это трудный шаг. Признать, что я принадлежу Богу. Признать, что Бог должен управлять всеми моими мыслями, словами, желаниями, временем, деньгами, всем, что мы имеем. Осознать, что измениться мы пожелали сами. Это мое решение. Признать, что во мне живет и действует Дух Святой, чтобы помогать мне делать правильный выбор — жить по Божьей воле. Примените к себе слова апостола Павла в послании к Римлянам, 6 глава, 19 текст. «Говорю по рассуждению человеческому ради немощи плоти моей». «Как передавал я члены мои в рабы нечистоте и беззаконии на дела беззаконные, так и сейчас представляю я полностью, представляю себя в рабы праведности на дела святые». Представьте тела свои в праведности на дела святые. Этого ожидает от меня и от вас Господь. Седьмой шаг. «Не сворачивайте с верного пути». Опасайтесь гордости, которая может возникнуть в случае победы над привычкой. Не думайте, что вы имеете власть над тем, что породило вашу привычку, и вы не можете сами себя изменить. Не допускайте даже мысли о том, что вполне простительно, если вы случайно опять уступите своей привычке. Не позволяйте себе впадать в самодовольство и считать себя самодостаточным человеком, выходя тем самым из-под действия Божьей благодати. Примените к себе. «Итак, оправдавшись верою, я имею мир с Богом через Господа моего Иисуса Христа, через которого верою я получил доступ к той благодати, которой стою и хвалюсь надеждою славы Божьей», когда я читаю послание к Римлянам, 5 главу, первые два текста. Я хочу, чтобы мы применяли это к себе. Формула свободы очень проста. Новая цель плюс новые ценности дают новые планы. Это основная формула самоконтроля. И эта формула написана не мной, эта формула написана не каким-то профессором психологии или еще кем-то. Эта формула написана Богом в Его Слове, в Его Библии. Новая цель. Цель ставят, находим мы в послании к римлянам, 8 глава, 29 текст. «Я от всего сердца желаю стать подобным Иисусу Христу». Вот она новая цель. «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть какими? Подобными образу Сына Своего». Теперь смотрите, цель поставлена. Теперь новые ценности. Я хочу заменить мои старые привычки на какие? На новые. И опять нам помогает послание к римлянам, 12 глава, 2 текст. «Не сообразуйтесь с этим веком, но преобразуйтесь обновлением ума вашего». И вот новая цель, новые ценности, мы получаем новый план. Я буду полагаться на силу Христа, а не на свои собственные силы. И эти новые планы мы можем подкрепить текстом, который я просил выучить наизусть. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Божий дар самоконтроля преобразует нашу жизнь. И апостол Петр в первом послании, 1 главе 13 текст говорит: «Возлюбленные, перепоясав чресла ума вашего, бодрствуйте, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Применяйте эту формулу самоконтроля в различных ситуациях. И в послании к Колоссянам, 3 глава, 2 текст, Иисус Христос через апостола Павла говорит такие слова: «О горнем помышляйте, а не о земном». Облекитесь во Христа. Добрые и полезные привычки должны становиться своеобразным одеянием человека, который уподобляется Христу. И это надо делать не завтра. Это надо делать не 1 января, это надо начать сегодня. Сбросьте с себя все старые лохмотья греха и замените их на прекрасные, сверкающие своей чистотой одежды Иисуса Христа. И апостол Павел в послании к Галатийской церкви 3:26 говорит: «Ибо все вы сыны Божьи». По вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа оделись, облеклись. Пусть вашей привычкой станет вера. Вера развивается через слышание Слова Божия, а слышание от Слова Божия. Вера укрепляется через доверие к Божьим обетованиям. И вера проявляется в нашей жизни, в том, что мы полностью подчиняем свои желание Богу. Второй, пусть вашей привычкой станет добродетель. Добродетель развивается, если мы наполняем свое сердце добром. Из доброго сокровища выносят доброе, а злой человек из злого сокровища выносит, говорит Иисус Христос в Евангелии от Матфея, 12 глава, 33 текст. Пусть вашей хорошей, здоровой привычкой станет познание. Истинное познание начинается с благовения и страха перед Господом, признавая последствия греха. Начало мудрости — страх Господень, говорит Священное Писание. В книге Притчи, 1 глава, 7 текст, мы читаем: «Глупцы только презирают мудрость и наставление, но познание Бога возможно через изучение Его Святого Слова Божия». Во втором послании к Тимофею, 3 глава, 16 текст, апостол Павел говорит, что все Писание богодухновенно. Не какой-то фрагмент, не только он говорит, там, послания мои богодухновенны. Он не говорит, Новый Завет богодухновенный. Он говорит, все Писание богодухновенно и полезно. Полезно для того, чтобы мы обретали, и нашей хорошей привычкой становилось познание. Пусть терпение и настойчивость станут нашей привычкой. Терпение развивается в скорбях и испытаниях. И апостол Иаков в 1 главе, 2-3 текст говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры что производит? Производит терпение. Терпение укрепляется, когда человек постоянно взирает на Иисуса Христа». Хотелось еще пожелать, есть такая привычка, как благочестие. Мне бы очень хотелось, чтобы благочестие стало вашей привычкой. Благочестие развивается, если человек отвергает греховное желание, ведущее ко злу, и стремится искать волю Божью. Благочестие возрастает через познание Божьих истин. Благочестие проявляется в нашей жизни благодаря тому, что Иисус Христос пребывает в нас. Во втором послании апостола Петра, в 1 главе 3 текст, мы читаем: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Пусть вашей привычкой станет доброта. По примеру Христа, будьте исполнены любви к ближнему. И кто соблюдает Слово Его, говорит любимый ученик Иисуса Христа, Иоанн в первом своем послании, во второй главе, пятый текст, в том истина, любовь Божья совершилась. Из этого узнаем, что мы в Нем. Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Христос поступал. Почитайте других выше себя, будьте братолюбивы, друг другу с нежностью, с почтительностью, друг друга предупреждайте, будьте гостеприимны, помогайте другим в нуждах. И апостол Павел часто пишет в своих посланиях: «В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве». Доброта должна быть вашей постоянной привычкой. И пусть вашей постоянной привычкой станет любовь к ближнему. Истинная любовь к ближнему возникает, если человек осознает всем сердцем, что Бог первым возлюбил нас. Бог первым нас нашел и возлюбил. Мы не можем посеять дурные привычки и пожать добрый характер. Мы не можем посеять обман и пожать доверие. Мы не можем посеять гневные злые слова и получить в ответ добрые и доверительные взаимоотношения. Мы не можем посеять непрощение, а в ответ получить прощение. Мы не можем посеять небрежное отношение к Богу и получить в ответ Божий мир в своем сердце. В послании к Галатийской церкви, 6 глава, 7 и 8 текст, Священное Писание нас предупреждает: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, тот и пожнет. И сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет самое важное, к чему идет человек, жизнь вечную». И апостол Иоанн говорит, что всякий, рожденный от Бога, он побеждает мир. И сия победа, победившая мир, это наша вера. В первом послании Иоанна, 5 глава, 4 текст. «Христос искупил тебя своей собственной кровью, и когда ты будешь нуждаться в Его помощи, воззови к Нему и обратишь ее. Когда Иисус будет стоять за тебя, и пусть твоя короткая, бренная жизнь будет приготовлением к будущей жизни, нетленной жизни, вечной жизни. Искушение приходит для того, чтобы показать наш характер, исправить наши недостатки. И я хотел бы, чтобы каждый раз, когда эти искушения восстают на вашу жизнь, на вашу душу, вы помнили эту программу, вы помнили те тексты, о которых мы сегодня затрагивали в Священном Писании, потому что через эти тексты Господь Духом Своим Святым хочет достучаться к нашим сердцам и, самое главное, помочь нам обрести мир с Богом, помочь нам одержать победу и избавиться от дурных привычек, которые являются препятствием для нас, для жизни вечной. Будьте благословенны!

0: благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Если вы ищете Бога и хотите понимать Священное Писание, это программа для вас. Открывайте Библию вместе с нами. Феофан Затворник называл дело молитвы первым делом в жизни христианина. Какова основная цель молитвы? Сегодня на наши вопросы отвечает священнослужитель Руслан Фазлеев. Итак, зачем нужно молиться?
3: Чтобы ответить на этот вопрос, я думаю, полезно понять, зачем вообще человек живет, для чего Бог его создал. Без ответа на этот вопрос молитва, даже если она будет частью жизни человека, она не будет отвечать главной ее сути, главной нужде человека. И если мы открываем Священное Писание, книга «Бытие», 1 глава, 26-27 тексты, мы находим такие слова. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И да владычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Прежде всего, для меня сегодня это очень ясно и очень определенно, что Бог создал человека не столько для того, чтобы он управлял этой землей, не столько для того, чтобы он населял эту землю и вел здоровый образ жизни. Самое главное, для чего создан был человек, это отражать образ и подобие Божие. Однако вопрос вот этого отражения для многих сегодня остается закрытым. Почему? Потому что многие, даже христиане, считают, что вот как это было сказано, что он был сотворен по образу и подобию Божию, так это автоматически и сейчас происходит. Однако Библия говорит нам, что после определенных событий, после грехопадения, после отступления от Бога, человек потерял образ и подобие Божие. И вот для того, чтобы понять, почему это произошло, и для чего был сотворен человек, нужно увидеть, что самая главная цель человека и почему он вообще мог отражать образ и подобие Божие, это общение с Богом с целью понять Его, познать Его и естественным образом отразить Его характер. Как это происходит с детьми? Это в миниатюре очень хорошо иллюстрирует вот этот процесс. Дети больше ориентируются не на то, что родители им говорят. Они ориентируются на то, как ведут себя родители. Сейчас, допустим, в Украине можно увидеть рекламу, социальную рекламу. Мне очень понравилось, что она появилась на экранах, вернее, не на экранах, а на улицах, на больших бигбордах. Там рисунки игрушек, и у этих игрушек сигареты, и там такая фраза на украинском языке, я в переводе скажу: «Я хочу быть похожим на своего отца». Uh-huh. То есть отец, который запрещает ребенку делать то или иное, а сам, делая в его присутствии, конечно же, больше окажет на него влияние своими поступками, а не словами. И дети естественным образом будут делать то, что им, что они видят в родителях, потому что это для них самые близкие существа. Чуть позже, конечно, им придется от многих привычек освобождаться, или наоборот, они будут благодарить своих родителей за то, что с детства были для них примером. Но в самом раннем детстве, на определенном этапе, это было единственное мировосприятие через родителей. Мы же, как дети своего Небесного Отца, этот процесс будем продолжать всю свою жизнь, процесс общения с Богом и Его откровение для себя. Нет другого пути, чтобы отразить образ и подобие Божие. Нет другого пути, чтобы узнать Бога, кроме пути вот этого познания, молитвенного познания, в исследовании Священного Писания и в опытах, которые мы потом обязательно будем переживать, потому что Бог – это не некая статичная, такая неподвижная личность. Бог хочет перемен в нашей жизни. Ему не нужно меняться, Он совершен от начала. И Он хочет этим совершенством делиться. Ну, а мы будем меняться непрерывно. Что предложил враг человеку? Мы знаем, что когда произошло это первое искушение,

0: меня скрывает. Наверное, он не хочет, чтобы я был больше, чем он. И поэтому запретил мне есть с этого дерева познания добра и зла. Подобные или такие же мысли были у Адама и Евы. Они поверили врагу, тому, кто поднял восстание на небе. И они попробовали. Произошел тот разрыв, который сделал человека уязвимым. Он стал бояться, он стал ненавидеть, он превратился из благороднейшего существа, по сути, в подлеца. Если рассмотреть всю историю дальше, когда Бог спрашивает, почему ты убежал, человек начинает обвинять свою жену, жена обвиняет змея, косвенно оба обвиняют Бога. Изначально так не было. Сам текст говорит нам, что когда Бог творил человека, они были настолько едиными, что он даже называет их одной плотью. Это был один человек.
1: Адам и Ева.
0: Адам и Ева, да. Они были как один человек. Не просто как один человек. Бог так называет вот это единство. И для того, чтобы это единство существовало, им необходимо было общаться со своим Творцом. Именно для этого Бог сразу после творческой недели отделяет время, отделяет субботу, день покоя, для того, чтобы он, человек, понял, что все, что создано было перед этим, вся материя, все, чем он должен управлять, второстепенно. Самая главная цель, для которой создан человек – общение со своим Творцом.
2: Открытая книга.
0: Если мы возьмем свою собственную жизнь и наши отношения с нашими детьми или родителями, конечно же, нам приятнее, когда наши дети заинтересованы не в том, что у нас есть, что потом перейдет им по наследству, а в нас самих, в нас как в личностях. И мы заинтересованы не столько в том, чего достигли наши дети, вернее, радуемся не столько тому, чего достигли наши дети, сколько тому рады, какие они, любят ли они людей, любят ли они нас, как они развиваются как духовные личности, то, конечно же, этот пример очень наглядно иллюстрирует те отношения, которые более всего приятны Богу. Да и в самом деле, когда мы встречаемся с какой-то интересной личностью, и если это наш друг, близкий, мы можем говорить и говорить и делиться с этим человеком, забывая про время, забывая о состоянии своего здоровья, потому что само это общение вдохновляет. И только под утро мы приходим в себя и понимаем, что вся ночь прошла вот в таком интересном и очень близком откровении друг перед другом, то тем более Бог. Это личность, которая всегда будет интересна. Это личность, которая всегда готова открыть нам нечто о себе, о нас самих, о мироздании, что всегда будет нас удивлять. И не будет такого во Вселенной никогда момента, когда мы или ангелы смогут посмотреть вокруг и сказать, ну все, ты уже нам все открыл, нам скучно. Бог никогда не перестанет нас удивлять и радовать.
1: То есть мы должны искать Бога, искать встречи с Ним и общение с Ним не для того, чтобы что-то получить от Него, а просто ради Него самого.
0: Да, потому что есть разница между тем, что есть у Бога, и разница между тем, что Он является тоже ценностью, величайшей ценностью во Вселенной. Потому что, конечно же, все, что во Вселенной мы видим, это процесс его творческой деятельности. Это то, что произошло не в результате какого-то там хаоса. Бог так задумал, Бог это сделал. И Священное Писание нам говорит, что, глядя на все, что сотворил Бог, мы можем Бога тоже познавать, мы можем тоже радоваться на природу, глядя, мы можем радоваться, глядя на то, как резвятся котята. Мы можем радоваться и удивляться, как устроен рой пчелиный, как некоторые животные, живя в больших стаях, строят свои отношения. Это животные, тем не менее, они удивляют нас. Но, тем не менее, все-таки более всего, раз это только творение, нас будет удивлять сам Господь. Потому что в его характере есть такие вот очень важные и необходимые для нас качества, которые он хочет открыть. Вот совсем недавно, это было в августе месяце, я был на природе со своими знаниями.

0: знакомыми, друзьями, и это были люди верующие. И каждое утро я молился, это тоже часть моей жизни. Я встаю и общаюсь с Богом, чтобы понять Его, чтобы сблизиться с Ним. У меня было такое сложное настроение, и мне очень хотелось, чтобы Бог в данную минуту, в данную секунду, да, вот в этот час общения утешил меня, как-то поддержал меня. Я поднял глаза к небу, было довольно-таки пасмурно, без дождя. И вот я увидел среди листочков на дереве, один из них, из этих листочков, был с таким отверстием небольшим, не знаю, там гусеница его поела или как, но форма была маленького сердечка такого. Я стоял и смотрел, и я понимал, что Бог меня таким образом утешает. Как-то Он дает заверение мне, что Он сейчас рядом со мной. Но на этом не закончилось мой этот опыт. Я вдруг начал чувствовать, как Бог напоминает мне о близких мне людях, о моем сыне, о моей жене, напоминает мне те чувства, которые я к ним испытываю. Они в этот момент были не со мной, и я скучал по ним. И чувства начинают меня наполнять, потому что, особенно когда разлука затягивается, то, конечно, эти чувства становятся более острыми. И тут я понимаю, что Бог любит их больше, чем я. Я начал вспоминать те моменты, когда я был неправ перед сыном, когда я просил прощения своей жены, а с другой стороны, Бог никогда не делает ничего, за что Он просит прощения. И вот я вдруг испытал на себе чувства, которые иначе как неземными называть нельзя. Это были чувства любви, радости, какой-то вот сверхъестественной такой формы эти все были чувства, что я понял, что это вот Бог мне дал почувствовать, как Он любит моих родных, мою семью. И потом я увидел такую мысль, Бог мне сказал, теперь понимаешь, ты это уже почувствовал, значит, это уже твои чувства. Радость была, конечно, беспредельная. Я даже начал вот плакать от того, что я не часто переживал такие сверхъестественные воздействия Бога. Мне было очень хорошо, мне было очень приятно. Я благодарил Бога, что я теперь чувствую, как чувствует Он. Но потом я такую мысль в себе услышал. Бог начал мне напоминать тех людей, которые мне или моей семье причинили большие неприятности. И сразу настроение изменилось. Я подумал уже о них, радость прошла, любовь тоже куда-то отошла от меня. И тут мне Бог прямо к моему сердцу сказал, а я их люблю не меньше, чем твоего маленького Рената. И когда я это понял, я осознал, что общение с Богом, я в нем нуждаюсь постоянно, именно потому что вот так любить, как любит Бог, не может ни один человек. Причем эти люди, это же не какие-то враги, там, я не знаю, какие-то жестокие очень люди, ну, просто они совершали ошибки, и эти ошибки поправимы.
1: Неприятно было, да. По крайней мере, вспоминать о них.
0: А я начал думать о людях, которые совершают преступления, убийства, насилие, и Бог очень хочет и заинтересован спасти их.
2: Открытая книга.
0: Когда я читаю в Бытие, и вы знаете, наверное, эту историю, когда Каин убивает своего брата. Я вообще не представляю себе, как можно, что нужно испытывать, чтобы убить своего брата и при этом вести себя так, как ведет себя Каин. Он говорит Богу, что вот, ты меня наказываешь несправедливо, ты говоришь, что ты из-за одного моего преступления изгоняешь меня от твоего лица, и каждый, кто встретится теперь со мной, сможет меня убить. И тут он слышит слова, которые я хотел бы прочитать вместе с вами. Это 4 глава, 14 и 16 тексты. «Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Вот он даже не испытывает угрызения совести. Брат его убитый, где-то спрятанный, для него перестал быть личностью, живой. Он убил его, и его даже не мучает совесть. Более того, он даже говорит о какой-то несправедливости по отношению к себе. И Бог его тут же уверяет, говорит: «Я сделаю так, что тебя никто не тронет. Я сделаю так, что тот, кто попытается причинить тебе вред, будет наказан мною многократно, намного больше, чем ты можешь быть наказан».
1: То есть бесконечная милость по отношению к Каину, доброта, благость Божия, несмотря на то, что он совершил.
0: Я вообще не представляю, что чувствует человек, когда он убивает. Я не могу представить себе. У меня были чувства иногда такой сильной ненависти, что мне казалось, что я мог бы убить, когда я думал просто об этом. Но я не могу представить, как можно дойти до этого состояния. И что происходит с человеком, когда он совершает это убийство. Это страшно. Это страшно, наверное. Это наверное, делает человека вообще опустошенным настолько, что только какое-то чудо сверхъестественное может вернуть его к нормальному восприятию жизни. Я не могу этого себе представить так ясно и легко, чтобы говорить на эту тему. Но тем не менее, в 16 тексте сказано: «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод на восток от Эдема». Несмотря на все уверения Бога, он уходит от лица Бога. Он не хочет общаться с Богом. И одна из причин, как мне кажется, это то, что он не хочет быть похожим. Не хочет быть похожим на Бога, не хочет быть похожим на своего младшего брата, который, общаясь со своим Творцом, представлял его характер. Он увидел, вполне возможно, в миролюбии своего брата, который не сопротивлялся, когда он убивал его, слабость. Возможно, в прощении Бога он тоже не увидел силы. Он подумал, что это тоже слабость. И когда он уходит от лица Бога, он, по сути, создает такую альтернативную группу людей, которые не хотят жить по воле Господа. Эти, кстати, люди очень одаренные, там у них проявляются первооткрыватели, они начинают изобретать музыкальные инструменты, там с железом начинают производить разные манипуляции и делают орудия. Но несмотря на все их таланты, это люди, которые создают клан, который впоследствии погибает. У них нет будущего. И даже в родословии Каина, если мы внимательно будем читать, там не отмечено, кто сколько прожил. То есть это совсем не важно оказалось, что и чего человек достиг. У этих людей нет будущего. Почему? Потому что они не хотят жить с Богом в его присутствии, отображая его характер и по его законам. Я хотел бы еще открыть книгу пророка Осии. 6 главу, 3 и 6 тексты. «Итак, познаем, будем стремиться познать Господа, как утренняя заря явление Его. И Он придет к нам, как дождь поздний, оросит землю. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений». Это основное желание Осии, основное желание верующего человека, который понял истинную ценность отношений с Богом, потому что понял, каков Бог. Здесь сказано, что познать Бога, познавать Его, стремиться познавать Его каждый день – это самое главное для человека. Это то, что вообще для чего и создан человек. Это самая главная его цель, его создания. И уже познавая его, он может делать то, что ему поручено – управлять землей, наполнять землю правильно, мудро, не искажая Божьей мудрости и плана Божия по отношению к этой земле.
1: Руслан, последний вопрос я задам. Вы говорите, что главное в молитве – это поиск Бога, это богопознание. Некоторые люди, наверное, привыкли считать, что молитва – это возможность высказать Богу свои просьбы. Мы просим о здоровье, мы просим о том, чтобы нам повысили зарплату, просим о своих близких, ну, в общем, просим, просим и просим. И вы говорите, что цель молитвы не в этом, тогда может у некоторых людей появиться вопрос, а зачем тогда молиться, как тогда молиться вообще, если не просить? Являются ли просьбы в молитве, просьбы вот подобного рода, ошибкой? Можно ли просить Бога о чем-то?
0: Можно и нужно. Конечно же, наше общение с нашими знакомыми, друзьями, просто с людьми, оно может строиться и как какие-то очень важные, близкие встречи и беседы на какие-то такие родные темы. Можно и попросить, можно и просто вот передать свои впечатления, рассказать какие-то истории. Точно так же, как и мы с детьми общаемся. И они у нас что-то просят, мы что-то им делаем, покупаем, но, тем не менее, более всего, вот моему сыну, по крайней мере, ему более всего приятно, когда я ему рассказываю какие-то истории. Если я рассказываю о себе, ему это очень нравится. Точно так же и Бог. Ему важно знать, что нас волнует. Вернее, он это и так знает, но когда мы доверительно ему открываем это, то он с удовольствием слушает и отвечает на наши просьбы. Но если эта молитва будет построена только на прошениях, ну, пускай даже с благодарностью в ответ, то тогда мы опять не понимаем, для чего мы живем. Если человек думает о делах второстепенных, о вещах, которые не являются самыми главными в жизни, то это, наверное, его обедняет, и его жизнь становится не жизнью просвещения, не жизнью боговедения и отражения его характера, а жизнь, вот, ну, она схожа на жизнь животных. Мы едим, мы пьем, мы строим гнезда, ну, в кавычках, свои дома, но мы не отражаем той цели, для которой были созданы. Поэтому Бог и эти молитвы любит. Он с удовольствием их слышит, с удовольствием на них отвечает. Но самое главное, как и для нас, больше, более важно, если дети обращаются к нам не только с просьбой «дай» и «спасибо» в ответ, а когда они хотят знать о нас, о наших чувствах, о том, что сейчас волнует нас. Для Бога это очень важно. Наверное, даже больше, чем для нас.
1: Руслан, я благодарю вас за эту беседу. Сегодня на наши вопросы отвечал священнослужитель Руслан Фазлеев. Мы продолжим разговор о молитве в наших следующих программах. Всего доброго. До свидания.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали,

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз. Руки, ноги онемели, без движения третий час.
4: Поднимайся, выпрямляйся, сделай шаг.

0: Мальчишки и девчонки, а также их родители, здравствуйте! Наступило время взбодриться. И раз! Поскакали, прискакали. Молодцы! Мы разучиваем, продолжаем разучивать упражнения со скакалкой. Но сначала подышим воздухом. Положили скакалочки. Руки вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Молодцы. И раз, два, и три, четыре. Молодцы. Руки на поясе. Упражнение для шеи. Наклонили голову вперед. И раз, два, три, четыре, пять. Вдох. Выдох. Шесть, семь. И последний раз. Упражнение «Маятник». Пожалуйста, голову на плечо и на левое плечо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У всех хорошее настроение, мы улыбаемся. Сова крутит головой направо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И покатили наш мячик. Раз. Медленно. Не торопимся. Не повредим себе шею. Хорошо. Молодцы. Еще. Так. И последний раз. Закончили. Плечи наши нужно тоже размять. Назад движение. И раз, круговые движения плечами. Старайтесь проходить ими полный круг. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Молодцы, вперед. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Продолжаем зарядку и берем скакалку. Складываем ее в четверо. Упражнение штанга. Поднимаем штангу. Смотрите, ноги на ширине плеч, я напоминаю это упражнение. Мы натягиваем скакалку вот так внизу и поднимаем ее вверх. Хорошо растягивая. И опускаем. Поднимаем. Натягиваем скакалку. Опустили, расслабили руки. Поднимаем и с напряжением растягиваем. Опустили, не торопимся. И раз, натянули. Два, опустили, расслабились. Три, натянули, расслабились. Еще раз, два, еще. Хорошо, молодцы. Теперь штанга будет у нас то вверху, то за головой. Ноги на ширине плеч, поднимаемся на носочки, смотрим на скакалку. Опускаемся на всю ступню и скакалка за головой. Опять на носочки. Раз, посмотрели, опустили руки вниз. Два. И раз, два, три, четыре. Опустили вниз. Раз, два, три, четыре. Умницы. Раз, два, три. Потянулись. Четыре. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Повороты теперь, Марина. Значит, у нас скакалка вдвое теперь сложена. За спиной руки. Так, вытянули скакалочку. Вытянули, хорошо. И повороты вправо. Смотрим прямо перед собой. И влево. Раз, два, три, четыре. Энергично. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. И раз, два, три. Молодцы. Теперь наклончики. Скакалка также у нас вытянута. Наклоны и вправо. Раз. Вправо, Юлечка. Вправо. Где у нас вправо? Раз. И влево. Два, три, четыре. Это у нас такая качель получается. Раз, два, качели. Три, четыре, пять. Ниже наклоняемся. Юля, ниже. Ниже, молодцы. Вот так. Хорошо. Не наклоняемся вперед, а ровно в бок. Хорошо. Закончили. Упражнение теперь поклонные. Сложили скакалку вчетверо. Руки за спиной. Мы делаем поклон вперед. И руки отводим как можно дальше назад. Спина прямая. Прямая, смотрим прямо перед собой. Я посмотрю. Так, в бок не надо смотреть. Смотри прямо. Прямо вот так. Молодцы. Смотрите, спинки какие хорошие, красивые. И опустили скакалочку. И еще поклонились. И встали. И раз, два. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Умницы. Вдох, выдох. Прогибаемся хорошенько. Смотрим прямо перед собой. Молодцы. И последний раз. Закончили. Теперь сделаем упражнение на полу. Банька, встань-ка. Напомню, мы держим скакалку впереди себя. Скакалка в 4 раза свернута. И садимся без помощи рук. И, пожалуйста, сели. Вот так. Сели. Встали. Так. Сели. Встали. Хорошо. Еще сели. Так. И встали. Молодцы. И сели. Закончили. Упражнение короткие длинные ноги, которые мы совмещаем с упражнением качели. Так, руки над собой. Спинка прямая. Подтягиваем ноги к себе. Скакалка и качели. Раз, два, сели. Руки вверх. И вот так. Раз, два, сели. Раз, два. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Сели. Покатились. Сели. Молодцы. Упражнение плуг. Цепляем скакалку за ноги. Так, за ступни. И заводим ноги за голову. Аккуратненько. И поехали. Раз. И полежим. Полежали. Опускаемся потихоньку, аккуратненько. Марина, тебе удобно?
1: Да.
0: Так, еще разок. Цепили скакалочкой, помогаем себе. И раз, подтянули. Полежали. Это очень полезное упражнение. Наоборот, от болей. Садимся. Хорошо. Ну что, теперь попрыгаем. Попрыгаем. Встаем. Коврики нам уже пока не нужны. Осмотритесь, чтобы вам ничто не мешало прыгать. Ни мебель, ни люди. Аккуратно. Итак, с ноги на ногу. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять. Шесть. Прыгаем, прыгаем. Молодцы. Хорошо. Марина, у тебя уже хорошо получается. Прыгаем, прыгаем. А теперь на обеих ногах. И раз. Прыгаем. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Прыгаем, прыгаем. Хорошо. Так, походили, отдохнули. Раз, два, три, четыре, семь, восемь. Спинка прямо, смотрим прямо. Хорошо. Подышали, это хорошо. Раз, два. Выдох. Вдох. Выдох, повисели. Расслабились. Ну что ж, вот мы с вами и зарядились. Зарядились, но это только на сегодня. Потому что завтра надо бы опять сделать зарядку. Потому что вместе
2: веселей!
0: Пока!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы исследуем то, как божество описано в Библии. И сделав все предварительные замечания и определив методологию нашего исследования, мы сейчас готовы к тому, чтобы рассмотреть библейский материал, повествующий нам о Боге. Делая это, мы увидим, что Бог открывается нам главным образом тремя способами в Библии, в Священном Писании. Во-первых, Он рассказывает нам о Себе своими именами. У Бога есть много разных имен. Во-вторых, Бог рассказывает о Себе своими действиями, когда мы читаем описание Его деяний. И в-третьих, Бог рассказывает о Себе, передавая нам информацию о Своих свойствах. Имена, действия и свойства – это три главных пути обретения информации о Боге в Библии. Сегодня мы начнем разговор об именах. На Древнем Востоке, где писалась Библия, имя несет в себе гораздо большую нагрузку, чем в современном обществе. Имя отражает сущность явления, отражает характер личности, отражает устремления личности. И потому, когда Бог, рассказывая о Себе, использует разные имена, Он таким образом открывает разные грани Своей божественной сущности. Исследованию имен Бога в Библии можно было бы посвятить долгие-долгие часы. Однако для нас, поставивших цель исследования природы Божества, достаточно коротко сделать обзор главных Божьих имен. Итак, первое имя, которое используется в оригинале Ветхого Завета для обозначения Божества, это древнееврейское имя Эль, которое существует еще в формах Элоах, Элохай и Элохим, множественное число. Это общее имя для обозначения Божества, общее имя для обозначения Божественной природы. Мы находим это слово в оригинале буквально в первой строчке Библии, в первой строчке Торы. Книга Бытие, 1 глава, 1 стих говорит: «Вначале сотворил Бог небо и землю». «Берешит бара Элохим». «Вначале сотворил Бог, Божество». Это слово используется также, например, в первой заповеди. Книга Исход, 20 глава, 2 стих. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». Обыкновенно слово «эль» или «элохим» переводится в Библии в синодальном переводе словом «бог». Итак, это общий термин, которым обозначаются также и языческие божества – Ваал, Астарта, Хамас и так далее, Артемида и иные. Они также обозначаются этим словом, потому что это общий термин для обозначения божества, для обозначения объекта поклонения. Очень важно отметить, однако, что в Ветхом Завете для обозначения языческих божеств никогда не используется множественная форма имени Элохим. Множественная форма Элохим используется только для обозначения истинного Бога, Бога, Творца неба и земли. Итак, первое слово – это общий термин для божества, и считается, что этот термин передает идею силы. Элохим – обладающий силой. Второе слово, которое используется в оригинале для обозначения божества, это то, что переводится в синодальном переводе как «сущий». «Сущий» или «Господь». Когда мы встречаем слово «Господь» в русском языке, очень часто это перевод этого второго указанного нами термина. И речь идет вот о чем. О так называемом священном тетраграмматоне. В древнееврейском языке, в Библии, в Ветхом Завете, есть четыре буквы. Йод, Гей, Вав, гей, которые обозначают божество. И это тетраграмматон, то есть дословно четыре буквы, которые называют священным вот в силу чего. После Вавилонского плена, во всяком случае не позднее 3 века до нашей эры, евреи из благоговения перестали вообще произносить священное имя Яхве, которое стало восприниматься как собственное имя Бога. Лишь однажды, в день очищения Йом-Кипур, первосвященник входил во святое святых, чтобы там произнести это священное имя. Во всех же прочих случаях его заменяли на слово «Адонай» или имя «Адонай», еще одно из имен Бога, или другие имена, а на письме обозначали четырьмя согласными, которые, однако, не произносили. Даже комбинированные обозначения «Адонай Яхве» – «Господь Яхве» читалось как «Адонай Элохим» – «Господь Бог». Впоследствии правильное его произношение окончательно забылось. Дело в том, что, как известно многим, в древнееврейском языке изначально не было огласовок. В древнем еврейском языке не было гласных, а огласовки появились гораздо позже, когда за дело переписывания библейского текста взялись масореты. И потому со временем знание о том, как именно произносить имя Божье Йод-Хей-Вав-Хей, было утеряно. С 16 века на Западе стали употреблять искусственную вокализацию имени, о котором мы говорим, и стали произносить это как «Иегова» или «Иегова», появившуюся в результате добавления к согласным «йод-гей-вав-гей» гласных из имени «Адонай», поскольку вместо слова «Яхве» или «Иегова» обыкновенно произносился термин «Адонай», то огласовки из имени «Адонай» стали использовать для обозначения или озвучивания имени Иегова. И только в середине XIX века ученые показали, что тетраграмматон следует читать как «Яхве». Однако споры до сих пор продолжаются о том, как именно это имя нужно произносить, потому что изначальный вариант был утерян. Так вот, вот это имя Яхве или Иегова, Господь или Сущий, как это переводится в синодальном переводе, это слово, которое встречается в Библии для обозначения Бога очень часто. И оно фактически является формой древнееврейского глагола «быть». Поэтому это переводит иногда как «я есим тот, кто есим». Или же, если посмотреть внимательно, то считают, что это слово «Яхве» или «Иегова» представляет собой комбинацию из слов «он был», «он есть» и «он будет», которая переводит в данном случае «безначальность» и «бесконечность божества». И вот это слово, слово «Яхве» для обозначения Бога в Библии очень часто встречается в контексте Завета, когда Господь говорит о верности своим обещаниям. Посмотрим на книгу «Исход», 3 главу, 14 стих. Книга «Исход», 3 глава, 14 стих. «Бог сказал Моисею, я есмь сущий, и сказал, так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». И сказал еще Бог Моисею, говорит 15 стих, «Так скажи сынам Израилевым, Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам, вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род». Бог говорит о том, что Он помнит свой завет, который Он дал когда-то, праотцам, и Он пришел для того, чтобы исполнить свой завет, исполнить свое обетование. Итак, верность завету, верность обещаниям и Божья неизменность подчеркивается этим вторым именем, которое мы упоминаем сегодня. Далее. Третье имя – это имя Элион. Древнееврейское слово «Элион», которое переводится у нас как «Всевышний». И это слово передает Божье положение. Бог – показывает себя как стоящего над всеми, он выше всех. И это слово используется, например, в книге пророка Исаии в 14 главе, в 14 стихе. Исаия 14, 14. «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Это описание Люцифера, который хотел взойти выше и стать выше всех. В следующий раз мы продолжим исследование Божьих имен. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
0: Бог любит вас и желает вам счастья.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа об источнике нашего физического, эмоционального и духовного здоровья. В 20 веке произошел скачок заболеваемости бронхиальной астмой и другими аллергическими заболеваниями. Даже заговорили о своеобразной неинфекционной эпидемии. Поможет сегодня развеять наши страхи наши гости, кандидат медицинских наук, врач-аллерголог Шелягина Елена Дмитриевна. Здравствуйте, Елена Дмитриевна.
3: Здравствуйте.
2: Рада, что сегодня вместе с нами. У нас есть возможность задать вам несколько вопросов. Многие родители боятся, что заболевания их ребенка перейдут действительно в астму. Когда и почему люди заболевают бронхиальной астмой?
3: Но дело в том, что родители, наверное, будут переживать, когда уже у ребенка есть какие-то другие проявления.
2: Ну, например,
3: то есть насморк
2: часто,
3: аллергический, да. Частые простудные заболевания, да?
2: Ну, вот, например, конечно, простудные заболевания, и потом кашель, и никак не могут,
3: длительный кашель.
2: Да, вот, вылечиться от этого.
3: Да, конечно, это очень хорошие родители, которые переживают, которые знают, что у нас верхние дыхательные пути соединены с нижними дыхательными путями. У нас общее кровоснабжение, иннервация, и очень часто, особенно аллергические риниты, в 35% они сочетаются уже с бронхиальной астмой. И угроза возникновения бронхиальной астмы, конечно, есть. Но вот факторами, которыми в медицине мы называем все факторами риска. Факторы риска развития бронхиальной астмы. Сейчас, с 2002 года, существует международное соглашение по классификации, по лечению бронхиальной астмы. То есть все исследования, которые проводятся в мире по бронхиальной астме, вот собирается определенная группа экспертов, и они вырабатывают вот общую стратегию диагностики, лечения этих заболеваний. И мы имеем возможность пользоваться вот этими исследованиями, чтобы нам уже правильно лечить пациентов. Ну и в этом руководстве также и перечисляются факторы риска, что предрасполагает к развитию,
2: да,
3: этого заболевания. Если мы будем говорить, конечно, все факторы делятся у нас на изменяемые и неизменяемые факторы риска.
2: То есть то, что в наших руках и не в наших руках.
3: Да, неизменяемые – это наша наследственность, неизменяемые факторы риска. К сожалению, женщины, ну и к сожалению, но так отмечено, что женщины бронхиальной астмой страдают чаще, нежели мужчины. Это из статистики. И, конечно, и экологические, ну, экологически мы не можем поменять, да, экологию нашу. И, конечно, большое значение имеют именно изменяемые факторы риска. К изменяемым факторам риска относится очень много, опять-таки, этих факторов. Изменяемые. Это именно курение. Сейчас ему придается большое значение.
2: Курение в семье, да?
3: Курение в семье
2: не обязательно самого
3: и курение
2: человека.
3: Самого пациента. Когда проводили анализ и посмотрели, сколько астматиков курят, вы представляете, несмотря на то, что у них бронхиальная астма, большинство астматиков продолжают курить. Это, конечно, вот имеет значение курение, имеет значение избыточный вес.
2: Избыточный вес, очень интересный.
3: Да, избыточный вес тоже, он предрасполагает к развитию бронхиальной астмы. Различные стрессы предрасполагают к развитию бронхиальной астмы. Ну и вот различные, конечно, вот воздействие аллергенов, те же переохлаждения, вирусные инфекции, да, вот мы сейчас
2: если
3: с вами говорили.
2: Если они частые просто, да?
3: Да, частые вирусные инфекции, они тоже могут в дальнейшем привести к бронхиальной астме.
2: Ну да, мы же говорили о том, что аллергия – это один из неправильных ответов иммунной системы, да?
3: Угу.
2: И то есть, когда мы, чем чаще мы болеем, тем мы слабеем. И, соответственно...
3: Дело в том, что астма, в свою очередь, делится на астму экзогенную и эндогенную, инфекционно-аллергическую и неинфекционно-аллергическую. Вот астму может вызывать аллергены, то есть этиологическими факторами
2: есть
3: может
2: пыль,
3: быть...
2: пыльца, да?
3: Пыль, там, типа... пыльца, пищевые аллергены, грибковые аллергены могут приводить. А также астма может быть эндогенной, вот как раз на фоне простудных заболеваний. Если частые простудные заболевания, которые просто переходят в бронхиты, и уже на фоне уже вот этих инфекций, на фоне вирусной инфекции, сейчас придается значение хламидийной инфекции, на фоне инфекционных микробов, уже начинаются приступы. И вот именно эти приступы, это течение более тяжелое. То есть астма есть аллергическая астма и не аллергическая. Аллергическая, вот она связана с аллергенами. И она все-таки более доброкачественно протекает, нежели та, которая связана с инфекционными. Потому что если инфекция, она пробралась в наши дыхательные пути, а это такое дерево, разветвленное наши бронхи,
2: то она там может расселиться
3: ее везде, практически...
2: Да?
3: Очень трудно оттуда ее выгнать. Никаким ежиком ее оттуда, этих микробов, уже не выгонишь.
2: То есть, как важно все-таки, да, профилактика и не допустить, вот, чтобы ты сам или твой ребенок дошел до такого уже состояния, то, о чем мы говорили, вот об иммунной системе, да.
3: Поэтому и такая установка уже у врачей. Если хрипы какие-то есть, свисты у ребенка, если родители замечают это, то уже задача их врача исключить бронхиальную астму обязательно.
0: Живой источник.
2: Когда вообще можно поставить человеку диагноз, что у него бронхиальная астма?
3: Но бронхиальная астма клинически – это вот воспалительный процесс в бронхах, такой специфический, с определенными клетками, которые участвуют в этом воспалительном процессе. И при этом обязательно клиника должна быть. И педиатр, и терапевт имеют право ставить этот диагноз.
2: То есть, может быть, иногда не надо раньше времени волноваться начинать, да? То есть другая сторона. Иногда родители лишне волнуются.
3: Но показаться, конечно, обязательно надо. Если ребенок кашляет, да, если просто простуд, длительный кашель, если у пациента у этого у нас хрипы, то есть хрипы, свисты в груди, затруднение дыхания, то есть может затрудненный выдох, может затруднен вдох быть.
2: Но это еще может быть и не астма, да, еще вовсе?
3: Но это уже очень
2: близко, да?
3: Именно, когда кашель, затруднение дыхания, хрипы, свисты в груди при этом. А если уже помогает, человек уже пользуется какими-то бронхорасширяющими препаратами, то это уже очень-очень вероятно. Ну и, конечно, нам помогает именно, мы выслушиваем пациентов и слышим хрипы сухие на выдохе. Мы проверяем функцию легких, делаем спирометрию или делаем вот пикфлоуметрию для определения бронхиальной проходимости. То есть наша задача посмотреть, нарушена нет бронхиальная проходимость.
2: Да,
3: то есть при астме нарушается бронхиальная проходимость, и при астме наблюдается гиперреактивность бронхиального дерева. Еще может быть кошлевой вариант бронхиальной астмы. Аллергологи ставят кошлевую, может, еще приступов нет, а один кашель. И мы имеем право ставить
2: ни хрипов, ни свистов,
3: один кашель, кошлевой вариант.

0: Вы там устроены?
1: Данечка, ну, давайте так разберемся. Газообмен у нас осуществляется в альвеолках. Альвеолки – это такие пузыречки, в которые воздух у нас проходит, их окружают кровеносные сосуды, и кислород из альвеол у нас поступает в кровеносные сосуды. Но воздух до этих альвеолок должен дойти, чтобы был осуществляться газообмен. Угу. И вот до воздуха, до альвеолок проходит по трубочкам. По трубочкам, по бронхиалкам, по бронхам, по трахее. Это я иду снизу, да? Угу. То есть мы вдыхаем воздух через нос, у нас попадает в носоглотку, в трахею, потом в бронхи. И вот когда воздух при бронхиальной астме наступает воспалительный процесс в бронхах. А вообще у нас бронхи делятся. Ну, это сложно, наверное, рассказывать, но у нас 14 генераций только бронхов. Потом начинаются у нас бронхиолы. Бронхи, они содержат хрящ. Бронхиолы не содержат хрящ. И вот тоненькие уже бронхиолки и бронхи, там, где нет хряща, при, как раз при бронхиальной астме, вот при воспалительном процессе в бронхиальной астме, сужаются эти бронхи.
0: Потому что они воспаленные, да?
1: За счет воспаления, за счет отека, за счет секрета. Но в основном при астме за счет сокращения гладкой мускулатуры. Они высланы гладкой мускулатурой, и эти различные медиаторы приводят к сокращению мышц.
0: То есть
1: мышц.
0: Они как в спазме? Так вот
1: и бронхи спазм на самом деле, спазм. И вот за счет этого спазма, когда воздух идет, мы уже слышим, что такие хрипы, свисты появляются.
0: Потому что воздух не может пройти, да?
1: Потому что, да, препятствие, суженный просвет. За счет, и мы говорим, нарушение бронхиальной проходимости. И вот за счет нарушения бронхиальной проходимости появляются и симптомы. И опять-таки наша задача снять сужение бронхов. Сужение бронхов, оно вот возникает за счет спазма, за счет воспаления, за счет отека. Ну и со временем уже развиваются вот такие необратимые склеротические изменения бронхов.
0: То есть когда они все время находятся в спазме практически? То есть
1: за счет воспалительного процесса, да, уже такие вот изменения необратимые возникают.
0: То есть надо все-таки заняться ситуацией раньше, не доводить до такого состояния себя, да?
1: Да.
0: А вообще, как лечиться в этом случае?
1: Сейчас достигнуты очень большие успехи в лечении бронхиальной астмы. Я вспоминаю, когда я начинала работать, это было 25 лет назад, когда я аллергологом. Тогда у нас больные поступали очень тяжелые. Очень часто они поступали в реанимационное отделение, в реанимацию. Угу. Очень много пациентов получали преднизолон в таблетках, большие дозы. Сейчас большие-большие успехи достигнуты, и сейчас практически больные редко и в больницу поступают, в основном лечатся амбулаторно. Потому что такие есть ингаляторы, которые снимают и воспаление, и также расширяют бронхи. И любой астматик, он получает эти препараты даже бесплатно. Но, конечно, значит, это одно лекарства. И плюс, конечно, очень помимо лекарств, помимо медикаментозной терапии, конечно, большое значение имеют и другие моменты.
0: Да, потому что мне
1: если астма аллергическая, если он не будет у него разобщения, да, контакта, если будет жить эта кошечка, да, дома, или собачка, или будут кормить сухим кормом рыбок, то есть постоянный будет контакт с аллергенами, то уже это лекарство фактически будет неэффективно и будут требоваться большие дозы.
2: Живой источник.
1: И большое, конечно, значение имеют и вот такие вот факторы, которые влияют благоприятно, помимо медикаментов. Мы говорили, избыточный вес тоже. И было показано, что у детей исследовали 50 тысяч детей с рождения до 8 лет. Если у детей к 8 годам был избыточный вес, то у них в 7% случаев развивалась бронхиальная астма. А если был, то есть не было избыточного веса, а избыточный вес увеличивал риск развития астмы в 1,7 раза.
0: Почти в 2 раза, да?
1: Почти. Астма чаще была у детей, которые с избыточным весом. Насколько это тоже нам важно знать. Ну и в отношении, если все-таки ребенок, заметили, что он все-таки в 6, там, в 5 лет полный, все-таки с ребенком работают над его весом, изменяет его образ жизни, и потом ребенок уже к школе, если у него вес нормальный, то у него риск бронхиальной астмы приходит к норме, как
0: то
1: у нелеченного.
0: То есть это все-таки, значит, связано с весом?
1: Да, очень много исследований, которые показали, как влияет питание на развитие бронхиальной астмы. То есть если люди будут кушать много растительной пищи, то у них

0: риск возникновения бронхиальной астмы доказано, что значительно меньше, чем у тех, кто употребляет много продуктов животного происхождения. И сейчас Всемирная организация здравоохранения вообще всем рекомендует, чтобы мы употребляли белки и животного, и растительного происхождения, и жиры тоже. Чтобы тоже упор делали и на продукты растительного происхождения.
1: То есть мясоедам тоже надо научиться готовить и фасоль, и чечевицу.
0: Да, потому что это нужно. На одном мясе жить нельзя. Нужны белки и растительного происхождения. В том числе мы говорим и про бронхиальную астму.
1: Это вообще замечательно, что сейчас наука действительно обратила такое внимание на естественные методы исцеления, данные нам самим Богом. Потому что все-таки ни для кого нет секрет, что медикаменты, они часто имеют и какие-то побочные эффекты, да, и вот это привыкание. Как вы говорите, если человек употребляет медикаменты, а не изменяет свой образ жизни, то в итоге ему приходится только дозу увеличивать, правда? А, наверное, ведь и возможно и обратно, если человек как-то наладит свой образ жизни, если он изменит его, возможно, что он как-то и медикаментов станет меньше употреблять.
0: Конечно, есть и медикаментов меньше употреблять. И вот особенно тоже астма разная. Тоже недавно подходила ко мне наша сотрудница, у которой 7 лет не было приступов удушья. Представляете?
1: Замечательно, да.
0: А у меня была больная, у которой 20 лет не было приступов удушья. Представляете? То есть вот астма, она тоже астме рознь. Если известен, какой аллерген, человек меняет образ жизни, то могут быть вот такие вот длительные ремиссии. Особенно интересно на детях. У нас раньше был наш прием и рядом детский прием. И вот ребенок стоит на учете, а потом, значит, 18 лет он переходит,
1: да,
0: уже к взрослым. А переходит к нам, а у него уже приступов нет. А вопрос стоит, надо идти ему в военкомат, там от военкомата приходит. Но обращалось внимание, конечно, что если дети занимаются спортом,
1: это
0: то есть
1: тоже
0: если
1: влияет,
0: они
1: да?
0: занимаются спортом, такие дети, то у них прекращаются приступы удушья, конечно, они вот будут стоять на учете. И даже в армии они не идут, потому что
1: то
0: такой диагноз.
1: То есть у них
0: диагноз...
1: есть шанс вернуться обратно вот к такому состоянию здоровья, который у них был до этого, да?
0: Да, потому что вот эти аллергены, то есть чувствительность организма повышена. Очень важно, чтобы не было контакта тоже с этим аллергеном. И очень интересно, что 30 олимпийских чемпионов, представляешь, Аня, 30 олимпийских чемпионов, то есть астма их привела на стадион, и они стали олимпийскими чемпионами.
1: Здорово.
0: То есть бронхиальная астма, сейчас мы же знаем, что много и артистов, у которых бронхиальная астма. То есть много людей, то есть сейчас астма практически может не влиять на работоспособность, на качество жизни. Только, конечно, вот нужно все равно следить за своим здоровьем. Но аллергены разные могут быть, да, могут быть бытовые аллергены, да, могут быть пищевые. Значит, если пищевые аллергены, значит, нужно упор делать и вести там пищевой дневник, чтобы не было, выявлять этот аллерген, исключать его из пищи.
1: То есть нужно работать над своей жизнью, да? То есть все-таки Господь дал человеку разум, дал ему голову, а не только одни чувства и желания, правда?
0: Конечно.
1: Сейчас хочу этого и буду.
0: Конечно.
1: Потому что на самом деле, вот, извиняюсь, для аллергика, вот знаете, что мы заметим в нашей семье? Очень важно все-таки проявление действительно воли и какого-то терпения, потому что ты можешь, у тебя может быть сиюминутное желание, ты сейчас этого хочешь, да, а за последствия ты будешь расплачиваться очень долго, ну и, в общем-то, как сказать, мне лучше потом наслаждаться здоровой жизнью, чем получить сиюминутное удовольствие. Но каждый решает для себя сам. Спасибо, Ирина Дмитриевна. Я знаю, что у нас еще много осталось вопросов про бронхиальную астму, что у вас есть еще и специальные рекомендации вообще, как преодолеть это заболевание. И это будет темой нашей следующей программы. Спасибо и вам, дорогие друзья, что провели это время вместе с нами. Всего вам доброго. Ждем следующей встречи.
2: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
3: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
2: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет группа «Алитея».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий – магистр теологии и религиовед Сергей Николаевич Ларионов.
2: Здравствуйте, наши дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать на нашей программе «Пророки в Коране». Сегодня у нас в гостях наш дорогой друг, наш давний знакомый Джабир Исмаилович Исхаков. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Сергей.
2: Джабир Исмаилович, в прошлый раз мы говорили о очень сложной теме «Кто такой Иса в Коране?». Я бы сегодня хотел бы тоже несколько ее продолжить, но вначале мы говорили о пророках, которые имели особые знамения.
3: Да.
2: И говоря о каждом пророке, мы говорили о том, что вот он что-то потерял, у него был какой-то убыток, и хоть Аллах и что-то пытался через них сделать, но до конца воплощения вот этого знамения в жизни каждого пророка не произошло. Но ведь не может быть предложение недосказанным. То есть если Всевышний что-то сказал, то должно быть какое-то логическое завершение всего этого. И тогда вопрос, в ком же все эти знамения, все эти события должны воплотиться? Кто же будет тем, кто может воплотить весь замысел Всевышнего?
3: Да, хорошо. Мы сделаем такой экскурс в наших темах.
2: Да, по всем вашим беседам.
3: Если вы помните, в первой теме мы... первый пророк – это был Адам. Давайте мы посмотрим. Адам был сотворен наместником.
2: Наместником.
3: И он... Не было участия человека при его рождении.
2: Ну да, Всевышний его создал.
3: Всевышний его создал и поставил его наместником на земле. Но он утратил. Он утратил эту роль, эту суть. Вот, суть Божью утратил быть главой, быть верхом вот среди всего живого. Посмотрите, если мы говорим об Исе, была только был, знаете... Мама как сосуд была его. Угу. Сосуд, который выносить должна это вот...
2: Ну, это слово Аллаха, да, которое
3: это
2: сказал
3: слово Аллах. Аллаха.
2: Будь.
3: Да. То есть мы видим, в Адаме нет никакого человеческого прикосновения, в Иисусе это исполняется.
2: Секунду. Если Адам потерял тогда свое первенство и правление, то
3: мы
2: тогда...
3: Мы дальше будем говорить, мы дальше скажем.
2: Понятно.
3: Сейчас мы только пройдем вот по этим условностям. Второе. Мы говорили о Ное. Ной, помните, он сделал ковчег, и все, кто хотел быть спасенным, должны были прийти и войти в ковчег. Если смотреть на слова Исы, которые мы читали в его, вот в Коране, когда он говорил, я слепорожденному возвращу зрение,
2: прокаженного
3: исцелю, умершего даже могу воскресить, то получается... Здесь условность похожести с Ноем. Во времена Ноя нужно было прийти, войти в ковчег и быть спасенным. Во времена Иисуса нужно было подойти к Иисусу
2: и получить
3: исцеление,
2: спасение,
3: выздоровление. Мы потом говорили об пророке Ибрагиме, который принес жертву, великую жертву. Мы можем посмотреть на Иисуса – и мы знаем его слова, которые записаны в Коране, когда он говорит, что мир мне, когда я буду рожден, когда я умру и когда я буду воскрешен. То есть вот жертва. Жертву, которую он сам в себе принесет. В Моисее мы видели, что косяки крови, косяки дверей должны были измазаны быть кровью помазаны, для того, чтобы в дом не вошла смерть, и все остались живыми. Спасение через кровь. В данном случае...
2: Через жертву и через кровь.
3: В данном случае Иисус тоже говорит, я буду, опять же, я повторюсь этим стихом, я рожден, умру
2: и буду воскрешен.
3: Видите? То есть он говорит, что я готов принести себя в жертву. Видите, вот помните, я в одной из передач рассказывал, заместительная жертва. В принципе, у Бога все эти жертвы ягнят были заместительными. Если даже мы возьмем в Эдемском саду, ягненок был заместительной жертвой, чтобы покрыть наготу. В случае Ибрагима вместо сына Бог дает ягненка, потому что сын должен был погибнуть, Здесь была принесена в жертву этот ягненок. Во времена Моисея в каждом доме должны были быть первенцы, должны были быть умершвлены в эту ночь, но те, кто принес жертву ягненка и помазал косяки двери, он показал тем самым Богу, что мы понимаем, что если мы сейчас покажем, что мы кровью помазали наши двери, и мы верим, что кровь нас спасает, она нас защищает.
2: Понятно. То есть без пролития крови не бывает прощения, и тогда кто-то должен был умереть заместительной жертвой.
3: Абсолютно.
2: И в прошлый раз мы говорили о том, что для того, чтобы спасти, допустим, сына Ибрагима или Авраама, нужен был один ягненок, то сколько тогда нужно ягнят, чтобы спасти все человечество? Или это достаточно какой-то одной удивительной великой жертвы?
3: Во времена иудейского становления, когда они вышли из Египта, когда жили 40 лет в пустыне, можно было представить, сколько там была кровь, сколько там было крови. Там было реки крови, реки. Но только один ягненок, вот представьте, один ягненок спасал только один грех одного человека.
2: А если у человека 1000 грехов?
3: Если у человека было десяток грехов, понимаете, что если вы за каждый свой грех начинаете приносить, во-первых, вы себя будете контролировать от согрешения. Вы будете понимать, что вы должны принести самого лучшего своего ягненка, которого вы могли съесть или которого вы могли продать. А теперь вы должны его принести. И, соответственно, вы понимаете, что вы будете жить соответственно, праведно, стараясь меньше грешить. Поэтому даже если в год вы согрешали, 20 раз, вы должны были принести 20 ягнят. И вы можете представить, сколько там крови было. Но это было указание Бога. Uh-huh. Это была, знаете, это была такая лазерная указка Бога. То есть Бог провел вот этой красной лазерной указкой от Адама до Иисуса, чтобы люди понимали, что за все нужно платить кровью. За что платить? За грех, который совершил Адам.
2: Тогда, получается, Иса – это и есть та великая жертва.
3: В чем ее схожесть? Мы сказали, вот даже если Адам принес эту жертву, то хотя бы минимум такой же Адам должен был закончить это дело. И мы сказали, родился без человеческого прикосновения. И вы знаете, я скажу больше, человек рождается во грехе. Но Иисус... Он не был рожден путем полового акта. Он был рожден волей и желанием Бога, который сказал «будь», и он стал.
2: То есть даже маленькие сегодня дети...
3: Дева Мария, Биби Марьям, она девственницей была, но беременная. Понимаете? Okay. Поэтому даже дети маленькие, они все равно являются, рождаются грешниками.
2: Ну да, один из примеров. Дайте, допустим, двум маленьким детям одну конфету на двоих.
3: Они будут ругаться, драться, все правильно.
2: А вот есть ли какой-то текст, который показывает именно чистоту Исы? Что вот он особый, что вот он действительно чистый, что вот ему не свойственна какая-то наша грязь, не знаю, грех, что он может быть вот той чистой жертвой, которая может понести на себе грех другого человека.
3: Вот Коран это четко ясно говорит. Посмотрите. В 19-й суре, в суре Марьям, ангел в разговоре с Марией говорит, посмотрите, «Я лишь от Бога твоего посланец, чтобы тебе поведать о Господнем даре, благословенного младенца сына, чтобы тебе рассказать о том, что Бог тебе дарует благословенного. В другом переводе написано «чистого мальчика».
2: То есть Иса...
3: Субхан, чистого мальчика.
2: Слушайте, Субхан Аллах, то есть причист Аллах.
3: И вот этот ребенок, который рождается, заметьте, у грешной женщины. У грешной женщины рождается благословенный или чистый мальчик.
2: Вопрос одного из пророков в Библии. Кто может родиться чистым от нечистого, а тут...
3: Вот именно. Вот этот, вот здесь и проявляется вот этот парадокс. От нечистого рождается чистое, потому что здесь замешан Бог лично сам. Он сам заинтересован в рождении Иисуса. И поэтому он говорит, я буду инициатором рождения этого ребенка.
2: То есть Иса чистый, он благословенный, он, как мы в прошлой передаче говорили, помазанный или коронованный, да, скажем, самим Всевышним. Он вызванный к жизни самим Всевышним. И в этом его особенность, что теперь, поскольку он чист, он может взять на себя, ну, как в случае с Адамом, мою грязь, мой позор, мой стыд.
1: Пророки в Коране. В Коране.
3: Вы знаете, вот в одной из передач мы говорили о той истории, каким было грехопадение вот в Коране.
2: Это опять книга Бытия, то есть или вот история
3: создания. Мы из Корана прочитаем. Мы из Корана прочитаем, потому что в Коране она совсем раскрывает другую тему. Это 7-я сура, Аль-Араф, 7-я сура с 11 стиха. «Мы сотворили вас и вам придали форму. Потом мы ангелам сказали, Адаму низко поклонитесь». И те склонились пред ним, кроме надменного Иблиса, кто отказался быть среди тех, которые пред Господом своим смиренно отдали поклон.
2: Все. Здесь шайтан.
3: Господь сказал, что тебе мешало поклониться, когда я повелел тебе? И тот сказал, его я лучше, ведь он из огня, ведь из огня меня ты сотворил, его же из глины. То есть... Я чище его.
2: Ну да, огонь или глина, которая огнем очищается.
3: Когда мы здесь, вот только что читали до этого аят, там написано, благословенного и чистого тебе дал мальчика. Вот сейчас я хочу сделать, знаете, хочу, может быть, сделать такой оборот. Посмотрите, мы должны быть сейчас очень внимательны, быть перед тем, что происходит на небе. Посмотрите. Адам был сотворен из земли, из глины. Был поставлен на пьедестал для того, чтобы ему поклонились кто?
2: Ангелы.
3: Ангелы – это кто?
2: Ну,
3: существ... Это небожители. Это небожители. Адам в данном случае является представителем земли. И его, Бога, ангелы предостерегали, они говорили, кого ты хочешь наместником поставить? Ведь он кровь прольет, он отвернется от тебя, они предупреждали. Бог говорил, я знаю, что я делаю, а вы не знаете, что я делаю. Хорошо, Адам поставлен, ангелы поклонились. Не поклонился только дьявол, Иблис, в принципе, который был прав, потому что нельзя никому поклоняться, кроме Бога. Но в данном случае... И во все времена Бог говорит, поклоняйтесь моей воле. В данном случае моя воля, чтобы вы поклонились, все небожители вы, поклонились земному существу. Вот земной человек, ему поклонитесь. Вы, ангелы, поклонитесь земному. Хотя Бог знает, что это земное существо его предаст и отвернется от него. Но все равно он просит, чтобы ангелы поклонились ему.
2: Признание владычества. Ну, над землей.
3: Теперь мы сказали, рождается благословенный и чистый по воле и желанию от Бога его слово. То есть ребенок, который помещен в слово Бога и который должен донести слово Бога.
2: И который теперь чист.
3: И который, вы посмотрите на его деяния какие. Он по воле Бога может оживить птицу, по воле Бога он может оживить мертвых, слепым дать зрение, глухим дать слух, прокаженных исцелить. И теперь посмотрите, что самое интересное. В нем греха нет. И совершающие его действия никто из пророков такого не мог совершить. Даже по воле или без воли Аллаха никто не мог совершить. Соответственно, как говорят критики, знаете, они говорят, если в прошлом ничего не было, значит, в настоящем быть не может.
2: Да, то есть не имеет места в жизни.
3: В Коране написана история Адама и ангелов, и Бога. Как Бог... заставил всех ангелов кланяться Адаму, поклониться, признать его величие, признать его могущество, признать его как наместника Божия, как часть Бога. Тогда я хочу вас спросить, и обратиться ко всем. Неужели Бог в этом грешном, грязном мире не может поставить чистого, благословенного, рожденного по его воле, по его духу существо и сказать теперь моя воля, как была
2: в отношении Адама,
3: в случае с Адамом, теперь моя воля, чтобы все человечество поклонилось Иисусу. Потому что в данном случае вы, люди, грешники, а он чистый.
2: То есть признать его владычество.
3: В отличие от Адама. Адам был, скажем, в кавычках, могущий сделать грех, и все это знали, но при этом чистые ангелы, безгрешные, кланялись будущему грешнику. Но если в этом была Бога воля, неужели сейчас нет воли Бога в том, чтобы мы, грешники, поклонились и признали Иисуса как наместником Божьим на земле, как часть Бога на земле, как того, кто делал то, что делал Бог?
2: Вообще глубочайшие мысли. Ну, а есть ли какое-то вот слово от Иисы, что он призывает следовать за ним?
3: Вы знаете, в Священном Писании, в Евангелии, в Евангелии по Иоанну, 14 глава, 6 стих, Иисус говорит: «Я есмь путь, истина и жизнь». И вот все правоверные представители ислама, которые ищут этого прямого пути, если они будут исследовать Коран, они услышат эти слова Иисуса, которые сказаны в Евангелии по Иоанну, что Иисус есть путь, истина и жизнь.
2: Огромное вам спасибо. Это на самом деле ценнейшие слова сегодня. Это большой вызов для каждого верующего.
3: Спасибо.
2: Поэтому огромное вам спасибо за такие откровения.
3: Слава Богу.
2: Спасибо вам, дорогие друзья, за внимание к нашей передаче, за те острые вопросы, которые вы ставите. Спасибо за то, что вы пишете письма. Всего вам доброго. До свидания.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Я счастлив сегодня от того, что вы нашли драгоценнейшее ваше время, ваших несколько минут для того, чтобы послушать нашу сегодняшнюю передачу, о чем мы сегодня будем говорить. И вы знаете, когда я сегодня готовился, я выбрал интересную тему для разговора. Я знаю, что у каждого из нас есть проблемы, о которых мы будем говорить. Это семейные проблемы, это отношения между братом и сестрой, между близкими людьми. И насколько бывает печально, когда эти отношения затуманены какими-то обидами, какими-то недопониманиями, а может быть, они вообще разорваны вечной ссорой. Я знаю, что есть очень и очень много семей, где после совершеннолетия ссорятся брат с братом, сестра с сестрой, когда они становятся самыми ближайшими врагами. И представляю, каково родителям, если вы родители и смотрите на ссору ваших детей, не которые подрались из-за детского мячика, а которые, будучи уже совершеннолетними людьми, имеют друг к другу какие-то претензии, склоки и ссоры. Может быть, они не поделили имущество, может быть, еще какие-то серьезные проблемы омрачают не только отношения между братьями, но и разрушают всю семью. Я хотел бы сегодня вам рассказать о том, что была такая семья, в которой братья продали своего родного брата. В это верится, наверное, с трудом, но я уверяю вас, что так было. И об этом пишет святая и премудрая книга Библии. Наша речь сегодня пойдет о человеке по имени Иаков. У него было 12 сыновей. 12 характеров. Разные люди. Разные возрасты. Библия говорит о том, что Иаков был, конечно же, тоже своенравным человеком. Одних он любил больше, а других любил меньше. И вот самым любимым сыном его был юноша по имени Иосиф. С детства, наверное, он его баловал, одевал его в прекрасные одежды, оказывал ему какую-то особую почесть или какие-то особые, давал ему привилегии, знаки внимания, более нежели его братьям. И написано, что братья за это Иосифа возненавидели. Они стали искать удобного момента, чтобы как-то с ним рассчитаться. Более того, написано, что Иосиф, он любил докладывать отцу о худых деяниях своих братьев. Мы с вами видим, насколько избаловал этот престарелый и уважаемый человек своего сына. И я очень хочу, дорогие друзья, чтобы мы с вами, имея мудрость, которая прочитана в этой книге Библии, чтобы мы научились правильно вести себя в нашей семье. Если мы кого-то балуем в нашей семье, если кому-то из детей мы отдаем большее предпочтение, нежели другим, то тем самым мы обрекаем их на то непонимание, на ту ненависть, с которыми столкнется наш любимый ребенок в нашей семье, со своими братьями или сестрами завтра. Итак, что же произошло с человеком по имени Иосиф, с этим избалованным юношей? А Библия говорит о том, что однажды он пришел посещать своих братьев в далекой земле, где они пасли свои стада. И тут, конечно же, братья не терялись. Они схватили Иосифа, бросили его в глубокий ров. И когда проходил мимо них караван, они продали его в египетское рабство. А его одежды они изорвали и измазали кровью и отослали к отцу со словами: «Посмотри, что сделал зверь с твоим любимчиком, так ему и надо». И написано, что, конечно же, престарелый Иаков плакал и безутешно рыдал о своем сыне. В то время, когда братья ликовали, наконец-таки этого, мы избавились от этого избалованного ябеды. Но что же случилось с самим Иосифом? Библия говорит о том, что Иосиф был приведен в египетское рабство. Там он столкнулся с серьезными проблемами, потому что неудачи постигали одна за другой. Сначала он стал прислуживать в доме человека по имени Потифар. И когда его распутная жена несправедливо обвинила Иосифа в том, что он склонял ее к супружеской измене, тогда Потифар в ярости отдает его в тюрьму. И в тюрьме написано, там Господь его не оставил. В тюрьме он стал помогать начальнику темницы, раздавать еду заключенным. Он стал тюремным администратором. Тут Библия говорит о том, что действительно этот человек по имени Иосиф прошел серьезный и трудный путь в египетском плену. Но что интересно, написано, вот Бог его там ковал этот характер. Он делал из избалованного юноши закаленного в вере человека. И написано, что после этой тюремной темницы он стал премьер-министром огромного египетского государства. Насколько чуден Бог! Он может любое проклятие повернуть в благословение. Бог исправлял характер маленького Ябеды. И Иосифа была еще одна серьезная проблема. Все эти годы он жил в египетском плену, в этой далекой стране, с мыслью, что его предали его братья. Его сердце, наверное, так же ныло, как и ваше сердце, может быть, болит по ночам. Он также безутешно утирал свои слезы от обиды братьев своих. Может быть, и вы так плачете, вспоминаете о своем близком человеке, который продал вас в определенное рабство, который отвернулся от вас, когда вам было тяжело. Но, друзья, Библия говорит о том, что Бог делает невозможное в нашей жизни. Когда мы сталкиваемся с несправедливостью и при этом сохраняем дух терпения, я хочу сказать, что земля круглая. И часто, наверное, вы сами убедились в вашей жизни, что Бог так поворачивает события, что вчерашний обидчик приходит на коленях и нуждается в вашей помощи и говорит: «Прости. Прости меня за то, что я неправильно поступил. Я сегодня нуждаюсь в твоей помощи». И вот написано, что через несколько лет во всей земле наступил сильнейший голод. И тогда братья приходят в Египет. И к кому первому они идут на поклонение? К премьер-министру, человеку, который обладает всей этой землей египетской, от чьего слова зависит жизнь и этих братьев, и их семей, и престарелого Иакова. Они приходят к Иосифу. И, конечно же, это долгая история, как Иосиф страдает от встречи с братьями своими, как в его душе происходит борение. Но написано, что он простил своих братьев. Он говорит: «Приходите, братья, и живите в Египте. Я прощаю вас за то, что вы предали меня». Что интересно, Библия говорит о том, что когда у Иосифа родился сын-первенец, то назвал он его именем Манассия. «Менаше» с еврейского означает следующее выражение: «заставляющий забыть злое». Бог обильно благословил Иосифа за то, что он забыл обиду своих братьев. И это прекрасно, дорогие мои друзья, если мы с вами научимся забывать обиды. Я очень хочу, друзья, чтобы сейчас вы могли запомнить, что Бог любит вас. Он поможет и из ваших сердец отереть тот кровавый след, нанесенный, может быть, близким вам людям. Он поможет вам простить так, как простил Иосиф. И вы будете спокойно спать, из ваших глаз не будут больше литься слезы. Научитесь простить того человека, о котором вы сейчас думаете. Да поможет вам в этом Господь, и пусть Он вас благословит. Всего вам доброго!

0: а я на Тебя, Господи, уповая. Я говорю, Ты мой Бог.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии Ирина Кириченко. Мы продолжаем разговор с пастором, доктором богословия, профессором систематического и исторического богословия в семинарии Международного института IIS на Филиппинах Олегом Александровичем Жиганковым. Здравствуйте, Олег Александрович.
3: Здравствуйте, Ирина.
2: Мы разговариваем с ним по скайпу. Мы продолжим разговор об именах Божьих. Олег Александрович, напомните нашим радиослушателям, о каком имени мы говорили в прошлой передаче.
3: В прошлый раз мы говорили о самом первом имени, которым Бог себя называет в Библии. Это имя Творца. Вначале сотворил Бог, или, как в Библии в оригинале сказано, Элохим. Это имя Бог силы, Бог могущества, Бог крепкий.
2: Скажите, пожалуйста, Олег Александрович, почему нам важно знать Бога по именам? Какое это значение имеет для нас?
3: Бог открывается человеку по именам, шаг за шагом перед человеком открывается. Может быть, перед кем-то он открывается сначала как творец, человек начинает задумываться о том, откуда все это взялось, откуда взялся этот мир, откуда взялись звезды, солнце, трава. И если человек правильно, скажем так, думает, то он приходит к выводу, что есть творец, есть некая могущественная сила, некий разум за всем этим. И таким образом человек приходит к первому такому робкому осмыслению Бога. Бог являет себя как творец. И если человек не останавливается на этом, но продолжает свой поиск Бога, то Бог являет себя и под другими именами, и под именем защитник, и под именем целитель, и под именем господин, и под именем милостивый, под многими другими именами. Именно тем именем Бог являет себя человеку, что человеку нужно в этих обстоятельствах.
2: На каком уровне он находится, да, сам человек?
3: Да, что ему вот сейчас нужно. Бог приходит к человеку, являет себя таким, каким Бог нужен человеку на самом деле. Бог очень практичен в своих отношениях с человеком.
2: Он не только практичен, мне кажется, он очень долготерпелив в отношениях с человеком. И, как вы сказали, многомилостив, потому что без терпения с нами, наверное, сложно совладать, чему-то нас научить.
3: Да, даже в простом, скажем так, общении с Богом проявляется его невероятная практичность. Казалось бы, какое практическое значение имеет разговор с Богом, молитва Богу? Но оно имеет огромное практическое значение, потому что оно меняет все в жизни человека.
2: Мы поговорим с вами в заключении передачи о том, как молиться и кому молиться, к какому имени обращаться. Но давайте прежде еще назовем другое имя Бога. В прошлый раз мы говорили о Боге как всемогущем, о Боге Элохим. А какое будет следующее имя?
3: Ну, следующее, я уже подумал, что мы так и пойдем в том порядке, в каком Бог себя представляет человека.
2: В Священном Писании, да?
3: То есть второе имя, с которым Бог подходит к человеку, даже к сотворению человека, во второй главе книги Бытия, в 7 стихе, когда говорится, что создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни, здесь как раз говорится о Боге. Бог представляет себя здесь человек уже с другим именем, не просто как некая мощная сила, не просто как захватывающий дух Элохим, но как Бог существующий, сущий. В русском языке это имя Бога переводится как сущий, существующий, то есть личность. Не просто какая-то сила, но личность.
2: Угу. Существующий – это и значит личность, да?
3: То есть тот, с кем возможны отношения.
2: Угу. А в чем особенность этого имени?
3: Ну, вообще, это самое, наверное, загадочное имя в Библии, и вокруг него столько много споров и догадок, и противоречий. Но я не хочу говорить о противоречиях. В библейские времена это имя считалось самым священным именем Бога. Его даже не произносили вслух. Из-за того, что его не произносили вслух, со временем вообще забыли, как оно звучит. Угу. Пришли такие времена, когда поколение людей просто не знали, как оно звучит. Дело в том, что в еврейском языке записываются только согласные буквы. Гласные буквы не описываются. И поэтому это имя официально называется тетраграмматон, то есть 4 согласные буквы, которые сейчас озвучивают либо как Иегова, либо как Яхве. Но на самом деле ни то, ни другое имя не представляют настоящего звучания этого имени. Для нас не столько важно, как на самом деле звучало это имя. Наверное, это важно, конечно, но вы знаете, я вот живу здесь на Филиппинах, да, и очень мало кто может назвать мое имя правильно, без искажения. Но тем не менее, я откликаюсь, и я понимаю, что ко мне обращается человек, хотя уж какими странными именами меня не называли, все равно я понимаю. Поэтому я думаю, Бог не обижается, что мы не знаем, как точно произносилось это имя. Дело в том, что слово Иегова, есть еще другое имя Божие, Адонай, о котором мы поговорим в одной из следующих передач. И вот у него есть огласка. Исследователи просто не знали, какие гласные буквы находятся в слове тетраграмматон, в этих четырех буквах. Они просто дали этому слову гласные буквы из слова Адонай. И получилось слово Иегова. То есть это искусственная конструкция, это искусственное слово, но, тем не менее, за ним стоит имя Бога Сущего, то есть «Я есмь», то есть это личность существующая, всегда независимо ни от каких условий, ни от каких обстоятельств, от времени, от места, от чего-то еще. «Я есмь» – это самое главное утверждение Бога о самом себе.
1: Просто о сложном.
2: Скажите, пожалуйста, Олег Александрович, кому являлся Господь, с кем Он разговаривал или общался под этим именем? Кому Он обращался? И из каких текстов мы узнаем, что у Него есть такое имя?
3: Имя Иегова или Бога Сущего – это то имя, с которым Бог открывается человеку. Бог не открывается человеку лично с именем Элохим. Это уже человек сам открывает для себя Бога. Он видит, что есть Творец. Он видит, что есть творение, значит, есть и Творец, который сотворил все это. Иегова – это уже Бог личностный. Это Бог, который проявляет инициативу, который уже вступает с человеком в какие-то отношения. Вот с самого начала, во второй главе книги Бытия, в 7 стихе, когда к сотворению человека доходит дело, то Бог уже представляет себя как Бог сущий, потому что творить человека, творить личность может только сущий, может другая личность, а не просто какая-то безликая сила. А впоследствии Бог является людям, например, Моисею, Бог является с именем Сущий во время божественного видения при Хоребе.
2: А почему он, Моисей, является с этим именем, именно так представляется?
3: Это самое ёмкое имя Бога в Библии. Имя Творец, оно еще более ёмкое, но оно, скажем так, менее личностное. Но вот из всех личностных имен Бога, которые говорят о Боге как о личности, как об индивидууме, имя Сущий или Я есмь – это самое большое, оно вмещает в себя все другие имена. То есть это как бы вот стартовая площадка для дальнейшего Божьего откровения. То есть сначала Бог являет себя Моисею как Бог Сущий, а потом он уже начинает являть себя Моисею под другими именами, и Моисей начинает узнавать Бога лучше и лучше. С каждым днем, с каждым годом Бог открывается ему по-другому. Но тут очень важно, что человек принимает то откровение Бога, принимает то имя Божие, с которым Бог к нему в данный момент жизни является. Если это происходит, то потом Бог являет себя и с другими именами. Если же человек отвергает это, то его отношения с Богом
2: не могут развиваться дальше, да?
3: Да, если человек хотя бы не принимает вот этого понятия, что Бог есть, да, Бог сам о себе говорит, я есть. И вот пока человек не признает, что это правда, что Бог действительно есть,

0: я есть Бог дыхания, я есть Бог жизни, я есть Бог дышащий. Как вот ты дышишь, так вот и я есть. Я настолько же реален, как твое дыхание. Вот тут, пока ты дышишь, ты можешь быть уверен, что я есть, я существую. То есть вообще, я думаю, что по идее в Библии вот такое имя Божие, вот такое емкое имя Яхвах, Яхве, это как раз выбрано такое звучание для того, чтобы людям каждое дыхание напоминало, что Бог реален, что Бог есть. Вздохнул и выдохнул, и помни о Боге. То есть вообще блажен тот человек, который помышляет о Боге, что бы он ни делал, даже во время дыхания, помнил о Боге.
1: А каковы еще особенности или нюансы этого имени?
0: Когда Бог называет себя этим именем, Бог существует, Он говорит человеку о том, что с Ним возможны отношения, что Его можно знать, Он познаваем. Многие считают, что Бог непознаваем, а Бог, когда утверждает, что Он сущий, всякий раз, когда Бог об этом говорит, это Он сам проявляет инициативу в том, чтобы явить себя человеку. Я есть сущий. То есть познаваемость Бога. Бог познаваем не потому, что человек такой умный, а Бог познаваем потому, что Он хочет быть познан. Это одно. И второе, очень важно, это то, что, опять-таки, как я уже говорил в начале наших программ, что каждое имя, оно в конце концов указывает на Иисуса Христа. И интересно, что Иисус Христос, Он сам назвал Себя этим именем «Я есть Сущий». Еще одна особенность использования в Библии этого имени «Сущий» или «Иегова» или «Яхва» – это то, что это имя употребляется вместе с другими именами Божьими, как бы дополняет их, как бы предваряет их. То есть Бог как бы говорит «Я есть Бог, который существует, и Я есть Бог, и поэтому Я Бог Завета». То есть, как бы Бог говорит, я есть Иегова Завета.
1: Какого Завета?
0: Это договор между Богом и человеком, когда Бог обязуется со своей стороны что-то для человека сделать. Например, Бог после потопа обещал человеку, это был договор, завет, что больше потопа никогда не будет. То есть, Бог вступил в договор. Это был Бог Иегова Завета, Бог Завета, то есть Он и Его сущность, как Иегова, это является как бы гарантией Завета, да, то есть Он Бог Завета, и почему на Завет можно положиться, почему на Божий договор можно положиться, потому что тот, кто стоит за этим договором, есть Бог Сущий, незыблемый, Он никогда не придет, или Он называет себя «Я есть Бог природы». То есть Он Иегова, Он есть Сущий, Он есть Бог, который контролирует все естественные процессы в этом мире. То есть опять-таки показывается, что это не слепая какая-то сила, а разумный Бог.
1: В этом отражается Его характер?
0: Безусловно, это отражает личность Бога, что у Бога есть личностные черты. Он личность, как каждый из нас.
2: Просто о сложном.
1: Когда мы говорим «личность», что мы подразумеваем? Какие черты у личности?
0: Бог – это как раз и есть личность. Когда Он называет себя «я есть сущий», или, как в некоторых местах сказано, «я есть тот, кто я есть». «Я есть тот, кто я есть». Вот это и есть личность, вот это и есть индивидуум. Вообще основа того, что существует личность, это в том, что существует личность Бога. И именно существование великого сущего, существование великого «я есть тот, кто я есть» и дает возможность для существования всех других личностей, каждого из нас, вот всех этих отдельных индивидуумов, потому что Бог творит в подобие себе. Личности присуща в первую очередь существование, то, что личность существует, то, что личность реальна. Поэтому основа личности – это существование. И только Бог может сказать о себе с полной, что ли, уверенностью «я есть, я существую».
1: Ну, Олег Александрович, существуют также и звери, и птицы, и рыбы и так далее. Мы не можем сказать о них, что они личности.
0: Видите, я уже упомянул, это то, что когда Бог творит человека, то Он приступает к творению человека как Бог сущий, как Бог личностный. И творит человека, как он творит, свое подобие. То есть наше существование как личности обусловлено тем, что мы сотворены в подобие Бога, который есть сущий. Только разница между нами и Богом сущим в том, что Он имеет жизнь сам в себе, Он сущий, Он сам по себе, я есть тот, кто я есть, а мы сотворенные, мы получили от Него жизнь. Но тем не менее мы личности, а что это значит? То есть, что у нас есть воля, у нас есть выбор, у нас есть любовь, у нас есть эмоции, у нас есть привязанность, есть свобода какая-то. Это все то, что присуще личности, то, что присуще

0: первую очередь Богу, а нам это присуще постолько, поскольку мы сотворены в Его образ и подобие. То есть существование сущего является гарантом того, что каждый из нас – это неповторимая личность, индивидуальная.
1: Угу. Спасибо большое. В прошлой передаче вы отметили, что все имена Бога имеют отношение к другому имени Божьему – Иисусу Христу. Какое отношение Яхве имеет к Иисусу Христу?
0: Да, самое прямое, и его современники это очень точно заметили. В частности, в Евангелии от Иоанна, в 8 главе, в 24 стихе, Иисус Христос говорит окружающему ему народу, что если вы не поверите, что я есмь, то есть он на самом деле говорит, называет себя по имени Бога сущего, если вы не поверите, что я есмь сущий, во грехах своих умрете. То есть Иисус Христос берет это самое большое, самое емкое имя Бога, самое распространенное имя Бога в Ветхом Завете и применяет его к себе. Он говорит: «Я есть сущий, я и есть Иегова, я и есть вот этот Творец каждого человека». И все его расслышали, все его прекрасно расслышали. Откуда мы знаем, что все его расслышали? Потому что все схватились за камни, все хотели его убить тут же, потому что он назвал себя Богом, он назвал себя по имени Богом, а он сделал совершенно правильно, потому что он и был Бог Иегова, этот Бог сущий. Угу. Опять-таки, каждое имя Бога в конечном итоге находит свое воплощение в Иисусе Христе в полноте своей.
1: Угу. Скажите, пожалуйста, какая самая большая практическая польза от того, что то мы знаем, что у Бога есть такое имя Яхве, и мы будем размышлять над этим именем. Что это даст нам?
0: Познавая имя, мы познаем Бога, мы познаем характер Бога. За каждым именем стоит самооткровение Бога о себе. Практическая польза от размышления над именем Иеговы для меня в том, что я всегда знаю, что Бог сущий, что Он всегда есть, что Он рядом со мной, что Он Бог личностнее, что Он знает меня. На самом деле, когда мы говорим о Яхве, вот, скорее всего, в имени Божьем была вот эта буква «Я». Как свойственно нам подчеркивать свое «Я», как свойственно нам думать о себе как большом «Я». Но вот, когда мы знаем, что наше «Я» на самом деле это маленькое «Я», наше «Я» существует, потому что существует большое «Я», существует большой Яхве, только поэтому существует «Я». Поэтому можно такую практическую пользу из размышления над этим именем извлечь. Всякий раз, когда мы говорим «Я», почему бы нам не вспомнить, что кроме нас, кроме нашего «Я», существует еще божественное «Я», божественная личность, божественная сущий. Угу. Гарантия того, что я существую как личность, она только может быть найдена в том, что Бог существует как личность. И гарантия того, что я продолжу свое существование сегодня, завтра и даст Бог вечности, только в том, что существует Яхве, который сущий вчера, сегодня и завтра, и всегда Он один, и Он знает себя.
1: Спасибо большое, Олег Александрович, за беседу. Мы продолжим наш разговор в следующих передачах. Благодарю и вас, уважаемый радиослушатель, за то, что вы были с нами. Желаем вам всего доброго, будьте благословенны. До свидания, до новых встреч.
2: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: Врачи говорят, что, как правило, женский алкоголизм неизлечим. Именно такой диагноз Наташа услышала из уст медиков. Тогда ей было всего 20 лет. И, к счастью, история Натальи не единственное исключение из правил женского алкоголизма.
3: Ну, у меня в семье вообще все, ну, мама пила и папа пил. И отец умер очень рано, ну, мне было лет 6. И когда мне было лет 13, ну, мама мне как бы вот просто предложила там, ну, на Новый год. Мне и моей сестре, ну, налила нам выпить первый раз. Ну, я выпила, конечно, запьянела там. Ну, мне никаких не было, в общем-то, особенных там впечатлений. Я, конечно, была пьяная, но ничего такого не стало. Ну, сразу зависимости у меня. Вот. Но так как мама пила, и не было такого, ну, со мной как бы усмотра такого, ну, нормального, и в доме всегда была, в общем-то, водка, я начала немножечко вот выпивать. И мне понравилось то, что вот я стала как бы вот раскрепощенной, потому что я всегда была очень замкнутая и стеснительная. Вот. А так как я стала выпивать, и я стала себя чувствовать вот раскрепощенной в компании. Ну, то есть, естественно, соответствующая компания у меня всегда была там тоже такие же все. И, естественно, я не пошла никуда учиться. Я вот закончила 11 классов, и дальше я никуда не пошла, я просто стала пить. Сначала красиво все это было. Я сначала ходила там во всякие кабаки с подружками, с ребятами. Ну и в дворах пили везде. А потом многие, значит, отошли, кто-то перестал пить. Ну, так вот, разошлись. Молодые еще были очень. И вот я, а я просто стала вот зависима уже. Вот даже вот в таком, в 14 лет мне уже надо было вот обязательно выпить. И очень быстро меня это подкосило, алкоголь. У меня уже лет в 17 я уже очень, ну, сильно уже вообще пила постоянно. У меня было такое сильное похмелье всегда. Началась алкогольная эпилепсия. Я падала. То есть я без похмелья не могла. Вот. Мне надо было обязательно похмелиться. Вот. И в 18 лет я была уже просто, ну, алкоголиком. По мне было вообще абсолютно не видно, что мне 18 лет, потому что, ну, я была просто спившаяся. Вот. И, значит, и мне было очень, ну, естественно, алкоголь, он разрушил всю нервную систему, и я была очень, ну, мне было страшно постоянно, у меня преследовал постоянный страх. То есть я не могла вот именно находиться в трезвом состоянии. Мне постоянно надо было похмелиться, мне постоянно надо было находиться в состоянии алкогольного опьянения. У меня очень сильно заболела. У меня от спирта, который я пила, то есть денег не было, откуда у меня были деньги. Естественно, там где-то достанешь, где-то с кем-то там, чтобы там денег достать. Значит, покупали спирт. Нехороший спирт, там такая была жидкость для обезжиривания поверхностей. Вот. И я пила этот, ну, потому что лучшего ничего не найти было. Я пила этот спирт, и у меня от этого спирта начала просто слезать вот кожа, слезиться глаза. И вообще, ну, были жуткие вещи. И потом я стала, ну, заболела вирусными там заболеваниями. И у меня, я облысела. Я стала, ну, вот это мне было, по-моему, или 21 год. У меня полностью вылезли все волосы вообще. Я была лысая, я была просто, ну, представляете, была такая страшная, у меня все слезало. И я думала, что я просто уже умираю. Хотя почему-то я, ну, я всегда как-то задумывалась, что, ну, неужели это все? Вот так вот я и умру вот в 21 год, и не так, и ничего. Вот. Мне было очень страшно жить вообще. Жить страшно было жить, потому что это, ну, ну, просто не передать. Я просыпалась где угодно. То есть в каких угодно, на какой угодно улице, в каком угодно месте, не знаю сама ничего. Попала в больницу. Я попала в больницу, меня увезли, потому что я вся просто уже, ну, вся гнила, можно сказать. Вот не было волос, у меня были вот эти вот руки, вот с кожи прям слезала. Я была вся вот в каких-то там гнойниках жутких. Вот. И меня положили в больницу, я там лежала, меня лечили, делали мне уколы, и меня там смотрели все врачи, у меня была печень очень, ну, увеличенная намного. И врач, которая меня обследовала, она мне сказала: ты знаешь что, моя дорогая, ты никогда не сможешь стать матерью. у тебя внутри все просто, у тебя такие вещи с тобой происходят. Она говорит, я такого просто не встречала, чтобы в 20 лет вот так себя довести. Ну, она просто на меня вот так вот это самое. Я ее спросила, помню, а у меня волосы-то хоть вырастут? Она говорит, ну, может быть, и вырастут когда-нибудь, но детей ты иметь точно не будешь. У тебя с твоим организмом происходит что-то страшное. У тебя, говорит, организм, у тебя организм хуже, чем у 50-летнего вот человека, который, ну, вот уже дряблая, рыхлая, все уничтожена вообще алкоголем. И она, значит, говорит, у тебя ранний хронический алкоголизм, и ты от него не излечишься, потому что это все зависимость. Тем более, потому что ты женщина, она мне сказала. А женщины, как правило, не смогут. То есть она говорит, милочка моя, то умрешь ты, конечно, в рассвете сил.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: И вдруг, значит, у моей мамы вот этот вот цирроз, и вдруг у нее случился приступ очень сильный печени. В одно прекрасное утро она не встает. Я ее бужу, она не встает. Я, значит, в ужасе. А мне было страшно вообще ее потерять, потому что это был единственный человек, который мог меня откуда-то забрать. Потому что я сама не могла доезжать просто. У меня было то разбитое лицо, то еще что-то. Я не могла ехать, я всегда боялась опять-таки ездить. И вот если я с похмелья, я там откуда-то звоню, мама, забирай, потому что я не могу ехать. Ну, я не доеду никогда в жизни. И единственный человек, который хоть как-то меня поддерживал, ну, несмотря на то, что, конечно, вместе пили. Вот. Ну, для нее это было, все равно же был удар, что вот так вот. Вот она мне сама говорила, хотя и сама мне наливала, и, в общем-то, говорила, что самое страшное для нее это то, что я вот в так пью. Вот. Потому что она в свои 50 лет не пила так, как я вот в свои вот там 20. Вот. И, в общем, короче говоря, вот, значит, у нее вот этот вот приступ. Я не могу ее разбудить. Я плакала, конечно, мама, что случилось, это самое. А она вот вроде и спит, а вроде, ну, непонятно, вроде и не умерла. Вот. И приехала, я звоню своей вот этой вот сестре и говорю, Ира, ну, не могу, приезжай, там ужас, там плохо все. Приехала Ира, и она начала мне говорить. Тогда вот она меня отвела, помню, вот на кухню, и начала мне говорить. И тогда вот я поняла, что вот тогда через нее говорил Бог. Она мне говорит, ты видишь, ты видишь, что вообще происходит? Ты понимаешь, что ты вот погибнешь? И просто, ну, начала мне вот... Ну, я так уже не помню конкретно, но она мне говорила про то, что я вот погибну просто, и куда ты пойдешь дальше? Что с тобой будет вообще? Ты посмотри на свою маму. Ты так же просто вот ляжешь и не встанешь в один прекрасный момент. Ну, понимаешь, что вот она просто умирает. И, значит, и она говорит, надо молиться, тебе надо, значит, тебе надо приходить к Богу. Она за меня помолилась. Мы вызвали скорую, маму увезли. И врач сказал, что ей уже ничего не поможет, потому что у нее пошла вот кома, какая-то там кома, вот печеночная, и она умирает, она все. Я пошла, купила себе бутылку водки и выпила ее. Но мне почему-то легче, наверное, первый раз, наверное, в жизни мне не стало легче, мне стало еще хуже. И вот первый раз в жизни я стала молиться. Я всю ночь плакала и молилась Богу. Я встала на колени и плакала. И говорила, что Господь, если ты есть, вот, ну, помоги мне, приди в мою жизнь. И, пожалуйста, я вот его еще просила, чтобы он исцелил мать. Потому что, ну, мне было ее жутко жалко. И вообще мне ее всегда было по жизни жалко. Вот. И я его просила, чтобы он пришел в мою жизнь. Потому что, ну, я так больше не могу. Что я не хочу погибнуть вот так вот. Я, ну, хочу вот, чтобы, ну, ты показал мне, что вот... Ну, в общем, короче говоря, я вот молилась всю ночь. И я не сомкнула глаз. Я всю ночь, по-моему, вот так вот и промолилась. И что самое удивительное, что утром мне... Вот первый раз за эти года мне не было плохо. Я вот думаю, надо же, Думаю, надо же, как мне помогла эта молитва. Ну, я вот так вот это самое думаю. И я позвонила своей родной сестре и говорю: Оля, ну, ты поедешь к маме в больницу? Она говорит: да, обязательно поеду. В общем, короче говоря, мы с ней встретились и поехали, значит, к маме в больницу в Боткинске. Боткинскую больницу. И каково было наше удивление, когда мы пришли туда и узнали, что маму из реанимации, то есть там, где ее положили умирать, перевели в палату, потому что вдруг ночью она пришла в себя. И врач удивленный, который вот ее увозил, он сказал: вы знаете, она почему-то пришла в себя. Вот. Это очень удивительно. Может быть, у нее, он говорит, может быть, у нее очень просто хорошее сердце, то, что она вот, ну, не это самое, не знаю, ну, пришла в себя. И я вот прихожу, ну, мы пошли в палату, и лежит мама в таком состоянии непонятном, но она еще не отошла, у нее была кома. И в первую очередь, что я сказала, я говорю: мама, ты понимаешь, что произошло чудо? Вот просто произошло чудо. Я обратилась к Богу, я всю ночь молилась, и Бог, Он тебя исцелил. Я говорю: ты понимаешь, Он тебя исцелил. Это тогда было действительно вот такое вот чудо для меня и для нее, конечно же. Я говорю: мама, ты представляешь, что может, ну, что можно все-таки вот жить по-другому, что мы с тобой давай вот перестанем, давай оставим, давай будем ходить в церковь, потому что Бог сегодня ответил на мою молитву. Во-первых, Он исцелил тебя, во-вторых, я говорю: мама, мне неплохо, я даже не хочу похмелиться. Как-то так все сложилось очень быстро. Мы в церкви вот подошли к Сергею, и он сразу же сказал: да, без проблем, поехал, ну, ты поедешь в центр. И вот осенью в 95-м году, у меня только начали отрастать волосы, мы приехали в центр. И у меня сразу пришло исцеление вот внутреннее. Я как-то это почувствовала. Вот мне Бог дал это. Вот я поняла, что я исцелена полностью. У меня исцелены все мои внутренние болячки, которые у меня были. У меня было очень много всяких нехороших вещей, и инфекционных, и вирусных. Вот. И я это поняла. И что самое главное, у меня прошел страх. Вот этот вот страх, страх вот этих вот приступов постоянных. Потому что раньше, когда у меня начинался приступ, у меня один глаз переставал видеть. И вот у меня в правом или в левом глазу было такое радужное пятно. Радужное пятно, которое, если я увижу, я знала, что я падаю. И, ну, то есть оно было, ну, практически всегда. И я всегда боялась: сейчас пятно будет, сейчас я упаду, сейчас я удар. Ну, вот это вот. И у меня ушел этот страх. И я знала внутри, что я исцелена вот от этой эпилепсии, от всего. То есть я свободна. Я свободна от алкоголя. И я вот, ну, на реабилитации я сразу, в общем-то, мне было тяжело. Такое я даже бы не назвала, что это вот так мне там было очень сильно тяжело. Вот. Многим было очень тяжело. Но вот я хочу сказать, вот я очень хорошо прошла реабилитацию, благодарю Бога.
2: Сразу после реабилитации Наташа вышла замуж. И вопреки словам врачей, что она не сможет быть матерью, у нее родилось трое детей. Бог не только освободил ее от алкоголя, но и подарил Наташе прекрасную семью. Сейчас Наталья вместе с мужем Николаем живут и работают в реабилитационном центре и помогают всем, кто приехал на реабилитацию, обрести свободу, а вместе с ней и новую жизнь. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Рягузов.
1: Один из святых людей церкви, которого звали Блаженный Августин, однажды сказал такие слова: «Ты создал нас для себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе». Немногие из нас испытывают то смешанное чувство удовлетворенности и страстности в религиозной жизни, которое Бог предназначил для каждого из нас. С самого начала мы полны неуверенности, ищем удовлетворение некого внутреннего, необъяснимого томления. Наша потребность быть любимыми заставляет нас искать друзей. Наше желание быть признанными заставляет нас действовать ради похвалы других людей. Мы стремимся к успеху все больше и больше, истощая ум и тело, в надежде, что наши усилия и жертва будут по достоинству оценены. Несмотря на все усилия, которые мы прилагаем, не все из нас могут обрести этот долгий и полный покой, потому что мы постоянно должны что-то доказывать, доказывать другим, что мы что-то значим. Необходимость быть любимыми и признанными – всего лишь симптом, указывающий на первоисточник нашей эмоциональной боли – необходимость утверждения своего «я». Когда двое молодых людей встречаются, они переживают нечто особенное. Вглядываясь в глаза друг другу, они чувствуют себя любимыми, оцененными. Это признание, это восхищение вдохновляет и побуждает их к действию. Когда они поженятся, они будут думать, что их любовь будет поддерживать их вечно, и у них будет постоянно за счет этого чувство самоуважения друг в друге. К сожалению, они рассчитывают только друг на друга, чтобы сохранить это ощущение значимости, и в этом проблема. Каждый из них ожидал, что другой будет любить, признавать, прощать, но вскоре в их семейную идиллию приходит разочарование. Они расстаются с иллюзиями и даже нередко чувствуют предательство со стороны друг друга. Пройдут годы, это разочарование будет усиливаться, и поиски значимости своего «я» закончатся отчаянием, пока они не поймут, что этот пробел может восполнить только Бог. В Священном Писании Бог дает нам основные понятия, с помощью которых мы можем дать себе подлинную самооценку. Точное понимание этой библейской истины – это первый шаг к осознанию нашего чувства значимости. Необходимость верить в то, что мы что-то значим – это движущий мотив каждого человеческого духа. Это заложено в нас Богом и может быть удовлетворено только им. Давайте вспомним книгу «Бытие», 2 глава, конец 2 главы. Там идет описание сотворенного мира, что Адам счастлив. Все вокруг в цветах, все вокруг прекрасно. Животные, птицы, он называет их своими именами. Более того, в конце дня появляется, в конце шестого дня появляется пара – Адам и Ева. И глазами Бога Адам мог видеть, что как Бог его любит, как он его ценит, что все это для него, для них. Его признают с почетом, и он черпает свою значимость в том, как Бог относится к нему. И он видит это воочию в том творении, которое его окружает. Бог создал нас, и он знает, как восполнять наши нужды. После того, как Адам согрешил против Бога, это особенное родство было разрушено, а нужда в подтверждении осталась. Дьявол поймал Адаму и Еву в хитрые силки, в уловку. Он Еве сказал, что есть нечто большее, что Бог тебе не дает. И это большее заключается в отсутствии Бога, а в самостоятельном значении тебя самой. И это ловушка, которую сегодня дьявол пытается дать всему остальному миру. Человек значит больше в отсутствии Творца. Между тем, та пустота, которая образовывается сегодня в людях, может наполнить только сам Господь. Все это грехопадение привело к тому, что люди стали искать безопасное и уверенное положение перед Богом и перед другими людьми. Они начали бороться с чувством высокомерия, неадекватности, отчаяния и оценивая мнение других больше, чем истину Бога. И это лишило человека его истинной самооценки и ввергло его в постоянный, но бесплодный поиск значимости через свой успех или через одобрение в глазах других людей. И действительно, сегодня человек глупо рассчитывает на то, что успех и одобрение других могут восполнить то чувство появившейся пустоты. А это место может восполнить только наш Творец. Итак, мы можем привести здесь еще одну цитату из Священного Писания. Апостол Павел в послании к римлянам пишет интересные слова для каждого из нас. «Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы сами могли постигать Божью волю, благую, угодную и совершенную». Сегодня я хотел бы попробовать вместе с вами исследовать самих себя, посмотреть на истоки неудовлетворенности в духовной и в эмоциональной жизни. Мы с вами увидим, как мы ищем свою значимость через успех или через одобрение других. Мы с вами сегодня посмотрим на те ловушки, которые расставляет нам дьявол, чтобы заменить Божье участие в жизни человека стремлением к самостоятельности, к приобретению этой самооценки у самим человеком. Итак, первое – ловушка. Ловушка поведения, в которую мы часто попадаем, или иллюзия, которые мешают нам наслаждаться любовью Иисуса Христа. Вера в то, что успех, то, что ты добьешься в жизни, принесет тебе завершенность и счастье. Вновь и вновь некоторые люди пытаются достичь определенного уровня, думая, что если они будут соответствовать определенным стандартам, то они будут высоко себя оценивать. Это особенно актуально для тех, кто борется с недостатками своими или с тайными грехами. Этих людей можно назвать как духовные перфекционисты или же рабы стремления к совершенству. Такие люди верят, что Бог не может любить человека просто так. Человек должен соответствовать Божьей любви. И если они обращаются к Богу в молитве, и у них есть результаты их духовного подвига, то они чувствуют себя уверенными перед Богом. Если им нечем похвалиться, нет успеха в борьбе со своими недостатками, то они впадают часто в депрессию и разочаровываются в Боге. Подобные люди резко озлобляются, когда их критикуют. Они не любят, когда у них ситуация выходит из-под контроля. Они обычно более компетентны, чем остальные. Они часто стремятся контролировать ситуацию, в которой они находятся. И что самое интересное, они не видят в этом ничего плохого. Они говорят просто: «Я люблю все, когда делается хорошо». И действительно, в этом нет ничего плохого, когда делается все хорошо. Но проблема в том, что они основывают свою самооценку на своей способности сделать все хорошо. И неудача для таких людей – это угроза, и не приемлется ими. Дети у них ухожены, дома как картинка, способности, таланты блестящие. Когда другие не могут выполнить их требования, часто такие люди действуют быстро и жестко. Многие из них выходят за рамки ограничений. Эти люди бывают редко наслаждаются жизнью или отдыхают вместе со своими близкими. Они позволяют своим близким страдать, пока они достигают своих целей, чтобы подтвердить свою значимость. Как видите, последствия греха мы видим не только в плохом здоровье или в смертности, но последствия греха касаются и нашей эмоциональности, нашей души и нашей самооценки. Апостол Павел призывает нас: «Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но преображайтесь, обновляя ваш разум, чтобы вы могли сами постигать Божью волю, благую, угодную и совершенную». И Бог знает проблемы такого человека, и Он готов помочь ему, потому что вся эта самооценка, поиск этой самооценки человека нередко приводит к депрессии. Она становится источником самоотчуждения, самоосуждения. И человек беспокоит отношение других людей к нему. Он может даже замечать, что он обманывает, лишь бы сохранить свой статус успешного какого-то человека. Итак, Бог знает эту проблему, и Он может помочь такому человеку. Есть благая весть для такого человека. На Библии написано: «Не бойся, я искупил тебя. Я назвал тебя по имени, ты мой. Ты драгоценен и славен в глазах моих. Я люблю тебя». Так написано в книге пророка Исаии, 43 главе. Таким людям необходимо осознать, что Бог принимает их просто так. Он любит их не потому, что они чего-то достигли, но потому, что они приняты самим Богом. Потому что Бог – оправдание наше. Мы глубоко любимы, угодны, полностью прощены, приняты и совершенны во Христе. Небеса принимают нас благодаря заслугам Христа. Продолжайте прикладывать усилия в христианском росте, но знайте, что же ваша самооценка, она в Боге находится. Надо думать о себе так, как Бог о вас думает, а не мерить это по своим достижениям. Ищите прежде всего союза со Христом, а все остальное приложится к вам. Ищите прежде Царствия Божьего, все остальное будет вместе с вами. Итак, берите пример с Христа. Никакая похвала, никакая неудача не выводила его из равновесия. Ведь рядом с ним были люди, которые желали ему смерти, которые обвиняли его в чем-то. И с другой стороны, рядом с ним ходили люди, которые восхищались ним. Его самооценка была равновесная, потому что он черпал ее не в том, что люди говорят, а в том, как Бог к нему относится. И в этом залог правильного понимания самого себя, правильной самооценки, правильного чувства значимости. Вторая ловушка поведения, в которую попадают люди. Я хотел бы объяснить ее, начиная с одного примера. Некоторые люди иногда похожи на торговый автомат. Положил монетку, получил. Эти люди, они делают часто работу за других, чтобы заслужить их одобрение. Друзья даже могут пользоваться их безотказностью. Даже близкие знают, на что можно надавить на такого человека, чтобы он пожертвовал своим личным временем ради вашего желания. И даже в церкви эти люди могут пользоваться репутацией безотказного человека. Ведь все знают, что этот человек такой отзывчивый. Есть ли здесь проблема? С одной стороны, можно сказать, что перед нами жертвующий собой святой человек. Но это не всегда так. Некоторые из них в душе могут страдать от того, что они не могут сказать «нет», отказать другим людям. Иногда они внутри себя сожалеют, что разрешают другим людям пользоваться их временем, их возможностями и ресурсами. Возможно, и вы узнаете себя в таком человеке. Бывает так, что мы тратим много времени на создание взаимосвязей стремясь угодить людям и завоевать их одобрение. Порой достаточно всего лишь одного слова неодобрения, и наше чувство значимости может сойти на нет, и может разрушиться наша уверенность в самих себе. Мир, в котором мы живем, полон людьми, требующим от нас угождения взамен их одобрения или принятия. Люди вступают в клубы или организации, надеясь там найти для себя место, где их оценят. Подростки экспериментируют с наркотиками, с сексом, чтобы быть принятыми в определенных кругах или каким-то определенным человеком. И бывает неважно, чему нас научили родители, учителя или пасторы, влияние социальной группы вытесняет все, потому что оно глубоко бывает и мгновенно. Страх быть отвергнутым принимает сегодня угрожающие размеры, и одиночество – одна из наиболее опасных и распространенных проблем в больших городах. По своей форме непринятие человека – это как своего рода тип коммуникации. Оно передает другому человеку, как мало мы его уважаем. Неприятие или отвержение может проявляться в вспышке гнева, в презрительном взгляде, в нетерпеливом ответе или социальном пренебрежении. Какой бы ни была форма непринятия, оно несет в себе сигнал неуважения, а низкой оценки или отсутствия одобрения. Ничто не причиняет боль больше, чем сигнал непринятия. Почему же люди этим пользуются? Одна из причин в том, что непринятие другого человека, этот сигнал, он очень эффективный, хотя и разрушительный, побуждающий мотив. Подумайте о том, что не прикладывая рук, мы с вами можем послать сигнал, что человек не соответствует твоим стандартам. Мы можем использовать естественное человеческое желание быть принятым до тех пор, пока его поведение не станет удовлетворять нашим вкусам и нашим целям. Таким образом, непринятие дает нам возможность контролировать действия другого человека. И мы все в этом грешим. Но это неправильное отношение к человеку. Вы знаете, бывает так, что некоторые священники или даже некоторые пасторы используют чувство отвержения или неприятия, или даже чувство вины как мотивацию соответствовать стандартам христианства или соответствовать того, чтобы Бог тебя любил. Не только наше поведение провозглашается никчемным, но мы начинаем чувствовать себя обвиненными, низко оцененными, опустошенными. В результате тысячи людей, сломленные таким отторжением, уходят из церкви, не поняв безусловной любви Иисуса Христа. Любви, которая никогда не использует обвинения для того, чтобы исправить поведение человека. Я хотел бы привести в качестве иллюстрации один интересный рассказ, который написала одна женщина. Этот рассказ иллюстрирует вот это неправильное представление о Боге, что перед Богом нужно заслужить прощение или что Богу нужно какие-то условия исполнить, чтобы Он тебя любил. Это притча. Притча, которая называется так: «Дорогое мироздание». Это притча в виде письма. Одна молодая девушка пишет письмо мирозданию. Ну, в нашем случае – Богу. «Дорогое мироздание, пишет тебе Маша из Нижнего Новгорода. Я очень хочу быть счастливой. Дай мне, пожалуйста, мужа, любимого, любящего и ребенка от него, мальчика, а я, так уж и быть, не перейду на новую работу, где больше платят и надо меньше до нее ездить». Мироздание ей отвечает: «Честно говоря, Маша, я задумалась, когда увидела строчки про работу. Даже не знаю, что тебе сказать. Маша, ты вполне можешь переходить на новую работу, а я пока поищу для тебя мужа». Маша пишет в ответ мирозданию: «Спасибо, что ты так быстро ответила. Но бабушка говорила, что кому многое дается, с того и спросится. А вдруг я буду иметь и то, и это? А я потеряю ногу, когда буду переходить трамвайные пути. Нет уж, давай так, я перехожу на новую работу, имея мужа, но за это я готова вместе со своим любимым всю жизнь жить в съемной хрущевке. Как тебе такой расклад?» Мироздание ей отвечает: «Дорогая Машенька, хохотала, когда услышала, прочитала про твою ногу». Вообще-то смысл бабушкиной поговорки совершенно другой. Кому многое дается способностей, талантов, знаний, умений, от того люди многого и ждут. У тебя же отложено на двушку за городом. Покупай себе на здоровье, а ногу оставь себе. Маша пишет в ответ: «В принципе, я обрадовалась, прочтя про ногу. Но у меня будет муж, ребенок, любовь, квартира, нога, то есть ноги. А что я тебе за это буду должна?» Маша. Мироздание отвечает: «Да, Маша, почему ты со мной разговариваешь, как с коллекторским агентством? Меня попросили, я даю». «Просто быть такого не может», отвечает Маша. «Чтобы можно было все, чтобы все было хорошо. Я сегодня всю ночь проплакала, отдала взнос за квартиру, хорошая, окна на реку. Небось, муж будет ужасно некрасивым. Скажи прямо, в принципе, я к этому готова, Маша». «Дорогая Маша», — отвечает мироздание, «муж, конечно, не Ален Делон, зато и в зеркало не так часто будет смотреться. Вполне себе нормальный мужчина. На днях встретитесь. Да, отвечая на твой вопрос, можно ли все, чтобы все было хорошо? Конечно, да, можно. В принципе, все происходит в жизни». «Дорогое мое мироздание», — пишет Маша, «я сегодня прыгала от радости. Мне предложили еще более лучшую работу. И тот парень из кафе назначил мне свидание. Ура! Так не бывает». «Дорогая Маша», — пишет мироздание, «все будет хорошо. Можно делать все, что ты захочешь. В рамках, конечно, 10 заповедей и Уголовного кодекса. И тебе ничего за это не будет. Наоборот, если ты не будешь ныть, мы все только порадуемся. Нытики только расходуют мои силы, знаешь ли. И возни с ними много. Я от них, честно признаться, не по себе. Так что удачи». И Маша в конце пишет: «Родилась дочка, назвали Мирой. Летим в Турцию на отдых. Просыпаюсь утром, поют птицы. Я иногда думаю, за что мне такое счастье?» И мироздание ей отвечает: «Смущенно признаюсь, промахнулась с сыном, хорошо, что появилась дочка, но быть счастливым – это нормально. Воспринимай все это не как подарок, от которого захватывает дух, а как спокойный фон жизни. Дух захватывает иногда от мелочей, которые каждому даются просто так, без всякой просьбы. Не мое это дело заставлять птиц петь под твоим окном. Это по умолчанию. Прилагается каждому. Базовая комплектация, так сказать. Твое дело – это услышать, почувствовать то, что ты чувствуешь. Эта способность делает тебя счастливой. Все, дальше думай сама». Вы знаете, в этой притче, хотя она светская, показаны наши стереотипы, что в этом мире не дается нам ничего просто так. И это вот ловушка поведения. К Богу некоторые люди тоже так же относятся, и это неправильно. Бог дает все просто так. Взамен не требую ничего. Любовь Христа безусловна. Не допускайте мысли, что Бог не принимает вас или что Его одобрение нужно заслужить. Запомните, наш страх быть отвергнутым существует только потому, что мы основываем ценность своего «я» на мнении других и не на наших взаимоотношениях с Богом. Из-за этого некоторые люди излишне стыдливы, ими легко манипулировать. Другие чувствительны к критике и реагируют, защищаясь всегда. Третьи принимают холодный, непроницаемый вид, не развивая глубоких взаимосвязей с людьми. Другие ставят барьеры и всем отвечают «нет». Ну а следующие всем всегда говорят «да». Наша с вами зависимость от других ограничивает нас. А вера в отношение к Бога к нам, наоборот, делает нас свободными и радостными. В послании к Галатам, в 1 главе 10 тексте апостол Павел дает четкую оценку нашим с вами поискам одобрения. Он пишет: «Чье одобрение мне нужно? Людей или Бога? Может, вы думаете, я пытаюсь угодить людям? Если бы я к этому стремился, то я не был бы слугой Христа». Итак, апостол Павел задает людям вопрос: кому вы хотите угодить, Богу или людям? Запомните, Христос – источник нашей радости и здоровой самооценки. Однажды Иисус пришел в Назарет, в город, где Он вырос, и в субботу, как обычно, Он отправился в синагогу. Там Иисус встал и стал читать пророческие слова и для своего времени, и слова, которые относятся и сегодня к нам. Вот кто наш Бог, вот кто Христос. Христос цитирует: «Дух Господа на мне, потому что Он помазал меня возвещать бедным радостную весть. Он послал меня провозглашать свободу пленникам, прозрение слепым, освободить угнетенных, возвещать год Господней милости». Это написано в Евангелии от Луки, 4 глава, 18 текст. Давайте мы сегодня отвергнем ложь дьявола, который унижает человеческое достоинство. Давайте мы не будем поступать по его примеру и унижать других, используя какие-то средства манипуляции, одобрения или принятия. Давайте мы будем сегодня учиться примеру Христа, этой здоровой самооценки. Ведь в нем, в его любви, мы осознаем, как Бог к нам относится. Мы полностью угодны Ему. Мы любимы. Мы прощены, приняты Богом и совершены во Христе. Пусть Господь поможет вам применять эту великую истину в своей практике. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий – священнослужитель Сергей Комарницкий.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу программу «Иначе говоря». И сегодня мы рассмотрим тему «Как найти своего человека». Скажите, пожалуйста, друзья, другими словами, как можно, где можно найти своего человека? Или как найти спутника жизни? Толкового, хорошего, порядочного, молодого человека или девушку? Так, варианты.
3: Думаю, найти можно где угодно.
2: Первое. Найти можно где угодно. Да. Хорошо.
4: Мне кажется, его вообще нельзя найти. Я думаю, что это Бог дает определенный дар, то есть человека, который поможет тебе стать счастливым, и которого счастливым сделаешь ты.
2: Вот как. Значит, можно везде найти, и вторая точка зрения, что только Бог может дать.
3: Нет, ну можно самому и выбрать, чтобы Бог за тебя не убирал.
2: Так, так.
4: Ты можешь выбрать не того, кого видит Бог рядом с тобой.
2: Так, я похоже, вы друг друга выбрали, чтобы...
3: Это ничего не меняется, по сути.
2: Разные точки зрения рассказать. Так, еще.
5: Если ты сам выберешь, ты не всегда можешь быть счастливым с этим человеком.
3: Почему? Все зависит от тебя.
2: Давайте рассмотрим следующее. Ну, вот давайте по месту. Где можно найти нормального, толкового человека, а где ты его там не найдешь? Есть места, где, но нету там?
6: Ну, точно не в барах каких-нибудь.
2: Так, значит, смотря в каких заведениях, да? Еще?
3: Еще раз. Мы, чего?
2: Где можно найти? Да, где можно найти?
3: Да, где был на работе, где учишься?
6: Да, можно найти в том месте.
2: И чем лучше на работе и учебном заведении?
6: Ну, куда ты сам ходишь, и если любишь, например, ходить там в музыкальную школу, и этот человек тоже, у вас уже хоть что-то общее есть.
2: Так.
6: С этого уже можно
2: так,
6: начать.
2: Вы теплее, ближе, еще?
3: Ты видишь человека, какой он. Вот ты с ним работаешь или учишься.
2: Ага. Но такой нескромный вопрос. Вы себе нашли человека или в поисках? Давай, Данила, расскажи. Ты в поиске?
7: Пока не в поисках. Планирую.
2: Даже еще поиска. Только есть планы, да? Хорошо, хорошо. Но имейте в виду, что поиск... А, кстати, а когда можно начинать этот поиск? Вот искать уже усиленно себе... хорошего, нормального спутника жизни.
3: Как 18 стукнет, сразу можно.
2: То есть получил, значит, закончил школу.
3: Ну, в теории-то, да?
2: Да.
3: Ну.
8: Я когда учился в школе и шел домой к остановке, меня пастор нагнал, хлопнул по плечу и сказал: «Илья, тебе уже 14, начинай молиться об этом».
2: Ага, значит, молиться можно раньше начинать, да? Так. А вот когда реально искать нужно?
4: Мне кажется, искать нужно тогда, когда ты готов к отношениям, когда ты готов брать ответственность не только за себя, но и за другого человека. Угу. Существует такое мнение у многих пасторов, что заводить отношения нужно тогда, когда ты готов жениться или выйти замуж, потому что иначе это бессмысленно.
2: Спасибо. А когда... Давайте подробнее. Когда бессмысленно? Когда лучше отказаться от поисков? Когда лучше остановиться, чтобы ошибок не сделать?
3: Мне кажется, всегда есть смысл. Ты наделаешь ошибок, ну и что? У тебя будет жизненный опыт.
2: Так. А нервы? Нервы куда?
3: Нервы восстанавливаются.
2: Все?
4: Хорошо. Одна нервная клетка в 70 лет, между прочим.
3: Где ты нашла эту информацию?
2: Елена,
4: в учебниках.
2: Ты хотела что-то сказать? Ну вот мы спрашиваем, что делать, чтобы все-таки сохранить свои нервы. Друзья, помните, что семейная жизнь, там нужны нервы крепкие, да?
6: Ну, желательно, конечно, слушать то, что говорят тебе люди, у которых уже был опыт, и они опытные в этом деле.
2: Так.
6: Есть, конечно, люди, которые любят набивать себе шишки и сами проходить по этому. А есть люди, которые они все выслушивают, и у них выстраивается устойчивое убеждение, что вот этот человек так сделал, у него было плохо, я так делать не буду.
2: Спасибо. Между прочим, это как бы очень серьезно, да? Кого мы, кого вы лично могли бы в этом плане считать авторитетом и слушаться вот в таких серьезных моментах?
6: Ну, прежде всего, родителей, конечно.
2: Хорошо, а родители еще?
8: Наверное, семейный пар, которых я лично знаю, которых уважаю. И считаю, что они достигли семейного счастья, успеха.
2: Значит, тех, кто уже что-то в этом смыслит, и у них неплохо получается. Так, еще? Кто еще может помочь нам?
3: Вообще, я не думаю, что тут нужно как-то циклиться на каких-то определенных парах, типа ты уважаешь их и все. Надо смотреть на всех и как бы из всех выбирать
2: лучшие. И отдельно еще выводы делать,
3: моменты.
2: Да? Хорошо, хорошо. А, скажите, вы бы этот вопрос доверили постороннему человеку?
8: Какой именно
2: чтобы
8: вопрос?
2: Вместо вас кто-то нашел вам невесту или
3: женили? Типа было как в Израиле. Ты родился, а тебя уже женили.
8: Нет, я бы не доверил.
3: Да. Тебя бы не спросили, Илюха.
2: Так, так. Ну, это правда. Были случаи, когда и не спрашивали.
8: Я знаю.
2: Но вопрос в чем? Когда другие участвуют в этом процессе, что важно учитывать? Ну, к примеру, если так случилось, ну, люди участвуют, и вроде бы парень неплохой, и девушка хорошая, и народ как-то давайте, уже чуть ли не там...
5: Мне кажется... Ну, если родители участвуют в этом поиске так. спутника жизни, то есть смысл какой-нибудь прислушаться. А если какие-то посторонние люди, то, ну, не знаю, не особо можно им довериться, потому что они все равно до конца не знают тебя.
2: Хорошо, хорошо. И я вам скажу одну очень важную вещь. Раньше, конечно, родители больше участвовали в выборе спутника жизни. И было, конечно, много и достаточно серьезных отклонений, потому что ну, бедным детям ничего не оставалось, как принимать волю родителей своих. И это было такое, ну, в какой-то степени рабское подчинение. Но, с другой стороны, я знаю много случаев, и мне лично рассказывали взрослые люди, уже прожившие 50-40 лет вместе, и они понимали, они говорят, что мы понимаем тогда, в свои годы, мы ну, все смотрели так, по-своему думали, что будет жизнь вот такая, но родители подкорректировали свое время. И, конечно же, где-то участвовали и они, но больше прислушивались к своим родителям. И впоследствии, прислушиваясь к своим родным, именно к тем, кто их любит, им было проще. Вы знаете, я замечаю, потому что мне приходится очень много молодежи консультировать, я замечаю, что если... молодежь принимает решение и советуется с взрослыми, советуется с кем-то из очень хороших, авторитетных людей, там, с семьями, им легче решать проблемы. У них тоже бывают проблемы, тоже недоразумения, но результаты достаточно высокие в сравнении с теми, кто пошел наперекор всем и не стал никого слушать. Ведь бывает же так, со стороны некоторые аспекты будущей жизни, они все-таки проглядываются лучше. Мы считаем, что мы правы, и если мы так решили, так оно и будет. Но в этом вопросе, доверяя своим близким и родным в определенной степени, именно проверенным людям, мы сможем избежать очень многих ошибок. Нельзя требовать от своих родных, чтобы они сразу согласились на ваш выбор. Слушайте их аргументы, внимательно размышляйте над тем, как дальше будут развиваться события. И вы увидите, что к вашей мудрости, ну, сколько вам достаточно будет ее, прибавить еще родительскую, и тогда вы просто оградите себя от многих бед. Причем иногда бывает так, молодежь говорит, мои родители меня не понимают. Ну, подождите, появятся у вас свои дети. Когда вы услышите то же самое в свой адрес, а вы хотели бы сделать ему самое лучшее, то вы поймете, что родители на самом деле у вас достаточно мудрые и степенные, порядочные люди. Ну, как, намного больше, чем, может, вы думали в свое время. И выбор супруга, вы выбираете себе спутника жизни, и нужно понимать, что родителям тоже нужно с этим выбором что-то делать. Им нужно иногда время, чтобы воспринимать. Нужно лучше познакомиться с этим человеком. И еще один очень момент такой серьезный. А как избежать ошибок уже на начальной стадии? Что нужно делать, чтобы не вляпаться?
3: Так в каком смысле не вляпаться?
2: Ну, чтобы не сделать неправильный выбор.
3: Ну, и что, это как-то разве... Ну, то есть это как-то плохо на начальной стадии может сказаться?
2: Ну а как же?
3: Ну а чем?
2: Ты с человеком плохо встретился, познакомился.
3: И все, и разошелся на следующий день. И вы ничего никому не обещали и так далее? Ну типа, просто познакомились. Вот начальная стадия. Или вы, ну то есть, про какую начальную стадию вы говорите?
2: Ну да, когда знакомятся, когда узнают что-то друг о друге. И какие принципы можно использовать, чтобы все-таки в правильном направлении пойти? Вот изначально, что нужно соблюдать молодежи, да, какие правила им нужны, чтобы все-таки могли нормально взаимоотношения развиваться?
4: Ну, мне кажется, следует обратить внимание на то, как реагирует твое окружение на этого человека, потому что близкие люди, они же не желают тебе плохого. И то есть можно задуматься, почему он, например, им не нравится. И еще одно важное качество, мне кажется, главное быть честным, потому что бывает, когда люди знакомятся и начинают строить план насчет друг друга, а другой человек, например, ничего не чувствует. И важно сказать, что у меня нет таких же чувств, я не могу тебе ответить, например, на твою симпатию.
2: Хорошо. Первый принцип — быть откровенным, да? Так.
6: Ну и вести себя подобающе. Не вешаться с первой же встречи. Ой, все, это моя судьба. Как-то так. Более сдержаннее.
2: Да, между прочим, это иногда и даже отталкивает. Ребята пугают.
3: Мне кажется, это всегда отталкивает.
2: Да. Ну, не всех, конечно. Но многих это... Ну, нормальных, по крайней мере, это настораживает. Если с первого дня мне на шею вешаются, да, значит, завтра у кого... Ну, на следующую шею буду вешаться. И это настораживает. Правда ведь?
3: Нет, это сразу отталкивает.
6: Нет, бывают это такие парочки.
3: Если парень хочет воспользоваться, он будет пользоваться. И потом недельку ее бросить, может, через день как бы. Да. Ну, типа,
6: ну, нормальные вот это, люди... Вот если... это и вляпался, это и называется вляпаться. Вопрос же был, как не вляпаться.
2: Да, да.
3: Слушайте, ну это не вляпался, это целенаправленный поиск человека на одну ночь, как по мне, нет?
6: Не обязательно.
2: Кто-то может, ну, могут по-разному люди воспринимать, но, к сожалению, ты прав. Да, это, когда так люди себя ведут, это очень, очень поверхностно, очень легкомысленно. Да, к сожалению. Есть истории о том, как человек искал себе невесту и удачно нашел самостоятельно.
3: Да, мне кажется, все так. Как бы, ну, то есть, у нас же не древний Израиль, когда за тебя родители выбирают, ты все равно сам ищешь.
2: Так.
3: Ну вот. Ну, получается, каждая семейная пара, вот они сами нашли себе партнера.
2: Я вам хочу рассказать свой опыт. Когда я искал себе спутника жизни, я дошел до такого момента, когда я говорил: Господи, ну, я уже не знаю, и так думал, и так, и тут предлагал, и там предлагал. И вроде бы неплохо все, ну, я все принципы соблюдал, да, все, что нужно. А как двигаться дальше, я не знаю. И тогда, это был Новый год, я обратился с такой молитвой. Господи, давай так, мы с тобой договоримся. Ты выбираешь, но чтобы... не мимо моего сердца. И я помню этот договор. Я тогда очень-очень отчаянно молился. Мне было 23 года. И я считал, что обязательно уже в этом возрасте мне нужно определиться и нужно знать, куда я дальше буду двигаться. И прошло 2 месяца. Я встретил девушку, которая... сразу мне напомнило моих родных. И я увидел, ну, как мне показалось, родные глаза. Но самое интересное, что после того, что мне показалось, того, что я увидел, наши взаимоотношения, они выстраивались достаточно степенно, спокойно, размеренно. Мы работали вместе. Работали в одном офисе. Мы, помню, первое дело, которое мы начали, мы клеили марки на конвертики. Это были такие воздушные поцелуи, только все на конверт складывалось. И в то время, когда мы общались, мы просто узнали, что у нас очень много общего. Мы прошли путь, ну, если говорить о образовании, мы прошли одинаковый путь. Мы одинаковые предметы проходили, хотя в разных учебных заведениях. Мы даже присутствовали на одних и тех же мероприятиях, просто мы друг друга не замечали. Теоретически мы знали, что вот такое-то существует. Я знал, что она есть, она знала, что я есть. Но вот тот огромный багаж, который у нас оказался общим, он помог дальше строить такие хорошие, добрые взаимоотношения. И когда я предложил моей супруге, чтобы она вышла за меня замуж, вот этот принцип, она использовала откровенность, она рассказала все. Все, что касается здоровья, что касается планов на будущее, что касается вот ее представления о жизни, о духовных ценностях. Мне это очень понравилось. И я помню, что мы приняли решение создать семью. Тут наши все знакомые, друзья наши, они нас торопят. Давайте, давайте уже. Мы назначили на август. Они говорят, куда на август? У вас там столько мероприятий. Мы занимались общественными работами. Нет, давайте. И они настаивали в феврале, но мы в мае, ну, как такое среднее выбрали, в мае, чтобы ну, пообщаться еще немножко. И я понял одну вещь. Люди вокруг заметили, что мы созрели. Просто им было понятно, что готовы. И это и нам придало какую-то уверенность, что, ну, можно, зеленый свет есть. И самое интересное, проблемы были. Кстати, проблемы были, даже до смешного доходило. Мне говорили, что она школьница, она, ну, ты уже взрослый, да, 23 года, ты уже взрослый. А никто не знал, что у нее уже второе высшее. И когда я выслушивал все эти рекомендации, все эти нотации, и в конце, когда я говорил, вы знаете, ну, мало того, что у нее два образования, там, педагогическое и богословское, она еще успела поработать преподавателем. И я просто видел, как на глазах люди меняются, и они начинают высчитывать, сколько это там учится, сколько там учится, и еще преподавать. Конечно, все эти аргументы у них же сразу развивались пух и
3: прах. Улыбка меркла. А? И они представляли перед собой Аллу Пугачеву.
2: Да, на самом деле это... И мне очень приятно было, что они не использовали других аргументов, а те, которые могли просто разлететься в пух и прах. И еще что я заметил. Я понимал, что на самом деле кого бы ты ни выбрал, гладко, чтобы так все были согласны, никогда не будет. Все равно кто-то найдется, кто будет где-то возражать, где-то спрашивать, где-то там подозревать чем-то, еще что-то. Но со своей стороны, если вы каждый шаг проводите, ну, так, естественным образом, я помню, как я просил руки и сердца у отца, чтобы он разрешил мне общаться с его дочерью. Ребят, это такой опыт.
3: Вот. Это в смысле, это было до, ну, то есть до вашего...
2: Ну, мы познакомились, да, и мы познакомились, и шло развитие взаимоотношений, да. И когда я эти шаги выполнял, я теоретически понимал, что, ну, надо бы как-то с родителями познакомиться. Но когда я сам вот сделал этот шаг, у меня такой подъем был, я так, конечно... Я звонил, и я отцу так, знаете, напрямую сразу. Можно я буду дружить с вашей дочерью? Я просто представляю себе, он бедный растерялся. И он говорит, ну, она взрослая.
3: А он хоть знал, что это вы звоните, да?
2: Да, я представился, да, я представился вначале, и все. Он знал, меня он не знал, знал моих родных. Друзей моих, одноклассников. И когда я просил у него... По большому счету, ему это не надо было. Он доверял дочери, ну, там все нормально было, но это нужно было мне. Потому что я был инициатором вот этих добрых, серьезных взаимоотношений. Следующий шаг, который мы сделали, мы стали продумывать, когда будет свадьба. Да,
3: и... Мне интересно, почему вы не пошли к ним домой? И там не попросили?
2: А, это далеко. 1500 километров. Это было, ну, сложно на тот момент. Мы, кстати, потом и добрались. На 9 мая мы приехали домой. 14-го нас расписали. 26-го у нас была свадьба. Все это в мае. Да, между прочим, мне говорят, в мае свадьба? Да вы что? Всю жизнь будешь маяться. Так я, а я в ответ спрашивал, а вы можете показать мне семью, вот, которая бы не маялась по жизни, у которых, ну, кого бы не было проблем? Потому что создание семьи, на самом деле, это, ну, непростой процесс. А вот после того, как я попросил руки и сердца у родителей, следующий шаг – это назначение конкретных дат. Вот, вот эти шаги обязательно нужно обговаривать, нужно помолвку придумать, сделать ее интересной, красивой. И причем это не обязательно, чтобы это вам стоило много денег. Есть принципы, которые превыше материальных благ. И мы решили так, что одна зарплата моя, одна ее, и это наша свадьба. На самом деле так весело было, и это не сложно, и это было в таком хорошем тесном кругу, хорошая свадьба. И были просто приглашенные люди, знакомые, друзья. И от того, что мы акцент сделали на духовные вещи, от этого сама свадьба была, ну, достаточно интересной. Потому что нам хотелось, чтобы она была особенной. Я не помню, по-моему, даже мы...
3: То есть у вас то есть духовная часть у вас не было?
2: Как была, бы была. Самое главное духовная.
3: Ну, часть. Так это обычная свадьба, нет?
2: Да, верующих людей, вот. Да. Но я почему говорю о том, что мы больше уделяли вопросам духовным, потому что мы понимали, это серьезный фундамент. Духовность, рассудительность, и когда вы прислушиваетесь к родным, это вот очень важные моменты для создания нормальной, здоровой семьи, чтобы найти хорошего спутника жизни. А если это все нарушать, будут, конечно, свои результаты. Но вряд ли они вас порадуют. Так, как... Да, пожалуйста.
6: Да, очень сложно, когда один человек духовный, а у второго есть с этим проблемы. И они не находят общего языка. Угу. Им очень сложно в дальнейшем.
2: Да, если зациклен человек на материальном, представьте, я знаю случаи, когда невеста из своего жениха вытащила $1500 только на одно платье. И аргумент был такой: моя свадьба должна быть лучше всех. Она была лучше всех. Но дальнейшая жизнь была короткая, семейная. И как-то в Ельце я очень откровенно разговаривал с фотографом и начал спрашивать его о том, какие свадьбы он обслуживает, где он бывает. И он откровенно признался, что те свадьбы, где ему платят очень-очень много, он появляется либо у жениха, либо у невесты повторно. На другой свадьбе. Понимаете, да? А он говорит, а там, где народ так, ну, здраво оценивает все, решает вопросы, ну, как бы без каких-то преувеличений. Говорит, я знаю, это последнее, что я сделаю для них, ну, в плане свадьбы. Дальше там могут быть дни рождения, еще что-то. А свадеб больше у этих людей не будет. И я думаю, раз уж фотограф уже, хотя не психолог, но в этих вопросах соображает и понимает, я думаю, что даже у него можно поучиться в этом плане, как соизмерять, да, вот, ресурсы, духовные вопросы, как устанавливать взаимоотношения с людьми в этой жизни. Но как вы считаете, вот в поиске своего человека, где гарантия, что вы найдете, ну, надежного, хорошего, толкового человека? Все-таки где можно найти?
3: В себе. То есть ты выбрал, пожалуйста, живи, радуйся, все.
2: Так.
3: Ну вот, вот тебе гарантия.
6: Где, нет, в каком месте или как?
2: Да, да. Может быть, мы... Просто можно оговорить, какого человека, где, в каких... Я, между прочим, хотел еще вам рассказать о формуле любви, по которой немецкий математик нашла себе жениха. Представляете, она она создала свой сайт знакомств. Она, у нее, в доступ у нее был ко всем анкетам всех мужчин, которые там подавали свои анкеты. И самое удивительное, она нашла человека, с которым она могла общаться сутки напролет, о чем угодно. И она выяснила три момента. Во-первых, этот человек был той же национальности, как она. Второе, он был таким же нестандартным, как она. Третье, у них были одни и те же взгляды на самые простые, от бытовых вещей до духовных. И как она вычислила? Да, она своей маме сказала: «Мам, я нашла формулу». Мама говорит: «Ну, ты математик, ты с этими формулами, ну, как... можешь неправильно подсчитать, потому что любовь не поддается этим формулам». И она подсчитала, до сих пор счастлива.
3: Это она себе подсчитала?
2: Да.
3: А вот на других не прокатит.
2: Да. Но принципы, которые она вывела, они на самом деле мне очень понравились.
6: Ну да, она права, потому что насчет национальности. У каждой страны есть свой менталитет.
2: Так,
6: то есть, например, если мне переехать... Вот даже я недавно, когда я была в Молдове, мне было немного сложно общаться с людьми, потому что у них другая манера, у них другие взгляды. Я, например, думаю вот так, а для них это очень плохо.
2: Да-да.
6: Я неправильно поступаю.
2: Ну да, да.
6: И наоборот, их поступки мне вообще не нравятся.
2: Да. И это надо учитывать. И нужно учитывать, знаете как, два сапога пара, да? Если ты вот такой, да, из такой пары, ищи себе такого. И еще что очень важно, в поиске никогда не нужно сбрасывать со счетов это собственное усердие и работа над своим характером. Потому что если мы ищем себе хорошего человека, а сами не дотягиваем, то получится так, что мы сделаем другого человека несчастным. Если же мы, даже будучи без кого-то, в одиночестве, если мы способны быть счастливым, тогда мы готовы сделать и другого по-настоящему счастливым. Спасибо, ребят, за ваше участие, за те ответы, которые вы давали. Дорогие друзья, до новых встреч!
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
9: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
10: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
11: Для вас поет Расимя Шишова.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Встречалось ли вам выражение «доказывать, что ты не верблюд»? Наверное, нет ничего хуже, когда вам хотят вменить в вину что-то такое, что к вам никак не относится. В свое время была об этом басня, которую выразили в стихотворной форме примерно так. «Избавившись от крепких пут, бежал из лагеря верблюд. Узнав о том, лисица всполошилась и хвост, поджав, бежать пустилась. Ты ж не верблюд, – заметил ей прохожий. Друг с другом даже вы не схожи. Хм, поди доказывай потом, что не повинна я ни в чем. Ведь прежде, чем все выслушать и взвесить, успеют 30 раз повесить. Но я не люблю доказывать кому-либо, что я не делал то, в чем меня хотят обвинить. Но люди бывают настойчивы, особенно когда им это очень нужно. Чаще всего так поступают, когда хотят переложить с себя на вас обвинение в чем-либо. Такое бывает, если вы задели нечаянно чье-то самолюбие. Не знаю, есть ли что хуже, да очень неприятно все это. Зачем я об этом говорю? Да вот в чем дело. В свое время на землю пришел Бог в человеческом теле, Иисус Христос. Для чего? Написано, что Он спасет людей своих от грехов их. Иисус – высшее откровение от Бога. Такого откровения нет ни в одной религии мира. Нет такого. Только в христианстве – эталон веры. Сама святость – абсолют, великий учитель. Евангелие говорит о нем. Евангелие от Матфея, глава 4. «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». У Бога можно научиться, только надо принять Его святость. Для того, чтобы чему-то научиться, нужно слушать, что говорит мастер. Иисус – великий свет, свет, освещающий путь в небесное царство. Но, несмотря ни на что, не все его приняли. О нем знали и ожидали его пришествия, причем знали некоторые подробности, связанные с пророчеством о его пришествии. Когда волхвы с востока приходили поклониться младенцу Иисусу, принесли ему золото, ладан и смирну, Ирод, узнав о родившемся царе, захотел его уничтожить. Да, конечно, он боялся, что Иисус займет его место на престоле. Но как же? Как же ему еще поступить, если он узнал о том, что родился царь иудейский, каковым на то время сам Ирод и являлся? Двух царей не может быть. Так вот, для того, чтобы узнать, где должен родиться Мессия, он позвал иудейских учителей. И те сказали, что он должен родиться в Вифлееме. Да, они все знали, что Мессия должен был родиться в Вифлееме. Знали, но не приняли. Вот что пишет любимый ученик Иисуса Иоанн. Евангелие от Иоанна, глава 1, с 9 стиха. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли». Вот как же так вышло, что Иисуса не приняли те, кто с верой его ожидал? Верующие не приняли своего Бога, в которого верят. Это очень странно. Сегодня такое тоже возможно. В те времена людям предписывались самые непростые пути. Применяли разные молитвенные практики, посты, соблюдение разных правил, законов. Для соблюдения субботы, например, нужно было воздерживаться от 39 видов работ. Было еще с десяток других предписаний. И, например, существовало такое понятие, как субботний путь. Это расстояние, больше которого в субботу нельзя было пройти, так считали. А еще люди рассуждали и спорили о том, какую ношу можно, а какую нельзя в субботу носить. Так, например, однажды ученики Христа шли в субботу через хлебное поле. И они стали срывать колосья, растирать их в ладонях и есть. Голодны были. Законы Торы разрешали срывать колосья, не рассуждая о том, кому принадлежит поле. Нельзя было только использовать серп. Иудеи же, увидев, что делают ученики Иисуса Христа, принялись их обвинять. Нет, не в воровстве, а в том, что в субботу растирали в ладонях. А это одна из 39 видов работ. Молотьба. Сталкивались ли вы когда-нибудь с ситуацией, когда у кого-то задели самолюбие? Ну, когда кто-то стремился к чему-то, потратил силы, время, наконец состоялся и почувствовал, что он авторитет. И уже не так идет по жизни, как в прошлом, когда ни в чем не выделялся из толпы. И вдруг происходит нечто. Появляется кто-то с виду так себе и говорит – или как-то своими действиями показывает, что вы сильно ошибаетесь, и что вот ваш статус перед людьми – это всего лишь пустышка. А что, если это происходит прилюдно? О, тут задето самолюбие, боюсь, что какой-либо молодой человек может и в драку полезть. В таких случаях часто закипают страсти, и ситуация может закончиться печально. Так вот, для примера одна из житейских историй, описанных в Библии, когда были задеты чувства людей, носящих статус учителей народа. Евангелие от Марка, глава 7, с 1 стиха. «Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И, увидев некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, ну, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук. И, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники. Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но не умытыми руками едят хлеб? Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаии, как написано: люди сии чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут, уча учением заповедям человеческим, ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовение кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Моисей сказал: почитай отца твоего и мать свою, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери карван, то есть дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете много, многое сему подобное». Вот учителя народа в стремлении к святости приняли какие-то строгости в соблюдении разных правил, которыми Иисус пренебрег, и его в этом упрекнули. Причем эти правила, которыми пренебрегли Иисус и его ученики, имеют довольно высокий статус. Это ни много ни мало, а предание старцев, никак не меньше. То есть это учение старцев. То есть это уже люди не в одном поколении делают то, чего, в общем-то, Бог не требовал. Но я всегда думал, что те, кого называют старцами, никогда не ошибаются. Однако вот сейчас вижу, что был неправ. Какие-то из преданий старцев предписывали ненужные требования, которые тщательно соблюдались. При этом было убрано из практики необходимое, например, содержание престарелых родителей. Пенсии тогда еще не было. Мол, деньги, на которые должны содержаться родители, можно пожертвовать на храм. То есть вместо того, чтобы накормить стариков, сын говорил «карван» – «дар Богу» и отдавал эти деньги в храм. И тут, ну тут понятно, храм есть храм, я-то кто такой? А для Бога пятая заповедь – почитание родителей – это вообще-то святыня, которой ну никак нельзя было пренебрегать, даже если на кону пожертвование на храм. И Иисус явно отличался. Да по-другому и быть не может, ведь Он пришел, чтобы научить. Он пришел, чтобы учить. Вопрос – чему? Люди стремились соблюдать заповеди Бога и предписывали любить. Дело в том, что любить и соблюдать – вещи разные. Да. Да что еще соблюдать? Человеческие заповеди или Божии? Итак, в стремлении соблюдать, а не любить, люди приняли вот эти всякие строгости сверх того, что угодно Богу. Конечно, любовь тоже включает в себя вопрос воздержания и соблюдения чего-либо. Но у учителей народа соблюдать и воздерживаться не означало любить. Для того, чтобы чему-то научиться, нужно слушать. Что говорит мастер? Иисус сильно отличался от других. Вот как описано в Евангелии то, как оценивали Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 11 глава. «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и, говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и, говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. И оправдана премудрость чадами ее». Вот здесь описывается в качестве примера детская игра, в которой все навязывают свои правила. Ну, если мы играем на свирели, то виноваты те, кто не пляшет, если по правилам. Если звучат печальные песни, то виноват тот, кто не рыдает. То есть Иоанн Креститель приготовил путь Иисусу Христу, был его предшественником и прославил Бога. Но его обвинили в излишнем аскетизме, назвали плохим. Ну, хорошо, Иисус Христос, который пришел вслед за Иоанном, вел себя иначе. Он был отзывчивым к людям, охотно принимал приглашение в гости на обед и просто полюбовно общался с людьми. Вроде бы, ну, вот тут-то все в порядке. Нет, не тут-то было. Иисуса обвиняют в том, что он излишен в еде и дружит с грешниками. Будто бы на земле есть еще какие-нибудь другие, кроме грешников. Это вот получается, как ты себя не веди и что не делай, ты никогда не угодишь. Ты все равно будешь плохой и никогда не докажешь, что ты не верблюд. Здесь навязываются свои стандарты. И вот единственный путь к признанию этих людей – это стать такими же, как вот эти люди, которые тебя оценивают. Скажите, разве это правильно? Иисус пришел для того, чтобы изменить людей, научить их любить. Но люди так себя ведут, что это сам Иисус должен стать таким, как они. Его хотят подчинить себе. Ну скажите, кто у кого должен взять пример для подражания? Люди у Бога или Бог у людей? Ну, извините, вопрос риторический. Для того, чтобы чему-то научиться, нужно слушать, что говорит мастер. Невольно возникает вопрос. Ну, если Иисус смеет спорить с учителями народа, то кто он? Ну, что тут скажешь? Сын плотника или сын Божий? Вот вопрос-то. Если он сын плотника, да пусть себе учит чему угодно. Мне-то что, мало ли учителей развелось всяких? Ну же всех слушать, что ли? А если он сын Бога, то что? Вот вопрос. Представьте, что стало происходить, когда Иисус вдруг стал совершать чудеса, которые никто никогда не мог совершить? А когда он воскресил человека из мертвых, вы представляете, что стало происходить с учителями народа? Так сын плотника или сын Божий? И я не хотел бы оказаться на их месте. Вот как все это объяснить? Неужели отцы народа, именуемые в словах Писания старцами, не правы? Неужели авторитет общепризнанных учителей столь низок, что им прикословит какой-то сын плотника, правда, воскресивший человека из мертвых? Нам легко судить, когда мы об этом прочитали в Священном Писании, нам это в готовом виде сейчас преподнесено. А тогда это не всем было понятно. Сын плотника, осмелившийся прикословить авторитетом, вдруг начинает исцелять, воскрешать, изгонять бесов. Так кто он? А Иисус Христос при этом сказал: «Блажен, кто не соблазнится обо мне». Соблазниться – значит разувериться в Иисусе. Люди сказали: «А, все просто, он изгоняет бесов не иначе, как силой князя бесовского». На что Иисус Христос ответил, что сатанинское царство, если и разделилось в самом себе, оно не устоит. Но не может такого быть, чтобы сатана изгонял самого себя. Он может сделать вид, что изгоняет, но не изгонит никогда. Вот до чего дошло, люди Бога сатаной назвали. Евангелие от Иоанна, 14 глава. И Иисус сказал ему: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего». Вспомним, кого Иисус хотел оставить ученикам в качестве наставника после Себя. Духа Святого. Иисус сказал, что Он пришед, сообщит все, что Иисус попросит, ибо от Моего, написано, возьмет и вам возвестит. Дух – это та личность, которая во всем, включая чудеса воскрешения из мертвых, исцеления, сопровождала Иисуса Христа. Вот скажите, как люди придут к Отцу, если они Его Сына, а значит и Святого Духа, сатаной назвали? Вот что сказал Иисус, Евангелие от Матфея, 12 глава. «Всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём веке, не в будущем. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым. Ибо дерево познается по плоду». Да, человек может, услышав о Христе, не оценить его по достоинству. Но потом, когда истина откроется, человек может сказать: «Господи, ты прости меня, я не знал». Неужели Бог не простит? Но как люди могут покаяться, если они дела Бога назвали делами сатаны? Тот самый эталон, саму святость, высшее откровение от Бога, эталон веры, абсолют. Те, кто так поступили, остались без откровения, эталона веры, святости, без Бога, который прощает. Отвергающие святость, святыми не могут стать никогда. Сегодня христианский мир разделен на множество конфессий, и каждая несет разные предписания, правила. Но главное то, что Бог учил любить. Для того, чтобы научиться у Бога, надо принять не свою святость, а Его. Нужно не отвергнуть Его. Для того, чтобы научиться, нужно слушать, что говорит Бог. Мастер.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
2: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Счастливый день. Рассказывает Велина Парфенова.
1: Я недавно устроилась на новую работу, и мне нужно было для этого сделать медицинскую книжку, так как я работаю с детьми. И делать документ — это не самое приятное мероприятие, действие. И я уже предвкушала, что потрачу на это много времени, сил, нервов. Ну, в принципе, вначале так и было, потому что я приехала в место, в которое собиралась делать, и там оказалась огромная очередь, и я

мужчина пожилой, села к нему, и он, ему нужно было, видимо, по протоколу как-то со мной пообщаться, узнать, все ли со мной в порядке, можно ли меня пускать к детям. И он начал задавать какие-то дежурные вопросы, спрашивать меня про то, где я учусь, училась, какое у меня семейное положение, сколько лет я уже замужем и все такое прочее, ничего особенного. Но потом он начал как-то вот через эти простые вопросы копать меня поглубже, начал говорить мне вещи, которые про меня, которые действительно оказались правдой. И он начал задавать мне такие вопросы, которые я никогда себе не задавала. И он посмотрел как-то на мою жизнь другим взглядом, который я никогда не смотрела, и который знакомые мне никогда не говорили. Я сидела у него, наверное, минут 20, может, чуть больше. По-моему, мы даже задержали очередь. Но это был такой хороший разговор, мне от него стало так хорошо, и я переосмыслила многие вещи даже за эти 20 минут. И я вышла оттуда с таким чувством, как будто побыла у хорошего друга, у родителя, может быть, и какие-то свои глубинные переживания вытащила наружу, и теперь знаю, с чем можно работать, как можно двигаться дальше. Я думаю, что не зря я не попала в то медицинское учреждение первое, которое я пошла, потому что тогда бы я не встретилась с этим замечательным мужчиной. В итоге оказалось, что в то медицинское учреждение я могла попасть, просто зашла не в ту дверь. Но я думаю, что это все Божье провидение. Он направил меня к этому человеку, который как-то мне помог разобраться в себе немножко и знать, куда двигаться дальше. Это был счастливый день, несмотря на то, что это была просто подготовка документов.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Радость жизни во Христе. Ведущий священнослужитель Вениамин Дашкевич.
1: Приход Мессии Иисуса Христа примерно 2000 лет назад в умах верующих людей того времени был тесно связан с их ожиданиями и мечтами об установлении земного Царства Божьего. Иудеи мечтали о том, что притеснение римских воинов закончится. Бог положит конец насилию и издевательствам над народом Божьим и накажет тех, кто действительно, по их мнению, достоин был наказания. Они мечтали, что, наконец, они смогут овладеть землей обетованной во всей полноте. Наконец, Бог благословит свой народ, а всех врагов уничтожит. Таковы были ожидания народа во времена Иисуса Христа. Таковы были их требования к Мессии-освободителю. Но их мечтам не суждено было сбыться. Не это принес тот, о рождении которого в хлеву среди нищих возвестили ангелы. Не земное царство он пришел устанавливать, не царство мщения, силы, богатства и славы. Им не понравилось то, что предложил Иисус. Он говорил странные слова, которые не каждый мог вместить в свое сердце. Правильнее сказать, не у каждого слушающего находилось в сердце место для таких слов. То, что предлагал этот Мессия, требовало не просто переосмысления. Необходимо было полностью разобрать свою старую головоломку представлений о Божьем Царстве, своих требований к Богу, своих претензий на избранность и веру в свою исключительность. И начать заново собирать эту головоломку истины в своем сознании, положив краеугольным камнем эти новые принципы, о которых говорил этот учитель, называемый галилеянином. А что же делать со всеми теми представлениями и ожиданиями, которые, ну, совсем никак не подходили к этой новой истине? Очень сложно, очень неудобно. Он говорил неудобно вразумительные истины. Легче было их совсем отвергнуть, что они и сделали, отправив Иисуса на смерть. Царство Божие. Прежде чем будет установлено Царство Божие на земле во всей своей славе и могуществе, должно быть установлены принципы Царства Божьего в наших сердцах. Должно родиться, созреть и дать свои плоды. Иисус Христос сказал об этом в Евангелии от Луки. В Священном Писании, в Евангелии от Луки, 17 главе, 21 стихе, мы читаем его слова. «Царствие Божие внутрь вас есть». А что в моем сердце? Какое царство? Царство света, любви и истины? Или царство мрака, зла и обмана? Бог трудится над этим. Наступило ли царство Божие в твоем сердце? Ощущаешь ли ты благословение, силу и благодать Божию в себе? Или же чаще ты повергаем в отчаяние, смятение, страх, неуверенность? Что во мне? Христос сказал: «Царство Божие внутрь вас есть». Так что же в моей душе, в моем сердце? Как понять это? Как определить? Родилось ли? Выросло ли? Дало ли свои плоды царство Иисуса Христа во мне? Да очень просто. Какое царство внутри меня? Об этом говорят чувства, которые испытываешь, эмоции. Все очень просто и в то же время очень сложно. Сложно, потому что свои эмоции очень часто не осознаешь, не замечаешь. Не замечаешь раздражительность, обиду, неприязнь. Так все же, как определить? Ну, наверное, со стороны виднее. Какими нас видят наши ближние, родные? Они могут более объективно дать нам оценку. Почему? А потому что на себе чувствуют то, что находится, то, что родилось в нашем сердце. Им чаще всего достается от нашего скверного настроения. И также хорошо они чувствуют, когда в наших сердцах царит мир и любовь. Знаменитый Рудьярд Киплинг женился на девушке из Вермонта. Там он построил чудесный дом. Его шурин Битти Бейлстер стал лучшим другом Киплинга. Затем Киплинг купил у Бейлстера участок земли, причем было решено, что Бейлстер каждый год будет косить траву на этом участке, заготавливая сено. Однажды Бейлстер обнаружил, что Киплинг устраивает цветочные клумбы на этом лугу. И как теперь косить сено? Кровь его вскипела. Он пришел в ярость. Киплинг тоже потерял контроль над собой. Их ссора затянулась. Несколько недель спустя, когда Киплинг выехал на прогулку на велосипеде, его шурин внезапно пересек дорогу в фургоне. От столкновения Киплинг упал и потребовал, чтобы Бейлстера арестовали за покушение на его жизнь. Журналисты приехали в город на скандальный судебный процесс. Но примирение, которого все ждали, не состоялось. Эта ссора заставила Киплинга и всю его семью, его жену, навсегда покинуть их американский дом. Сколько беспокойства, сколько горечи по поводу сущего пустяка. Все это произошло, смешно сказать, из-за копны сена. Какую цену мы платим за такие пустяки? Сколько расстройств, переживаний, нервов, седых волос, бессонных ночей? И из-за чего? В действительности мы часто даже не можем вспомнить причину своих переживаний, обид, ссор. А какую цену приходится платить нашим любимым? Сколько они страдают от нашего плохого настроения? Сколько комплексов разовьется у наших детей? Осознаешь это только впоследствии. Мнение людей и Царство Божие внутри нас. Окружающий мир диктует свое. Не хочется ударить в грязь лицом. Нужно выглядеть на все 100. Такие установки диктует нам время, в которое мы живем. Но стоит ли ради земного, ради тленного и суетного разрушать Царство Божие в вас? Нас беспокоит, что о нас подумают люди. От этого мы переживаем даже больше, чем от самих ошибок. Что там сказали про меня? Или что подумали? Да они уже забыли про нас. Посмеялись над нашими нелепыми поступками или ошибками и забыли. А мы-то продолжаем думать не один день. И вот мы заполняем свое сердце переживаниями и мыслями об этом, незаметно вытесняя Царство Божие. Порой нас пугает не сам грех, а мнение людей о нас. Правда в том, что каждый думает о себе, другим людям и дела нет до наших недостатков и переживаний. Поэтому можно посмеяться над собой вместе со всеми и забыть. Это все тленное, все приходящее. Вечным является лишь то, что о нас думает Бог. А свое мнение о нас Он выразил, спасая нас на Голгофском кресте. Он взял на Себя все наши грехи, все ошибки, недостатки. Он спасает нас от нас самих. В Библии сказано, в послании к евреям, 12 главе, 3 стихе, «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Помыслите об Иисусе Христе, о Спасителе, о Его страданиях и Его победе. Вот что советует нам Слово Божие. Чтобы не разрушать Царство Божие, которое Господь созидает в моем сердце, нужно создать в себе новую установку. Подумайте о победителе Иисусе Христе. Подумайте о своей победе. Победе над тем, что вас огорчает и раздражает. Эту победу можно одержать, направив свои мысли на Царство Божие. Не концентрируйтесь на негативном. Попросите Христа сотворить для вас Его Царство в тех условиях, в которых вы находитесь. Писатель Хомер Крой во время работы над новой книгой был на грани безумия. Его довело дребезжание батареи. Пар урчал и шипел, просачиваясь через старые ржавые трубы. Писатель тоже шипел от раздражения, сидя за письменным столом. Он так и не мог закончить свою книгу, пока однажды не отправился с друзьями в поход. И там, сидя ночью у костра и наблюдая за переливами огня и улетающими ввысь искрами костра, и слушая потрескивание веток, он вдруг вспомнил о похожем треске батарей у себя дома. Но сейчас этот треск костра не вызывал у него раздражения и гнев, а наоборот, чувство покоя и мира. И вот наслаждение, получаемое от треска горящих веток в костре, помогло ему победить раздражение от шума и треска батареи. И впоследствии дома, сидя за столом, он не раз вспоминал приятные минуты, проведенные у ночного костра. Так происходит со многими огорчениями. Они нам неприятны и доводят нас до белого коления, и все потому, что мы порой преувеличиваем их значение. Мы питаем их своими мыслями и временем. Мы думаем о своих неприятностях, возвращаясь к ним снова и снова, как будто боимся забыть их. Мы спорим и ненавидим в своем сознании, тем самым отдавая силы Царства Божьего. Нам могут не нравиться жизненные обстоятельства или поступки людей, и мы не в силах все изменить. Да и нужно ли бороться с окружающим миром? Христос говорит, что сейчас нужно лишь изменение сердца, позволить Ему установить свое царство в твоем сердце, царство победы и мира, уверенности и любви. Царство Божие внутрь вас есть. Это большое достоинство. А истинное достоинство невозможно преуменьшить неуважением других. Оно определяется не мнением человека, а мнением Бога, называющего нас наследниками Царства Божьего. Ты не мелкий ручей, который можно смешать с грязью неаккуратной поступью грубых сапог. В глазах Бога ты Ниагарский водопад. Невозможно уменьшить величие Ниагарского водопада, бросив в него грязь. Христос заверяет нас в нашем достоинстве, данном нам Богом. Царство Божие внутрь вас есть. Однажды поругались два обитателя дома для глухонемых. Когда пришел директор, чтобы разобраться, что произошло, он увидел, что один из них стоит спиной к другому и трясется от немого смеха. «Почему ты смеешься? И почему твой товарищ выглядит таким сердитым?» – спросил он с помощью языка глухонемых. Немой ответил тем же способом. «Потому что он хочет поругаться со мной, а я отказываюсь смотреть». Просто будьте выше всех неприятностей. Не смотрите, не питайте их своим вниманием. Не превозносите их в своих мыслях. Царство Божие в вас, и оно сильнее. Оно гарантировано силой и победой Христа. Ему отдавайте свое внимание и силы. О, сколько Христос пережил здесь на земле! Непонимание апостолов, спорящих между собой, кто из них важнее, каверзные вопросы фарисеев, ищущих себе оправдания, неверие саддукеев, боящихся потерять власть, требования чудес и доказательств от тех, кто не хотел соглашаться с Иисусом. Вряд ли бы Он решился умереть за нас, если бы не был выше всех этих пустяков, если бы не видел в нас лучшее, если бы не видел в нас то Царство Божие, которому еще предстояло взрасти. Один молодой литератор однажды спросил Марка Твена. Сказал ему, что теряет уверенность в своем писательском таланте и что делать. «Посещали ли вас когда-нибудь подобные ощущения?» – спросил молодой литератор. «Да», – ответил Твен. «Когда я уже писал 15 лет, я вдруг осознал, что абсолютно бездарен». «И как же вы поступили? Бросили писать?» «Да как же я мог? К тому времени я был уже знаменит». Мы уже записаны на небесах кровью Иисуса Христа. Бог дает нам благодать. Победа уже гарантирована Христом. Когда мы смотрим на Господа, смотрим ввысь, то понимаем, что на беспокойство, ссоры и другие неприятности не стоит растрачивать силы. Силы Царства Божьего в вас. Чаще смотрите на Христа. Размышляйте о вечном. Царство Божие внутрь вас есть.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Начало мудрости – страх Господень.
1: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Что ты сказал? Мой Бобик сбила электричка?
3: Прости, не понимаю, как я мог припарковаться так близко к рельсам?
2: Да ведь эту машину мне подарил отец на совершеннолетие!
3: Слушай, вот, держи ключи от моей восьмерки. Это все, что я могу сделать.
2: Мы с отцом провозили с ним все лето, чтобы он смотрелся как джип.
3: Слушай, а давай я покрашу тебе дом?
2: Я собирался подарить его моему сыну на совершеннолетие.
3: Слушай, тебе же нравится, как моя жена готовит цыпленка табака. Хочешь, я ей скажу, чтобы она...
2: Мой Бобик!
3: Так, знаешь, по-моему, твои кустики не мешало бы постричь. А еще я могу покрасить забор. Дорогая, ты можешь дать цыпленка?
2: Моя машина!
3: Дорогая, два цыпленка!
4: 100 добрых дел не смогут изгладить даже один грех. Попросили ли вы Иисуса простить вас? Или вы все еще пытаетесь покрыть свои грехи добрыми делами?
3: Дорогая, три цыпленка!
5: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва.
0: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Дорогие друзья,
1: сегодня я также приглашаю вас продолжить наше рассуждение на тему, что значит следовать за Иисусом, что значит быть Его учеником и последователем. В прошлый раз мы вспоминали с вами историю об одном ученике Иисуса Христа по имени Иуда Искариот. Я знаю, что у многих из вас сразу возникает ассоциация с именем Иуды – предатель. Но позвольте вам что-то сказать. Когда Иуда пришел ко Христу, это был молодой, очень способный, талантливый человек. И поверьте мне, что он не имел желания в самом начале предать своего Господа. Он хотел быть просто учеником Иисуса Христа. Он хотел даже следовать за Христом. Но знаете, в чем была проблема? Главная проблема Иуды. Он следовал за Христом со смешанными чувствами. Он не доверялся Христу полностью. Он использовал Христа как инструмент в исполнении своих планов. Это очень опасно. Вот почему так часто я повторяю: следование за Иисусом – это означает отказ от самого себя, от своих амбиций, от своих планов и доверять себя полностью Господу. В этом суть следования за Иисусом. Знаете ли вы, что произошло с Иудой впоследствии? Священное Писание дает нам довольно печальное повествование о конце жизни Иуды. Давайте прочтем это из Евангелия от Матфея, 27 главы, с 1 по 5 стих. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И связавши Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. Вы видите, дружба на грешных условиях очень короткая. Когда Иуда понял свою ужасную, жалкую участь, и когда он пришел к своим сообщникам, они с хладнокровностью отвернулись от него. Нельзя сказать еще более жестокие слова человеку, который стоит на пороге самого страшного отчаяния, срыва в своей жизни. Они сказали: «Нам нет дела до тебя. Смотри сам, делай, что хочешь». И вот здесь описывается, какой ужасной трагедией закончилась бессмысленная трата времени Иуды Искариота. Все дело в том, что Иуда следовал за Иисусом и при этом пытался сохранить свои ошибочные взгляды на жизнь. Дорогие друзья, может быть, мы с вами тоже пытаемся делать то же самое? Может быть, мы пытаемся следовать за Иисусом, но при этом сохранять свою жизненную позицию и использовать Христа только настолько, насколько Он выполняет наши планы, наши амбиции, наши планы на будущее. И вот здесь написано, что Иуда получил жизненный урок в самом страшном, самой ужасной форме, какую только можно себе представить. Я надеюсь, мои друзья, что нам не придется идти тем же путем, которым прошел Иуда. А урок состоит в том, что Иисус не что-то такое, чем мы можем дополнить нашу жизнь и сделать ее лучшей. Иисус не супержидкость, которую мы можем залить в двигатель нашей жизни, чтобы этот двигатель работал лучше. Главное, что мы должны понять, что Иисус есть Сын Божий. Он Господь. Он управитель, Он не просто какой-то помощник, Он властелин наш. Иисус является нашим Господом, управителем, и Он имеет план о нас, и Он имеет повестку дня на каждый день нашей жизни. Не мы должны выставлять Ему нашу повестку дня, что нужно сделать, напоминать Ему о наших требованиях, но Он имеет свой план о каждом из нас. Пусть Господь благословит нас в следовании за Иисусом, чтобы это следование принесло для нас осмысленное, осознанное понимание нашего Господа. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Я знаю 5 цветов радуги: красный, желтый, оранжевый, синий, голубой. Теперь ты.
5: Я знаю 5 имен мальчиков: Миша, Коля, Петя, Гриша, Ваня.
6: Расступись! Дорогу! Лишите Афанасий Филиппович, вам письмо.
0: О, письмо, это хорошо. Здравствуйте, ребята. Я очень люблю получать письма. Всегда интересно знать, кто пишет тебе на этот раз. Сейчас узнаем. Так.
4: Ой, дядя Афанасий, а можно я посмотрю?
0: Да, ну посмотри, кто там мне пишет.
4: Какой-то Борис.
0: А, Борис, это мой племянник. Он у меня очень необычный и даже, можно сказать, странный.
4: Дядя Афанасий, почему он странный?
0: А он любит путешествовать. Где он только не был. И в Голландии, и в Исландии, и в Ирландии. Проще даже сказать, где он не был. Интересно, куда его на этот раз занесло. Посмотрим-ка.
4: Интересно.
0: Дорогому дяде Афанасию привет из знойной Африки, любящий племянник Борис.
4: Ух ты, какие здоровские фотографии.
6: Счастливо оставаться.
0: Спасибо вам большое.
6: Да не за что.
4: Ой, дядя Афанасий, а какие тут красивые деревья, животные. А почему у нас нет?
0: Африка есть Африка.
5: Дядя Афанасий, откуда вот это все появилось? Растения такие красивые,
4: острова,
5: деревья, животные.
4: Откуда все появилось?
5: Солнце.
0: Интересный вопрос. И очень важный. И главный ответ на этот вопрос простой. Если хотите, я вам расскажу. Но конечно, только не здесь, а у меня в гостях. Ну-ка, заходите. Садитесь.
4: Ну, дядя Афанасий, рассказывайте.
0: Было время, когда я тоже не знал, откуда все появилось. Я не знал, откуда появилось это огромное солнце. Откуда появились реки, моря, озера, рыбы и животные. И я искал ответ в самых разных книжках. И как вы думаете, где я его нашел?
4: Где?
5: Где?
0: В Библии. Да, ох, именно в ней. И все сразу стало понятно. Вы готовы?
4: Да.
0: Вы знаете, как все погружается в тьму, когда в ночное время выключают все электрические лампы. А представьте себе, что даже звезд не видно, как бывает, когда небо затянуто тучами. Вот в такой темноте пребывал когда-то весь мир. Но в мире жил всемогущий Бог. И Бог задумал сделать мир прекрасным. И сказал Бог: «Да будет свет!» И вдруг все вокруг озарилось светом. И назвал Бог золотой свет днем. А темноту Бог назвал ночью. И вот свет сменила темнота, и прошел первый день. Наступил день второй. И сказал Бог: пусть появится бескрайний простор. И появился простор, голубой и высокий. И назвал Бог этот простор небом. На третий день Бог создал реки и моря, острова, горы и пустыни. Он сотворил деревья, разнообразные травы, разноцветные цветы. На четвертый день Бог сотворил яркое солнце, а для ночи – загадочную луну и мерцающие звезды. Настал день пятый, и Бог создал рыб, самых разнообразных, и поселил их в воде. а затем создал порхающих по небу птиц. Наступил день шестой, и Бог создал зверей, и мохнатых, и покрытых чешуей, и гладких, и скользких зверей. В тот же день Бог сотворил и человека. И когда Господь завершил все свои труды, Он оглянулся и увидел, что все созданное им очень красиво и весьма хорошо. А на седьмой день Бог отдыхал. И вы посмотрите, какое у Господа воображение, какие растения и цветы Он создал.
4: Красиво,
0: а птицы?
4: Да?
0: А птицы? Один павлин чего только стоит.
4: Ух,
0: взгляните.
5: Смотри, какой красивый. А перья.
0: О чем я вам говорил?
4: Дядя Афанась, а нас людей тоже Господь создал?
0: Да. Господь создал человека. Но об этом я расскажу вам в следующий раз. Сегодня мне пора работать.
4: Дядя Афанась, а можем мы к вам завтра придем?
0: Можно. Но давайте договоримся об одном условии.
4: О каком?
0: Вы каждый принесете завтра фотографию, где вы совсем маленькие.
4: А зачем, дядя?
0: Это большой секрет. Завтра принесете и все узнаете.
4: Хорошо. Спасибо, дядя Афанась.
0: Пожалуйста,
4: пожалуйста. До свидания.
0: До свидания, мои дорогие. До новых встреч. Пока. А вы, дорогие радиослушатели, обязательно пишите мне по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, мастеру Афанасию.
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами.
2: Апостол – посланник, уполномоченный передать какое-либо сообщение. В Новом Завете так называется человек, избранный Христом, чтобы нести миру его благую весть о спасении. Изначально было 12 апостолов, ближайших учеников Христа, которые сопровождали его во время земного служения. Андрей, Петр, Иоанн, Иаков Завидеев, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Иаков Алфеев, Иуда Фаддей, Симон Канонит и Иуда Искариот. Число 12 имело символический характер, поскольку соответствовало числу колен древнего Израиля. После смерти Иуды Искариота, который предал Христа и покончил с собой, церковь избрала 12-м апостолом Матфея. Впоследствии апостолами стали называться и другие последователи Христа – Павел, Варнава, брат Господа Иаков и другие. Все они были призваны к этому служению уже после смерти и воскресения Христа. Их дела подробно описаны Лукой в книге «Деяния святых апостолов». В состав Библии также вошли послания апостолов, адресованные первым христианским общинам и конкретным христианам. Это соборные послания Иакова, Петра, Иоанна и Иуды, а также послания Павла к римлянам, коринфянам, галатам, ефесянам, филиппийцам, колоссянам, фессалоникийцам, евреям, Тимофею,

0: Титу и Филимону.
1: Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет группа

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
3: Было проведено исследование, целью которого был выбор наиболее приятного для человека запаха. Исследователи удивились, когда выяснилось, что выше аромата роз и ландышей наши соотечественники ценят запах жареной картошки. Именно он вызывает наиболее приятные ощущения, так как ассоциируется с домашним уютом и покоем.
2: Полезная минутка.
3: За долгие века на Руси привыкли к этому незаменимому овощу. Хотя, когда он только появился в нашей стране, крестьяне отказывались его сажать. Местами даже вспыхивали настоящие картофельные бунты. Сейчас уже невозможно представить себе русское застолье без блюд из картофеля. И все-таки мы традиционно воспринимаем его как гарнир, которому необходимо добавить что-то более питательное. Но картофель сам по себе очень ценный пищевой и даже лечебный продукт. Для жизни человеку необходимо 22 аминокислоты, 14 из которых образуются в организме, а 8 могут поступать только извне. Они называются незаменимыми. Так вот, белок клубней богат аминокислотами, в том числе входящими в группу незаменимых. Американские медики обнаружили, что картофель снижает опасность сердечно-сосудистых заболеваний. У людей, в рационе которых значительное место занимает картофель, артериальное давление снижается. Более того, калий, в большом количестве содержащийся в этом овоще, выводит соли и снимает напряжение с артерий. Если вам предстоят большие физические нагрузки, картофель вам просто необходим. Калий и другие необходимые организму вещества выводятся с потом. Без их возобновления при тяжелых нагрузках могут начаться перебои в работе сердца и мышечные судороги. Взвешенный минеральный состав картофеля убережет вас от этих неприятностей. Картофель не только дает энергию телу, но и поможет интеллекту. Как показал эксперимент, 200 грамм картофельного пюре в день существенно улучшает память у пожилых людей, страдающих забывчивостью. Особенно богат полезными веществами запеченный картофель. Печеная картошка – это словосочетание будет воспоминание о костре, лесе и комарах. Но если у вас есть духовка, вы можете не дожидаться очередного пикника, а испечь клубни дома. Самое главное – хорошенько их вымыть. Порежьте картофель напополам или оставьте их целыми и отправьте в духовку. В запеченном виде картофель можно есть вместе с кожурой. Кстати, именно в кожуре картофеля много полезных веществ. Известен факт, когда в Первую мировую войну экипаж военного корабля вынужден был сдаться американским властям, так как вся команда была больна и находилась на краю гибели. Внезапная эпидемия была связана с ограничением в питании свежих овощей и фруктов и, как следствие, недостатком витаминов. После того, как моряки начали есть картофель вместе с кожурой, они быстро пошли на поправку. Этот продукт не стоит исключать своего рациона тем, кто хочет похудеть. Благодаря полноценному составу картофель, особенно теплый, позволяет долгое время сохранять чувство сытости. Картофель применяют и как наружное средство. Свеженатертую кашицу используют для лечения ожогов. Если каждый день протирать кожу срезом сырого клубня, можно избавиться от аллергических пятен, а также следов от лопнувших капилляров. Картофельный отвар – отличное средство для кожи рук. Опустите в него руки на 5 минут, и кожа станет шелковистой и нежной. Максимально сохранить витамины и микроэлементы при приготовлении картофеля помогут следующие хитрости. Кожуру с картофеля срезайте как можно тоньше, а еще лучше запекайте его или варите в мундире. Полезнее класть картофель в уже закипевшую и подсоленную воду. Отваривать картофель лучше на пару или в минимальном количестве воды. запекайте картофель, готовьте его на пару, используйте в салатах. Богатые возможности самого любимого в России овоща дают вам широкое поле для поиска своего фирменного блюда. Экспериментируйте, и пусть удовольствие приносит вам пользу.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас споет группа «Кредо». Руководитель – Любовь Гусева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Программа по креационизму «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! Мы продолжаем разговор о проблемах происхождения жизни на Земле, о теории эволюции и о библейской концепции творения. И сегодня за нашим круглым столом доктор биологических наук Татьяна Юрьевна Угарова и кандидат филологических наук Юлия Ефимовна Уткина. Итак, Татьяна Юрьевна, какой вопрос будет сегодня в центре нашей беседы?
3: На нашей первой встрече мы с вами говорили о двух концепциях, которые, значит, существуют в мире по происхождению жизни. Ну, о двух главных, скажем так, концепциях. Это библейская концепция сотворения, и ей противостоит материалистическая концепция эволюции. И мы с вами говорили, что обычно люди воспринимают это противостояние как противостояние науки и религии. И идея, на которой хочу особенно остановиться в эту нашу встречу, я хочу подчеркнуть, что это неправильное представление, не какой-то объективной, так сказать, бесстрастной науки противостоит концепция сотворения, а на самом деле это противостояние двух религий.
4: Двух идеологий?
3: Или двух мировоззрений. Это синонимы. Да. Религия-то мы, так сказать, это имеет обычно в виду, значит, веру в Бога. А мировоззрение – это светский термин, но на самом деле это синонимы. То есть либо религия, либо мировоззрение – это два синонима. Интересно, что корифеи науки, основоположники современной науки, они были истинными креационистами. Что это значит? Это значит, что они принимали полностью концепцию творения, концепцию всемирного потопа и задачу своих как ученые видели в том, что они изучают те законы, которые Творец заложил в свое творение.
4: А вы можете привести имена? Кого вы имеете
3: Кеплер,
4: в виду?
3: Ньютон, Карл Линней, остальных меньше знают, но во всяком случае все, так сказать, ученые, они не просто потому, что они чего-то знали меньше, просто они были, так сказать, людьми верующими, были креационистами, и, кстати говоря, должна сказать, что они были невероятно успешны в своих исследованиях, и уже не говоря о Ньютоне, который открыл такой фундаментальнейший закон, который Господь заложил в свое творение как закон гравитации. Вот. Они были крайне успешны.
4: А Кеплер, может, они...
3: Кеплер открыл, понимаете, он из чего исходил? Он исходил из того, что вот астрономия была развита и до него, и очень хорошо. И, значит, то, что там движутся планеты по орбитам, было известно, но все время возникали какие-то несоответствия, неточности. Кстати говоря, эти несоответствия использовали для астрологических прогнозов. Но Кеплер был не из тех. Он решил, что раз возникают какие-то несоответствия, значит, мы не до конца знаем то, что Господь вложил в свое творение. Он начал прицельно изучать этот вопрос и выяснил, что планеты движутся по эллиптическим орбитам, и отпали все несоответствия, которые наблюдались до этого. Ну и, собственно, астрология тоже потеряла некие, так сказать, свои основы. Так вот, значит, что же произошло? Почему люди, корифеи, верили в концепцию творения, а сейчас большинство ученых не верит в библейское творение? Может быть, корифеи не все знали, и потом ученые стали знать больше, и им пришлось под давлением фактов отказаться от этой концепции. На самом деле здесь дело не в накоплении фактов. То в чем же дело? Дело в том, что в конце XVIII века, в XIX веке в умах, а главное в сердцах людей прокладывала себе дорогу новая религия, новое мировоззрение, если хотите. И имя ему – гуманизм.
4: А что ему предшествовало? На чем? Против чего был гуманизм?
3: Против чего? Он за человека. То есть гуманизм – это в чем состоит его религиозная сущность? Дело в том, что это, в принципе, это бунт против Творца, Создателя, Законодателя, Вседержителя, Судьи. Это религия, которая на место Бога ставит человека. Mm. Человек сам создает законы, сам несет ответственность за развитие человечества, за, так сказать, свою судьбу. И, в общем-то, привлекательно тут то, во-первых, прежде всего, что он ни перед кем, собственно, не отвечает. Это первый момент. А во-вторых, другой момент, тоже крайне привлекательный. Ведь если мы посмотрим, то ведь Господь создал все очень совершенно. И вот эти тысячелетия греха, они приводили к постепенной деградации создания, творения. А теория эволюции постулирует поступательное развитие. Вот сейчас мы такие. Ого-го, какими будем, понимаете?
2: Поэтому то есть эволюция продолжается, она не завершилась.
3: Да, она просто постулирует, что вообще еще неизвестно, в кого, какие мы будем, ого-го, какие.
4: А были совсем никакие?
3: Ну, а были, да, ну, прах земной, да, там, не знаю, из бульона первичного что-то там образовалось, потом прошли через все стадии, и теперь мы вот такие, мы мыслящие, мы вот такие вот, какие у нас достижения, технологии, какие-то. Все это включается в успехи человечества. И, в принципе, это вера в человека.
4: И вы даже это называете религией.
3: Дело в том, что я хочу именно показать религиозный аспект этого мировоззрения. Вот сейчас мы просто этим займемся.
4: Одну минуточку. Причем, а когда возник гуманизм? Это какой?
3: Гуманизм, он прокладывал себе дорогу постепенно. Значит, начиная, скажем, с эпохи Возрождения, вот это поклонение человечеству, потом эпоха Просвещения, эпоха Революции, когда освобождались от каких-то форм политических, в то же время бунтовали и против высшей власти, против Бога. Вот это вот возникло состояние умов, оно нашло себе отражение в живописи, прекрасно, в музыке, в поэзии, в философии, во всем. И, естественно, такие же настроения были в научном мире. И именно эти настроения, попытки освободиться, для этого нужно было, ну что ли, какой-то оправдательный документ, чтобы освободиться от той концепции творения, которая была господствующим.
4: Татьяна Юрьевна, но ведь это прогрессивно. То есть, вот если я правильно понимаю, средневековая церковь, она ведь принижала значение человека. Она совершенно в ложном свете
3: совершенно
4: показывала Бога. И гуманизм в этом смысле был прогрессивен.
3: Совершенно с вами согласна. Состояние церкви, плачевное состояние церкви во многом способствовало победе эволюционной теории. Потому что когда, ну, только такой вот вопиющий факт, но тем не менее, может быть, его стоит повторить, это когда, значит, исходно, как бы чуть ли не в религиозную догму, была заложена чисто научная ранняя теория Птоломея о том, что, значит, вся Вселенная вращается вокруг Земли. И когда просто астрономические исследования стали показывать, что нет, все-таки, простите, Земля вращается вокруг Солнца, то против этой концепции со всей силой своего авторитета и своего репрессивного аппарата выступила церковь. Фактически она выступила в защиту, этого нет в Библии. Она выступила в защиту устаревшей научной концепции, но при этом применяя вот такие инквизиторские страшные методы. Поэтому, естественно, истина победила, и это отбросило христианство, вот показало, как это что-то костное. Вот это не так, потому что если мы стоим на библейской основе, там никаких неправильных, естественно, научных утверждений просто нет.
4: То есть можно сказать, что гуманизм – это был бунт против закоснелой церкви, а не…
3: Прежде всего, все-таки против высшей власти. Ведь это же заложено в человеке. Мы же видим, как Адам и Ева, Вавилонская башня, вся история человечества. Вот как только Абсалом, который мы читаем, сбросим себя ермой, расторгнем узы их, это второй Абсалом, и это против Бога и помазанника его, расторгнем узы их и сбросим не хочет человека. Себя, да, ярмо их. То есть каждую малейшую возможность человек хочет, так сказать, заявить о своей самодостаточности и бунтует против своего Творца.
2: А раз уж человек склонен к бунту против совершенного существа, против Бога, против святого существа, в котором нет никакого порока, то тем более человек будет бунтовать против других людей, против церкви,
3: безусловно,
2: против политической власти.
3: Против всех, да, человеческих институтов земных, поскольку они по определению несовершенны.
2: Да.
3: И точно так же несовершенна любая церковь, потому что это богочеловеческая, так сказать, да, тут приложил руку не только совершенный Бог, но и несовершенные люди. Поэтому, безусловно, это так. Вот этот бунт, он заложен в человечество. Но я вам сейчас хочу привести один очень интересный документ. Вот в наших семейных архивах неожиданно нашлась, обнаружилась старинная книжечка.
4: Извините, пожалуйста,
3: книжечка.
4: У вас муж верующий тоже, да?
3: А у меня муж, да, тоже верующий. Он кандидат наук, он биолог, кандидат наук, он верующий человек, безусловно. Но дело в том, что сохранение книжечки Дарвина – это не… Это просто говорит о давних… Тем, что семья очень давно была связана с биологией. Моя мама преподавала биологию, поэтому просто вот в те времена, в совершенно древние, в начале 20 века, вот возникла в нашей семье эта книжечка. А приведенный там материал – это была лекция, которую Климент Аркадьевич Тимирязев, вот в честь его названа Тимирязевская академия, известный ученый, он прочитал ее в Московском университете, как вы думаете, в каком году? В 1878 году. То есть Дарвин был еще жив. Еще 4 года он был жив.
4: А Тимирязев тоже в естественных науках, ведь?
3: Да, он физиолог растений, он занимался фотосинтезом, он очень неплохой ученый, при этом он фанат дарвиновской теории. Он боготворил Дарвина, религиозно боготворил Дарвина. У него портрет висел, вот, ну как у кого-то там, кто-то в православные иконы вешает, у Тимирязева портрет дарвиновский висел. Вот. Но дело в том, что Тимирязев страстно отстаивал дарвиновскую теорию, во-первых, а во-вторых, он… Еще свеже все было. Он очень глубоко показал те умонастроения, которые были до того, как возникла эволюционная теория. А во-вторых, он очень ярко отразил первую реакцию на дарвиновские идеи. Вот провозглашена теория эволюции. И что же произошло? Что произошло с образованным обществом Европы, России? Вот я вам сейчас просто, значит, процитирую этот документ. Во-первых, Тимирязев пишет, что реакция была мгновенной и очень бурной. Возникло мощное умственное брожение. Это умственное движение не ограничилось одним естествозванием. Оно охватило и другие области знания. Философы, историки, психологи, филологи, значит, моралисты приняли в нем живое участие. К голосу холодного разума присоединялся и голос страстей. Возникла борьба, которой не запомнят в летописях научной мысли. Хочу вас спросить, почему чисто научные данные могут приводить к такой страстной борьбе? Уже в этом что-то заложено необычное. Так, дальше. На чью бы сторону ни стать, должно прежде всего сознаться, что размеры этой борьбы, та страстность, в которую вносят в нее обе стороны, доказывает одну истину. В мир была брошена идея, которая отвечала на насущную потребность человеческого разума. Изучение живых существ, растений и животных приводит внимательного наблюдателя к одному общему заключению. Все эти существа поразительно совершенны. Почему органические существа так совершенны, так целесообразно организованы, так гармонируют с условиями их существования? Вот вопросы, которые неотвязно преследуют всякого мыслящего человека. Почему совершенство форм такой негативный какой-то оттенок так неотвязно преследует всякого мыслящего человека? Чем более накоплялось фактов, тем более росло изумление перед этим совершенством, перед этой целесообразностью, этой гармонией органической природы. Многие мыслители и ученые довольствовались простым констатированием факта. В ярких
5: красках описывали они это совершенство, эти чудеса. Но когда им задавали вопрос, почему же они так совершенны, то получали в ответ, потому что они созданы таковыми. Тимирязев даже ниже своего достоинства считает вообще упоминать вот где-то Бога, ну просто на каких-то ученых, которые вот так вот отвечают, да потому что они созданы такими.
2: Тем не менее, здесь употребляется слово «созданные», да. Как бы напрашивается,
5: нет,
2: кто
5: Но они спрашивают, натуралисты, да, спрашивают, так вот они совершенные, так почему они такие совершенные? А ученые, те, которые верили в концепцию творения, отвечают, потому что они созданы такими. Это ответ. А что говорит, значит, дальше Тимирязев? Но понятно, понятно, что такой ответ удовлетворял немногих. Это вовсе даже не ответ. Это было отрицание самой возможности ответа. Обидное сознание бессилия ума. Обратите внимание, гордость какая заложена. Обидное сознание бессилия ума объяснять эту общую, но на каждом шагу в новой форме повторяющуюся загадку природы. Это побудило иных ученых броситься в другую кратность. Это тоже очень интересный момент. Всякое новое указание на целесообразность, на гармонию преследовалось насмешкой и глумлением. Доходило до того, что поразительные факты обходились молчанием, подвергались забвению, просто отрицались. Заметьте, отвергалось что? Не интерпретация, факты. Это очень важно.
4: И подделывали
5: отвергались
4: даже
5: факты. Вот нет, вот все так замечательно. Вот видите, как целесообразно. Вот не хочу видеть, а факт отвергается, так? Почему? Только потому только отвергалось, что казались слишком изумительными, слишком раздражали ум, напоминая ему о его беспомощности объяснить их. Ярко, не правда ли? Вот эта вся гордыня. В ответ на насмешки природа, как бы нарочно поддразнивая человека, как бы издеваясь над ним, в каждом новом исследовании, в каждом новом открытии раскрывала перед учеными новые и новые совершенства. Вопрос оставался открытым, загадка оставалась назойливой, мучительной загадкой, то есть совершенство мучает. Понимаете, назойливо. Ну, это вообще совершенно
2: человек
5: удивительно
2: не может
5: просто.
2: Найти на
5: так
2: вопрос,
5: вот,
2: почему?
5: Загадка оставалась назойливой, мучительной загадкой, пока не явился Дарвин и принес к ней ключи. Дарвин не опубликовал книгу. Он явился. Вы понимаете, вот весь такой аспект подается, скажем, религиозный. Значит, собственно, в чем ключ Дарвина? Дарвин освободил от Бога тех, кто страстно желал от него освободиться. Он, значит, собственно, постулировал, что все произошло по естественным причинам, что из первых примитивные клетки возникли беспозвоночные, многоклеточные, потом рыбы вышли на сушу, значит, образовались земноводные, земноводные, после этого образовались рептилии, а рептилии дали две ветви, ветвь млекопитающие и ветвь птицы. А вот млекопитающие, одна из групп млекопитающих, приматы, в дальнейшей своей эволюции дали нас с вами, дали мыслящую материю. Значит, и вот в этом как раз особая привлекательность дарвинского учения, вот в том, что мы саморазвились. И вот что интересно сказал один из самых популярных эволюционистов нашего времени, конца 20-го, начала 21 века, Ричард Докинс, он атеист и создатель одной из самых популярных сейчас концепций, которая называется, конечно, очень мрачно, концепция эгоистичного гена. Вот.
4: Очень, по-моему, сейчас.
5: Но тем не менее, как он подчеркнул,
4: люби себя, любимого,
5: да, значение, подчеркивая значение дарвиновской теории, он высказался так, что ценность дарвиновского заключения заключается в том, что Дарвин сделал атеиста интеллектуально состоятельным. Mm-hmm. То есть после Дарвина ты можешь не считать себя интеллектуально неразвитым, если ты атеист. И вот, собственно, тот гуманизм, о котором мы говорили, что это мировоззрение, религия, он тоже, он, как всякое человеческое деяние, он эволюционирует, он является неизвестным, он не является неизменным. Гуманизм прошел, скажем, несколько стадий, и очень знаменательно, что на разных стадиях такие воинствующие гуманисты издавали манифесты. Вот в первом манифесте было прямо заявлено, его религиозная направленность, там было сказано, что, собственно говоря, это задача создать мировоззрение альтернативной религии. Значит, второй манифест был издан в 1973 году на фоне эйфории. 1973, так сказать, уже во второй половине 20 века. Причем это был период потрясающе бурного развития биологии. То есть эйфория вот этими научными достижениями, это был наиболее атеистический манифест из всех трех. Он начинался так: «Мы, будучи атеистами», и так далее. Что человек там неотъемлемая часть природы, никто его не стал. Ну, в общем, мы не будем его целиком цитировать. Но сейчас вот появился, в наши дни уже появился третий гуманистический манифест. И вот богоборческих тенденций там поубавилось. Просто время изменилось. И так как-то стало боязно уж так отрицать Всевышнего. Вот. Но, тем не менее, там именно сохраняется, так сказать, материалистическая, атеистическая концепция. И в третьем манифесте сохраняется. Но должна сказать, что вот на прошлом нашем встрече говорилось о том, что сейчас эволюционисты заявляют в том, что, собственно, уже все дискуссии прекратились. Теория эволюции – это не теория, это свершившийся факт. Но должна вам сказать, что это, в общем, выдается, конечно, желаемое за действительное. Дискуссии сейчас, в 21 веке, резко обострились по поводу вот между концепциями двумя творения и эволюционной теории. Сейчас острота дискуссии, она, так сказать, больше, чем некоторое время тому назад.
2: А так с чем это связано? Обострение
5: дискуссии? Это связано именно с тем, что эволюционная теория не может закрыть свои проблемы, несмотря на Монблан фактов, которые наработаны. И, во-вторых, с тем, что все время выползают что-то, что показывает, что принципиально невозможно закрыть эти проблемы. А творение получает фактически весь этот монблан фактов великолепно можно уложить в концепцию творения. Вы понимаете, что происходит? Да. Туда оно наработано под флагом эволюционной теории, а послужить оно может именно концепцией творения. Вот такой вот парадокс имеет место. Но, тем не менее, противостояние концепции продолжается, сражения, они непримиримы, материалистическая концепция и концепция веры. И я бы хотела вам показать вот такую просто картиночку, где достаточно остроумно, но в то же время очень глубоко, по существу, художник изобразил это противостояние. Значит, о чем здесь идет речь? Есть две основы. Одна основа – это эволюция, другая основа – это творение. Две концепции. И показано, что на эволюции стоит крепость гуманизма.
4: На фундаменте.
5: На фундаменте, на этом фундаменте, да. А на фундаменте творения стоит крепость христианства. Как видите, они сражаются. Но что интересно, что христианство менее успешно в своем сражении. Оно бьет по следствиям, которые следуют из безбожного мировоззрения гуманизма. Эти следствия нам хорошо известны. Это аборты, это обсуждаются такие проблемы, как возможность усыпления пожилых людей, больных людей. Это расизм, гомосексуализм. Это все следствия вот того, что человек сам задает себе законы. Христианство с этими следствиями сражается, а гуманизм остается. В то же время гуманизм бьет по основе христианской веры, разрушая, так сказать, веру в творение. То есть оно бьет по концепции творения. Если эта концепция несправедлива, вы подумайте, человек берет Библию и на первой же ее странице встречается с ложными данными. Более того, он видит то, что происходит вокруг, и смотрит, что там написано все хорошо, хорошо весьма.
4: Вот. А на самом деле все вокруг плохо.
5: Да, понимаете, то есть получается, что он встречается с некой сказкой, которая не соответствует действительности. То есть к чему это приводит? Да, то, что и христиане многие остаются неутвержденными, у них как бы, знаете, вот на различные отсеки поделено сознание. Они где-то эволюционисты, а тут они верующие. Сегодня они верующие, а завтра они говорят о миллионах и миллиардах лет. Так что эти концепции, безусловно, несовместимы, они находятся в противоборстве. И еще что хотелось бы отметить, что поскольку накал борьбы высок, то, это мы читали у Тимирязева, везде накал борьбы высок, то, значит, получается, что из этого следуют некие следствия. Когда речь идет об идеологах эволюционизма, то о людях, ну, бесконечно внутренне заинтересованных в победе эволюции, то ведь это вера, а вера требует жертв. И вот эти жертвы приносятся. Но только какие? Какова вера, таковы и жертвы. Это может быть искажение результатов, замалчивание результатов. Мы опять же у Тимирязева это видели. Это началось еще до эволюционной теории. Замалчивание результатов и так далее. Но мне бы не хотелось быть голословной, обвинять кого-то. Тем более, что ученые разные. Некоторые выходят из положения так, что они занимаются своей узкой областью. И пусть общее мировоззрение под флагом, так сказать, эволюции, но в своей области они занимаются честным накоплением данных. Но, значит, я бы хотела предоставить слово одному из таких вот ученых-мужей, которые страстно хотели победы своей любимой теории. И, наверное, вы все с ним знакомы, потому что все были в школе, и, наверное, все видели вот эти нарисованные эмбриончики Эрнста Геккеля. Автор этой теории рекапитуляции Эрнст Геккель. Когда он ее создавал, он был профессор Йенского университета. Но потом, когда он создал эту теорию, и коллеги поймали его за руку в том, что рисунки фальсифицированы, и он перестал быть профессором этого университета. Ну, он продолжал пропагандировать теорию Дарвина.
4: Это опубликовано где-нибудь, такая информация?
5: Вот я вам сейчас его слова могу привести. Когда он встал перед ученым советом...
4: Сам Геккель.
5: Да, да, просто его слова. Значит, после признания в содеянном мне следовало бы чувствовать себя осужденным и виновным. Однако я утешаю себя тем, что сегодня рядом с нами сотни наших соратников, надежных наблюдателей и известных биологов, в чьих признанных книгах, статьях и журналах можно столкнуться с фальсификациями, аналогичными моим, а также с некорректными данными, с более или менее искаженными, схематизированными и пересмотренными иллюстрациями. Понятно, человека, значит, схватили за руку, он решил обвинить своих коллег, но я думаю, что он кое-что знал именно об идеологах. Я не хочу сказать, что все ученые такие, но есть идеологи. И вот эта страстность и заинтересованность, прежде всего, где она находится? Палеоантропология, то есть проблема происхождения человека. Вот тут страсти кипят невероятно. Когда изучаешь эти проблемы, идешь как по минному полю. Что там творится? Но это мы будем специально с вами рассматривать позже. Мне кажется, что сегодня мы достаточно с вами рассмотрели данных. Я хочу только сказать, что достаточно данных, чтобы понять вот эту религиозную сущность теории эволюции. Да. Понимаете? Собственно, больше мне бы ничего сегодня особенно и не хотелось говорить, потому что я уже устала от теории эволюции. И в следующий раз мы с вами перейдем к концепции творения. Посмотрим на эту величественную картину творения, которая откроется перед нашими глазами, когда мы откроем Библию и будем знакомиться с этой концепцией и сопоставлять ее с теми научными данными, которые, так сказать, имеются. А теперь ваш вопрос.
4: Ну, мой вопрос, он, это частность такая была. То есть то, как вот мне помнится, макроэволюция в микроэволюции.
5: Микроэволюция – это реальность. Угу. Это реальность. Господь дал возможность организмам адаптироваться к меняющимся условиям. Невозможно вертикальная эволюция или макроэволюция. То есть, когда у вас не было, скажем, какой-то структуры, и вдруг она появляется. То есть, мы уже говорили о том, что это творение информации. Это творение информации де ново, а информация всегда имеет разумный источник, откуда-то приходящий.
2: Я благодарю вас за участие в нашей программе, Татьяна Юрьевна, Юлия Ефимовна. Большое вам спасибо. Спасибо и вам, дорогие друзья, за то, что провели с нами это время. Мы вернемся к разговору о проблемах происхождения жизни в следующих программах. Всего доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу по креационизму «Тайна жизни».
0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Хвалите Господа! Аллилуйя!
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Более 100 песен на стихи Натальи Щегловой уже живут самостоятельной жизнью. Стихи о России вдохновляют на музыкальные сопереживания особо. Ведь чувство России объединяет многие души. Причем это чувство вмещает в себя и огромную любовь, и бесконечную боль.
1: А нестерпимую боль ощущаешь, когда соприкасаешься с нуждой, когда ты приезжаешь в деревню и беседуешь с людьми, у которых не осталось ничего, и у них даже и Бога не осталось. Хотя они все ходят в церковь. Они ходят в церковь, но они как бы не верят, что Господь их простит. Они говорят: мы всю жизнь жили, как нас учили. Мы считали, что Бога нет. Да, Он милостив, да, Он праведен, да, Он любит нас. Но невозможно простить меня, потому что я вот отдала своих детей ненормальных в детдом. Да, меня невозможно простить, потому что я каждый раз черным словом мужа своего ругаю. Меня невозможно простить, потому что я вот был праздник Троицы, а я не пошла, у меня не получилось пойти в церковь. И вот это тотальное неверие – это самая великая нищета, которая сейчас имеет место. Кроме того, у них нет хлеба часто и не на что купить. Вот это видишь. И в то же время видишь, насколько велик дух людей в наших русских деревнях, как они прощают друг друга.
0: Наталья Щеглова, чья судьба неразрывно связана с поэзией русской земли, как человеку глубоко верующему, бесконечно близки и понятны страдания людей. Она старается помочь по мере сил и словом, и делом. Ведь действительно, если мир раскалывается пополам, то трещина проходит по сердцу поэта.
1: Блажение быть с теми, кто страдает, и делить с ними эту горечь. Именно поэтому, я думаю, блаженны все те русские люди, которые остаются здесь со своим народом сейчас в такие тяжелые времена. Хотя многие из них имеют возможность улучшить условия своей жизни, имеют возможность выехать на Запад. Но вот этот скромный патриотизм и желание делить нищету со своим народом – это истинный подвиг духа. И если так много в наших деревнях терпеливых тружениц, святых нашего времени, людей, которые воспитывают детей слабоумных и не отдают их в интернаты, людей, которые терпят пьянство своих близких и не ругают их черным словом,

0: к любви к людям и Богу мы можем только здесь, на Руси.
1: А Родина обычная до боли, как женщина в халатике простом, любимой вечно будет. И потом, когда отпустят нас, птенцов, на волю, забудется ли ив густых завеса над речкой высоки берега, тяжелые печальные стога, туман, упавший в ноги лесом?

0: Никогда в России не было простых времен и легких путей. Люди во все времена жили в страданиях и надежде, и труд на Руси всегда был тяжелым и изнуряющим. И люди веками учились не роптать, учились терпению, учились развивать в себе радость и относиться к страданию как к возможности возвыситься духом. Не потому ли во все времена русский народ сочинял сказки, придумывал песни, находил отдушину в поэзии, без которой жизнь была бы серой и однообразной? Не потому ли душа русского народа была всегда настроена на волну вечности, воспринимая жизнь, омытой высоким светом бытия?
1: Роль поэта, она остается востребованной, поскольку можно ничего и не менять в нашей жизни. И, может быть, ничего не нужно менять, не нужно критиковать время, ругать молодежь, ругать правительство. Пусть все останется как есть, это мое мнение. Давайте просто пригласим Господа в нашу жизнь. И вот посмотрите, все начнет меняться. Как-то все выстроится в другом порядке. Что-то наиболее важное мы почувствуем и начнем делать. Что-то само собой отпадет. То есть, когда Господь приходит в беду, тогда все настраивается на какой-то созидательный лад. И все образуется само собой, просто от Его присутствия. И я думаю, что это произойдет.

0: почувствовали нужду в Господе. И если это есть, то есть будущее.
1: Ничего не будем говорить. Пусть душа сольется с тишиною, светлую небесной бирюзою хочется усталость утолить. Есть неизмеримо долгий миг, к таинству немое прикасание. Откровенность подлинна в молчании, если дух твой к вечности приник. Облака целуют высоту, пьют закаты медленную пытку, и тебе на память, как открытку, я дарю всю эту красоту.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем исследование прекрасной темы о том, что мы являемся наследниками Божьими и сонаследниками Господа нашего Иисуса Христа. Послание к римлянам, 8 глава, 15 стих. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче». Во всех посланиях Павла рабство тесно связано с легализмом, законничеством. Мы читаем Галатам, 5 глава, 5 стих. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Дорогие мои, нет мира, нет уверенности и нет никакой надежды в законничестве. Внешне оно может выглядеть прекрасно, но в действительности вся жизнь будет наполнена страхом. Какая же это трагедия, если жизнь христианина проходит в страхе? Хочу прочитать вам слова апостола Иоанна, которые очень важны для нас, живущих в час суда. Первое послание Иоанна. 4 глава, 16 и 17 стихи. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он». Эти слова написаны тем, кто верит в Бога. Позвольте задать вам вопрос. Мы познали эту любовь? Мы уверовали в нее? Что мы познали и во что мы уверовали, как христиане? Любовь Божью к нам, безусловную и самоотверженную любовь Божью. Мы увидели эту любовь, когда изучали послание к римлянам, 5 глава, 6 по 10 стихи. Мы познали и мы верим, что Бог любит нас. И причина, почему Бог нас любит, не в том, что мы заслужили эту любовь или достойны ее, но потому что Бог есть любовь. Для Бога естественно любить нас, потому что Его любовь безусловна. К какому результату приводит познание такой любви? Мы имеем дерзновение в день суда. Если мы все еще, будучи христианами, боимся Божьего суда, то значит не познали Божью любовь и остаемся жертвами страха. Опять же, мы читаем первое послание Иоанна, 4 главу, 18 стих. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви». Причина, почему мы имеем дерзновение в день суда, не в том, что мы удовлетворены нашими поступками, но в том, что поступаем в этом мире, как Он. Это добрая весть для нас. Будем помнить, что все дела, производимые страхом, неугодны Богу. Именно страх мотивирует поступками тех, кто ищет спасение делами закона. В Евангелии от Матфея мы находим весьма поучительную для нас историю. Евангелие от Матфея, 19 глава. Читаем с 16 стиха. «И вот некто, подойдя, сказал ему: „Учитель благи, что делать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?“ Он же сказал ему: Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Говорит ему, какие? Иисус же сказал, не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя. Юноша говорит ему, все это сохранил я от юности моей. Чего еще не достает мне? Иисус сказал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи и следуй за мною». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Вы уже знаете, о каком совершенстве говорит Христос. Не о совершенстве дел, а о совершенстве любви. Это то, чего богатому юноше не хватало. Он находился в рабстве законничества и, подгоняемый страхом, боялся пропустить какое-нибудь доброе дело, что не даст ему возможность быть спасенным. А Павел говорит, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва, Отче». Мы знаем из учения Иисуса, что выражение «новое рождение» означает сверхъестественное действие Святого Духа в грешниках, которые принимают веру Иисуса Христа как своего Спасителя. Святой Дух обновляет природу человека до степени, равной новому рождению, так что верующий начинает жить, как дитё Божье. Но будем осторожны. Павел здесь подчеркивает нашу новую родословную, а не перемену в нашей плоти. Новое рождение имеет отношение только к нашему духу. Тот, кто знает и любит Бога, не станет бояться Его, и ему нет также нужды бояться и окружающих людей. Одним из величайших благословение Евангелия является избавление от страха, реального или надуманного. Книга Псалмов, 33 глава. Пятый стих. «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня». Что означают эти слова «Авва, Отче»? «Авва» – это арамейское слово. На этом языке говорили иудеи времен Павла. Еврейские дети в дни Павла употребляли это слово «дома», обращаясь к отцу. Однако люди не употребляли это слово по отношению к Богу. Иисус впервые в истории человечества учил своих последователей обращаться к Богу, называя Его Отцом. Второе слово «отец» написано на греческом языке. Таким образом, «Авва, Отче» звучит «отец» на арамейском, «отец» на греческом. Независимо от того, иудей вы или язычник, если вы христианин, вы можете обращаться к Богу, как к Отцу. Павел говорит, что Святой Дух помогает нам понять наше родство с Богом настолько, что мы можем доверчиво приходить к Нему и называть Его Отцом. Когда мы приняли праведность Христа через веру, Бог стал нашим Отцом, не судьей, а Отцом. Мы больше не рабы, а сыны и дочери, получатели всех Его благословений. Какое чудо! Бог, Владыка Вселенной, является моим Отцом. Неудивительно, что я не должен ни о чем тревожиться, не должен и бояться. Эта истина внушает уверенность. Но Бог не только близок, как Отец, Он всемогущ, как Творец. Он вызвал миры к существованию. Мы читаем 32-й псалом, 6 стих и 9. «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось. Наш Отец – это всесильный Создатель всего живого». Но это еще не все. Наш Отец и Творец является также и нашим Искупителем. Он настолько сильно возлюбил нас, что вместо нас отдал на смерть Своего Сына, чтобы мы могли иметь вечную жизнь. Читаем 16 стих 8 главы послания к римлянам. «Ибо сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы – дети Божьи». Одним из аспектов Духа является совесть. Она принадлежит сфере Духа. Что Павел говорит здесь, так это то, что Святой Дух, который обитает в нас, свидетельствует нам через нашу совесть, что мы – дети Божьи. Вы можете не чувствовать себя детем Божьим, и это очень плохо. Запомните это. Святой Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи, потому что мы пребываем во Христе. И потому что мы дети Божьи, то и наследники, сонаследники же Христу. А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Какое великолепное наследие! Если у нас есть Христос, и мы пребываем в Нем, то все, что принадлежит Ему, является нашим наследством. Книга Псалмов, 15 глава, 5 стих. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей, ты держишь жребий мой». Если мы сыны Божьи, то пользуемся теми же благами, что и Христос, ибо Он сам сказал: «Я в них, и ты во мне, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Свидетельством этому есть жизнь Его, отданная ради нашей жизни. Поэтому все, что Отец предназначил Своему Единородному Сыну, теперь принадлежит всем Его сыновьям и дочерям. Я желаю подчеркнуть, что мы с вами исследовали в прошлой встрече. Христу, чтобы спасти нас, пришлось отождествить Себя с нами. И чтобы спасение стало действенным, мы отождествили себя с Ним. Когда мы сделали это, все, что есть истина во Христе, мы должны принять как истину к себе. Не только, что нам нравится, но и то, что не нравится. Когда Христос пришел на землю, то пришел с неба. Его гражданство не принадлежало этому миру. Он Сын Божий и пришел с неба, но Он пришел в мир, которым правит сатана. И сатана, используя этот мир, сделал жизнь Христа тяжелой. Иисус страдал, когда был здесь, потому что был не от этого мира. Он ясно сказал: «Мое царство не от мира сего». Он пожелал страдать, чтобы спасти нас. Теперь мы готовы пострадать, чтобы Его имя было прославлено. Готовы ли? Павел говорит здесь, что если мы желаем быть прославленными Христом, то должны отождествить себя со страданиями, которые Он перенес в этом мире. Павел говорит в 17 стихе, что мы сонаследники Христа во всех благословениях. Нам никогда нельзя забывать, кто мы есть во Христе. Мы сонаследники с Ним. Что это означает? Я надеюсь, что вы знакомы со второй главой Даниила, где говорится об истукане, у которого различные части тела представляют мировые царства. Это Вавилон, Медоперсия, Греция и Рим. Там также были разделенные царства, но царство, на которое я хочу обратить ваше внимание, это царство, которое было представлено не в этом истукане, но в камне. И если вы читали вторую главу Даниила, то обнаружили, что более всего здесь говорится об этом царстве, нежели о других. Но различие между этим царством и остальными в том, что все они были разрушены, но царство из камня будет вечным царством. И оно заняло территорию всех предыдущих царств. В 7 главе Даниила сказано, что святые Всевышнего будут царствовать с Христом вовеки в этом царстве. Я желаю прочитать еще 2 текста, чтобы помочь вам, потому что мы все нуждаемся в том, чтобы сохранить эту славную надежду. Книга Откровения, 20 глава, 6 стих. «Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет. Кто примет участие в воскресении первом? Кто? Верующие. Что сказано о них? Первое. Над ними смерть вторая не имеет власти. Почему? Потому что во Христе мы уже умерли. Второй смертью. Он перенес боль, мы наслаждаемся прибылью. И мы никогда не умрем второй смертью, потому что уже умерли второй смертью во Христе. Но Иоанн на этом не останавливается. Мы будем также и царствовать с Христом 1000 лет. Сегодня это кажется очень долгим периодом, потому что земная жизнь ограничена временем. Но когда мы будем жить на небе в контексте вечности, тогда 1000 лет будет подобно мгновению. Это будет капля в океане вечности. Если вы наберете стакан воды из Тихого океана, то насколько это отразится на его уровне? 1000 лет для вечности – это ничто. Некоторые скажут, что же мы будем делать через 1000 лет? Пойдем на пенсию? Только те, кто тяжело работает и не наслаждались покоем, хотят на пенсию. Но есть некоторые люди, которые не желают идти на пенсию. Например, цари и князья мира сего не хотят идти на пенсию. В тех странах, где нет демократических законов, тираны правят до смерти. Они не желают ни с кем делиться властью. В Евангелии есть добрая весть для нас. Мы будем царствовать с Христом всю вечность. Что произойдет после 1000 лет царствования на небе? Христос перенесет свой трон с неба на новую землю. Эта земля, которая однажды восстала против Него, станет центром Его вечного царства. И мы читаем, что в этом царстве мы будем царствовать с Ним вовеки. Откровение, 22 глава, 5 стих. «И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать вовеки веков». Царство Христа, дорогие мои, это вечное царство. Почему же мы будем царствовать с Ним? Потому что мы наследники, Богу сонаследники Христа. Теперь вы понимаете, что значит для нас наша общность во Христе. Он есть царь, в ком и мы цари. Он есть царь царей. Таким образом, Павел говорит нам о наших преимуществах. Но когда все это произойдет? Когда мы будем прославлены? Что же будет до этого? Мы будем страдать, потому что живем на вражеской территории. Библия говорит нам ясно, что на этой земле нам придется пострадать, чтобы после насладиться небом. Что же это значит страдать с Христом? это претерпеть искушение с Ним. Страдания приходят в борьбе с грехом. Когда мы страдаем с Христом, как Он страдал при искушении, то становимся совершенными в Нем, потому что сила, которой Он победил искушение, это та сила, которой и мы победим. Побеждает Его жизнь в нас. Да поможет нам в этом утешитель, Святой Дух. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
1: Для вас поет Юлия.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр психологии Александр Зуев.
2: Доброй жизни, дорогие друзья! Довольно часто на своих семинарах и тренингах я слышу один вопрос. Как быстро избавиться от зависимости? Вы знаете, выздоровление – это вообще процесс длинный, длиной всю жизнь. И быстро никак не получится. От зависимости нельзя избавиться за 3 дня или за 3 консультации. Нельзя быстро избавиться от зависимости, которую мы приобретали годами. Помните, как сказал Марк Твен? «Бросить курить легко. Я делал это 1000 раз». Возьмем, к примеру, алкоголика. Купил, выпил, закусил. И вот достала его такая жизнь, выпил блокиратор или зашился. Но мозги-то остались прежние. Человек может не пить, но в его мозгах остался жить тот старый алкоголик. И рано или поздно этот алкоголик вылезет наружу и возьмется за старое. Сколько же времени необходимо для избавления от зависимости? Сколько времени занимает подъем на Эльбрус? 2-3 дня, может быть, неделя. Я поднимался на Эльбрус 5 года и 9 дней. В среднем восхождение на самую высокую гору России Эльбрус занимает от 9 до 10 дней. 10-й день, как правило, резервный день на случай непогоды. Напомню, что высота западной вершины Эльбруса – 5642 метра. И за один день зайти на Эльбрус вы просто не сможете. Справедливости ради надо отметить, что с кислородной маской под мышки за один день некоторые заносят своих клиентов, но это не про нас. Мы же легких путей не ищем. С каждым днем, будучи на Эльбрусе, мы поднимались все выше, выше, выше, пока наш организм не адаптировался к высоте. И на 9-й день мы делали последний рывок на вершину. Штурм вершины в 2 часа ночи. Но, друзья, в 42 года без подготовки я не смог бы зайти на Эльбрус. Поэтому мне понадобилось 5 года и 9 дней, чтобы взойти на Эльбрус. Это были ежедневные тренировки, бег, ходьба на длинной дистанции, спортивный зал. Я купил угольный респиратор, вставил туда фильтры, дополнительные пластиночки, чтобы было еще тяжелее дышать, и бегал. Бегал по ночам, чтобы никого не пугать. Ходьба на длинной дистанции настолько выматывала меня, что когда я приходил домой с тренировки зимой, мой пуховик был насквозь мокрый. Именно поэтому мое восхождение на гору Эльбрус заняло не 9 дней, а 5 года и 9 дней. Подъем на самую высокую гору мира Эверест занимает от 2 до 3 месяцев, а это уже высота 8848 метров. Но на подготовку к этому восхождению может уйти вся жизнь. Подъем на вершину – это отличная иллюстрация для описания пути выздоровления зависимого. С одной стороны, это невероятно трудно. Каждый шаг при восхождении дается с большим усилием. С другой стороны, это увлекательный процесс, процесс восхождения к новой здоровой и свободной жизни. Когда поднимаешься на высоту 5000 метров и выше, то становится очень трудно дышать. Каждый шаг дается с большим трудом. На высоте 5300, примерно здесь, я пробовал пройтись вот так вот. 1, 2, 3, 4, 5. И минут 5-10 стоял, пытаясь отдышаться. Опять 1, 2, 3, 4, 5. И опять минуты 3-5 вот я стоял просто, чтобы отдышаться и восстановить силы.
3: После этого я посмотрел, как идут другие, и тоже так же стал идти такой походкой робота. Раз, два, раз, два.
2: Но зато, когда поднимаешься на вершину, тебе открываются невероятные виды, и ты понимаешь, что ты взошел выше, чем все горы вокруг. Программа реабилитации, по которой я работаю с зависимыми людьми, так и называется – восхождение к жизни. Итак, наша цель – это самая высокая вершина мира, которая называется «Жизнь, свободная от зависимости». Наша вершина – это не просто избавление от зависимости. Давайте нарисуем вот эту точку. Это не просто освобождение от зависимости. Наша вершина – это новый человек с новыми привычками. Это любящий муж или любящая жена, честный и отвечающий за свои поступки человек. Это новые жизненные ценности, цели, которые поведут вас еще выше. Это по-новому осмысленная жизнь. Жизнь, полная счастья, удовлетворения от каждого прожитого дня. Уверяю вас, многие

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Когда мы знакомимся с библейскими героями, то мы решаем еще одну задачу. Нам легче будет читать саму Библию и понимать то, что в ней сказано.
1: В этой программе рождение Иакова, духовный опыт Иакова, Божий промысел в жизни Иосифа.
3: Поговорим об Иакове и Иосифе, родоначальниках еврейского народа, патриархах. Об этих героях рассказывает нам книга «Бытие».
1: «И настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились от Ревеки».
3: Иаков, сын Исаака, известен нам больше под именем Израиль. Правда, путь этого библейского героя от одного имени, данного при рождении, до имени, известного сегодня во всем мире как название государства, маленького, но очень значительного на Ближнем Востоке, был очень долг. Иаков родился у Исаака и Ревеки одновременно вместе с братом. Они были очень непохожи внешне. И Исаак был волосатый, а Иаков с гладкой кожей, двойняшки. Но при этом он держался за пятку брата, поэтому и назвали его Иаков, держащийся за пятку. Потом это имя стало значить подставляющий подножку. А чуть позже – обманщик. Все эти значения возникают не на пустом месте. Сам Иаков делает все, чтобы стать первенцем в семье. Ему дорого все то духовное богатство веры, о котором рассказывают ему отец и мать. Ненамного старший брат Исав этим не дорожит. Он охотно за чечевичную похлебку продает свое первородство. Сделка эта была шуточной, ведь отец все равно хочет благословить Исава. Тогда Иаков с помощью матери по ее настоянию решается на обман. Он приходит к слепому и старому отцу за благословением. Ревека одела Иакова в одежду Исава, обложила руки его шкурой козлят, Исав волосат, и приготовила излюбленное блюдо своего супруга.
1: Иаков вошел к отцу и сказал: «Отец мой». «Да, сын мой», — откликнулся Исаак, — «а ты который из моих сыновей?» «Я Исав, твой первенец», — ответил Иаков отцу. «Я сделал все, как ты сказал мне. Прошу, приподнимись, сядь и поешь моей дичи, чтобы мог ты благословить меня». «Сын мой, как удалось тебе так быстро найти дичь?» – спросил Исаак. «Мне Господь, Бог твой, послал ее», – ответил Иаков. «Подойди, сын мой», – велел Исаак Иакову. «Я ощупаю тебя, дабы убедиться мне, ты ли сын мой Исав или нет». Иаков подошел к Исааку, отцу своему. Тот ощупал его и сказал: «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исава». Исаак не узнал, что это был Иаков, так как руки его были подобны рукам Исава, брата его, волосатыми были, потому и благословил его.
3: Исаву досталось благословение, но поплоше, поэтому тот сильно рассердился на брата своего, задумал даже убить его.

0: Иакову пришлось бежать из дому. Он отправился к дяде своему, Лавану, в Харан, где и встретил свою будущую жену Рахиль. Правда, обман брата и отца ему вернулся. Его обманул дядя, Лаван.
1: «И служил Иаков за Рахиль 7 лет. И они показались ему за несколько дней, потому что он любил ее. И сказал Иаков Лавану: „Дай жену мою, потому что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней“. Лаван созвал всех людей того места и сделал пир. Вечером же взял дочь свою Лию и ввел ее к нему, и вошел к ней Иаков. Утром же оказалось, что это Лия. И сказал Лавану: „Что это сделал ты со мною? Не за Рахиль ли я служил у тебя? Зачем ты обманул меня?“ Лаван сказал: „В нашем месте так не делают, чтобы младшую выдать прежде старшей. Окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту за службу, которую ты будешь служить у меня еще 7 лет других“. Иаков так и сделал, и окончил неделю этой. И Лаван дал Рахиль, дочь свою, ему в жену.
0: Так у Иакова стало 2 жены. С этим возникли и проблемы. В Моисеевых законах будет заповедь, которая запрещает брать в жены сестер, иначе станут они соперницами. Хорошая иллюстрация к этой заповеди в книге «Бытие». И все же сыновей Рахиль Иаков считал своими настоящими любимыми сыновьями. Первенца звали Иосиф, хотя по счету это был 11-й сын. А брата его звали Вениамин. При родах этого последнего сына любимая жена Иакова умерла. Про Иосифа мы еще поговорим, а пока вспомним про 2 духовных опыта Иакова. Когда он бежал от своего брата к дяде Лавану, ночью приснился ему сон – большая лестница.
1: «И увидел Иаков во сне лестницу, основание которой покоилось на земле, а верхние ступени достигали неба. Ангелы Божии поднимались и спускались по этой лестнице. Господь стоял перед ним и говорил ему: „Я Господь, Бог Авраама, праотца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дарую тебе и потомкам твоим. Они неисчислимы будут, словно песок на земле. Распространятся поселения их на запад и на восток, на север и на юг. Благословением для всех народов земли будешь ты и потомки твои. Знай же, я с тобою, и буду всюду хранить тебя, куда бы ты ни пошел, и верну тебя в эту страну. Я не оставлю тебя, не исполнив того, что обещал тебе“. Пробудившись ото сна, Иаков сказал: „Поистине Господь пребывает на этом месте, а я и не знал“.
0: Иаков назвал это место Домом Божьим, поставил там памятный знак и обещал вернуть Богу 10-ю часть того, что приобретет. Это 2-й случай практики десятины в книге «Бытие».
1: Десятина – 10-я часть всех доходов, которая уплачивалась всеми совершеннолетними евреями и шла на нужды храма, священников и левитов. Десятины начислялись как с урожая зерна из плодовых деревьев, так и с приплода скота. И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева принадлежит Господу. Это святыня Господня. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища“.
0: Иаков свое обещание держал. Когда он возвращался, он все время отделял от своего стада какую-то часть и отсылал брату вперед, который в отсутствие Иакова выполнял духовные обязанности в виде формального первенца. Этот случай показывает нам, что есть мир земной и есть небесный. Между ними существует связь. Библия многократно показывает нам эту взаимосвязь. 2-й духовный опыт случился на обратном пути к дому отца. На привале у потока Иавок ночью на Иакова кто-то напал. Было в этом что-то странное.
1: Иаков остался один. И вдруг появился некто и боролся с ним до самой зари, пока не стало очевидным, Иакова не победить. Тогда боровшийся с Иаковом с силой коснулся его бедра. Оно тут же вывихнулось. И сказал он Иакову: «Не удерживай меня, я ухожу, заря уже занялась». «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня», — вырвалось у Иакова. И тот спросил его: «Как зовут тебя?» Он ответил: «Иаков». «Отныне имя твое будет не Иаков, а Израиль», — сказал боровшийся с ним, «ибо ты боролся с Богом и с людьми и побеждал». Тогда Иаков попросил: «Назови же и ты мне имя свое». Но тот лишь сказал: «Зачем ты спрашиваешь об имени моем?» И там, расставаясь с Иаковом, он благословил его. Поэтому Иаков назвал то место Пенни-Эль, воскликнув: «Я видел Бога лицом к лицу и остался жив». Уже взошло солнце, когда Иаков, с трудом передвигаясь из-за боли в бедре, покинул Пенни-Эль.
0: Далее хочу привести цитату из книги христианской писательницы Эллен Уайт об этом отрывке.
1: Думая, что это какой-нибудь разбойник хочет убить его, Иаков постарался освободиться из рук противника. Борьба проходила в полной темноте. Когда он боролся, защищая свою жизнь, сознание вины тяготило его. Все грехи встали перед ним, отдаляя его от Бога. В полном отчаянии он вспомнил о божественных обетованиях и от всего сердца стал умолять Бога смиловаться над ним. Борьба продолжалась до наступления зари, как вдруг, неожиданно, незнакомец коснулся бедра Иакова, и он тотчас же стал хромым. Только теперь патриарх понял, кто был тот, с кем он боролся. Он боролся с небесным вестником. Искалеченный, испытывая острую боль, патриарх не отпустил его. В полном изнеможении и раскаянии он приник к ангелу, плакал и умолял его. Пытаясь освободиться, ангел настаивал: «Отпусти меня, ибо взошла заря». Но Иаков отвечал: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Если бы в словах Иакова звучала хвастливая самонадеянность, он был бы тотчас же уничтожен. Но это была уверенность человека, сознающего собственное ничтожество и все же не сомневающегося в верности Бога.
0: После этой ночи Иакову было дано имя Израиль. Обманщик стал богоборцем. В истории Иакова мы видим духовное возрастание человека, который проходил свой земной путь, держась за руку Божью, преодолевая свои человеческие несовершенства. Бог рядом с теми, кто хочет, чтобы его жизнь была угодна ему, и пытается преодолеть все свои слабости и пристрастия во славу его святого имени. Израиль очень любил своего сына Иосифа. Тот купался в этой любви. Носил дорогую разноцветную одежду, которую подарил ему отец. Считал себя лучшим среди всех сыновей, потому что они поступали не всегда хорошо. Иосиф рассказывал отцу о проступках своих братьев. А те злились на него. А однажды Иосифу приснились сны, в которых было предсказано, что его братья и даже отец будут кланяться ему. Это еще больше возмутило братьев.
1: «И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И взяли его и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было. И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели: вот идет из Галаада караван измаильтян. И сказал Иуда братьям своим: что пользы, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измаильтянам, а руки наши да не будут на нем, ибо он брат наш, плоть наша». Братья его послушались, и когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа изо рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 сребреников, а они отвели Иосифа в Египет.
0: Купцы отвезли Иосифа в Египет и там продали богатому царедворцу. При дворе этого богатого вельможи Бог благословил юношу, и вскоре все его дела стали успешны. Он возвысился, стал управлять всем домом этого человека. Все шло хорошо. Пока госпоже не понравился этот раб, она стала искать с ним близости. Иосиф не поддался искушению и отказал госпоже. За это он был оклеветан и отправлен в тюрьму. Бог благословил Иосифа и там, и через какое-то время тот стал соправителем фараона в Египте и спас страну от голода. Лет через 20 после разлуки в Египет пришли за хлебом братья Иосифа. Они его не узнали. Он узнал. Он слышал, как братья беседуют между собой, и убедился, что они сожалеют о том, что сделали тогда с младшим братом, продали его в рабство.
1: «Я Иосиф», — сказал он братьям, — «жив ли еще отец мой?» Братья, увидев Иосифа лицом к лицу, не могли вымолвить ни слова, стояли в оцепенении. «Так подойдите же ко мне», — позвал он их. Они подошли. «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет», — сказал он. «Но теперь вам уже не стоит сокрушаться и негодовать на себя за то, что продали меня. Это Бог, чтобы спасти вам жизнь, заранее послал меня сюда. Вот уже 2 года по всей земле голод, и еще 5 лет не будут ни сеять, ни жать. А Бог послал меня в эту страну прежде вас, дабы сохранить на земле остаток народа своего и продлить жизнь вашу, совершив великое спасение».
0: Иосиф открылся братьям, пригласил их всех перебраться в Египет. И опять мы видим промысел Божий. Каков здесь Бог? Он невидим, но рядом. Он не действует сверхъестественно, но предупреждает верных ему людей о будущем и готовит их к этому трудному будущему. Иосифа, который должен был вырасти избалованным сыном из-за любви отца, Бог воспитывает тяжелыми обстоятельствами, не оставляя его при этом на произвол судьбы, постоянно указывая ему выход из этих трудностей. Иосиф, живя в Египте, помнит пророчество о возвращении его народа в землю отцов, в Ханаан, и, умирая, просит, чтобы при исходе кости его не забыли взять с собой. Он желает покоиться в земле своих отцов. И когда исход состоялся, несколько веков спустя еврейский народ исполнил его волю. В этом великая надежда для всех нас, живущих нынче. Однажды и нам предстоит отправиться в землю обетованную, небесный Иерусалим. А основание веры нашей в истории Иакова и Иосифа.
2: Библия, она все-таки не волшебная. Ты не можешь ее использовать как средство манипуляции Богом. Что пытаются сделать некоторые, что пытался я делать в свое время, даже долгое время. Это не работает так, как заклинание. Например, ты согрешил и хочешь покаяться. Пожалуйста, в Библии есть ряд покаянных псалмов, которые говорят об этом, и ты можешь подумать, что, прочитав его, ты введёшь себя в состояние такого покаяния, и сразу же это в твоей жизни наступит. Но нет. Это не то, что как ритуал, который работает помимо нашей воли. Иногда бывают дни, когда ты читаешь книгу и эту Библию, читаешь главу, например, и ты ничего не понимаешь. Ты прочел, но это не сработало. Все-таки это та книга, к которой надо подходить с определенным состоянием сердца. Это должно быть по-настоящему. Тогда и она тебе ответит этой же настоящестью.
3: Каждая книга имеет свою, наверное, цель в Библии из этих 66 книг. Для меня так интересней, во всяком случае, размышлять, чем ставить одну какую-то цель.
4: Не знаю я, где святость, где порок, и никого я не сужу, не меряю. Я лишь дрожу пред вечною потерей, кем не владеет Бог, владеет рок. Ты был на перекрестке 3 дорог, и ты не стал лицом к его преддверию. Он удивился твоему неверию, и чудо над тобой свершить не мог. Он отошел в соседнее селение. Не поздно, близок он, бежим, бежим, и если хочешь, первый перед ним с бездумной верою склоню колени я. Не он один, все вместе совершим, по вере, чудо нашего спасение.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Лариса Андрусяк.
2: Здравствуйте. Наши с вами отношения основаны на проявлении чувств. Рано или поздно в каждой семье возникают проблемы во взаимоотношениях между членами семьи. Различным по своему характеру и темпераменту супругам непросто строить свои отношения. Многим родителям нелегко отказаться от определенного стиля поведения, к которому они привыкли с детства. Нередко им требуется помощь психологов и душепопечителей, чтобы вернуть себе душевное равновесие, зажить поистине счастливой и здоровой жизнью. Но даже те родители, которые поняли, какие ошибки совершали в прошлом, и даже знают, как их исправить, не всегда умеют научить своих детей жить по-новому. Человек, инстинктивно подражая родителям, строит свою семью по примеру родителей. Но никто из нас не вырос в идеальной семье. Как же при этом избежать ошибок своих родителей? Как построить взаимоотношения таким образом, чтобы наша семья стала тихой гаванью, хорошей школой, где ребенок научится быть счастливым и станет полноценным членом общества? Самая большая проблема наших современных семей – утрата чувства сплоченности. Все очень заняты, у каждого масса своих дел и обязанностей. О каком чувстве сплоченности может идти речь, когда нам не хватает времени на элементарное общение друг с другом? Говоря о различных проблемах в семье, мы говорим о духе, о разуме, но совершенно забываем о чувствах. Господь наделил нас различными чувствами, но мы часто боимся их проявлять, прячем или же проявляем неправильно. Одна моя знакомая рассказывала: «Мне часто приходилось слышать: какая ты спокойная. Но спустя некоторое время, оказавшись в черной полосе жизни, я узнала о себе, что это было не спокойствие, а просто эмоциональная заторможенность. Я никогда не злилась, никогда не огорчалась, никогда не радовалась. Происходило это не потому, что я умела держать себя в руках, я не умела чувствовать». Надо отметить, что моя знакомая далеко не одинока. Очень многие из нас выросли, так и не научившись различать собственные чувства и управлять ими. Как часто мы в детстве слышали и, став родителями, сами повторяем: «Чего распускаешь нюни? Мужчины не плачут. Не переживай, купим тебе другого попугая, кошку, собачку. Не паникуй, не бойся» и так далее. Когда мы слышим подобное, как бы запрещающее нам выражать свои чувства, мы стараемся свое проявление чувств спрятать. Скрывая негативные чувства, мы стараемся будто бы стать лучше и делаем это изо всех сил. И вот мы не плачем, не злимся, не грустим, всегда улыбаемся, всегда спокойны. Мы не говорим об истинных чувствах, не говорим о чувстве оставленности, не говорим, что жалко бездомную собаку, притворяемся, что нечувствительны к боли. «У меня все в порядке, мне не нужна помощь». Бог сотворил нас таким образом, чтобы мы могли испытать всю гамму чувств. Это одновременно и благословение, и проклятие. Бог дал нам способность чувствовать радость, удовольствие, любовь. Бог нам также дает ощущать боль, гнев и одиночество. Проблемы же возникают тогда, когда мы забываем, что невозможно чувствовать только приятное и оставаться безразличным к неприятному. На определенном этапе жизни многие из нас приходят к выводу, что существуют неприятные чувства, и их необходимо обходить стороной. Поступая подобным образом, мы лишаем себя очень важной стороны жизни. Мы вообще мешаем себе что-либо чувствовать. И поэтому наша первостепенная задача – научиться самому и научить наших детей испытывать всю гамму чувств без самообмана. В этом нам помогут три простых шага.
1: Мамины секреты.
2: Первый шаг. Необходимо уяснить себе, что не существует хороших или плохих чувств. Большинство из нас думает, что проявление положительных чувств – благо, а проявление отрицательных чувств – зло. Но чтобы позволить себе проявление всей гаммы чувств, необходимо знать: нет плохих или хороших чувств. Чувства – это лишь проявление того, что происходит внутри нас. Шаг второй. Необходимо изменить терминологию. Не будем говорить о плохих и хороших чувствах, а скажем, например, о спокойных и беспокойных чувствах. Таким образом, мы перестанем противиться проявлению всей гаммы чувств и, следовательно, не будем от них ограждаться. Шаг третий. Необходимо осознать, что каждое проявление чувств имеет определенную цель. Любое испытываемое чувство – это кладезь очень важной информации, которая необходима нам, чтобы выжить и удовлетворить свои глубинные потребности, правильно выстроить отношения с окружающими людьми. Например, чувство страха предупреждает нас об опасности, подсказывает, что нужно искать защиты и поддержки. Злость служит сигналом, что твои или чьи-то права нарушены. Злость – это как предохранительный клапан, который помогает ослабить эмоциональное напряжение, найти выход из создавшейся ситуации. Чувство одиночества помогает осознать нужду в человеческом общении. Боль позволяет осознать, что-то не так в нашем организме и так далее. Очень важно научиться правильно идентифицировать свои чувства. Для этого нужна тренировка, и тут вам поможет барометр чувств. Вырежьте из картона круг диаметром 20 см. Круг разделите на 8 секторов. В каждый из них впишите слова: «Мне грустно», «Я злюсь», «Мне страшно», «Я радуюсь», «Я горд», «Я виноват», «Мне одиноко», «Мне плохо». Вырежьте из картона стрелку и кнопкой прикрепите ее посередине круга. У вас получится стрелка, как на часах. На стрелке каждый должен написать свое имя. Можете повесить барометры на видное место. Каждый день выставляете погоду на своем барометре и проверяете ее на барометрах других. Можно выделить время, например, после ужина, когда все члены семьи будут выставлять стрелки на своих барометрах, показывая, как они в данный момент себя чувствуют. Дайте каждому возможность рассказать, почему он чувствует себя именно так, а не иначе. Чувства – удивительный Божий дар. Когда я говорю себе «не бойся чувствовать», то таким образом делаю первый шаг к полноценной счастливой жизни, которую для нас замыслил сам Бог. Чтобы научиться испытывать всю гамму чувств, приходится порой пройти через страх и боль. Если вы оказались в такой ситуации, то помните, вы не одни. С вами всегда сила Божья и Дух Святой. В Библии, в книге Иисуса Навина, в 1 главе, в 9 стихе, есть следующее обетование. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не бойся и не ужасайся, ибо я Господь Бог твой».
3: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Кочелаба.
2: Вы знаете, люди говорят, Бог всех спасает, а я вам скажу – нет. А давайте прочитаем. 1 Коринфянам 6 глава 9 стих написано. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». Так что ж получается, неужели мы можем потерять спасение, потому что мы вот поступали неправедно? Да. Но давайте посмотрим, а что дальше написано. В 11 стихе апостол Павел, зная, что это важно для человека, дает надежду. «И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». Итак, первое, что обязательно нужно сказать. Да, действительно, это факт. Никакой человек, ни блудник, ни идолослужитель, ни прелюбодей, ни мужеложник, ни, как здесь написано, вор, лихаимец, злоречивый, тот, кто похищает людей, Царство Божие не наследует. Ему там нечего делать. Его туда таким никто не возьмет. Но что должно произойти с человеком, чтобы он вошел в небесные дворы? А вот читаем. «Омылись, освятились и оправдались кровью Иисуса Христа, Его пролитой жертвенной Голгофской кровью, которая пролилась за грешника. И когда грешник приходит с покаянием, Господь смотрит на эти грехи и очищает их, и омывает их, и таким образом делает человека чистым. Поэтому, дорогие друзья, дорогие грешники, я обращаюсь к себе и к вам. Я хочу сказать, что Господь сегодня дал нам ключи от Царства Небесного. И Он говорит, тебе не надо умирать за свои грехи. Да, ты нагрешил, но тебе нужно омыться. Посмотрите, Он говорит в прошлом времени, в прошедшем, и говорит, но такими были некоторые из вас. То есть, грешили все, но потом кто-то остановился, повернулся лицом к Господу, попросил у Него прощения, покаялся, и он попал под милость Божью, и он больше уже не такой грешник, потому что кроме милости, кроме прощения, Господь дает ему и, соответственно, силу для того, чтобы он не согрешал. Как многие этот текст недооценивают. Им кажется, что они должны сами найти в себе силы, а у них не получается. А нужно у Господа попросить эту силу, и Бог дает. Бог дает эту силу не согрешать, и тогда наступает момент истинного обращения. Поэтому пусть никто себя не обманывает, что без истинного покаяния, без рождения свыше, без омовения вот там в водах крещения и вот в этих, как сказать, очень судьбоносных символах, когда кровь Иисуса очищает человека, он сможет войти в Царство Божие, неся за собой или везя за собой вот эту тачку, наполненную вот этими пороками. Но заметьте, какими бы тяжелыми ни были эти грехи, как здесь написано, и прелюбодей, и малакия, и мужеложник, это и об однополых отношениях говорится, и злоречивый, и похищающий людей. Тяжелые грехи, но они все прощаются Богом, когда человек приходит к Иисусу. Поэтому придите ко Христу, и приходя ко Христу, вы непременно найдете прощение своим грехам, очищение своей совести, и таким образом вы станете чистыми, как здесь сказано, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
5: Для вас поет Белла Березина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Глашенька, эти пирожные нужно поставить на стол.
2: Какие они красивые!
1: Клубничные! А еще я добавила манговый джем.
2: Ты взяла манго из райского сада?
1: Нет, этим джемом нас угостила тетя Лиля.
3: А я хочу кушать.
4: И я хочу кушать.
3: Не дразни меня, я возьму и съем.
4: А ты возьми и съешь.
3: И съем.
4: Не надо есть, мама не разрешила.
3: А я съем.
4: Спорим, не съешь. Перестаньте
3: съем.
4: Спорить.
3: Та-дам!
5: Вита победила в номинации «Самая непослушная девочка».
3: И сказала «Съем» и «Съем».
4: Вита, зачем ты ешь? Мама просила эти пирожные не трогать.
3: А потому что он спорит.
6: Привет, друзья. По какому поводу спорим?
3: Он меня дразнит.
4: Я ее не дразню, просто
3: дразнишь.
4: Она съела пирожное, которое мама не разрешила есть.
6: О, мама не разрешила есть пирожное? Что ж, увы, нам придется расстаться с нашим прекрасным райским садом. Потому что прекрасная Ева захотела попробовать плод запретного дерева.
3: А я не ела чужое, я съела свое.
6: Ого! Я и не ожидал, что столь невинный проступок может сопровождаться такими явными знаками.
1: Всем привет! А почему свет пропал?
6: Дорогая, ты ни за что не догадаешься. Я не понимаю, как так могло совпасть. Но все, что сейчас происходит, напоминает мне нашу сегодняшнюю историю из Библии.
1: Наверное, кто-то уже нарушил мамину просьбу не кушать пирожные.
3: А потому что он дразнится. Если бы он не дразнился, я бы пирожное не трогала.
4: Я не дразнился.
3: Дразнился?
1: Да, действительно, все очень похоже на сегодняшнюю историю про Адама и Еву.
7: Да будет свет! Предохранители сгорели, мы с Тимой их заменили.
1: Папа, Тима, спасибо, что вы дали нам свет. А теперь проходите, присаживайтесь поудобнее.
6: Мы уже начинаем нашу сегодняшнюю историю.
1: Вы, конечно же, помните, как Господь Бог сотворил небо и землю и всех зверей земных.
6: Господь Бог создал для Адама и Евы райский сад и насадил в нем всякие прекрасные деревья и дерево познания добра и зла.
1: И сказал Господь Бог человеку: «От всякого дерева в саду ты можешь есть, но не ешь плоды от дерева познания добра и зла, потому что ты можешь умереть».
3: А что, они были ядовитые?
7: Нет, они не были ядовитые. Просто Бог учил послушанию Адама и Еву.
4: А они, наверное, не послушались и съели плоды?
6: Да, к сожалению, именно так и произошло. Однажды, когда Ева гуляла по саду, она увидела прекрасного змея. Змей спросил Еву: «Правда ли, что Бог запретил вам есть плоды в райском саду?»
1: «Нет, не запретил. Мы можем есть плоды со всех деревьев, кроме вот этого».
6: Змей спросил: «А почему?»
1: «Потому что Бог сказал, что мы умрем».
6: «Нет, не умрете. Попробуй этот плод. Когда ты его съешь, ты сама станешь как Бог и будешь знать добро и зло. На, попробуй».
3: «Мама, не ешь, он тебя обманывает».
7: К сожалению, змею удалось обмануть Еву, и она съела запретный плод.
1: С тех пор на земле все изменилось. Люди стали обижать и обманывать друг друга.
4: И что, Адам с Евой тоже?
7: К сожалению, да.
1: Когда Господь Бог пришел в Едемский сад, Адам и Ева испугались Бога, которого очень сильно любили.
3: Бог их тоже очень сильно любил.
1: Да, Бог сильно любил Адама и Еву. И, конечно же, он очень огорчился. И когда он стал говорить с ними, они стали обвинять друг друга в том, что произошло.
6: Ева говорила, что это змей виноват.
1: А Адам говорил, что виновата Ева.
6: Так происходит и сегодня. Мы пытаемся оправдать себя, когда делаем что-то неправильно.
3: Я никого не буду обижать.
4: И даже меня?
3: И тебя, и Глашу, и Тиму, и маму.
1: Молодец, Вита! Прежде чем обвинять кого-то, надо подумать о том, а что я сделал неправильно.
6: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с Адамом и Евой дальше. До новых встреч!
8: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка».
3: напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
9: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
10: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

день она на грядке воду ведрами носила, а под вечер очень сладким пирожочком угостила.

0: Ой, спать пойду, устал я очень. Вот обрадуется мама.
1: Ой, а кто огород-то вытоптал?
0: Правда, классно.

0: идет Ваня.
1: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
0: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
2: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии священнослужитель Михаил Волгин.
7: Какой закон в этом мире самый сильный, самый твердый закон, который ни человек, ни животное, никакое другое существо переступить практически не в состоянии? Многие считают, что это закон любви. «Люби ближнего твоего, как самого себя», к чему и призывает нас Священное Писание. Но логика людей сегодня такова. Если я этого ближнего буду любить, то что же он? Этот ближний просто сядет мне на голову и будет просто на мне ездить. Этот закон не срабатывает. Равно как и многие другие законы о том, как надо жить, как положено, как хотелось бы жить, на самом деле не работает в реальности. Есть один закон, который срабатывает в 100 случаях из 100. Это закон самосохранения. Знаете такой закон? Это закон выживания. Слышали ли вы истории, как телица, которая увидела, что на ее детенышей нападают, она в один момент превращается в тигра? Настолько сильно действует этот закон, или, не дай бог, попасться рядом с медведицей, рядом возле которой находятся ее дети. Что интересно, этот же самый закон срабатывает и в духовной жизни. Почему многие люди стали служить Богу? Когда мы общаемся с людьми невоцерковленными, они спрашивают, а вот зачем тебе это нужно? Почему ты молишься, ходишь в собрания, поешь псалмы? И вы знаете, какой самый распространенный ответ дают верующие люди? «Хочу спасения». И когда в беседе с людьми многие узнают из Священного Писания, что в Библии не говорится о вечных муках в аду, что Бог не будет вечно наказывать грешника, то обычная реакция такова. «Так а зачем тогда мне нужно служить Богу? Зачем я столько стараюсь?» В Библии есть как минимум 3 примера, которые повествуют о людях, которые смогли переступить самый сильный и незыблемый закон в мире — закон самосохранения. И первым из них был Моисей. Давайте мы откроем книгу «Исход», 32 глава. И здесь мы увидим с вами, что произошло после того, когда народ израильский впал в грех. С 7 стиха. «И сказал Господь Моисею, поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Скоро уклонились они от пути, который заповедал им я. Сделали себе литого тельца, и поклонились ему, и принесли ему жертвы, и сказали, вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Итак, народ согрешил, и Бог предлагает план. «Этот жестокий, неверный народ я уничтожу здесь, в пустыне. Он ляжет здесь костями». И Моисей должен был, по идее, сказать, «Да, Господи, конечно. Я говорил им от имени Твоего, но они не слушали. Я им от имени Твоего говорил, Господи, они достойны этого». Но так ли поступил Моисей? Тот ли дух был в этом великом муже Божием? Но посмотрите, что он сказал. 11 стих. «Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал, «Да не воспламеняется, Господи, гнев Твой на народ Твой, который Ты вывел из земли египетской силою великою и рукою крепкою, чтобы египтяне не говорили, на погибель Он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить с лица земли. Отврати пламенный гнев Твой и отмени погубление народа Твоего». Бог говорит, «Моисей, это Твой народ, и я накажу его». А Моисей говорит, «Нет, Господи, это Твой народ». Бог говорит, «Ты вывел этот

говорится: «Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежит усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Они распяли Христа». Они не признали того, кого Бог послал им. Они извратили богослужение. Они побивали камнями посланных день и ночь. А что говорит апостол? «Я готов быть сам отлученным от Христа, чтобы только они спаслись». Он также разбивает этот закон самосохранения, не заботясь о своей собственной жизни и о своей собственной судьбе. Также мы видим, что есть еще главный третий пример, который говорит о том, что возможно разбить этот закон. Давайте прочитаем с вами эту историю в Евангелии от Матфея, 16 глава. И здесь удивительная история, когда апостол Петр признает Христа Мессией и Сыном Божиим. С 21 стиха. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Иисус начинает открываться Своим ученикам, что Ему надлежит пострадать. Он говорит: «Мне нужно идти туда». Он говорит: «Мне нужно идти на убой». Идти туда, и написано, и быть убиту. Он не считается со своей судьбой, он не считается то, с чем с ним будет. Он полностью в клочья разбивает этот закон самосохранения. И вот здесь, на библейской странице, появляется личность, которая хочет спасти и сохранить этот закон. Почитаем с вами в следующем стихе. «И отозвав его, Петр начал прикословить ему: „Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою“». Эти слова Иисус Христос уже где-то слышал. Когда-то, когда он был в пустыне, дьявол также говорил ему: «Не нужно идти на крест. Зачем тебе нужно, чтобы ты страдал, чтобы ты мучился, чтобы ты испытывал вот это давление толпы? Пойди легким путем, сделай чудо, и люди тебе поверят, они последуют за тобой». И тот же самый голос сегодня звучит каждому из вас. Зачем тебе нужно, чтобы ты страдал, чтобы ты имел какие-то проблемы, может быть, на работе из-за своих убеждений или принципов? Будь проще, делай то, что хочешь, и будешь счастлив. Так говорит этот голос. А посмотрите, что ответил ему наш Спаситель Иисус Христос. Он же, обратившись, сказал Петру: «Отойди от меня, сатана! Ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Христос ответил Петру точно так же, как он ответил когда-то в начале своего служения сатане в пустыне. В чем сила христианства? В чем отличие настоящей подлинной веры от просто какого-то самоубеждения? Эти слова только что произнес Христос. «Думай о том, что Божие. Думай о том, что угодно Богу. Думайте о том, что Божие. Не заботьтесь о своем спасении». Очень многие люди озабочены тем: «Господи, спасусь я или не спасусь? А возьмешь ты меня в рай к себе или не возьмешь? Не есть ли это искушение? Не является ли это эгоистичным мотивом? Не является ли это оскверненным мотивом, который только усиливает наше чувство вины, но никак не помогает нам в достижении этого самого спасения?» Можно привести пример. Все вы, наверное, любили праздновать день рождения, особенно когда были детками, да? И вот представьте себе ситуацию, когда вы готовитесь к этому дню рождения и напоминаете вашим знакомым, друзьям: «Не забудь же, завтра у меня день рождения. Приди обязательно и не забудь взять с собой подарок». И потом наступает утро, и вы говорите: «Сегодня вечером

Я тебя жду, не забудь там подарок. Ну, это как-то некрасиво, правда? Просто некрасиво. Но не то же ли самое происходит у нас, когда мы говорим: «Господи, ты же не забудь, ты вроде как обещал меня спасти. Ты же, а вот спасешь ты меня или не спасешь? А вот спасусь или не спасусь?» Давайте подумаем с вами. Вопрос спасения души — это твой вопрос или вопрос Божий? Если это Божий вопрос, то почему ты о нем так тревожишься? Не лучше ли доверить этот вопрос в руки Божьи и сдаться на милость Божию, пусть он сам совершает это дело? Как написано у апостола Павла, что «начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Пусть Господь это совершит. И посмотрите, что говорит он дальше в беседе с Петром. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим: „Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее“». Если кто хочет идти за Мною, тот пусть возьмет крест свой. Взять крест буквально означает идти на собственную смерть. Это значит жить так, как будто ты уже умер. Господи, я доверяю Тебе свою жизнь, я готов умереть для греха, и Ты делай со мной то, что считаешь нужным. Я не думаю впредь о себе. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. Господь спрашивает: кто хочет душу свою сберечь? Я, Господи. Я хочу сберечь свою душу. Я очень хочу жить. А Христос говорит: в таком случае ты потеряешь ее. А если кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Только Господь. Он может дать этот выкуп. И Он выкуп этот уже дал, принеся свою собственную жизнь на кресте Голгофском как жертву за грех. Никакие человеческие усилия, никакие человеческие старания, ты не можешь это спасение себе достать, заработать, узнать где-то через знакомство. Это дар, это подарок, это то, что тебе дает Бог даром по вере. Почему же тогда мы об этом спасении так тревожимся? Иисус Христос сказал: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Иисус Христос дает покой метущимся по этой жизни людям, страдающим от чувства вины и неполноценности. Он говорит: «Возложите иго Мое на Меня, Я понесу его. Я сделаю для вас то, что вы сами для себя никогда не сможете сделать. Я научу вас любить Меня. Я научу вас служить Мне из любви». Когда-то Иисус Христос сказал Своим ученикам: «Вы идете за Мною, потому что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но старайтесь о пище, которая идет в жизнь вечную». Вот важность мотива для Господа. Для Него именно очень важно не просто, что мы делаем, но почему мы это делаем. Потому что наши мотивы придают направление нашим действиям. Апостол Павел сказал: «Любовь не ищет своего». Это то чувство, которое может дать только Бог. И оно заключается в следующем. «Я отдаю себя другому просто из-за того, что я желаю отдать себя ему». Это бескорыстное чувство, которое названо словом «агапе» — «любовь безусловная и беспристрастная». Господь жаждет именно такой любви.
Он говорит: «Вы мои дети, я хочу, чтобы вы строили со мной личные взаимоотношения, чтобы вы служили мне не для того, чтобы спастись, не для того, чтобы иметь рай, для того, чтобы наслаждаться этими плодами, которые 12 раз в году приносят свой плод, не для того, чтобы иметь какую-то выгоду в этой жизни. Я хочу, чтобы вы просто доверились мне и наслаждались этой жизнью со мной». Возможно ли это? Моисей показал на деле, что да. Апостол Павел показал на деле, что да. И Иисус Христос показал, да, это возможно. А сегодня к этому призваны и мы. Доверьте свою судьбу Господу. Пусть ваша жизнь будет сокрыта со Христом в Боге. Думайте о том, что Божие. Наслаждайтесь жизнью с Богом так просто, какая она есть на самом деле. Просто доверьтесь в руки Отца. Пусть Он ведет вас по этой жизни. Пусть вашим мотивом будет только служение Господу из чистой любви, без всякой примеси, без всякого эгоизма, без всякой корысти. Молитесь, чтобы Господь послал вам эту любовь, и Господь обязательно пошлет вам ее. Веруете ли сему? Если веруете, то по вере вашей да будет вам.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Велика милость Господа!

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Наверное, мечта всех сладкоежек, чтобы сдобные булочки перестали быть пустым тестом и ненужными килограммами и каким-то таинственным образом превратились бы в кладезь полезных и питательных веществ. Что ж, готовьтесь к чуду! У нас возможно все.
1: Анисовые булочки. 1 стакан отрубей залить 1 стаканом кипятка. Дать набухнуть. 3-4 моркови натереть на мелкой терке. Выложить в кастрюлю или сковороду. Добавить 1 стакан кипятка. Тушить несколько минут. В конце добавить 1 чайную ложку аниса. Остудить. Приготовить опару. Для этого взять 1 стакан теплой воды, добавить 2 столовые ложки сахарного песка, 2 чайные ложки соли, 2 столовых ложки сухих дрожжей и немного муки. Тщательно перемешать и поставить в теплое место на 20 минут. В опару добавить морковь и отруби. Постепенно всыпать 6 стаканов муки и замесить тесто. В конце добавить 5 столовых ложек растительного масла. Дать постоять в теплом месте 30 минут. Сформировать булочки и выпекать их 20 минут при температуре 200 градусов. Соевый паштет. Соединить 1 стакан вареной сои, соль, по чайной ложке кориандра и базилика, зубчик чеснока, столовую ложку растительного масла. Добавить 1/3 стакана воды и тщательно взбить.
2: А нам остается только пожелать, чтобы эмоции были приятными, вкус неповторимым, а пища здоровой. Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. В студии священнослужитель Максим Каминский.
2: Большую часть своего служения Иисус посвящает не проповеди, а благотворительности. Почему для нас важно знать, в чем состояло благотворительное служение Иисуса? Потому что мы, христиане, призваны Ему подражать в своем служении ближним. Действительно, если внимательно перечитать Евангелие, может, это покажется неочевидным, то есть, это не будет очевидно. Но если сопоставить то время, которое Иисус посвящает проповеди и учению, и время, которое Он посвящает различным благотворительным действиям, то окажется, что благотворительности в Его служении было больше, чем проповедь. Тут невозможно посчитать в процентном каком-то соотношении, но то, что служению нуждам людей Он уделял больше времени, чем проповеди, это определенно, это очевидно. И вот что говорит об этом Священное Писание, о том, что служение Иисуса Христа состояло не только в одной проповеди. Евангелие от Матфея, 4 глава, 23 стих. Послушайте. Итак, Евангелие от Матфея, 4 глава, 23 стих. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Вот здесь евангелист представляет служение Иисуса Христа как имеющее двойственный характер. С одной стороны, суммируя деятельность Иисуса, он приводит один аспект – учение и проповедь. С другой стороны, второе – исцеление болезней и немощей. Из библейского повествования совершенно невозможно определить, а что же важнее. Для кого-то из читающих Евангелие важнее проповедь Иисуса Христа. Для кого-то из читающих Евангелие важнее, что делал Иисус Христос, когда встречался с человеческой нуждой. А что говорит об этом само Священное Писание? Однозначно мы можем сказать, что миссия Иисуса Христа, которая состояла в восстановлении человека, восстановлении образа и подобия Божьего в человеке, эта миссия, она была целостна. Она была целостна. Поскольку человек – это создание Божье, которое имеет два начала – начало физическое и начало духовное. Начало физическое выражено в нас в том, что мы физическим своим телом связаны с этим миром. Нам надо есть, спать, одеваться. Мы физически зависим от нашего здоровья и так далее. Духовное наше начало выражается в наших взаимоотношениях с Богом. В том, что человек развивает свой характер, развивает свой внутренний мир. Вот это духовное начало присутствует в нас. И духовное, и физическое. Насколько тесно зависит духовное начало от физического начала. И наоборот. Ну, например, мы все с вами знаем о том, что говорят психологи и врачи, что большинство болезней коренится в эмоциональных проблемах, в нервных проблемах человека. Да? То есть большинство болезней от нервов. То есть от духовного вот этого внутреннего содержания зависит физическое здоровье, физическое состояние человека. И наоборот, духовные вопросы отступают на второй план, если не удовлетворены физические нужды. Так, например, апостол Иаков, он говорит, прежде чем сказать человеку что-то доброе, ты его накорми и одень, и обогрей. Поэтому и служение Иисуса Христа, оно представлено в Евангелии как нечто целостное, также направленное на вот эти два начала, из которых состоит человек, на удовлетворение физических нужд и на удовлетворение духовных нужд. Удовлетворение духовных нужд – это проповедь и учение, а удовлетворение физических нужд – это вся благотворительность, все благотворение, которым занимался Иисус Христос. В Священном Писании, в Евангелии есть три группы текстов. Первая группа текстов говорит больше о проповеднической деятельности Иисуса Христа. Вот евангелист Марк, он пишет, что когда Иоанн Креститель был взят под стражу, то Иисус удалился в Галилею и там проповедовал Евангелие Царствия. Лука, говоря о деятельности Иисуса Христа в Иорданской местности, он отмечает, что Иисус Христос был занят проповедью, о трех вещах – о крещении, о покаянии и о прощении грехов. И вот когда Иисус Христос посещает какую-то область, он идет по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие, Евангелие Царствия. Это Евангелие от Луки, 8 глава. Но есть еще одна группа текстов, вторая группа текстов, и она подчеркивает больше благотворительную сторону служения Иисуса Христа. Вот евангелист Матфей, больше всего таких отрывков мы находим у евангелиста Матфея. Он подмечает, что служение Иисуса Христа нуждам людей исполняет древнее пророчество о Мессии, которое было дано еще пророком Исаией. И когда Иисус Христос, Мессия, принимает больных и бесноватых, и когда всех их исцеляет, Евангелие от Матфея, 8 глава, он этим самым исполняет пророчество, данное еще через пророка Исаию. Тот же евангелист Матфей, 12 глава Евангелия от Матфея, подчеркивает, как много людей ходило за Иисусом Христом. И большинство из них ходило за Иисусом, подчеркивает Матфей, ходило не потому, что хотело послушать проповедь, а потому что ими двигала некая нужда. И в том, что люди, движимые нуждой, искали того, кто может эту нужду удовлетворить, нет никакой постыдной корысти, я вам хочу сказать. Невозможно сказать о человеке, о людях, которые ходили за Иисусом, если это были больные, парализованные, которых приносили на руках к Иисусу Христу. Невозможно было сказать, а вот для чего вы нашли Иисуса Христа, чтобы что-то получить от Него, а не послушать тому, чему Он хочет научить. Но дело в том, что после того, когда они получали искомое, да, то, что они искали, вот это восполнение нужды своей, когда Он исцелял их, исцелял немощи их, они потом с радостью и слушали Его проповедь. Но так или иначе, нуждающиеся толпы искали Иисуса, когда Он пропадал с поля зрения. Почему евангелист Матфей, 14 глава, пишет, что Иисус, видя людей в нужде, жалел их и исцелял больных, которые были в этой толпе? Матфей несколько раз на протяжении Евангелия подчеркивает, что за Иисусом следовало много людей, и среди них было много больных, и Он всех их исцеляет. Всех их исцеляет. Благодаря евангелисту Луке нам открывается та сторона жизни ученической группы Иисуса, которая до этого была скрыта. Что это за эпизод? Когда Иоанн Креститель был в тюрьме, а он, как мы помним, Иоанн Креститель обратил внимание народа на Иисуса Христа, сказав, что «я предшественник, я тот, кто предваряет пришествие Мессии, а вот Мессия, вот Он. И первые ученики Иисуса Христа прежде были учениками Иоанна Крестителя. Так вот, когда Иоанн Креститель оказался в тюрьме уже, его дух ослабел, и он посылает некоторых приближенных к нему людей к Иисусу Христу с таким вопросом. Ну скажи, пожалуйста, скажи прямо. Ты тот, кого нам ждать или нам другого ждать? И Иисус вместо ответа говорит следующее. Останьтесь со мной на один день. Посмотрите, что происходит. И просто расскажите Иоанну Крестителю все, что вы увидите. И что они видят. Евангелие, это Евангелие от Луки, 7 глава. Это Евангелие от Луки, 7 глава. Они не видят, как Иисус собирает группки для того, чтобы там проводить библейские уроки. Они не видят, чтобы Иисус поотдельно кого-то выслушивал и с кем-то разговаривал. Все, что они видят на протяжении этого дня, это как приходят больные, и Иисус их принимает и восстанавливает их здоровье на протяжении всего дня. Поэтому, что было повседневным служением Иисуса Христа? Чем Он занимался каждый день? Вот мы, когда читаем Евангелие, мы читаем выборку, нечто самое важное из того, что говорил и делал Иисус Христос. Евангелист Иоанн, по-моему, да, Евангелист Иоанн в конце Евангелия пишет, если мы описали бы все, что делал Иисус, никаких книг не хватило бы в мире, чтобы вместить его деятельность, все, что он говорил и делал. Поэтому мы читаем выборку, а повседневность Иисуса Христа, она остается скрытой от нас. И вот здесь она приоткрывается. Итак, из чего состояло повседневное, обычное служение Иисуса Христа? Из служения нуждам. Из исцеления больных и немощных людей. Из служения физическим нуждам людей. И апостол Петр все это видел своими глазами. И апостол Петр так подводит итог всей жизни Иисуса Христа и всему Его служению. Деяния 10 глава 38 стих. «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним». Итак, вторая группа текстов подчеркивает очень наглядно и ясно, подчеркивает, что миссия Иисуса Христа состояла в служении нуждам людей. Он принимал больных, принимал немощных и им помогал. Благотворительное служение Иисуса Христа очень ясно в Евангелии подчеркивается. Но есть и третья группа текстов. И вот эта третья группа текстов, она отвечает на главный вопрос, который, возможно, сейчас у вас и возник. А что было все-таки важнее? Проповедь или благотворительность? Знаете, почему это важно? Потому что мы, христиане, мы же должны подражать Иисусу Христу. Мы в своем служении христианском должны делать то же, что делает Он. Чем нам заниматься? Больше проповедовать об Иисусе Христе, больше распространять знания, которые мы получаем из Евангелия и Священного Писания, или тихо и скромно просто служить людям, которые в нужде находятся. Что важнее? Третья группа текстов, она подчеркивает равную значимость проповеди и благотворения в служении Иисуса Христа. Невозможно сказать, что важнее – проповедь и учение или реальное служение человеку, который попал в нужду. Что важнее – рассказать о Боге, о любви Божьей ему или чем-то ему реально помочь. И то, и другое Иисус Христос сделал бы, будучи на нашем месте, в равной степени. Потому что Евангелие, еще раз это скажу, есть группа текстов, которая подчеркивает равную значимость проповеднической и благотворительной деятельности Иисуса Христа. Это Евангелие от Луки, 6 глава. После того, как Иисус избирает 12 апостолов, 12 самых приближенных к нему учеников. Он спускается с ними с горы. Вот такие важные вещи всегда в Евангелии, в жизни Иисуса и его ученической группы происходят на возвышенности где-то. И вот, спускаясь с горы, он как бы стремится продемонстрировать им полноту своего служения, потому что они его духовные наследники. И что он делает? Он сходит с горы, чтобы говорить и благотворить тем, кто искал его, чтобы слушать и исцеляться. Евангелие от Луки 6:18. Ну и, конечно же, текст, который мы прочитали в самом начале. Евангелие от Матфея 4:23. «Ходил Иисус по всей Иудее, учил в синагогах их, проповедовал Евангелие Царствия и исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях». Это, ну вот, нам, последователям Иисуса Христа, необходимо услышать, необходимо понять для того, чтобы взвесить, ну а как протекает моя христианская жизнь? Я же последователь Иисуса Христа, ведь Христос – образец для меня во всем. Как протекает моя христианская жизнь? Чему я уделяю время? Уделяю ли я в своей жизни время тому, чтобы другим людям помочь узнать любовь Божью? И как я это делаю? Делаю ли я это на словах, или я умею это делать в поступках моих? Я проповедую много, я делюсь с людьми Евангелием, это надо делать. А служу ли я нуждам людей? Творю ли я добрые дела ради Его имени? Занимаюсь ли я благотворением? Служу ли я нуждам людей, тех людей, которые в нужде оказываются, которым я мог бы чем-то помочь? И для того, чтобы полнее понять наш христианский долг, давайте мы посмотрим, а что же, из чего состояло благотворительное служение Иисуса Христа. Проповедь Иисуса Христа – это нескончаемая богословская тема. На эту тему написано бесчисленное количество книг и сказано бесчисленное количество проповедей. А вот о том, из чего состоит благотворительное служение Иисуса Христа, честно говоря, говорится мало. Итак, я хотел бы отметить несколько моментов. Итак, из чего состоит благотворительное служение Иисуса Христа? Первое. Самое впечатляющее и грандиозное, что делал Иисус Христос в плане благотворения человеческому роду, это воскрешал мертвых. Ну, тут, проводя параллель с нами, конечно, это нам недоступно, безусловно. Но, тем не менее, мы изучаем, что делал Иисус в плане благотворительности. Воскрешал мертвых. И когда Иисус Христос воскресил Лазаря перед тем, как это сделать, Он сказал следующее. Удел каждого верующего в Него – это воскресение. Каждый верующий в Него, если и умрет, придет день, придет время, он оживет. Таким образом, Иисус Христос обозначает нашу общую нужду, потому что смерть – это наша общая проблема. И Он говорит о том, что Он рано или поздно готов на эту нужду ответить. Но пойдем дальше. Иисус исцеляет от различных болезней. Вот я взял Евангелие, и я попытался собрать воедино и сделать такой списочек. Ну, а какие болезни были исцелены Иисусом Христом? Вот есть вещи, которые не лежат в Евангелии на поверхности. И тебе нужно внимательно сосредоточиться, чтобы их увидеть. Внимательно сосредоточиться, чтобы их найти. И посмотрите, какой список у меня получился. Итак, болезни, которые Иисусом Христом были исцелены. Одержимости и различные душевные расстройства. Мы понимаем, что среди тех одержимых, кого Господь исцелил, от кого Он освободил от этой одержимости, были и реально действительно одержимые люди, но многие из них были и просто душевно больными. Итак, одержимости, душевные расстройства. различные лихорадочные состояния. О чем может свидетельствовать высокая температура? Об очень широком, большом спектре различных болезней. И мы понимаем, что Иисус не просто сбивал температуру, да? Он исцелял причину этих болезней. Поэтому различные лихорадочные состояния – это свидетельство о том, что Он множество болезней, которые производят высокую температуру, исцелил. Следующее. Проказа, кожные заболевания язвенного или грибкового характера. Следующее. Параличные состояния, различные параличные состояния, полностью парализованные, частично парализованные, он исцелял. Различные кровотечения. Затем слепота, немота, глухота. И когда ты смотришь на все это, глядя на этот список, ты спрашиваешь себя на самом деле, а какие болезни не были исцелены нашим Господом? И в том, что мы можем сделать для людей, находящихся в этой нужде, что мы можем сделать? Может быть, мы, ну, не может быть, мы не можем возложить руки и привести его моментально к исцелению, как это делал Иисус Христос. И тут очень важно, что если мы о ком-то из больных проявляем заботу бескорыстную, мы приближаем этого человека к Целителю, мы приближаем его к Иисусу Христу. Что еще было частью благотворительного служения Иисуса Христа? Милостыня нищим. Он давал милостыню. Скажешь, где в Евангелии об этом сказано? Есть один эпизод, очень интересный. Это эпизод с Марией, которая возлила на ноги Иисуса нардовое масло. И вот когда это произошло, она на ноги вылила масло и своими волосами вытерла, показав глубину своего почтения, своего уважения к нему. А в этот момент Иуда, один из учеников Иисуса, он сказал, ну зачем это надо было делать, можно было продать и раздать нищим эти деньги. И евангелист, который описывает эту историю, это Евангелие от Иоанна, 12 глава, Евангелие от Иоанна, 12 глава, так Иоанн, евангелист, описывая эту историю, делает пометку. Иуда об этом сказал и об этом подумал, потому что он был нечестен на руку. У него был ящик с деньгами, ящик с пожертвованиями, их общие деньги, их общие средства. И оттуда из этого ящика оказывается, что брались средства не только на нужды, на общие нужды группы, но и для благотворительности, чтобы давать милостыню нищим. Что еще делает Иисус в плане благотворения? Кормление голодных. Толпы людей всегда следовали за Иисусом, и очень часто им приходилось следовать за ним в пустынные места. Почему? За Иисусом Христом наблюдали, и за ним следили те, кто имел власть. Они в Иисусе видели некую угрозу своей власти. И поэтому Иисус уходил туда, где... Ну, а власть где сосредоточена? В городах. Он уходил в пустынные места. И чтобы там свободно можно было общаться с людьми, которые пришли с ним пообщаться и там им послужить. Но там эти люди встречали нужду, острую нужду. Они начинали голодать. И когда Иисус видел эту нужду, Он на нее отвечал, Он кормил этих людей. Еще одна сторона благотворительного служения Иисуса – Он одевал. Кто-то удивится, когда в Евангелии мы видим, чтобы Иисус одевал раздетых? Очень интересный есть эпизод. В земле Гадаринской Иисус Христос встречается с бесноватым. Этот бесноватый жил на кладбище среди этих могильных пещер, и он написано, что он скитался и вот безумствовал этот бесноватый нагишом, он был наг. И вот он выбежал к Иисусу. И Иисус делает то, что делал всегда. Он его исцеляет, освобождает от власти демонов, живших в нем. Но тут же Иисус видит следующую нужду этого человека. А этот человек был гол, он был наг. И это было неправильно со всех точек зрения. и унижение достоинства, и холод, и он это увидел. И знаете что? Эта нужда не показалась в глазах Иисуса маленькой. Ну, что? Иисус исцелил его, Иисус вернул ему здравый рассудок, а тут всего лишь нужно найти плащ, чтобы одеться. Но с этим ты уж как-нибудь сам справишься. Нет, Иисус видит эту нужду и на нее реагирует. Когда услышавшие о произошедшем жители ближайшего города вышли посмотреть, что же произошло, потому что этот бесноватый был такой своеобразной, страшной достопримечательностью этого места, Евангелие говорит, они нашли его в здравом уме и одетого у ног Иисуса. И это говорит о том, как быстро Иисус Христос реагирует на видимую нужду. И однажды, когда я на эту тему рассуждал с одними молодыми людьми, я им говорю, вот посмотрите, что делает Иисус Христос в плане благотворительности, как много Иисус делает благотворительных дел. Они говорят, а вы еще одно дело забыли. Иисус защищал угнетенных. Вспомните женщину, которая была взята в прелюбодеянии, ее привели к Иисусу, но процедура обвинительная была совершенно нарушена. Много было сделано по отношению к ней несправедливого, и он ее защитил. Посмотрите, может быть, и вы найдете еще другие аспекты благотворительного служения Иисуса Христа. Эти аспекты благотворительного служения Иисуса Христа – это духовное завещание Господа своей Церкви. Это духовное завещание, это духовный план служения Господа своим последователям, всем христианам всех веков. Когда к Иисусу собирается большая толпа людей, Он говорит своим ученикам, «Вы дайте им есть». И на самом деле, да, он заботится о тех людях, которых в тот момент, тогда, в прошлом, надо было накормить. Но помимо этого, он видит бесчисленные толпы человеческих душ своим пророческим взором, которые на протяжении всех веков существования христианства будут обращаться к его последователям, изголодавшиеся по хлебу физическому, а еще изголодавшиеся по проявлению терпения, по милосердию, по прощению. И говорит, когда они обратятся к вам, вы дайте им есть.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни.
2: Ведущий Алексей Лысаков.
3: 28 октября 1910 года, в одну из темных, сырых осенних ночей, 82-летний Лев Толстой в сопровождении своего друга и врача Душана Петровича Маковицкого тайно и навсегда уехал из Ясной Поляны. Здоровье Толстого не выдержало путешествия. В пути, в поезде он простудился. И, не доезжая до станции Остапово-Рязанско-Уральской железной дороги, заболел воспалением легких. Начальник станции Остапова, господин Азолин, предоставил больному Толстому свою квартиру. Весть об уходе великого писателя из Ясной Поляны и о его болезни быстро облетела газеты всего мира. Маленькая, неизвестная станция Остапова неожиданно приковала к себе внимание миллионов людей, с волнением ждавших теперь сообщений газет о ходе болезни Толстого. Вскоре газеты с траурными каймами оповестили, что 7 ноября 1910 года Лев Толстой скончался. Почему Толстой бежал? Все задаются этим вопросом, надеясь получить на него ответ. Версий множество. Искренних, надуманных – вот лишь краткое перечисление немногих из них. Борьба вокруг завещания, религиозный подвиг, возврат к церкви, уход в монастырь, бегство от славы к известности, крах мировоззрения, творческая исчерпанность. Дневник писателя этих лет потрясает диссонансами. Тревога, смена настроений, шараханье от душевного спокойствия к мрачности и тоске. Дом жил распри, пророка не было, был свихнувшийся старик. Никого не волновали душевные переживания Льва Николаевича, вошедшего в неразрешимое противоречие жизни и учения. Противоречие это окончательно лишило Толстого покоя и говорило о несостоятельности толстовской религии. Свои учения Толстой пытался представить как истинное христианство. На самом же деле все то, что является центральными истинами христианства, Толстой не принимает. Бог един. Отец, Сын и Святой Дух – единство трех взаимовечных личностей. Бог бессмертен, всемогущ, всеведущ, превыше всего и вездесущ. Он есть Творец всего. Люди были созданы по образу Божьему, как существа, наделенные индивидуальностью, силой и свободой мыслить и действовать. Не послушав Бога, наши прародители утратили то высокое положение, которое они занимали, и стали подвержены смерти. В итоге мы рождаемся со слабостями и склонностями к совершению зла. Бог, вечный Сын, воплотился в Иисусе Христе. Жизнь Христа в совершенном послушании воли Божьей, Его страдания, смерть и воскресение – все это для Бога было единственно возможным средством примирения с людьми за совершенные ими грехи, чтобы каждый, принимающий это примирение, мог иметь вечную жизнь. Смерть Христа является защищающей, искупляющей, примиряющей и преобразующей. Воскресение Христа знаменует собой торжество Бога над силами зла и служит свидетельством окончательной победы над грехом и смертью. Толстой написал свое Евангелие, которое он очистил от всего того, что не подходит под рамки своего же учения – объясняя это тем, что в настоящем Евангелии истина просто перепутана со множеством ложных представлений и бессмысленных суеверий, которые сложились в далекие исторические времена. Не своим ли разумом ориентировался Толстой, определяя границу, разделяющую истину и ложные представления? Александр Мень писал: «Хотя Толстой говорил, что в Евангелии мистическая сторона наносная и является искажением, мы должны помнить, что эта сторона была главной в церкви еще до того, как были созданы Евангелия. Сначала открылась тайна Христа, потрясшая всех. Не учение. Рассуждений на тему морали было много у философов, мудрецов, иудейских, греческих, римских, каких хотите. Тайна Христа была совсем в ином. Через него вечность соговорила с человеком. А уж потом люди стали записывать его нравственные учения. Здесь дистанция огромная. Разумная религия Толстого так никогда и не пережила опыта веры. И в этом величайшая трагедия религиозно-нравственных исканий писателя. Но вместе с тем беспрецедентная искренность и откровенность Толстого, иступленное стремление к правде не дают назвать эти поиски поражением. Мережковский писал, что в литературе всех народов и веков едва ли найдется другой писатель, который обнажил бы свою жизнь с такой откровенностью, как Толстой. Вот что сам Толстой писал о себе в дневниках. «Во мне все пороки и в высшей степени, и зависть, и корысть, и скупость, и сладострастие, и тщеславие, и гордость. Все, все есть и в гораздо большей степени, чем у большинства людей. Одно мое спасение, что я знаю это и борюсь, всю жизнь борюсь. Правда в том, что я бываю и хороший, и дурной человек. Быть хорошим значит только то, чтобы желать чаще быть хорошим. И я этого желаю». Он спрашивает себя: «Ну а вы, Лев Николаевич, проповедуете?»

0: Не потому, что не хочу сказать, а не умею. Часто преувеличиваю, просто ошибаюсь. Вскоре после его смерти богослов Сергей Булгаков писал, что Толстой проповедовал в эпоху духовного кризиса и был призван сколыхнуть совесть общества. Толстой писал: «Вся Россия стонет от ужаса, вырвавшихся наружу, ничем не сдерживаемых зверских инстинктов, побуждающих людей совершать самые ужасные, бессмысленные убийства. Положение России ужасно. Но ужаснее всего не материальное положение, не земельное неустройство, не пролетариат, не грабежи, не бунты, не вообще революция. Ужасно то душевное, умственное расстройство, которое лежит в основе всех этих бедствий. Ужасно то, что большинство русских людей живет без какого бы то ни было нравственного или религиозного, обязательного для всех закона». Трудно поверить, что это написано не теперь, а 100 лет назад. Значит, целый век мы топчемся на месте. И вот результат этого топтания. Все мы устали от бессмысленности происходящего. Где же выход? Ищите Царство Божьего и правды Его, а остальное приложится вам. Да, верьте себе в то великой важности время, когда в первый раз загорится в вашей душе свет сознания своего божественного происхождения. Не тушите этот свет, а всеми силами берегите его и давайте ему разгореться. В этом одном, в разгорании этого света, единственный великий и радостный смысл жизни всякого человека. В этих словах Льва Николаевича отчетливо звучит голос, окрепший в мытарствах разума веры. Пусть Господь поможет нам в наших мытарствах обрести веру в торжество Царства Божьего и правды Христа.
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Наказывает ли Бог людей за грехи? Очень непростой вопрос, но на него действительно необходимо дать ответ. Да, само слово «наказывать» действительно встречается в Священном Писании и довольно-таки часто. Например, если мы откроем книгу «Исход», 20 главу, и прочитаем 5 текст, то мы увидим, что Господь как раз именно и говорит о том, что Он не оставит без наказания до 3-4 рода ненавидящих Меня. Поэтому, естественно, возникает вопрос, действительно ли Бог наказывает человека, да, за его грехи, да еще и причем до 3-4 рода, то есть причем как бы здесь дети и внуки. Дело в том, что здесь нужно очень важное уточнение, поскольку Ветхий Завет был написан на еврейском языке, то в Ветхом Завете используется еврейское слово очень часто, которое переводится в синодальном тексте как именно «наказать». Еврейское слово «пакат», глагол, который означает дословно «посещать». И у него нет значения именно, вот, именно «наказывать». Скорее всего, основное значение этого слова именно «посетить» либо с судом, либо с благословением. Например, тот же самый глагол используется по отношению к Саре, когда Бог обещает Аврааму, что у нее будет ребенок, когда Бог посетит. Да, и в следующий раз, когда я посещу, у Сары будет сын, говорит Господь, обращаясь к Аврааму. Именно посещение Божье Сары и этой семьи, которая ждет давным-давно ребенка, становится благословением для них. И Сара, которая не могла забеременеть, вдруг родила. То же самое слово «посетить» может означать и с судом. То есть если Бог приходит к кому-то именно с судом, то это уже может быть такой момент, как, который и люди переводят, да, переводчики, как именно как наказание. Хотя на самом деле это Божий суд, где Бог выносит какое-то решение по действиям человека. Более того, когда Он действительно знает глубоко мотивы людей, знает более подробно обстоятельства жизни людей. И когда человек действительно идет вопреки Божьей воле или нарушает открыто Божью волю, то Бог может высказать свое какое-то неодобрение тому или иному действию человека. Но на самом деле слово «наказание», оно в нашем языке, да, имеет значение не то, которое мы подразумеваем. Например, слово «наказ» вообще, да, это как некое напутствие, как некое такое наставление, а не как, что я взял кого-то, да, и как следует его отшлепал. Вот здесь нужно понимать, что, скорее всего, Божие действие, которое направлено на человека, который грешит, скорее всего, это действие направлено на то, чтобы исправить путь человека, то есть побудить человека изменить свои поступки или образ мыслей, или действий. То есть наказание Божие – это не в смысле, что Он начинает кого-то уничтожать, а, скорее всего, это мера Божия, направленная на исправление человеческого сердца, образа мыслей и его пути. И исходя из этого, нужно понять, если мы понимаем наказание как вот именно воспитание или исправление, то, отвечая на этот вопрос, можем сказать «да». В таком случае Бог наказывает, то есть наставляет, исправляет, помогает человеку жить по-другому, то да, с этим можно согласиться. Если же мы воспринимаем наказание как некую кару Божию, как какие-то казни, которые совершает непосредственно в жизни человека Бог, то это на самом деле вопрос очень спорный, поскольку иногда, когда люди упрямятся или противятся Божьим велениям, то они обрекают на себя какое-то наказание именно самой жизни. То есть, например, если человек употребляет наркотики, то наркотики могут что сделать с человеком? Лишить его здоровья, например. Да? Это не Бог наказал человека, а тот образ жизни, который вел человек, он к этому привел. Или если человек украл, а его в этот момент кражи поймали, ну и его как следует, ну так скажем, избили, да, ну то кто в этом виноват? И не значит, что Бог послал именно этих людей и через этих людей вот так его наказал. Скорее всего, человеку досталось, и досталось, ну, может быть, по делам за то, что он делает какое-то, ну, правонарушение, или, может быть, за свое преступление, если его поймали, то он теперь несет наказание, в смысле лишения свободы. И в этом плане нужно понимать, что это последствия выбора человека. Это то, что он сделал, да, вопреки воле Божией или нарушению определенных норм, и его наказывают, то есть ограничивают теперь его свободу, он должен находиться в камере, в заточении и так далее, то вот это нужно понимать, что действие, есть действие Божие, которое направлено на исправление, а есть следствие или последствия нарушений, которые делает человек. –

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Жив Господь и благословен защитник мой. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Согласно результатам опроса Всемирного центра изучения общественного мнения, число курильщиков в стране практически не изменяется. Это по-прежнему около трети россиян. 2014 год – 35%, 2015 – 34%. Что происходит с этими людьми? Статистика курящих показывает, что в течение каждых 6 секунд сигарета уносит одну жизнь, а каждый год табак уносит 5 миллионов человек. Здравствуйте! Никто не хочет оказаться внутри этой статистики. Я, бывший злостный курильщик, бросивший курить по программе «Дышите свободно», однозначно говорю вам, что вы не попадете в эту статистику, бросив курить по элементам этой программы. В течение 20 лет я веду эту программу и уверяю вас, всеобъемлющий подход, стратегия, которая присутствует в этой программе, и элементы, с которыми вы познакомитесь на протяжении всего курса, помогут вам избавиться от вонючей соски под названием «сигареты» раз и навсегда. Давайте сейчас рассмотрим методы бросания курить, с помощью которых вы уже бросали курить или хотите воспользоваться ими. Курить так, чтобы слезы пошли с глаз, отвращение путем, например, за раз выкурить пачку. Попытка искусственного вырабатывания отвращения к сигаретам путем выкуривания их в большом количестве. Сели, встали где-то, взяли эту пачку и выкурили ее до конца. Однако это не приводит к хорошим результатам, так как это скверное состояние забывается. И при первой трудности человек вновь закуривает сигарету. Кроме того, это опасно для здоровья, так как процесс курения в этом случае интенсивный и частый. Люди пожилого и среднего возраста могут сильно подкосить свое здоровье. Используйте это и в медицинской практике. То же самый эффект. Любые препараты, вызывающие рвоту при начале курения, которые использует медицина, чтобы человек отказался от курения, не могут до конца помочь. Ведь русский человек, его память всегда «ай да ладно, ай да пройдет», и опять он начинает травиться сигаретами. Память человека недолгая, слишком много действий завязаны в нашей жизни на привычке табакокурения. Метод, основанный на страхе, кодировании, гипнозе, массовой терапии. Вначале вам рассказывают о жертвах табака, а затем дают установку. Воздействуя страхом на человека, а то умрешь. Но еще раз повторю, наш характер, русский человек, вообще на него ничего не действует. Следующий метод нашего бросания курить связан с постепенным снижением дозы курения. Я думаю, у вас он был. Уверен, многие пробовали, когда постепенно снижали число выкуриваемых сигарет. Но в этот момент для того, чтобы добиться привычного состояния возбуждения, курильщик незаметно для себя увеличивает вдох во время затяжки. Все это происходит, по сути, физиологически. И человек получает всю ту же дозу, например, от 10 сигарет, как от 20, потому что затяжка увеличивается. Любой стресс, любое сложное дело, и вновь человек начинает торговаться с собой, увеличивает дозу, и все остается на старых позициях. А медицина предлагает нам снизить дозу никотина с помощью пластыря, жвачек, таблеток. Но все равно, если вы лепите пластырь, если проглотите таблетку с никотином, однозначно надо будет прибегнуть к решительному отказу. Вот почему в стратегии программы «Дышите свободно» сразу начинать с решительного отказа – это наилучшая позиция. Метод решительного отказа. Рано или поздно вам все равно придется прибегнуть к этому методу. Потому что если вы принесли собачке отрезать хвост, вы не приносите ветеринарку его каждый раз, чтобы постепенно, раз за разом ей отрывали хвост. Лучший метод, как показали исследования, это наиболее эффективный метод для большинства людей, является выбор определенной даты для отказа от курения. Что мы с вами и предусматриваем. И лучше всего, чтобы 2 дня, не больше, только 2 дня, вы готовились к бросанию курить, а затем вы делали этот важный шаг и конкретно, решительно бросили курить раз и навсегда. Если говорить о других системах, включая выше представленные, то проблема идентична. При любой системе, будь то иглоукалывание, либо лечение травами, существует однобокий подход к курению. Необходимо учитывать всего человека, работать с ним на всех уровнях. В этом важный секрет успеха программы «Дышите свободно». Если мы берем с вами физиологический аспект, это активная реализация специальных физиологических стратегий, дающая освобождение от никотиновой зависимости, которая в свою очередь и подавляет волю человека и способность здравомыслить. Это изменение элементов питания, благодаря чему мы также достигаем настоящей выносливости, чтобы не закурить. Физиологические изменения дадут организму скорейшим образом освободиться от никотина и не чувствовать симптомы периода отмены. Психологический аспект программы – это использование ментальных средств управления, дающие изменение образа мыслей и моделей поведения. Поиск замены физической тяги курения на более рациональные и здоровые альтернативы. И мысленная готовность, уверенность в себе. Социальный аспект – это наши друзья, родственники, коллеги по работе, которые курят и травятся рядом с нами. Обучение стратегии общения в социальной адаптации и средства к этому – вот то, что предусматривает социальный аспект. Кроме этого, нам необходимо знать, как противостоять табачной рекламе. Где-то она проскальзывает, где-то она представляет себя в лучшем свете, когда вы травитесь сигаретами. Также мы включаем элемент духовного наставления, морально-этические нормы и принципы, сформировавшиеся в результате восприятия взаимоотношений Бога и человека, то есть духовные ценности. Мы не включаем этот раздел как главенствующий, но в то же самое время хотим поделиться с вами тем, как духовный аспект может помочь вам раз и навсегда одержать победу над табачной зависимостью. Итак, физиологический, психологический, социальный и духовный аспект. Ломать зависимость на всех уровнях сфер человека и даст получить этот эффект, который нам необходим. Кстати, в отношении духовного аспекта мы понимаем с вами, что это не главный сам по себе фактор, но сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, записано в Библии, и ваш дух, душа и тело. То есть смотрите, Библия показывает нам, что человек – это личность, биопсихосоциомодель. Поэтому односторонний подход никогда не помогает человеку. И когда медицина использовала его, напирая либо на физиологию человека, чтобы он бросил курить, либо на психологию человека, это не помогало. Когда мы всецело подходим к проблеме, мы решаем ее раз и навсегда. Ваш успех зависит от двух основных правил. Первое правило – знать и делать правильные вещи. Второе – знать, чего делать не следует. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Земля обетованная. Ведущий Александр Болотников.
2: Человек подобен дереву, посаженному у вод, ищущий корнями влагу. Человек, как куст, посаженный под открытым небом, вбирает остатки воды в себя. Это текст израильской современной песни навевает на меня мысли и воспоминания о том, что когда-то написал пророк Иеремия, обращаясь к израильскому народу. Вот что говорит он во 2 главе и 11 стихе. «Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? А народ мой променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь всему небеса и содрогнитесь. Ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Источник живой воды. Бог. Какие ассоциации у наших соотечественников вызывает слово «живая вода»? Лично мне кажется, что все, что мы знаем в России, это сказку о живой и мертвой воде. Живая вода воскрешает человека из мертвых, мертвая умерщвляет. Так ли это ощущается здесь, на земле обетованной? Сегодня наше путешествие так и называется – «За живой и мертвой водой». Сегодня мы попытаемся найти ответ на вопрос, что есть живая вода, а что есть мертвая вода. Как об этом говорит Священное Писание?

как лань стремится к потокам вод, так душа моя стремится к Тебе, Господа. Это слова Давида, царя, псалмопевца, который скрывался в этом ущелье от преследований царя Саула. Здесь, возле этого источника, который мы видели 50 метров вот там, справа от меня, и который здесь у этого обрыва уже заканчивается и уходит в песок. Вот она, вода в Израиле. И Иисус, тысячи лет спустя, после царя Давида, сказал интересные слова, когда разговаривал с самарянкой у колодца. Он сказал ей следующие слова. «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. Но кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником живой воды». Почему вода имеет такое значение в Библии? Почему Бог приравнивает себя к источнику воды? И Иисус говорит, что я дам живую воду. Для нас, выросших в России, это может казаться странным. Может быть, даже магическим. Но здесь, в Израиле, это ощущается совсем по-другому. Здесь вода играет совершенно другую роль и имеет совершенно другую ценность. Пойдемте и исследуем. Узнаем, в чем же ценность этой простой, прозрачной, пресной воды. В чем жизнь ее?

0: Нам, людям, выросшим в тени русских берез, на берегах полноводных рек, очень сложно представить себе, как можно жить вот в таком пейзаже. Не быть на экскурсии, не быть туристом, а жить всю жизнь. Перед нами иудейская пустыня. Мертвая поверхность земли. Камни и засохшая глина. Может ли эта земля быть плодородной? Оказывается, может. И есть этому пример. Однако есть одна причина. Нет воды. Выпадение осадков в это время года здесь невозможно. Мы находимся в летний сезон. В зимний сезон здесь может выпасть, может быть, один, может быть, всего 2 миллиметра осадка. Эта земля непригодна для сельского хозяйства только по одной причине. Здесь нет воды. Вот только такие растения могут выживать в этих страшных условиях. Здесь, как нигде в другом месте, чувствуешь тот факт, что вода действительно является источником жизни. Пустыня Иудейская является очень опасным местом. Министерство туризма Израиля каждый год печатает печальные сводки о количестве погибших туристов, направившихся именно в это место для поиска приключений. Мало того, что в этом месте можно заблудиться и сбиться с пути, но самое главное, что в этом месте, в этой пустыне, происходит очень быстрое обезвоживание организма. Я помню, как мы с группой археологов производили раскопки вот там, в тех районах на территории Иордании. Первый день мы встали в 4 утра для того, чтобы направиться на наши работы. И нам предложили наполнить наши бутылки водой. И я тогда подумал, посмотрел, вода была только что скипяченая, она была горячая. Пить горячую воду просто так, это противно. Да не буду я брать это, решил я сам себе. И не взял. Мы проработали до 12 часов дня. В полдень уставшие мы направились к автобусу. И я почувствовал, что у меня началось головокружение. Мои товарищи обнаружили, что я немножечко чувствую себя не очень хорошо. И один из них подошел ко мне и спросил, ты когда последний раз пил воду? Я сказал, я вообще не взял воды себе, потому что она горячая, я такую пить не люблю. Вы бы видели глаза моего друга. Они сделались круглыми, и он сказал мне, ты что? У тебя происходит дегидрация организма. Тебе сейчас станет плохо, и ты потеряешь сознание. Немедленно выпей воды. Он мне дал эту противную горячую воду. Я сделал несколько глотков и почувствовал, что мне становится лучше. Я сделал еще несколько глотков, еще несколько глотков, еще несколько глотков. И потом обнаружил, что я выпил целый литр. Для меня было это открытие. Я никогда не думал, что я в состоянии выпить столько воды. Но вот к чему приводит обезвоживание организма. И здесь оно чувствуется больше всего. Если человек идет по этой пустыне без воды, через несколько часов он почувствует головокружение. Еще через несколько часов он может присесть от усталости и незаметно потерять сознание, и тогда в течение суток может наступить его смерть. Спасти от смерти может только одно – глоток пресной воды. Картина резко меняется, когда в эту безжизненную почву попадает капля воды. Вот какие прекрасные виноградники высажены на такой пустынной земле, если эта земля орошается. Однако здесь, в Израиле, ощущаешь, насколько ценна каждая капля воды. Вот посмотрите на вот эту вот картину через дорогу. Это теплицы. Зачем здесь теплицы? Мы здесь стоим с оператором и режиссером, и с нас градом течет пот, потому что на улице 50 градусов тепла. Для чего теплица? Оказывается, для того, чтобы сохранять воду. Каждый раз, когда растения поливаются, они накрыты пленкой, для того, чтобы испаряющаяся вода, поднимаясь вверх, конденсировалась на ней и не уходила в воздух. Каждая капля воды представляет собой ценность, потому что она может сыграть решающую роль.
1: Земля обетованная.
0: Итак, мы находимся у истоков города Иерусалима. Это буквально слово «истоки», потому что перед нами вход в самую древнюю и весьма изощренную систему водоснабжения города, которой пользовались еще жившие в то время евусеи. Именно благодаря этой системе, которая запитывала город водой из находящегося внизу потока Гихон, Давид и его верный слуга Иав сын Саруи смогли захватить и овладеть этим городом. Именно эта очень высокотехнологичная, хорошо продуманная система водоснабжения оказалась слабым местом в обороне, которую держали евусеи в городе Иерусалиме. Через эту систему водоснабжения, которая там внизу, в конце этого пробитого в скале туннеля, оканчивается узким 20-метровой глубины колодцем, через эту систему водоснабжения проник Иав сын Саруи, лучший воин Давида, и за ним солдаты царя. Они и овладели городом. Отсутствие воды было серьезной проблемой для Иерусалима. Действительно, на этих горах, где когда-то Авраам приносил в жертву Исаака, не было ни одного источника воды. Ближайший источник воды находился у подножья, и поэтому выходить к нему за пределы городской стены было чрезвычайно опасно. С этой целью, чтобы избежать опасности, жители Евуса еще до Давида выкопали этот 60-метровый туннель, ведущий к отверстию 22-метрового колодца, пробитого в скале, для того, чтобы через него можно было черпать живую питьевую воду для Иерусалима. Это был единственный источник питьевой воды для города. В Израиле не пропадает никакая вода. Очень часто можно найти источник воды, но эта вода окажется соленой. Однако же, как интересно Господь предусмотрел, существуют растения, которые могут жить и на соленой воде. Эта финиковая роща имеет систему орошения, но орошается она водой соленой. Все финиковые пальмы здесь растут на соленой воде. Однако может быть ситуация и еще хуже. Но есть еще один тип воды, который встречается на этой земле. В этой насыщенной голубизне, обманчиво манящей человека, стоящего далеко от нее, нет жизни. Это мертвая вода. В этом море не живет ни один живой организм. Ни одна рыба не плавает здесь. К сожалению, очень часто такая вода встречается. И вот что она после себя оставляет. Эта палка поплавала на поверхности моря, и она вся покрыта солью. Такая вода не может быть использована ни для чего. Хотя израильтяне народ остроумный, они шутят, что на такой воде можно выращивать крокодилов, что они, в общем-то, и делают. Есть специальный такой кибуц у них, 50 километров отсюда, так называемая крокодиловодческая ферма. Они выращивают их в этой воде и потом продают их в те страны, где едят крокодилье мясо. Так что в Израиле ничего даром не пропадает. Однако именно здесь, сравнивая два типа воды, понимаешь разницу между тем, что есть живая вода, что есть мертвая.

Смотря на эти унылые пустынные пейзажи, невольно думаешь о том, как вообще эта земля может называться обетованной. Говорят, в Писании написано, что она течет молоком и медом. Откуда здесь берется молоко и мед? Давайте посмотрим. Давайте увидим другой ландшафт. Мы находимся с вами сейчас у предгорьев Кармила. Это житница Израиля. Посмотрите, как изменилась земля. Какие зеленые поля, виноградники, фруктовые сады. Как это все может быть? Что меняет облик земли? Ответ очень простой. Облик земли меняет вода. Вода, падающая с неба. Бог сказал Аврааму: «Выйди из Ура Халдейского и иди в землю, которую я укажу тебе». Бог это сделал не зря. Дело в том, что Ур Халдейский находится на берегах реки Ефрат. В том регионе нет проблем с водой. В том регионе люди знают, что каждый год они могут спуститься к реке и взять воду для полива. Если река Ефрат несколько пересохла, то вода будет в реке Тигр. Такие условия в Междуречии, где находится Вавилон. Точно такие же условия и в Египте. Там река Нил. Эта река практически никогда не пересыхает, потому что имеет два истока – Белый Нил и Голубой Нил. Обе эти реки находятся в разных местах, поэтому хоть какая-то да и даст воду. Но здесь, на этой земле, ситуация совершенно другая. Воды в реках здесь практически нет. Вся вода течет с неба, от Бога. Человек зависит от благословений Божьих, которые Господь посылает в виде дождя. И дождь может изменить облик этой земли. Однако благословений Божьих может быть и недостаточно. Важно еще уметь их сохранить. Сохранить эти благословения можно только благодаря тому, что создать какой-то водоем, где эта дождевая вода будет сохраняться. Вот такие водоемы для полива, для искусственного орошения сегодня существуют. Подобные водоемы существовали всегда. Дело в том, что здесь, на берегу Средиземного моря, в восточной его части, климат отличается от привычного для нас климата в России с четырьмя сезонами. Здесь всего два сезона. Сезон дождей, который длится с ноября по апрель, и сезон засухи все остальное время года. Если не сохранить воду, которая выпадает с неба в сезон дождей, то будут проблемы. Но если эту воду сохранить, то тогда ей можно поливать поля, орошать виноградники и сады. Вот секрет Божьих благословений. Как часто мы не видим того, что Господь на нас посылает, потому что не можем это сохранить. Вот о каких водоемах говорил пророк Иеремия. Водоемы либо могут держать воду, либо не могут держать воду.
И тогда проблема. Тогда вода уходит в песок. И тогда все гибнет. На эту землю Господь посылает обильное количество воды в свое время. Это трудно поверить, но это факт. И вот подтверждение этому. Посмотрите на это высохшее русло реки. Когда в Израиле дождливый сезон, по этому высохшему руслу текут потоки воды, но они уходят в мертвое море и делаются бесполезными. Как сохранить их? Вот в чем задача. Как сохранить Божье благословение? Давайте задумаемся сегодня. Библия называет нас сосудами Божьими. Господь желает наполнить эти сосуды своими благословениями. Господь желает дать нам Духа Святого. Господь желает вложить в нас искру жизни. Но сохраним ли мы это? Все зависит от нас. Если в нашем сердце нет трещин, если в нашей душе нет зыбкого песка, тогда благословение, которое дает нам Господь, смогут произрасти в нас и дать обильный плод.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
2: Для вас поет Светлана Батурская.